0: деньги. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин назвал чрезвычайно важной обратную связь государства с гражданами. На встрече с активистами Общероссийского народного фронта президент подчеркнул, что его поручения всегда основываются на обращениях людей. Глава государства также отметил 15-летнюю работу движения на благо страны, добавил, что самым главным считает формирование взглядов и защиту души ребенка.
2: О происшествии.
1: 2-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна квартиры на 4-м этаже в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительным данным, родители оставили малыша одного в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и после чего выпал с высоты 4-го этажа. Мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
2: О Ближнем Востоке.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран еще могут прийти к соглашению, несмотря на продолжающиеся американские удары по территории Ирана. Об этом пишет ТАСС. По словам Трампа, США уничтожают потенциал Ирана, связанный с контролем над Ормузским проливом. Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале нового раунда ударов по Исламской Республике. Как передает CNN со ссылкой на представителя американской администрации, целями новой операции являются береговые системы слежения, а также объекты, связанные с ракетами и беспилотниками. Кроме того, Трамп опроверг сообщение о прекращении поддержки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он заявил, что между ними бывают разногласия, однако подчеркнул, что они очень хорошо ладят, и назвал Нетаньяху премьер-министром военного времени, который хорошо выполняет свою работу.
2: О землетрясениях.
1: Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561. Во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства, сообщил спикер ассамблеи Хорхе Родригес. Пострадали 16 740 человек, живыми спасены 6 462 человека. Повреждены сотни зданий, многие полностью обрушились, было зарегистрировано 1254 афтершоков.
2: О космосе.
1: Экипаж новой экспедиции на МКС назвал главной целью полета проведение научных экспериментов. Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон на предполетной пресс-конференции отметили, что продуктивная командная работа на орбите поможет продвинуть мировую науку и облегчит жизнь будущих обитателей станции. Старт корабля «Союз МС-29» запланирован на 14 июля. Сама миссия продлится более 260 суток. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ответы на удары по России будут зеркальными и несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил Владимир Путин. Зеленский предложил главе «Нафтогаза» Украины возглавить Кабмин, а посещаемость заведений в России общепита упала на 10%. Эти темы подробнее в ближайшие минуты. Сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта «Все для победы».
4: Ну и, наконец, при проведении специальной военной операции напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего. Сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа. Спасибо. Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта. Спасибо.
3: Да, действительно, глава государства вручил ряд наград. В частности, Владимир Путин вручил специальную премию «Все для победы» охранникам общежития колледжа в Старобельске ЛНР, атакованного ВСУ. Также Владимир Путин наградил Анатолия Васильченко и Виктора Тараскина в ночь атаки ВСУ на общежитие 22 мая. Они до последнего не покидали территорию, открыли все ворота, указывали безопасные пути отхода и помогали студентам выйти на улицу. Двух раненых девушек они вынесли на руках, еще одну извлекли из-под завалов. Всем охранникам удалось спасти около 30 человек. С территории они ушли только тогда, когда на место прибыли сотрудники МЧС. И также Владимир Путин вручил премию «Все для победы» 19-летнему Шамилю Устарбекову, который спас более 20 человек во время паводков в Дагестане. Молодой человек с расстройством аутистического спектра оказался на улице в марте 26 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения. Услышал крики о помощи и бросился к затопленному переходу над городским каналом. Из ледяной буквально воды Устарбеков вытащил 23 человека, в том числе 7-летнюю девочку. После происшествия он исчез и нашелся только спустя 3 дня. В 18 километрах от дома смутно помнил, что произошло, и сказал тогда лишь одно, что он двигался туда, где люди нуждались в помощи. Также российский президент наградил семью из Амурской области, которая организовала волонтерскую группу для помощи участникам СВО. Ну, к слову, важное заявление о том, что ответы на удары по России будут зеркальными и несколько раз мощнее, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Слова Владимира Путина. Вот свежий пример. Российские войска поразили дронами 2 сухогруза в порту Южный в Одесской области. Это сообщает Минобороны Российской Федерации. И вот в порту Черноморск, государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск». Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосная станция и так далее. Ну и в порту Черноморск поражены еще 2 морских парома и контейнеровоз, которые доставляли грузы для ВСУ. И еще коллекторное судно, плавучий док. В общем, список этот можно продолжать. У нас на связи капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Василий Алексеевич, много слов было сказано президентом, которые не расходятся с делом, как мы видим по сообщениям Минобороны. Но вот самый важный момент. Ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Можете ли вы прокомментировать эти слова верховного главнокомандующего, чуть шире их раскрыв, с вашей точки зрения, с точки зрения эксперта и капитан первого ранга запас?
5: Ну, я прежде всего хочу обратиться к портам Одессы. Там еще Измаил, вся эта цепочка. Это показательный момент, потому что, ну, объективно, ну, скажем, не объективно, а давно-давно уже глава киевского режима заявляет, что Черное море – это украинское море, и море натовское, как он и подчеркивает, и Черноморский флот не знаю где, и вообще, вот, нам осталось в воздухе победить, а на воде уже мы на море победили. Вот им вот, большой-большой привет. И раньше мы туда заходили, а теперь регулярно, постоянно, я думаю, с нарастающей мощью. Надо, уже очевидно, что они выводятся не просто уничтожаются и выводятся из строя. Паромы, что очень важно, те сухогрузы, которые возят, переправляют из Румынии, в том числе военные грузы, док с бэками, говорят, это подводные аппараты, новая, наверное, тема уже. Вот. Если кто-то, а он сам возомнил себя потомком той самой старухи, которая захотела быть владычицей морской, мы знаем судьба ее. согласно Пушкина, у разбитого корыта останется. Все к этому и пойдет, и идет к этому. Вот такие удары, очевидно, что, во-первых, ясно, что мы работали посредством противовоздушной обороны, и все, что там осталось, кинули под Киев. Поэтому прошли и дроны, прошли и ракеты авиационные. И, конечно, это надо продолжать и впоследствии делать все, чтобы возможности такой для пользования этими портами, для выхода киевского режима со всеми своими грузами туда, через пролив, не было. Вот это очевидно. Я думаю, что и на остальных направлениях мы это видим, удары по энергосистеме, по военным объектам в самом Киеве, вокруг Киева. Выведение из строя средств противовоздушной обороны – это действительно ответы, которые сейчас, вот, при всем при том, что они все время кричат о победе там на Украине и везде, уже, наверное, охрипли от радости, получается, что тут же Зеленский жалуется, что ему не хватает этого, не хватает того, и русские бьют, русские обижают, в том числе вот, и обращаются к международной организации, как ни странно.
3: Но при всем при этом, Василий Алексеевич, количество дронов у них выросло кратно, по крайней мере, количество атак на российские регионы выросло.
5: Да, это так.
3: Да, и я так не понимаю, что у них запасы не истончаются. Не хотелось бы цитировать неуважаемых людей, но мы не можем сказать, что дронов у них осталось на 2-3 дня.
5: Ну, я думаю, в основном, скажем так, вот то, что мы уничтожаем, наверное, это все-таки объективно небольшая часть из того, что делается на Западе. В том числе уже вот и в Литве хотят это делать. Но я уж не говорю про Германию, не говорю про Британию и другие страны. Значит, здесь нужно сделать все, чтобы, во-первых, они не заходили. Ну, дальше принимать решение, это уже будет Верховный Главнокомандующий решать. Я думаю, что и в этом направлении, в том числе эти дроны это везут и морем, и по суше, и по железной дороге, и как угодно. Но то, что вы правы здесь, то, что снабжает всеми этими желающими, когда они вот скоро опять соберутся, это очевидно. Но работает наша противовоздушная оборона, в отличие от их противовоздушной обороны. Тем не менее, в основном-то сейчас, если так разобраться, удары по мирным жителям наносятся, и гибнут мирные люди. И все это нацелено на то, чтобы посеять панику среди мирных людей и так далее. Ну вот сегодня такой знаковый момент, когда собрался вот форум Народного фронта, ФНФ, и президент поставил задачу. Это общественная, огромная организация. Вот. Я думаю, что противоядие так или иначе будет найдено, если уже не найдено.
3: Спасибо.
5: И, конечно, это от этого зависит у нас многое, и судьба да, и Крыма, и Севастополя, и не только. Но вот и самое главное, что кратные удары, которые по мощи будут работать, в том числе по тем объектам, которые раньше, в принципе, ну, не подвергались таким ударам, говорят о том, что дело это поправимое.
3: Василий Алексеевич, я благодарю вас за этот доклад. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса и военный эксперт, был с нами на прямой связи. Мы обсудили несколько заявлений российского президента Владимира Путина, которые он сделал, выступая на форуме Народного фронта «Все для победы». Ряд наград вручил глава государства. Ну вот из важных, на мой взгляд, сообщений стоит упомянуть, что ответы на удары по России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, и противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил президент России Владимир Путин. Также среди его высказываний слова о том, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в Российской Федерации, но ситуация постепенно будет исправляться, сообщил Путин, и Россия работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться. Продолжаем следить за развитием событий. Зеленский предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить Кабмин. Обсудим это через 2 минуты.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-полонист Станислав Стремедловский о противостоянии Польши и Украины.
7: Как бывает с человеческим организмом, пока вы здоровы, пока иммунитет есть, то те болячки, которые существуют в организме, они подавлены. А стоит немножко ослабить иммунитет, и тут же все начинает прорываться. И вот в данном случае для поляков волынский геноцид, украинские националисты, это, конечно, очень такая серьезная болячка, это не прыщик, это скорее раковая клетка, которая дает метастазы. Но вот что интересно, до сих пор, 11 июля, вспоминали прошлое. Вот сейчас, в связи с последними событиями на линии ментального фронта между Польшей и Украиной, поляки стали много говорить о будущем, о том, что для самой Европы опасно пускать страну с раковыми метастазами украинского национализма. Это еще более опасно для самой Польши, потому что пройдет 20-30 лет, украинский конфликт так или иначе кончится, метастазы, они ведь никуда не денутся, они останутся. И Польша уже здесь будет на передовой с украинским геноцидальным националистам. Далеко не факт, что поляки выиграют. В конце концов, если мы посмотрим, я не буду сейчас говорить о причинах, почему так происходит, но скажем о фактах. Зеленского принимают в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне. Он присутствует на крупнейших мероприятиях, в то время как польский премьер-министр едет в приставном вагончике второго сорта.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Вновь всех приветствую. Еще одна тема. Тут даже целый букет этих самых тем. Ибо Зеленский предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабинет министров. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник. По данным издания, Корецкий является фаворитом Зеленского на должность премьера. Последние несколько лет украинский президент следил за его работой и считал одним из сильнейших потенциальных политических деятелей. Собеседники издания украинского отметили, что Корецкий признал, что до конца не осознает масштаба ожидающих его вызовов, но готов попробовать себя в должности главы кабинета министров. Есть еще несколько тем, их мы тоже обсудим с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки, членом Общественной палаты Российской Федерации Владимир Шаповалов с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Владимир Леонидович, вот эти очередные перегрузки, перезагрузки, перестановки в украинском правительстве, о чем они говорят и для чего это важно, если это вообще в принципе важно?
8: Прежде всего, это системный кризис украинской политической системы, я бы сказал, коллапс, потому что мы видим, что господин Зеленский меняет постоянно, тасует кадры вокруг себя, и это касается и правительства, и офиса президента, и высших структур военных. И, скорее всего, это только начало очередной такой перетасовки кадров, которая свидетельствует о том, что те проблемы, которые существуют на Украине, их в принципе невозможно решить, и Зеленский поступает достаточно простым способом. Если проблема нерешаема, ее, так сказать, давайте заменим кадры менеджера и посмотрим, что будет дальше. Возможно, проблема таким образом как-то сама собой рассосется. Не рассосется. Свириденко проработал на своей должности премьер-министра около года. Примерно столько же эффективный менеджер Корецкий руководил «Нафтогазом». До того, как он возглавил «Нафтогаз», этой структурой руководил коррупционер Алексей Чернышов. Корецкого называют креатурой Тимура Миндича. И здесь сколько бы ни тасовать кадры, к коррупционеров, от этого коррупции не станет меньше, это естественно. Тем более, что понятно, что и сам киевский фюрер достаточно активно вовлечен в эти сферы. Поэтому в данном случае речь идет о том, что очередная попытка, так сказать, каким-то образом через кадровый, подобный кадровый винегрет представить, так сказать, новое лицо киевской власти.
3: Есть еще один важный момент, который хотелось бы осветить с вашей помощью. Вообще каких-то серьезных изменений в украинском политическом ландшафте вот после грядущих перестановок можно ли будет ожидать, или ничего не изменится? Это как просто кровати меняют в известном заведении?
8: Ничего не изменится абсолютно. Один и тот же круг лиц, которые, так сказать, движутся по какой-то схеме, которая есть в голове у господина Зеленского, перемены могут быть только после того, как будут два важных момента. Первый – это уйдет в отставку сам Зеленский. И второе – все-таки на Украине появится хотя бы в какой-то степени легитимная власть, то есть будут проведены выборы, потому что в настоящий момент ни одна структура власти Украины не является легитимной.
3: Тут еще один важный момент. Насколько я понимаю, должен быть выбран и новый глава СБУ, и новый министр обороны. И вот новая метла может начать мести по-новому и таким образом повлиять на ряд процессов внутри ВСУ каким-то образом? Или и здесь вы не ждете никаких перемен?
8: Безусловно, безусловно, эти две фигуры также должны быть, по всей вероятности, новыми. И здесь возникает вопрос об эффективности тех действий, которые ведет в настоящий момент Украина. Распиаренные якобы успехи украинских вооруженных сил на деле не являются таковыми. И, господин Федоров, который не так давно, кстати, стал министром обороны, может покинуть эту должность, я думаю, что в том числе, потому что никаких успехов, в общем-то, нет, а существуют провалы, и за это кто-то должен нести ответственность.
3: А не он ли заявлял, что надо в месяц убивать не менее 50 тысяч русских?
8: Ну, я в данном случае думаю, что такие заявления делали многие украинские политики, в том числе и у Федорова были подобного рода заявления.
3: Но вот не достиг, видимо, этой цифры, да, как минимум?
8: Ну, похоже, что нет, хотя совсем недавно на Западе пели ему осанны и заявляли о том, что это сверхэффективный управленец, который пришел в Министерство обороны, и сейчас на Украине все будет хорошо в этом отношении. Скорее всего, он также покинет свою должность. Кстати, его также рассматривали в качестве возможной кандидатуры на должность премьер-министра, но, как мы видим, все-таки ставки сделаны, по всей вероятности, на другого человека.
3: Владимир Леонидович, а как же фраза «коней на переправе не меняют»? Вот как можно запрыгнуть в поезд, который, ну не знаю, быстро или медленно, но он все равно идет, и ты в него запрыгнул, и нужно еще каким-то образом чем-то руководить и управлять? Времени-то на раздумье нет, чтобы все рычаги управления потрогать.
8: Здесь смотрите, какая история. Если рассматривать эту фразу с точки зрения Украины, таким конем является исключительно Зеленский, который сам себя решил не менять, зато меняет по кругу все свое окружение. И, основой стабильности он видит, по всей вероятности, исключительно самого себя. Все остальные фигуры временные, а Зеленский постоянен.
3: Вот спасибо вам большое, Владимир Леонидович, благодарю за это включение в наш эфир. Владимир Шаповалов, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты Российской Федерации был с нами на прямой связи. Кстати, вот еще одна подспудная тема, которая, конечно, разжигает, я могу сказать, что беспокойство внутри Украины, и это видно по нервным заявлениям в том числе. Дело в том, что проживающие в Польше больше украинцы призывного возраста должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ. Это заявление главы польского Минобороны Владислава Косняка-Камыша. Вот в Евросоюз в июле вообще может запретить въезд в Евросоюз гражданам Украины, которые подлежат мобилизации. И эта директива вступит в силу весной 2027 года. И еще одна интересная новость. Зеленский не так давно приземлился в Париже, чтобы обсудить антибаллистику, если одним словом говорить. Он заявил, что противоракетная система станет главной темой его визита в Париж сегодня, в понедельник. И вот как раз после приземления он успел заявить, что представит план союзникам Киева и заручится поддержкой лидеров, советников по нацбезопасности и оборонных компаний. Ну, будем продолжать следить за сообщениями на новостных лентах. К другим темам нашего эфира. Посещаемость заведений в России, имеется в виду заведения общепита, упала на 10%. Потребители все чаще отказываются от походов в заведения и выбирают готовую еду из супермаркетов. Ну а рестораторы и владельцы точек фастфуда компенсируют снижение трафика ростом цен. Сумма среднего чека-то выросла за искомый период от 4 до 18% в зависимости от сегмента. Ну и все подробности у Вадима Алексеева в нашем эфире.
9: Трафик в заведениях общепита по всей России падает. В январе-июне 2026 года число чеков в пекарнях по всей России сократилось на 10% год к году. В кафе на 9%. В фастфуд-точках на 7%. В кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Это следует из подсчетов Эватора. Падение трафика обусловлено стремлением потребителей сокращать необязательные расходы. Посетителей также отталкивает повышение цен. Есть и другие причины, рассказывает в интервью радио «Комсомольская правда» президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
10: Если говорить о падении там с января, вспомните гигантские снегопады, мороз. Конечно, естественно, в этот момент люди, которые так для себя так приоткрывают занавесочку и говорят, ну, мы лучше дома посидим, чайку попьем, мы все это уже видели. К февралю всегда после потраченных денег на Новый год у людей восстанавливается. Дальше, конечно, увеличение НДС, инфляции повысилась. Стоимость, и люди, в общем, как-то очень тоже к этому болезненно всегда относятся. Общая какая-то вот эта тенденция, что там как бы нервное состояние людей тоже влияет на это, на все. Поэтому, конечно, есть вот это вот небольшое снижение.
9: Гораздо сильнее сказывается на бизнесе конкуренция с ритейлом, который за последние годы агрессивно наращивал продажу готовой еды, рассказал радио «Комсомольская правда» омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
11: Больше всего я считаю, что на ресторанный бизнес давит готовая еда от ритейла. Она развивается год к году плюс 30-35% идут. В ресторанах есть две категории гостей. Первая категория гостей, которые приходят в ресторан не просто поесть, а что-то отметить, с кем-то поговорить, какое-то событие, какое-то мероприятие. И вторая категория гостей, которые приходят просто поесть. Этот потребитель сейчас пользуется очень часто готовой едой из ритейла. Мы лишаемся именно гостей, которые приходят просто поесть. А для нас они наиболее ценные.
9: При этом обороты рестораторов растут. По данным Росстата, в январе-мае 2026 года выручка операторов общепита выросла почти на 20% год к году. До 2 триллионов 440 миллиардов рублей. Правда, такой рост – следствие инфляции, из-за которой увеличивается средний чек. В то же время реальный спрос на запуск бизнеса общепита снизился практически вдвое, а число закрытий точек общепита растет. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
12: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
18: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказали, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американские либералы и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фомина. Здравствуйте.
16: Об атаках.
1: Часть Севастополя осталась без света после масштабной украинской атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что в результате удара ВСУ на ряде объектов был введен особый режим работы. Все экстренные службы приведены в состояние полной готовности. Губернатор обратился к жителям с просьбой экономно расходовать заряд мобильных телефонов. Он рекомендовал севастопольцам по возможности отключить электроприборы, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.
16: О Европе.
1: Противостояние с Россией позволяет чиновникам Евросоюза и Великобритании объяснять внутренние проблемы внешними причинами. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Отметил, что конфронтация с Россией стала удобным инструментом для ухода от обсуждения внутренних проблем. Используется властями ЕС в качестве способа отвлечь внимание общества. Ранее сообщалось, что Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности. Президент Сербии Александр Вучич уточнил, что это произойдет из-за сокращения запасов газа, сохраняющейся напряженности на Украине и ситуации вокруг Армузского пролива.
16: О Ближнем Востоке.
1: Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум нефтяным танкерам в районе Армузского пролива. Суда проигнорировали неоднократные предупреждения. Об этом сообщает Фарс со ссылкой на заявление КСИР. Там добавили, что удары были нанесены по американским военным объектам в Бахрейне. Целью атаки стали склады с вооружением, центр спутниковой связи и здание на базе Эль-Джуфейр, где размещались военнослужащие США.
16: О погоде.
1: Аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморские и Хабаровские края, а также на Сахалин под влиянием остатков супертайфуна Бави, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что в некоторых районах Приморья за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Что касается юга Хабаровского края и восточной части региона, то зона интенсивных осадков пройдет и по этим районам от Хабаровска до Охотска. Здесь прогнозируются очень сильные дожди.
16: А кино?
1: Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание Variety. Новый фильм будет основан на первой части франшизы, вышедшей в 1984 году. Продюсерами проекта станут вдова режиссера и его сын, а также юрист, который помог семье вернуть права на первый фильм. Производством картины займется новое подразделение студии Paramount Primal, созданное для выпуска среднебюджетных жанровых фильмов, включая хорроры, комедии, боевики и научную фантастику. Доллар США стоит 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, китайский юань 11 рублей 29 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали парижский саммит так называемой коалиции желающих. ФСБ предотвратило масштабные теракты дронами на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. И Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс. Эти и другие темы подробнее. В ближайшие минуты их и обсудим. Ну а пока начнем с того, что Россия не собирается никому ничего доказывать. Это заявил Дмитрий Песков, комментируя объявление странами Балтии демарша России. Напомню, в субботу Латвия, Литва и Эстония назвали необоснованными заявления заместителя главы Министерства иностранных дел России Михаила Галузина о том, что они предоставляют воздушное пространство вооруженным силам Украины для ударов по России, и вручили совместный демарш дипведомства.
20: Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. И это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
3: Также в Кремле прокомментировали Париж.

0: Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войн. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
1: Переходим к другой теме нашего эфира. Об атаках беспилотников расскажем подробнее. 926 БПЛА и 12 управляемых авиабомб сбили средства ПВО за сутки. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ в местах хранения и на цеха сборки беспилотников, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. В ночь на 13 июля силами ПВО сбито 342 украинских БПЛА над Россией, сообщает также Минобороны. 50 из них перехвачены на подлете к Москве, более 80 над Подмосковьем. Ну и в результате атаки в районе Истры 3 человека погибли, 3 пострадали. Еще 2 жителя получили ранения в Солнечногорске. Повреждены по меньшей мере 7 частных домов и 2 многоквартирных. Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили почти 350 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами России и 2 морями. Ну и по информации Минобороны Российской Федерации, беспилотники перехвачены над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, как я уже сказал, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным мэра столицы Сергея Собянина, к 20:30 по московскому времени в сторону столичного региона летело более 350 вражеских БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, ну и 50 уже непосредственно на подлете к Москве. Ну и, естественно, мы не можем пройти мимо того, что ФСБ предотвратило масштабные теракты дронами на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Задержаны исполнители и пособники. Среди обезвреженных ударных FPV-дронов, которыми спецслужбы Украины хотели атаковать военные аэродромы в России, были осколочно-фугасного действия с ударными ядрами и зажигательными составами. Это следует из видео, которое опубликовано ФСБ России. Ну и ради ведомства сообщило о срыве задуманной спецслужбами Украины масштабной атаки с помощью тех же FPV-дронов на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях. Дроны с помощью беспилотников и аэростатов, как сообщается, были заброшены в Брянскую область, а затем агенты Киева на автомобилях с бытовой техникой и с двойным дном там перевозили их к аэродромам и в гаражах уже готовили к ударам. Все это мы обсудим в нашем эфире, подключив к разговору полковника в отставке, военного эксперта, главного редактора информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолия Матвейчука. Анатолий Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Сергей, здравствуйте.
1: Анатолий Андреевич, ну мы видим, что количество дронов, которые летят в сторону России и на территории регионов, никак не уменьшается, даже несмотря на успешные удары по цехам сборок на территории Украины, о которых сообщает нам Минобороны. То есть пока еще некий запас дронов у Украины есть, и он постоянно пополняется, и с этим мы пытаемся что-то сделать, но пока не очень заметно. Правильно я понимаю?
2: Да, да, Сергей, я хотел, вы знаете, предвосхитить нашу с вами беседу тремя положениями. Первое, прошли слушания в Анкаре, в НАТО. То, что нам показали по телевизору, это 15%. То, что было спрятано за телевизором, это рабочая программа НАТО по победе над Россией. Mm-hmm. Основополагающим методом было то, что постулат Трампа звучит приблизительно так. Чем больше мы будем бить по Украине украинскими ракетами, тем быстрее по России, простите, тем быстрее Россия пойдет на переговоры. Он дал отмашку эскалации. И последнее. Соединенные Штаты Америки заявили о том, что они готовы передать технологии производства высокотехнологичных ракет «Патриот» Украине. Но там очень интересно, он сказал, Трамп. Он сказал, вы не знаете, но мы вас научим, а ваше дело потом уже производить. Собственно говоря, он якобы так презентовал готовность помочь Украине, потом умыл свои руки, сказал, как вы справитесь, так и справитесь. Вот это основополагающие краеугольные камни сегодняшней политики Украины. И, ну, за, конечно, за Украину мы смотрим, это НАТО, это политика по возможной победе над Россией. Она включает три этапа. Первый – это разрушение.

0: Разрушение системы управления военной и государственной. Вторая, разрушение инфраструктуры, особенно топливно-энергетической. Третье, создание социальной напряженности в стране методом террора по целям неизбранного характера. Что такое неизбранного характера? Это, короче, лупи туда, куда попали. Угу. Мы это наблюдаем сегодня с вами о том, что кроме того, что они пытаются уничтожать там наши НПЗ, автозаправки, они еще бьют по школам, по больницам. Давайте Старобельск вспомним то, что они творят на дорогах под Брянщиной. Нарастает это все снежным комом. Почему? Запад включил свою промышленность против нас. Ну, если по большому счету, я как военный эксперт оцениваю, это первый этап войны. Вспомните этапы всех войн, которые начинались на планете, они начинались из косвенных признаков нападения. Это попытка разрушения дорог, попытка разрушения запасов, попытка разрушения материала и тому подобное. И самое главное, создание напряженности и антивоенные настроения в населении. Это и есть война. Мы должны реагировать абсолютно адекватно, со всей ответственностью, осознавать о том, что Украина готовится перейти к более масштабному применению своих сил и средств. Они анонсировали баллистическую ракету с дальностью 3000 километров. Что это за ракета, мы пока не знаем. Но даже если она, извините, будет деревянная, я не знаю, там какая это будет. Если она действительно будет летать на 3000 километров, она несет в себе опасность. И что она может принести там или ядерный заряд, или грязную атомную бомбу.
1: Анатолий Андреевич, два аспекта, на которые я обратил внимание. Аспект номер один. Если даже Трамп говорит о том, что ракеты Патриот технологии мы передаем вам, Украине нет никакого смысла пытаться наладить это производство на территории Украины, поскольку с нашими ракетами баллистическими и гиперзвуковыми сделать они ничего не могут, и это будет очень быстро разрушено и сначала обнаружено. Значит, соответственно, это производство нужно будет разворачивать в Европе. А вот тут мы уже пока без сильно, пока не начался военный конфликт, открытый уже с Европой. Я правильно понимаю?
0: Нет, Сергей, немножко неправильно. Значит, смотрите, реально сегодня по лицензии уже начали производить ракеты Германия и Польша. Польша уже подспудно заявила о том, что она готова передать ракеты, на них наклеить шильдик трезубец, скажет, это украинский. То же самое вчера заявили немцы, они готовы анонсировать 50 тысяч беспилотных ракет, беспилотных систем дальнего радиуса действия. Ну, я не думаю, что это там какие-то пластмассовые самолетики. Нет, это достаточно мощное оружие. Возможно, даже что это ракеты, о которых мы с вами сейчас говорим. Это раз. Второе. Да, конечно, Украина не может разворачивать промышленные мощности на своей территории, мы их убьем, она будет просить и развернуть ее на территории Европы. Но согласно постановлению международного правила ведения войны, это называется гуманитарные правила ведения войны, там есть основополагающее изречение, что до начала боевых действий можно двухсторонние отношения в военной области развивать как угодно. Передвигаться, там, меняться, советников посылать, меняться оружием, самолетами. С началом боевых действий все страны, не ввязанные в конфликт, должны прекратить косвенное или прямое участие. Косвенное или прямое участие уже квалифицируется как агрессия. Сторона, против которой идет агрессия, а это сторона Россия, против нее идет агрессия Объединенной Европы, может в военном отношении ответить.
1: Спасибо вам большое, Анатолий Андреевич, за такой масштабный доклад и очень понятный. При этом Анатолий Матвейчук был с нами на прямой связи, полковник в отставке. ЕС ввел санкции против ВК и юрлица мессенджера Макс. Подробнее обсудим через 2 минуты.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна тема, уже, кстати, анонсированная в нашем эфире. Теперь осталось ее чуть расширить и обсудить. Евросоюз ввел санкции против ВК и юридического лица мессенджера Макс. ВК заявили уже, что эти санкции не влияют на работу сервисов, в том числе Макса. Они доступны в привычном режиме. Ну а ранее Каллас заявила о неудачи в согласовании 21-го пакета санкций против России. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт сжиженного природного газа и потолка цен на российскую нефть. По данным издания Euractiv, ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось ранее. При этом Евросоюз готовит этот черный список, в который войдут по меньшей мере 250 граждан России. Российской Федерации. Но давайте к мессенджерам вернемся. Еще раз напомню, что Евросоюз ввел санкции против ВК и юридического лица мессенджера Макс. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Ильдар Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте. Ильдар Викторович, важный вопрос. У ВК уже заявили, что вот эти санкции не влияют на работу сервисов, а тогда возникает прямой вопрос. На что они влияют? Потому что ну, ни для ширмы, ни для красного словца, ни для имитации бурной деятельности Евросоюз эти санкции вводил. Это же тоже работа многих людей в том числе.
8: Я боюсь, что все-таки они влияют и влияют непосредственным образом. Потому что санкции будут распространяться на другие страны. Это в первую очередь США. Как результат будет запрет на распространение через магазин приложений Google. На Android это не такая большая проблема, потому что можно поставить все еще приложение напрямую, но в течение 2 лет эту возможность закроют, уберут нотификации и прочие вещи. То есть, по сути, давление будет расти. Надо понимать, что ВК – разработчик национальной платформы МАКС. Государство заявило публично, что это наша национальная платформа, которая будет вбирать в себя все, что только возможно, в частности, даже авторизация на сервисах, госуслуги, привязка к тем или иным государственным сервисам и прочее, прочее. То есть это лакомый кусок для того, чтобы нанести нам максимальный урон, потому что в это уже вложены достаточно большие деньги, в том числе большие пропагандистские усилия. И учитывая, что мы работаем на чужих платформах, это Android, iOS, другие платформы, в течение 2-3 лет разрушить полностью бизнес Макса и вот это направление, это вполне реально. то есть сделать так, чтобы пользоваться им было болезненно или невозможно. Вопрос, насколько другая сторона захочет именно прикладывать такие усилия, но пока ситуация развивается по крайне негативному сценарию, потому что в моменте это на нас не влияет, как на страну. Но дальше это невозможность использовать те или иные библиотеки открытого кода, это невозможность продвигать свое приложение так или иначе. Ну, то есть, по сути, блокировка – это просто вопрос времени, тотальная блокировка, я имею в виду, это 3-4 года.
1: Ильдар Викторович, свою операционную систему мы создать не можем, но вот Рустор создали для смартфона.
8: Мы создали ее.
1: Что? А, создали операционную систему.
8: У нас есть Аврора, ага.
1: Так.
8: Да, конечно, у нас есть своя операционная система. Другое дело, что она направлена на корпоративный сегмент, на государство. Аврора – это система, которая полностью создана в России, и нет никакого рубильника снаружи. Исходя из этого, задача быстро ее внедрить для вертикали управления. Это чиновники, это военные и так далее. Сегодня мы наталкиваемся на противодействие внутри страны в том числе, потому что формально систему поддерживают, при этом у нас, давайте называть вещи своими именами, у нас есть Android открытый ОСП, на нем больше десятка различных якобы операционных систем в реестре отечественных в софта, это очковтирательство, есть в мире три страны со своими мобильными операционными системами, платформами. Это Америка, Китай и на третьем месте Россия с Авророй. Аврора, причем это действительно уже платформа, которая идет и в телевизоры, и в терминалы банковские, и прочее. Но это корпоративная система. И чтобы сделать ее не корпоративной, а потребительского класса, нужны очень большие усилия. И усилия со стороны государства. Не вот разбазаривание всех вот этих направлений, а перед нами действительно стоит очень большая задача создать свое, чтобы нас не отключили рубильником снаружи. Потому что мы сейчас, там, кто виноват в этом, да, не буду сейчас обсуждать, но мы прямым ходом идем к тому, что каждый виток напряженности, он начинается с отключения тех или иных приложений, сервисов российских. А дальше мы придем к тому, что нам просто отключат устройства, телефоны, компьютеры и прочее. Поэтому, чтобы этого не произошло, нам нужно максимально быстро развивать свою систему. Благо, она готова, она есть, она работает.
1: Ильдар Викторович, расскажите, если у Запада есть такие возможности, а многие говорят о том, что они у них есть, да, начиная с того, что наши смартфоны нам не принадлежат, потому что этот кирпич, который мы взяли в аренду за свои деньги, в любой момент его могут превратить в кирпич. Так почему они это сразу не сделали? Почему они постепенно закручивают гайки?
8: Ну, во-первых, душить постепенно интереснее. Мы несем большие расходы. Ну, смотрите, да, все же очень просто. На данный момент мы вложили достаточно большие деньги в разработку той же национальной платформы МАКС. Это прямые косвенные затраты. А дальше ее постепенно отрезают. Сначала Apple отрезал, теперь Евросоюз заявляет, потом Google отрежет и так далее. То есть это ущерб, который не единомоментный. Вот закрыли бы нам МАКС тотально, это тоже могут сделать. Мы не управляем будущим этого приложения, этого сервиса. Это не, рубильник не в наших руках, к сожалению. Но тогда бы мы не теряли деньги, мы не продолжали разрабатывать. Но вот случилось и случилось. Сейчас стратегия медленного удушения. То есть вот мы тратим большое количество денег, усилий, а дальше нам выдергивают подпорку для того, чтобы эти инвестиции обесценились.
1: Да, спасибо большое за это внятное и очень понятное объяснение, Ильдар Викторович. Благодарю вас. Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. Еще одна тема, давайте отвлечемся. 40-летних тут предложили считать молодежью. По словам академика Российской академии наук Геннадия Онищенко, на пятом десятке многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. И также он заявил, что если у 65-летнего россиянина есть здоровье, то он может и получать пенсию и работать. К слову, молодежь и россияне старше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда. СМИ об этом пишут, ссылаясь на данные сервисы по поиску работы. работы. Ну, в общем, более опытных сотрудников ценят за знания и профессиональные навыки. А вот берут ли на работу соискателей старше 55, об этом подробнее расскажет Виталия Осипова.
9: Вопрос возраста при приеме на работу – один из самых сложных и для работодателя, и для соискателя. У молодых сотрудников, как правило, нет опыта. Более возрастные работники, в свою очередь, зачастую не готовы овладевать новыми технологиями и излишне консервативны в решениях. Но за последнее время российский бизнес активно берет на работу кандидатов старше 55 лет. С января только на ХХРУ им пришло уже более 1,1 миллиона приглашений на собеседование. Растет и число активных соискателей старше 55 лет. Опыт – это главное. Главное, за что ценят кандидатов старше 55, заявила радио «Комсомольская правда» управляющий партнер кадровой компании «Ютим» Анна Читаева.
10: За последние несколько лет бизнес вместе с командой по работе с персоналом проделал колоссальную работу над тем, чтобы все-таки к кандидатам 45+, 55+, относились с большей лояльностью, с большим интересом, очень активно подсвечивали сильные стороны. У этих кандидатов, безусловно, есть. И действительно, мы видели, что на разные позиции бизнес старается, да, приглашает и успешно кандидаты трудоустраиваются и успешно работают. Есть направления, в которых очень успешно и сами работодатели хотели бы нанимать людей с большим опытом. То есть это производство, это технические разные профессии и процессы. И здесь очень осознанно работодатели ценят кандидатов с большим опытом именно за этот опыт, за эти знания и за то, что они могут очень качественно, хорошо эти знания передавать как раз тем самым молодым кадрам, которые приходят и пока что не имеют его, и им нужно его нарабатывать.
9: На рынке труда кандидаты старше 55 лет наиболее востребованы в сферах медицины, образования, производства и в управлении, отмечают HR-специалисты. Сами соискатели этого возраста чаще всего интересуются работой бухгалтера, администратора и менеджера по продажам. Вот только в последние месяцы рынок труда стал охлаждаться, и интерес к сотрудникам старше 50 лет вновь может начать снижаться, отметила Анна Читаева.
10: В связи как раз с тем, что рынок сейчас начинает снова накреняться в сторону работодателя, то есть у работодателя появляется больше выбора, то мы сейчас находимся в такой зоне риска, что вот та тенденция, которая начала намечаться, она начала пока такими не широкомасштабными действиями, да, а отдельными такими инициативами, успешными кейсами. Эта тенденция, она может сейчас, ну, если не сойти на нет, то ослабиться. Потому что, конечно, традиционно все работодатели стараются сфокусироваться на другой возрастной категории.
9: В России становится меньше вакансий. Рынок труда постепенно выходит из периода острого кадрового дефицита, который несколько лет был одной из главных проблем бизнеса. Но вместе с этим меняется и положение самих работников. Если еще недавно многие могли выбирать между несколькими предложениями, то теперь ситуация разворачивается в противоположную сторону. Вакансий становится меньше, а конкуренция среди соискателей выше. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
11: В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
14: Часть Севастополя осталась без электричества после атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Это сообщает губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор также призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть. Ночью 14 июля Развожаев сообщил о 5 сбитых беспилотниках в Балаклавском районе. Предварительно пострадавших нет. В Севастополе действовала воздушная тревога.
13: О конфликтах.
14: США минувшей ночью атаковали Иран в течение 5 часов. Об этом заявило Центральное командование. Там сообщили о завершении новой волны ударов по Исламской Республике. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Джаска, Канарак, Абу-Мусу и других. Удары были нанесены с целью дальнейшего снижения возможности Ирана атаковать коммерческие суда, так сообщает пресс-служба командования. В ответ Тегеран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов.
13: О США.
14: Пост умершего сенатора США Линдси Грэма займет его младшая сестра Дарлин Грэм Норден. Она будет исполнять обязанности брата до конца его срока, пишет издание «Политика». Грэм Норден была его близким доверенным лицом. Республиканец скончался 11 июля. Ему был 71 год. Он был одним из самых известных американских политиков с антироссийской позиции. После начала российско-украинского конфликта сенатор выступил с заведением в отношении России 500% пошлин для стран-импортеров российской нефти. В России он был включен в список террористов и экстремистов.
13: О бизнесе.
14: За первую половину этого года в Эмиратах не появилось ни одного нового российского бренда. А в 2025 году здесь появилось всего 10 новых российских марок, вдвое меньше год к году. В 2024 их число также сократилось вдвое. Это связано с обострением геополитической ситуации, ростом операционных расходов, высокой конкуренцией и усложнением условий для арендаторов. Новые бренды пока отложили планы по открытию, а уже присутствующие на этом рынке российские компании – оптимизирует существующие торговые площади, объясняют эксперты. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляция идет и на Ютьюбе тоже. Там канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Из прекрасного сегодня поговорим про портал ВАД, в смысле про домовой чат. Общаетесь ли вы в домовых чатах и что вас там раздражает? Так звучит тема сегодняшнего эфира. Ну и про конфликты вы прекрасно знаете, что периодически там в домовых чатах случаются какие-то конфликты, которые перерастают иногда и в поножовщину даже в реальности. То есть из онлайн перетекают в офлайн. Ну и вот есть свежий, относительно свежий опрос. Каждый пятый, 19% россиянин сообщил, что в домовых чатах часто возникают конфликты, 7% респондентов раздражаются из-за сообщений в таких чатах, еще 7% предпочитают просто читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. При этом 17% опрошенных считают, что домовой чат помогает решать бытовые вопросы, а у 11% нет домового чата, хотя они хотели бы его иметь. Ну и вот еще какое-то количество людей уверены, что такой формат общения ему вообще не нужен. Надо удалить этот домовой чат к чертовой бабушке и все, жить своей жизнью. Ничего там хорошего не происходит все равно. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, друзья, звоните. Вопрос я уже озвучил, можно повторить. Общаетесь ли вы в домовых чатах и что вас там раздражает? Он у вас вообще есть? Вы бы хотели его удалить наоборот? Становились ли вы свидетелем или участником конфликтов в домовых чатах, которые еще и переросли в жизнь, вышли за пределы этого самого чатика. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Сергей Суновский. В эфире радио «Комсомольская правда». Песенка в тему. Так вопрос и звучит, собственно. Общаетесь ли вы в домовых чатах? Что вас там раздражает? Ну и про конфликты, конечно. Куда же без них? Были ли вы свидетелем подобных конфликтов, которые из онлайн перетекли в офлайн? Или, может быть, сами участники этих самых конфликтов? Звоните, рассказывайте. Все про домовые чаты. Ну и, в принципе, нравится ли вам такой формат? Может быть, вы хотите выйти, но не можете. Забыли, какую кнопку надо нажать. 8 800 200 ровно 9702. Мы вам подскажем, звоните, пожалуйста, рассказывайте. Владимир из Москвы, начинаем с вас, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
1: Состоял я в домовом чате, была у меня недвижимость и хороший ЖК. Хочу рассказать позитивную историю на счет домового чата. Понятно, что были там и конфликты, и в офлайн перетекали, но это как бы такие мелкие были вещи. У нас в домовом чате при содействии сотрудников ППС было устроено и сотрудников охраны ЖК было устроено наблюдение за наркоманами, и те, кто раскладывает закладки и так далее. То есть отслеживалось, оперативно сопровождалось, отфотографировалось и задерживались лица. То есть был вот такой опыт, чтобы как-то оградить жилищный комплекс от засилия контингента. Как вам такой опыт?
0: Да, прекрасный опыт. А как конкретно это работало-то, я не совсем понимаю. В домовом чатике сложно договориться даже до того, чтобы встретиться всем и решить какой-то вопрос. В реальности. А вы говорите, что вы там наркоманов ловили через него. Потрясающе.
1: Были активисты, которые выделились в отдельную ветку общения. И, соответственно, я, допустим, проходил и видел, что кто-то копался где-то там в кустах, осуществлял наблюдение, писал в чат, и, соответственно, сотрудники уже были в пути, а моя задача была как-то сопровождать и направлять ППСников и там сообщить там по дороге, там что-то он там поднял, не поднял, то есть какие-то такие моменты.
0: Ну, это потрясающе, да. Это вы большие молодцы, да, и все в этом самом чате. И вы тоже.
1: Да, и нам еще подсоединилась служба охраны, у которой были камеры видеонаблюдения и так далее, которые также подействовали. То есть это была прям такая некоторая оперативная работа. Достаточно интересно, отвлекало не так сильно, но при этом помогало очистить просто детей, там площадки детские и так далее, то есть от этого всего.
0: Скажите, пожалуйста, это обычный ЖК или, может быть, какой-то элитный? Вот просто интересно.
1: Нет, это обыкновенный ЖК, как бы, свежепостроенный.
0: Это ЖК или все-таки старый дом советский еще?
1: Нет, именно ЖК.
0: ЖК, там,
1: 5 этаж, да, и как бы... такой среднего класса, очень комфортный, немного за МКАДом.
0: Понятно, отлично. Вы большие молодцы, что тут еще сказать. Вот это я понимаю, гражданское общество, а не вот это вот все. Как бы поругаться, лишь бы выяснить отношения. У меня тоже есть чатик домовой, и, это прямо, скажем, такое себе. Никакие вопросы там не решаются, периодически кто-то что-то там пишет, дай бог, если ему кто-то на это ответит. И в основном какой вопрос задается? Кто-то забыл доставку. Кто-то забыл забрать доставку. В общем-то, и все. Все вопросы, которые там решаются. Иногда какое-то обсуждение, поговорят, да и бросят. Который, как правило, даже ничем не заканчивается. Но это вот и мой, скажем так, не очень позитивный. Не столько отрицательный, сколько не очень позитивный опыт. У вас, возможно, он другой. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. В принципе... Про домовые чаты, как вы знаете, огромное количество разных новостей. Вот и юристы рассказывают, как наказать обидчика за оскорбление в домовом чате, например. Ведь за грубость и мат в домовом чате можно получить штраф, а в отдельных случаях даже уголовное наказание. Помните об этом, друзья. Вот объяснение. Как правило, как правильно зафиксировать оскорбление и добиться компенсации. Домовые чаты стали, вот я читаю новость на РБК, привычным способом общения соседей, но конфликты там нередко переходят в личные нападки. И вот некоторые адвокаты говорят, что оскорблением считается унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, например, нецензурная брань или унизительные эпитеты, при этом оценочные суждения без мата. В смысле, вы поступили неправильно, допустим, вот такое. Под это определение не подпадают. Но это корректно. Вы поступили неправильно. Вы, на мой взгляд, еще важно добавлять, неправы. И тогда к вам никаких претензий не будет. А если вы, ты дурак, что-нибудь в этом стиле, в этом роде, то, конечно, прилетит. Вполне человек, видите, может пойти куда следует и привлечь вас. За оскорбление предусмотрена административная ответственность. Публикация грубых высказываний в общедомовом чате может повлечь штраф для граждан от 5000 рублей. Кроме того, пострадавший вправе обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и потребовать компенсацию морального вреда. На практике сумма выплат по таким делам составляет от 10 до 50 тысяч рублей. А если речь о клевете, распространении заведомо ложных сведений, порочащих репутацию, может наступить уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. Отлично, да, друзья? Так что будьте корректны, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте свои истории. Очень ждем, очень интересно. Касательно этих самых домовых чатов. Но, насколько я знаю, вообще максимально популярный способ общения среди жильцов. В силу того, что я живу в небольшом домике, там у меня соседей немного, поэтому, еще раз говорю, мой домовой чат не особенно активен. Если у вас какой-то огромный ЖК, или, может быть, человейник какой-нибудь, то там наверняка реально периодически открывается портал в ад, и кто-то с кем-то спорит. Потому что люди, ну, по какой-то загадочной причине не умеют друг с другом, особенно в чатах, общаться корректно. Вот это самая большая загадка. Человек, который вживую ведет себя одним образом, может подбирать правильные слова и разговаривать нормально, почему-то, когда он, ну, либо в автомобиле едет, да, в домике, как бы, либо где-то там по ту сторону телефона, он превращается в другого, это какой-то альтер-эго уже возникает. Интересно, с чем это связано, да, тоже интересный феномен. 8 800 200 ровно 9702, друзья, звоните, пожалуйста, давайте поговорим про домовой чат, если тема вам интересна. Про конфликты я, в принципе, вам уже рассказал, что каждый пятый россиянин сообщил, что в домовых чатах часто возникают конфликты. Через какого рода? Вот какие, с какими конфликтами сталкивались вы, допустим, да, вот из-за чего вы ругались в домовом чате? Вот просто интересно. Я переношу это на себя и думаю, ну как можно с кем-то вообще в принципе вступать в полемику, с чем бы она ни была связана, в домовом чате? Зачем? Ну зачем отвечать? Мне, ладно, мне не понравился человек, там, допустим, меня оскорбил по какой-то, хотя я был корректен. Зачем мне ему отвечать? Если он перешел к оскорблениям, в принципе, зачем вступать в какую-то дискуссию с человеком, который подобным образом общается? Я даже не могу себе представить, чтобы я вот начал о чем-то с ним разговаривать, дискутировать, тем более говорить: «Эй, давай выйдем, пообщаемся». Не, ну это вообще какое-то прям безумие, откровенно говоря. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю номер телефона. Может быть, чуть попозже поменяем тему, если, допустим, рассказывать про конфликты в домовых чатах вам неинтересно. Ну, такое тоже периодически случается. Да, сейчас мы, мне сообщают, идем на перерыв уже. Новости, рекламы, анонсы. Коллеги, сколько? Ну вот как раз 10 секунд. Новости, рекламы, анонсы, они пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Шарше Леклерк, главный дизайнер BMW и Citroën, стал гражданином России. Какие магазины навсегда закроются из-за маркетплейсов? Пореченков, Серебряков, Маковецкий. Кто сыграет в новом сериале «Война и мир»? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь,
4: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Общаетесь ли вы в домовых чатах или что вас там раздражает? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Виталий из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я решил, что я буду свои нервы тратить. Вот вы сказали, почему человек в твоем общении как бы, ну, один на один общается так, а по телефону или в чате совсем по-другому. Да мне кажется, есть безнаказанность.
0: Ну да, если вы с ним общались, в автомобиле вы... едет, он же в машине, ему кажется, что он там в домике, ну, закрыт, да, в безопасности.
10: Никто не приходит к нему, да, никто не приходит к нему, за уши не дергает, как бы, и он думает, что он может позволить все, что угодно там, и отматерить, и оскорбить, и как в мою, скажем, в мою бытность за такие вещи наказывали, просто, не знаю, там, не буду говорить в эфире. А сейчас как бы люди так вот думают, а сейчас вот матерю там женщину там или старика, или просто нахамлю в чате, мне ничего за это не будет.
0: Да, особенность нашего времени. Спасибо большое, благодарю вас за звонок. Далее, Михаил из Екатеринбурга, слушаем вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
11: Я являюсь членом правления ТСЖ и волей-неволей участвую вот в дискуссиях в нашем чате.
0: Несчастный вы человек. Так, ну да, рассказывайте.
11: Согласен с вами. Много счастья это не приносит. И свое ощущение могу выразить в том, что чат – это очень короткие информационные сообщения. И порой вот эти информационные сообщения короткие, они бывают пишутся либо в эмоциональном состоянии, либо человек не может сформулировать точно, ну, что ему нужно. И это создает множество непониманий. Потому что каждый ведь читает то, что он как бы прочитал. А ведь фактически может быть так, что гражданин там, или наш сосед, он совсем другое хотел выразить, другую мысль. И тут начинается из-за этого непонимание и некие разногласия, споры. Ну, в нашем чате домовом бывает такое, что люди ругаются. Ну, быстренько это прерываем, мы делаем ограничения по времени на ответ. Собственно говоря, вот у нас вот есть кто-то забросил какой-то, и второй раз он там только может в течение там 30 минут продолжить дискуссию, чтобы было время на остыть.
0: Интересно, вот у вас правило. А какие-то конфликты случались по итогам разговора в домовом чате?
11: Вы знаете, конфликтов таких явных там не было, чтобы у нас. Ну, у каждого же свое мнение, я к этому спокойно отношусь. Кто-то там выражает недовольство ТСЖ правлением, там что-то свое мнение высказывает. Это нормально, и я к этому совершенно спокойно отношусь. Где-то конструктив, где-то деструктив. Ну, в общем-то, соседи воспринимают вполне себе адекватно. Каждый имеет право высказаться. Но, конечно, всякие вот такие хамские высказывания мы просто отключаем. Если начинать реально хам, ну, реально вот такой.
0: Ну, то есть к оскорблениям люди частенько переходят. Почему вы, дебилы, там не додумались до этого?
11: Знаете, вот такое есть? Вот в нашем доме к оскорблениям не переходят часто. Ну, эмоциональные бывают выплески, но вот чтобы вот так вот, чтобы потом руки чесались выйти и вызвать на мужской разговор, такого у нас. На дуэль, да, дуэль. Вот надо во дворе придумать зону дуэльную.
0: Давайте, да.
11: Купить рапиры и маску
0: защиты. Рапиры не надо, можно просто с пластиковыми пульками пистолетики купить. Вот.
11: Можно.
0: Да, в район.
11: Поэтому я еще раз говорю, я к чату отношусь и как обратная информация, это тоже, ну, достаточно важно. Но и с другой стороны, ну, соседи разные люди, по-доброму.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона, чтобы поучаствовать в нашем разговоре. Ирина из Ульяновска. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Я хотела поделиться своей историей. Я участвовала в чате домовом. Да, хочу сказать, добавить, как вот и было уже сказано, много было хамства порой. И, конечно, это неприятно, когда люди, особенно обезличенные, начинают распускать язык. Неприятно. В конце концов, в общем-то, я при создании вот нового чата уже в Максе там, я просто не стала вступать. Вот. Но чат вообще, конечно, помогает организоваться, решать какие-то вопросы. И хочу немножко уйти в тему чата, но не домового, а чата СНТ. Если интересно. О,
0: да, просто, ну, конечно, да, дачные вот эти вот, да?
12: Да, дачные, дачные. Так. Там настоящая идет война.
0: Почему?
12: И вот в данном случае, ну, скажем, есть... ну, в общем, чат практически разбился на две коалиции. Та, которая за правление, за его действия, и другая, которая против, скажем так, действий правления. Ну, вот я, в частности, была в той, которая... добивалась своей правды, это против правления, скажем, мы выставляли свои цифры, то, что вот там неправильный расход денежных средств идет, например, незаконное, скажем, несогласованное с общим собранием действия руководства СНТ. Ну, как итогом, устроили, скажем так, демонстративную порку, мне сожгли дом. Вот. С тех пор, в общем-то, я поняла, что, скажем, в чате очень даже небезопасно свою гражданскую позицию, скажем, писать. Хотя я писала очень корректно, никого никогда не обзывала, то есть меня. Ну, вот из-под тишка, так скажем, организовали и подожгли. Сейчас заведено уголовное дело, оно второй год расследуется, и оно плохо расследуется, на мой взгляд.
0: Но зафиксировали поджог же.
12: Да, зафиксировали, есть две пожарно-технические экспертизы, что да, это действительно поджог.
0: Только сразу теперь поняла, понять, кто это сделал, да, осталось?
12: Ну да, ну в чате вообще сразу, вот, когда горело даже дача, мы приехали, уже в чате писали открыто, люди, всем понятно, кто это сделал, понимаете? Ну, одному следствию, честно говоря, до сих пор непонятно. Они сомневаются, и вот дело передают то одному следователю, то другому. В общем, я хочу сказать, что участие в таких чатах совершенно небезопасно. То есть, если ты хочешь свою позицию изложить открыто, ну, у каждого своя правда, но она может обернуться для тебя боком, потому что ты не знаешь, кто там на другой стороне, и вот у меня впечатление такое, что у нас там прям бандитская группа, понимаете?
0: Понятно, спасибо. Ну, удачи вам в вашем деле. Будем надеяться, что преступник будет установлен следствием и наказан. Благодарим вас за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Звоните далее. Юрий из Москвы. Приветствуем вас.
13: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
13: Иван, рад был услышать, первый раз вам звоню. Ну, у меня такое мнение, на самом деле. Все эти чаты, все это ерунда. Почему? Потому что это как в школе. Родительское собрание приходит, из 30 человек приходит 2 человека. Вот. И пообсуждать-то можно, а решить ничего нельзя. Вот и все. Потому что у всех мнений договориться, как о праздниках, там еще что-то, бесполезно. У всех много очень мнений, и, так скажем, к общему решению подойти, прийти, не видя друг друга, а через чат писать можно все, что угодно, бесполезно. Так что...
0: Короче, вы вообще против чатов, никогда в них не вступаете, правильно я понимаю?
13: Да, даже я преподаватель, я даже не хочу в группах стоять, ну, состоять, нас заставляют.
0: Ну, вы же в родительских состоите.
13: Ну, да, делаю, но всегда звоню, всегда лично звоню, вот в чем дело. Если какие-то проблемы есть, всегда лично общаюсь с родителями, все.
0: То есть в чатике коммуникации избегаете?
13: Да, бесполезно это все равно.
0: Понятно,
13: потому
0: спасибо.
13: Потому что есть какие-то вопросы, и все равно не решаются они. Только болтовня и трата времени.
0: Понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон, чтобы поучаствовать в нашем разговоре. Общаетесь ли вы в домовых чатах? И что вас там раздражает, в принципе, можно обобщить до всех чатов. Звоните, перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
17: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
18: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
17: Все подробности на сайте grillohota.rf.
18: «Мираторг».
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. В здании кадетской школы города Великие Луки идет завершающий этап капитального ремонта. В группе общеобразовательного учреждения ВКонтакте появились фотографии интерьера холла и кабинетов. Завершена отделка стен. На окна повешены жалюзи. Классы оборудованы новой мебелью. Улучшенные условия создадут комфортную атмосферу для учебы. Отдел МВД в Великих Луках приглашает сотрудников. Требуется младший инспектор-кинолог в Центр кинологической службы, а также помощник оперативного дежурного, помощник-следователь, дознаватель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, полицейский, полицейский водитель, полицейский кинолог, отдельные роты патрульно-постовой службы. форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа в Пскове приняла участие учитель Великолукской школы номер 7 Ирина Михеева. Она не только познакомилась с опытом коллег, но и представила собственную практику взаимодействия классного руководителя с движением первых. В масштабном профессиональном событии приняли участие 200 педагогов по представителю от каждой области округа. Два дня были насыщены лекциями, полезными материалами, яркими мероприятиями от организаторов и обменом лучшими региональными практиками.
1: О валютах.
21: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11.30.
1: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
9: Мне складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Общаетесь ли вы в домовых чатах? Что вас там раздражает или не раздражает? Конфликты? Вы участник этого конфликта или свидетель? Пожалуйста, звоните. Можно, в принципе, обобщить до всех чатов, которые вообще существуют. И школьные чатики тоже туда же. Вот из чатов СНТ. Тут про один нам конфликт рассказали. Так что, пожалуйста, видите, сколько всего? 8 800 200 ровно 9702. Звоните Марии из Ставрополя, пожалуйста.
23: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
23: Значит, это Ставрополь. У нас есть такой СНТ «Импульс», я тут живу. Вот наш председатель, незабвенный Владимир Витальевич Стрижак, знаете, что делает? Во-первых, вначале люди стали, ну, если какие-то проблемы, неполадки, он, ну, в чатах писать, он вначале просто отрезал им свет. Ну, то где этот свет, придумывают какие-то там проблемы. Потом человеку понимается, вот ты много в чатах типа того, что лишнего говоришь, и вообще, типа, ты плохой человек, или в суд подавал на них. Ну, вот такой беспредел, люди вызывали прокуратуру. Доходило даже до губернатора, обращение там, видеообращение было. Но, представляете, все по нулям. Оказалось, элементарно, у его друг, это сын нашего мэра Ульянченко.
0: Ну, Максим, давайте вот эти нюансы оставим.
23: Это абсолютно все точно, потому что я
0: понятно,
23: знаю,
0: что
23: наверняка.
0: Это абсолютно точно, абсолютно наверняка, но это сведение счетов, согласитесь. И все это дело через площадку радио «Комсомольская правда». И я понимаю, что это возможно, чистая правда.
23: И, кстати,
0: но тут у нас одна сторона.
23: Номер...
0: Спасибо.

0: Иван, ну я вот что хочу сказать. У нас как бы была попытка создания чата, но мы, в принципе, и без него хорошо общались. Дом не очень большой по количеству квартир. Ну и люди такие здесь, в принципе, дружелюбные попались. Ну, когда заселились, мы все друг друга знали. Я что хочу сказать. Понимаете, ну, у нас жилищный кодекс в 2005 году, по-моему, вышел. Вот, а потом было очень много экспертных мнений и статей о том, что сфера ЖКХ, управляющие компании, ТСН и прочее, это переходит в основном в криминальную сферу. Ну, то есть речь о том, что криминал под себя, ну, естественно, законными методами, под себя подминает эту сферу. Ну и я о чем? Мы тут, да, как-то пытались бороться. Одна интересная вещь, когда поняли, что наша управляющая компания переходит под, ну, людей, с которыми мы не хотим иметь дело, мы попытались ее сменить. Вы знаете, сколько судов мы прошли? Ну, то есть, мы прошли очень много судов. Это было очень страшно. Там, не буду вдаваться в подробности, что там без судов творилось. Вот, прошли много судов, и мы просто убедились, что и закон тоже не на нашей стороне, в том плане, что он дает очень много лазеек для людей, которым это очень сильно надо. Вот. Ну, но мы все равно, казалось бы, победили. Потом, как выяснилось, ну, то есть мы свои ТСН создали, все. Потом, как выяснилось, наш председатель, а ей некуда было деваться, и в итоге она связалась с другими людьми, но которые тоже из такой же сферы, да, о которой я говорил. Вот. И в итоге, в общем, все закончилось тем, что она тоже вынуждена была уйти, ну, я имею в виду отказаться от председательствования. Вот. И сейчас мы как бы сложили лапки, спокойно живем этой управляющей компанией. Ну как спокойно? Мы больше не рыпаемся, и чата у нас никакого нет. Мы просто, они работают. Мы живем. Но мы живем в полном разочаровании, вот именно во всей этой системе. И чат, вот есть, вы знаете, там через госуслуги сейчас чат такой создается.
1: Через мессенджер Макс, имейте в виду.
0: Нет, есть через мессенджер Макс, но там короче, даже не Макс.
1: У меня обычный чатик в телеге и в WhatsApp.
0: Есть дом, есть приложение, дом, по-моему, называется.
1: Так.
0: Да, вот, который через госуслуги работает оно. То есть там Макс не обязательно, но можно через него. Вот, и что интересно, то есть, по-моему, их все управляющие компании заставляют в этот чат ходить. Вот там создавать. Создан чат. Ну, как бы, если честно, я вот, ну, общаюсь с управляющей компанией через этот чат. Каким образом? Ну, мне надо что-то заказать. Ну, как не заказать, а сделать заявку, да, на поломку. Вот, я делаю заявку, ну, могу сказать, блин, реагируют, нормально реагируют, и прям приходит сообщение, очень удобно, вот. Но дальше этого в нашем чате не идет. У меня такое ощущение, что со всего дома я один так заявки делаю.
1: Понятно.
0: Остальные... Там даже людей добавляют, но они уходят. Ну, поняли, да, почему? Ну, потому что во всем разочарованы и понимают, что говорить не о чем.
1: Ясно, спасибо. Далее. Илья из Мурома потрясающий вообще. Здрасте.
2: Алло.
1: Здравствуйте, Илья.
2: Алло,
1: из Мурома.
2: Здравствуйте.
1: Да, говорите.
2: Здравствуйте, добрый день. По поводу, нужен ли чат или нет. Конечно, чат нужен. Если создав чат, мы смогли хоть одну проблему, один вопрос решить, это уже полезно и для управляющей компании, и для жильцов. Но основная проблема заключается, основная проблема в том, что люди обсуждают не имеющие отношения к дому, к СНТ вопросы в чате. То есть загружают чат, и люди перестают обращать внимание на СМС-сообщения, которые поступают, и перестают реагировать, потому что там обсуждают вопросы несерьезного характера. Очень удобно, не дай бог, даже если СНТ где-нибудь случится возгорание, если даже 5 человек увидят это сообщение, прибегут.

0: прибегут на помощь, в том числе жилой дом, потоп заливает. Если даже, даже управляющая компания сама заинтересована, чтобы оперативно найти собственника, перекрыть воду, отопление и так далее. Если грамотно управлять чатом, именно со стороны администратора грамотная работа, и блокировать все ненужные, ненужные, не имеющие отношения к общему имуществу или же там делам СНТ, незамедлительно блокировать. В этом случае, да, конечно, это будет очень полезно, очень нужный чат, и я абсолютно полностью поддерживаю. Просто нужно навести порядок. Не обсуждать цветы, у кого какого цвета кошка, а непосредственно серьезные, очень важные вопросы для оперативного реагирования. В чем заинтересованы и жильцы, собственники, и управляющая компания, и так далее.
1: Спасибо. Далее. Рамазан из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, страна. Вот я как-то с этими чатами не связан. Я связан с поставкой пиломатериалов, стройматериалов в эти все СНТ, да? Ну, в Подмосковье много,
1: так.
2: Очень езжу.
1: Так.
2: Вот. Воруют везде.
1: Что везде?
2: Везде, во всех СНТ воруют. И по-страшному.
1: Вот. Но, это да. Одно. Пьют и воруют, это понятно, да.
2: Да. А... Ворует это кто? Ну, я имею в виду вот это управление СНТ. А еще одно. Заброшено. Ну вот, имеет ли право человек посадить деревья вдоль дорог за, ну, снаружи забора? Вот эти ветки обрастают так, что он и не хочет за этими ветками обслуживать их, ухаживать, а она уже дорогу закрывает.
1: В общем, вот проблема это... понятна, вы указали на действительно важную проблему, но тема немножко про другое. Алексей из Калуги, давайте вас послушаем.
3: Иван, доброе утро.
1: Здрасте.
3: Алексей. У нас есть в общественной сети, ВК так называемая, ВКонтакте.
1: Ну, конечно, да.
3: Чат губернатора Калужской области.
1: Так.
3: У нас есть... участок дороги,
1: Шапша, который... кажется, да, Калужской области, Шапша?
3: Да,
1: Шапша. Шапша. Ага, да.
3: Вот.
1: У нас, есть у нас минута, область. Коротко, пожалуйста, Владимир Владислав Шапша. Так.
3: Участок дороги, который просто разбитый весь. Я, собственно, сам отправлял туда видео, написал. Прошла неделя, ни ответа, ни привета, как говорится.
1: Реакция, ну, в общем, я понял вас. Тема не про домовой чат, но Владислав Валерьевич, если вы слышите, обратите внимание, видите, люди жалуются на дороге. Я с ним как записывал интервью с Владиславом Шапшой, и, в общем, неплохое интервью получилось. Душевный человек, как мне кажется, ну, делает все, что может, на мой взгляд. Я, конечно, не знаю, я не живу в Калужской области. 8 800 200 ровно 9702, все-таки про домовые чаты, да и про чаты вообще. Будь то какие-то школьные чатики, мы сегодня общаемся с вами, друзья. Не уходите от темы, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702, еще раз номер телефона. Перерыв, скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано это.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами. Пицца Маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан Альтеза в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Итак, друзья, сегодня мы с вами обсуждаем домовые, да и разные другие чатики. Как они вам нравятся, нет, пользуетесь или нет, были ли конфликты, вы участник или свидетель, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. И вообще, что вас там раздражает в этих самых чатиках, тоже, пожалуйста, рассказывайте. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Пятигорска, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Ну, да, пожалуйста.
10: Я расскажу про нашу ситуацию. У нас во дворе тоже, вот, ну, как бы в доме создан групповой чат. И вот недавно устанавливали шлагбаум. И вот я была ответственна за это все. Вы знаете, столкнулась с тем, что люди такой негатив посылали в мой адрес ни за что. Вот просто так. Соседи очень открылись с другой стороны. Очень было, конечно, это все неприятно. Вот, и даже были такие нюансы, что кто-то там друг друга вызывал на разборки во двор. Ну, в общем, очень неприятная была ситуация. Мужчины сталкивались. В общем, я считаю,
1: что... А претензии в связи с чем в ваш адрес были?
10: Ну, претензии с тем, что якобы я превышаю какие-то полномочия, что я неграмотно это все делал, хотя все это было решено собранием общим домовым. Вот. Кто-то не присутствовал на собрании, а потом вот решил всю эту грязь вылить в общедомовой чат на меня. Вот.
1: И если меня, были оскорбления, фиксируйте. Видите, вон, фиксируйте, можно привлечь к ответственности.
10: Да, да, это все понятно, но не хотелось же ругаться с соседями и заниматься этим всем какими-то там разборками. Хотелось все мирным путем.
1: Ну как, мирным путем получилось решить по итогу-то?
10: Нет. Все-таки ребята вот вышли, начали разбираться там между собой.
1: Ну, подрались, я надеюсь.
10: До драки не дошло.
1: Очень плохо, что не дошло. Плохо. Ну, дошло бы до драки, вот, а зачем? Зачем их? Пусть дерутся, если хотят, взрослые люди же. Но спасибо вам, что позвонили. Спасибо. Вот идиоты, а. Екатерина из Москвы, здравствуйте.
11: Доброе утро.
1: Доброе.
11: Ой, у нас есть домовой. Значит, в нем у нас самое любимое, это обсуждение, где тележка. Любой вопрос может решаться, но все заканчивается тележкой.
1: А что за тележка-то?
11: Чёрочек, большие. А ну вот суки, такие вот большие тележки, которые продукты вот кладем и по магазину ходим, вот эти
1: так,
11: большие.
1: Так.
11: Постоянно в поисках этих тележек. На каком этаже, у кого, когда последний раз видели. Обсуждаем какую-то задачу там непосильную, нет, а все возвращается к этой тележке. Конечно, чат на работе. Чат с хирургами, с анестезиологами, чат с сестрами.
1: Вы врач, я так понимаю, да?
11: Да, да. Чат такой, между... Ну, наш такой какой-то...
1: Во врачебном чате, наверное, чат. Тоже часто про тележку спрашивают. 100%. Нет?
11: Бывает, да.
1: Или про каталки.
11: А потом чат...
1: Если нет тележки, давайте
11: про
1: хотя бы каталку.
11: Да. Потом, кто не хочет зарегистрироваться в Максе, этот чат в телеге, такой же параллельный чат в WhatsApp, такой же параллельный чат в Максе. Этот просто вот дурдом целый день. А еще же детский сад, а впереди первый класс. И порой просто хочется, господи, забери мне этот телефон, дай мне кнопочный. Ну, правда, вот иногда до абсурда доходит.
1: Пожалуйста, никто не запрещает купить себе кнопочный, да и все, и ходить с ним.
11: Да, прям.
1: Есть аргумент.
11: Попробуй не ответь. И попробуй ответить. Нет, не прокатит.
1: Думаете, предъявят, да? Ну. Почему вы не сказали, где тележка?
11: А вдруг?
1: Ну да.
11: Вот-вот.
1: Спасибо. Да, про тележки это прекрасно, конечно, да. В принципе, эта ситуация мне знакома. Далее. Оксана, Петропавловск-Камчатский. Петропавл же, да, Оксана? Сказали, из Камчатки.
12: Да, да, Петропавловск. Камчатка, да. Привет с ветреной Камчатки вам.
1: Да. Подожди, там же у вас жара, говорят.
12: Да, 24 и ветер.
1: Ничего. А, ветер все-таки. Просто вчера звонили, говорили, жара невыносимая.
12: Вчера не было ветра.
1: А, вчера не было ветра. Ясненько. Все, какая у вас погода переменчивая. Ну ладно, рассказывайте.
12: Да, переменчивая. Ну, вы знаете, на мой взгляд, любое явление всегда, в общем-то, зависит от того, кто его организует, кто за ним следит. И все, что угодно, можно перевернуть как в хорошую, так и в плохую сторону. А что касается нашего чата домового, то у нас хороший модератор. Ерунды в чате не пишут, в общем-то, все вполне по существу. И на настоящий момент, ну, дом достаточно новый, за последние 5 лет как-то все устоялось, и поэтому информация нужная. Если отключили свет, то об этом информируют, если какие-то плановые работы, отключение горячей воды. Опять же, меньше стало случаев таких, как испражняться в лифте или нечто подобное, потому что все на виду, стоят камеры, люди обращают внимание. То есть все зависит от того, как этим пользоваться, как регулировать, вот и все.
1: Неужто у вас сейчас, конечно, такие эпизоды были?
12: Проблем.
1: Я с 90-х не помню.
12: Были, к сожалению.
1: Потрясающе.
12: Вот есть неблагополучные квартиры, да. Но как только это выходит в общественное пространство и порицание, то...
1: Понятно. А вы же сказали новый дом. Меньше. Вы же сказали новый дом у вас.
12: Да.
1: Откуда тогда там неблагополучные
12: люди? По программе реновации.
1: А, по реновации.
12: А, потому что туда переселили, да. Да.
1: Все понятно. И малоэтажные наверняка, которые... да? Малоэтажные, наверное.
12: А, нет, у нас сейчас в основном строится 9-12 этажей.
1: Ничего себе.
12: Но тоже
1: себе.
12: Устойчивым.
1: Ничего себе.
12: Вы же знаете, мы испытали на себе 8 баллов в июле прошлого года.
1: И как,
12: это
1: кстати говоря...
12: Это был потрясающий опыт.
1: Да, и
12: все
1: как...
12: Все прекрасно.
1: Да? Трещин нет, нет, хорошо построили,
12: строителям.
1: Да?
12: Нет, у нас, вы понимаете, очень строго с этим во всех этапах строительства, все аспекты очень сильно регулируются. Мы же здесь живем. А люди, которые здесь дают добро на проект, они тоже живут здесь, у них здесь семьи. Поэтому мы не Турция, если приханет, мы хотим быть уверены, и строители местные хотят быть уверены, что все останутся в безопасности. Поэтому да, были трещины, но тут никто не пострадал,
1: ну, слава
12: не
1: Богу.
12: Были разрушены.
1: А, трещины все-таки да. Были, да? Все-таки были трещины.
12: Есть, в основном в старом фонде, не в новом.
1: А, вот, новым, ну понятно, старый, он уже давно стоит, да, вот эти там 4-5-этажечки.
12: Конечно, да, в основном 60-е, года 70-е, это был бум строительства и развития Петропавловска на тот момент.
1: Все понятно, спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Виталий из Белгорода, пожалуйста. Виталий нет. Тогда Мурат Махачкала, пожалуйста, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Здрасте.
13: По поводу домового чата, мне кажется, это очень нужная и полезная вещь, потому что очень часто бывает, кто-то там, ну, бывают непорядочные там соседи или кто-нибудь, может пакет мусорный оставить на выходе, либо еще что-то сделать, либо кто-то там где-то что-то испортит. Или, например, у какого-то из соседа наверху где-то там протечка, там идет вниз вода, там нижний заливает. Оперативное вмешательство, оно помогает хоть как-то решить. И когда, если даже попадаются люди, которые в чате там ругаются, хотят подраться, пусть ничего страшного, пусть идут дерутся.
1: Пусть подерутся, я согласен.
13: Да, да, пусть идут. Либо подерутся, либо потолкаются там и потом по рукам дадут, либо подерутся и по рукам дадут. Это уже их личное дело. А общий домовой чат, он нужен, потому что, опять-таки, если какая-то проблема возникает, там, допустим, кто-то будет по фасаду какую-то работу делать. Сообщения дадут, как бы, да, перед окнами, под окнами не парковаться. Все уже, все проинформированы, все знают, и все спокойно идут, занимаются своими делами, все знают, что там машину ставить нельзя. Если машину кто-то поставил, пусть не удивляется, что там что-то прилетело. И когда люди говорят, что кто-то говорит, это не нужно там или что-то, ну, это немножко неправильно, потому что, опять-таки, информация, и чтобы быть проинформированным, иногда нужно, чтобы было, был ресурс. А каждому индивидуально звонить, писать, это, ну, не получается.
1: Спасибо. Спасибо. Всем спасибо, кто звонил. Перерыв.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о желании Польши повлиять на выборы на Украине.
2: Польша, она не полностью суверенная страна, как и все страны Евросоюза. Во многом внешнеполитическая повестка делегирована Брюсселю, это раз. Во-вторых, польское правительство, каким бы оно ни было, оно находится под очень плотным контролем Лондона, отчасти Вашингтона. Соответственно, чем еще вызвана такая резкая реакция Польши? Предвыборная кампания заложена. Он же приезжал в Киев, встречался с Зеленским и открыто заявил: «Да, я хочу быть президентом Украины». Может быть и так. С другой стороны, Зеленский реально уже всем надоел. Он порой уже настолько перегибает палку, что становится крайне неудобным и крайне токсичным. И если взять за основу гипотезу, подчеркну гипотезу, что заложенство проводит именно Лондон, а польское правительство во многом завязано именно на польско-британские отношения, то в целом кампания публичного отворачивания от Украины, плохая Украина, недостойная, больше не дружим, вот это очень хорошо укладывается как раз, ну, в своего рода предвыборную поддержку кандидатуры Залужного.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: В Башкортостане отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата. Это сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков. Сбитых БПЛА. Пострадавших нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий.
0: Об Украине.
3: Миротворческие силы для Украины начнут учения в ближайшие месяцы, это заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита коалиции желающих, который накануне прошел в Париже. Как отметил Макрон, участники встречи решили провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира. Военнослужащие, входящие в состав контингента, будут тренироваться в соседних с Украиной странах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, также участвовавший в саммите, сказал, что украинским союзникам настало время удвоить усилия для прекращения российско-украинского конфликта. Власти королевства, по его словам, пообещали поучаствовать в выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро, который ранее согласовали европейские власти. В саммите в Париже принимали участие Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания.
0: О политике.
3: Переговоры России и Украины в 2022 году сорвались из-за вмешательства западных стран и лично Бориса Джонсона. Он тогда занимал должность британского премьера. Это заявил глава МИДа Словакии Юрай Бланар. По его словам, Джонсон тогда сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. И с тех пор весь процесс начал лишь усложняться, говорит Бланар. В 2022 году российская и украинская делегации в Стамбуле и Белоруссии согласовали проект соглашения, который был парафирован украинской стороной. Об этом сообщил в мае президент Владимир Путин. Но, по его словам, Джонсон призвал не подписывать соглашение, так как оно, по его мнению, несправедливо. Сам Джонсон в 2024 году назвал это, цитирую, «полной чушью». Так он прокомментировал сообщение о его причастности к срыву мирных переговоров.
0: Обо всем.
3: Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма «Кошмар на улице Вязов» режиссера Уэса Крейвена и планирует выпустить новый полнометражный фильм. Об этом пишет Голливуд Репортер. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе, бодрое утро! Сказал бы Дима Иванов. Я люблю прогрессировать.
6: По-моему, ты стагнируешь и... грубее какое-то слово забыл. Деградируешь вот в своем искусстве.
5: Обожаю.
6: В искусстве пародии, потому что уже Виталий Калинин запрещает тебе делать пародии.
5: Еще одна санкция прилетела.
6: Потому что вот эти, что ты сейчас делаешь, я даже не знаю, кого ты пародируешь, поэтому...
5: Ну, ты, кстати, периодически так и выходишь. Доброе, бодро, утро.
6: Прям так, прям так. Что-то с Катей Пахомовой не так вот получается, да. Доброе, бодрое утро, вот так у нас получается.
5: А не доброе, бодрое утро. Ну, это знаешь, когда... Ну, пародия — это же гипертрофированная штука, поэтому...
6: Гипертрофированные свои пародии просто. Хорошая пародия должна быть идеально схожа с оригиналом. По сути, ее можно в кинотеатре показывать.
5: Мои пародии в кинотеатре?
6: Нет, хорошую пародию можно показывать вместо оригинального фильма. Так нельзя, но можно.
5: Хорошие пародии в кинотеатре не валяются.
6: Да, да. Хорошая пародия, она от оригинала плохо отличима.
5: Это просто мое творческое видение.
6: Я так вижу. Артхаусные пародии Антона Тифа, да.
5: Пусть это будет частью моего...
6: Пусикет? Долс. Николь Шерзингер. Шрезингер или Шерзингер?
5: Шерзингер. Видишь, ты еще что-то знаешь в индустрии.
6: Потому что тогда индустрия была адекватная. Тогда была нормальная. Тогда было попса, так попса. Сейчас все перепевают эту попсу, понимаешь? Вот. А сейчас что это? Вот ваши эти... Вот все.
5: Кто бы перепел Николь Шерзингер? Вот я прям жду. Я жду от тебя номер, как ты выходишь и поешь Донча.
6: Кого?
5: Донча. Ну, песня вот у них была такая, ну, с Баста Раймсом.
6: Это что-то, ладно, я...
5: Я ждал, когда ты вспомнишь.
6: Донской чай какой-то получается? Дон чай?
5: Дон чай, да. Есть еще Азер чай.
6: Ну, вот это, да, направлено. Ну, а что на рекламу не снимают?
5: Ну, это потому что она в опере. Она ушла в более высокое искусство.
6: Ой, молодец какая. Молодец, прям молодец.
5: Да. Ну, мы тоже молодцы.
6: Вот и поговорим.
5: Но когда-нибудь тоже уйдем в оперу, я надеюсь.
6: Нет. Данных нет.
5: Или хотя бы, ну, внешние данные.
6: Там. Какие? Оперные?
5: Да, не знаю, играть там, не знаю, каких-нибудь мертвых принцев. Там,
6: так они там тоже поют периодически.
5: Нет, даже можно играть. Там человек-реквизит, который играет, там, например.
6: Там все поют. Даже реквизит поет. Там даже подсвечник поет, и часы.
5: Если это «Красавица и чудовище».
6: Да, там все поют.
5: Ну вот в «Один плюс один» было дерево еще, которое пело, если ты помнишь. Ну вот они приходят в кинотеатр, они приходят в оперу вдвоем, «Один плюс один».
6: Да.
5: Марси и
6: я понял.
5: Его...
6: Ну он не совсем приходит.
5: Бадди мувит. И там поет дерево. И он еще смеется, еще и дерево поет, и они начинают смеяться над этим.
6: Ну вот как будто сцена как будто была. Просто у меня есть знакомая, которая... тысячи раз его пересмотрел. Так. «Один плюс один». Вообще. И мы, когда в гости я к ним прихожу...
5: У них всегда СТС.
6: Нет, если там, когда уже заходит стадия, что вот там посмотрели что-то, планировали фоном посмотреть. Ну, фоном или не фоном прям посмотреть. А потом начинаешь переключать каналы. Ну, просто, чтобы что-то фоном шло. И не дай бог там попадется «Один плюс один».
5: Это все
6: оно,
5: сразу.
6: Оно всегда остается. Навсегда, да, там.
5: У каждого есть такой фильм, который не хочется переключать.
6: Угу.
5: Для тебя это какой фильм?
6: Я так и знал, что будет этот вопрос.
5: Естественно.
6: И заранее уже начал думать.
5: «Интерстеллар».
6: Наверное. Наверное. Даже вот сейчас не уверен, что такое есть.
5: Но я отвечу на вопрос так. Это, скорее всего, что-то из Джеки Чана, потому что я приходил стричься на той неделе в парикмахерскую. У них там всегда телек. Раньше там было Муз-ТВ, сейчас там кинокабельный какой-то канал. Я ждал минут 10, наверное...
6: Кинокабельный,
5: да. Я ждал минут, наверное, 7-10, когда клиент предыдущий уйдет, и начался фильм «Близнецы-драконы». А я его не видел, наверное, лет 20. И тут мне в этот сам момент...
7: В итоге ты профукал свою очередь, и пришлось записываться на другой день, но ты досмотрел фильм полностью.
5: Я попросил, чтобы парикмахер сел ко мне на диван и начал свою работу вместе со мной.
7: И Джеки Чаном, и его...
5: клонированной сущностью.
7: Каскадером.
5: Ну да. Не, отличное кино. На самом деле, вот я начал смотреть, там же первые эпизоды, они черно-белые, потому что там сначала детство, потом их юность. Я считаю, это один из лучших фильмов Джеки Чана. Не знаю, смотрел ты его или нет, ну и ладно.
7: У меня такое ощущение, что я Джеки Чана смотрел где-то там до 10 лет.
5: И все?
7: А потом как-то...
5: Резко повзрослел.
7: А там в этот момент все, знаешь, сливаются фильмы вот в том периоде жизни. Ну, «Доспехи Бога», само собой.
5: Первая часть?
7: «Час пик», само собой.
5: Тоже первая часть?
7: Да я думаю, обе. А может и...
5: Третья еще есть.
7: Не знаю. Сколько-то смотрено. «Китайский городовой», само собой.
5: Это Сэма Хунг.
7: «Шанхайский городовой». Какой-то там, где-то он был.
5: Ну, «Китайский городовой» — это был
7: это
5: сериал на Первом канале.
7: Да.
5: Сэма Хунг. А ты говоришь про «Шанхайский полдень». Где они...
7: Где-то был Джеки Чан.
5: Это где Дикий Запад.
7: Где-то был.
5: Там, ну ладно. Джеки ладно, и ладно. Оуэн Уилсон.
7: Я же говорю, все сливается.
5: Потом ты резко повзрослел и перешел на фильмы Михаила Пореченкова там, например.
7: Вообще был период жизни без кино.
5: Был такой, да? На корабле, например.
7: У меня с 10 до 20 лет была насыщенная школьная жизнь, да, и без кино. Мультики, и все.
5: Твоя жизнь — это кино.
7: Драмеди,
5: да.
7: Да.
5: Такое качественное на каком-нибудь стриминге популярном. Почему бы и нет? Можно взять какие-то вехи твоей жизни и воплотить их в кинематографе.
7: Нет. Да.
5: Признак удачного разговора — это когда Виталий зевать начинает и уходить.
7: Да, а я молчать.
5: Итак, выходные.
7: Вот, ну наконец.
5: Я провел юбилей, но не Катин. А у Кати был юбилей, насколько я знаю. И ты не случайно вспомнил ведущего из драмтеатра, потому что именно он проводил, насколько я знаю, у Кати на мероприятие.
7: И у тебя ревность? Что? Или вопросы к Кате?
5: Насколько я помню, Катя мне какой-то такой вопрос задавала. Антон, что у тебя по ценнику и делам вот на какую-то дату определенную? И я помню, что ответил, что у меня есть событие, и вот в субботу я его проводил, но в другом ресторане. Поэтому мы так или иначе не сошлись по датам. Но вот я не знаю, как работать с...
7: Знакомыми.
5: Вот не просто знакомыми, от которых ты не просто привет-пока, с которыми ты там 1500 раз общался, например. Непонятно. Вот как бы, с одной стороны, деньги не хочется брать, да? А вот с другой стороны, бесплатно тоже не хочется работать.
7: Деньги не хочется брать?
5: Да.
7: Вторую часть я не слышу.
5: И бесплатно
7: не хочется
5: работать.
7: Не слышу, что ты говоришь? Я просто задумался, вот тоже сейчас обсуждали. Мне думается, что при всем моем круге общения, где много ведущих, хотя...
5: Много ведущих?
7: Хотя нет, немного. Именно, чтобы я так общался, я точно не буду звать хороших знакомых. Мне вот...
5: Слишком предвзятое будет отношение?
7: Да. Это к юмору ты, ко всему остальному. Просто какой-то должен быть полусторонний человек, потусторонний человек.
5: Правополушарный.
7: Вот. И просто себя немножечко прибить. На характеристики критики какой-нибудь.
5: Мы с тобой пересекались еще до пандемии на мероприятиях, которые я вел, наверное, 2 раза точно.
7: Ну, корпоративы.
5: Да.
7: Да.
5: Тебе было достаточно весело.
7: Я сам создавал себе настроение.
5: Ну, я видел, я чувствую,
7: когда... А мы же сами там еще что-то делали, типа стема, или как это назвать?
5: Да, я помню. Внутриковый КВН.
7: Внутриковый КВН, да.
5: В шатре.
7: Если его сейчас сделать, думаю, уволят всех.
5: А почему бы и нет?
7: Не знаю. Сейчас корпоративов как таковых не припомнится.
5: Ну и ладно.
7: Коллектив уже не тот, не торт. Все меняется.
5: В общем-то, мероприятие мое прошло хорошо, так что я не жалею, что я не был на Кате на мероприятии. Думаю, все сложилось удачно, так как должно было быть. Вот, в принципе, мой рассказ не такой будет насыщенный, как с предыдущих выходных, но эти выходные тоже были теплые и приятные.
7: Угу. А я жалею, что не поехал в Кунгур.
5: А собирался? Ты же в чате писал, что у тебя только понедельник свободный сначала.
7: Это не про эту неделю, он уже закончился, Кунгур. Это про пораньше. В общем, это просто какая-то культовая точка абсолютно. Даже по картинке, по фотографиям, это просто космический космос. Всем желаю небесную ярмарку когда-нибудь посетить. Вот, вот, вот на этом все.
5: А небесная ярмарка — это Кунгур?
7: Кунгур, Пермский край, да. Проходит обычно недельки через две после встречи воздухоплавателей в Великих Луках.
5: Ты расстроился, что не поехал?
7: Расстроился, что я потратил деньги, которые отложил на поездку уже после того, как поездка отменилась, что я их потратил несколько, как сказать-то, не на благие
5: намерения.
7: Вещи. Намерения-то благие, но можно было более продуктивно их применить.
5: Так, а что по этим выходным у тебя?
7: По этим выходным?
5: Да? Ты работал, да?
7: Да.
5: Ну ладно.
7: В целом, да. В общем и целом.
5: Тебе надо внутри работы придумать какое-то интересное занятие, про которое ты можешь потом в понедельник рассказывать на эфире.
7: Угу. И как ты там говорил вот эту фразу твою? Вроде не хочется деньги брать,
5: да.
7: Но и за бесплатно не хочется работать.
5: И за бесплатно не хочется работать.
7: Поэтому всякие дела придумывать, это вот ко второму пункту относится.
5: Ну, все-таки, может быть, там я вечером настольную игру поиграл.
7: Когда?
5: Какие-то.
7: Не-не-не, Антон, не работа есть работа. Это у вас
5: с утра до ночи.
7: Творческих людей творческая работа, она...
5: У нас творческая работа, да.
7: Творческая, и она может потом стать элементом разговора первого выхода на утреннем шоу.
5: Абсолютно. Вот. А сразу нас, убивает двух зайцев.
7: А у нас нет. У нас просто она такая.
5: Я представил какое-нибудь серьезное интервью с тобой на телевидении, которое там 3 часа длится, как у больших звезд.
7: Ну, вопрос. Ну, такое.
5: Ну, вот так, да. А я думаю, и там же будет реклама на Луки FM, потому что без нее никуда.
8: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
7: Доброе бодрое утро! Как потом мне будет пародировать Антон Киев, Дима Иванов в студии. Утро с той ноги, 14 июля, 8.16, великолукское время. Это значит, что где-то близко экватор лета.
5: Да, лето, середина экватора уже
7: лето.
5: Завтра.
7: Да, это все, это уже какой-то праздник хаоса, беспорядка, можно сказать.
5: А почему праздник хаоса, беспорядка?
7: Ну, потому что все в панике начинают понимать, что лето кончается.
5: Да, тем более школьники, которым надо скоро затариваться.
7: Ну, вообще, мне понравилось название. Сегодня праздничек такой, день праздник. Праздник хаоса и беспорядка. И знаешь, как он в вашинских вот этих вот языках называется?
5: Chaos Day?
7: Mm-mm.
5: Не знаю, как он называется.
7: Pandemonium Day.
5: Pandemonium?
7: Угу.
5: Звучит как сериал про постапокалипсис.
7: Звучит как 2020 год.
5: Ну да.
7: Хаос и беспорядок, получается. Праздник хаоса и беспорядка.
5: Я помню эти времена. У меня, кстати, в моем источнике... А нет, есть такой, да, пандемониум, да и действительно. А что сегодня можно делать именно в этих рамках, непонятно, потому что хаос и беспорядок может сам тебя найти. Его не обязательно устраивать.
7: Вообще хаос и беспорядок — это черта творческих людей.
5: Ну, не всех.
7: Если у них все четко, это уже какой-то опасный креативный человек. Если все по полочкам, все вычищено... Это уже пунктики.
5: Нет, я считаю, что хаос и беспорядок в творчестве не может присутствовать.
7: Не в творчестве, а вокруг жизнеобеспечения этого творческого человека.
5: А вот вокруг жизнеобеспечения творческого человека я стараюсь все-таки выстраивать, потому что когда очень много разных дел, сфер и задач, ты не можешь не быть разобранным.
7: То есть у тебя нету кресла-вешалки?
5: Нет, я не знаю, что это такое. Кресло-вешалка? Я могу кинуть на него футболку. Максимум.
7: Одну?
5: Ну, конечно, у меня же шкаф есть. Нормальный, большой. Я туда все складываю.
7: Так есть шкаф? Нет, подожди. Кресло-вешалка существует для того, чтобы кочевой образ жизни футболок происходил из шкафа на кресло, потом с кресла на тебя, потом обратно, может, шкаф через стирку. Это же, ну, цикл жизни футболок.
5: Да?
7: Из шкафа на кресло.
5: Не, мне просто все висит на вешалках. Все нормально, все по категориям разобрано, даже носки с трусами.
7: Ну, и не творческий, значит.
5: Я как-то называется...
7: Вот потому ты и не творческий.
5: Нет, есть такое слово. Я его не вспомню, наверное, сейчас. Но это и не важно. Когда ты ставишь какие-то дела на конвейер, и вот они сами по себе длятся. Нет, я творческий человек. Почему не творческий?
7: Потому что футболка на кресле должна быть минимум 4.
5: А это уже называется расхлябанность. И...
7: Нет. Я специально туда поставил кресло.
5: Так о чем прикол?
7: Архитектурно все поменял. Вокруг этого кресла выстроил целую локацию. Эх, ладно. Что поделать?
5: Ну вот они складируются сами вот, по себе.
7: А потом праздник стельки ты празднуешь? Стельки у тебя тоже отдельно расставлены?
5: А стельки у меня не высовываются, скажем так. Я им говорю, не высовывайтесь.
7: Ладно, тут попал.
5: Стельки, они пускай на своих местах лежат.
7: Тем более они намертво многие приклеены.
5: Конечно.
7: В обувь.
5: Я никогда не покупал новые стельки себе. Тем более их трудно найти с моим размером. Ты же про те стельки?
7: Да. Да. Какие? Эти, угу. Обувные.
5: Есть еще рыба такая, по-моему, нет? Стелька. Ну, такая маленькая, непритязательная. В ловоте водится. Дима, вернись к микрофону, что с тобой?
7: Рыбка-стелька.
5: Рыбка-стелька, да. Это если бы в поисках Немо рисовали великих луков.
7: Или сапожники.
5: Если бы сапожники рисовали, да? А они могли бы такое придумать.
7: Да?
5: Там, не знаю, рыбка-нос. Ну, знаешь, как нос на ботинке есть. Угу. Вот у них то же самое. Они бы такое придумали.
7: Рыбка-блук.
5: Это такой сериал был на 2x2, где разные предметы друг с другом разговаривали. Это была какая-то там нейромышь. Какой-то такой был мультсериал лет 20 назад. Я в него очень сильно залипал и случайно попадал на кабельном телевидении. Но это, конечно, было что-то невероятное. Вот все. Это потому, что праздник сегодня хаоса и беспорядка. Поэтому и мысли такие возникают.
7: Угу.
5: Да.
7: А еще день рождения пенсии, который сегодня 70 лет.
5: 70 лет пенсии.
7: Дню рождения пенсии.
5: Да, пора этому празднику дарить пенсию. Выплачивать.
7: Уже да, получается, пора.
5: Угу.
7: Ну, здорово, здорово.
5: Доживем ли мы с тобой до пенсии? Вопрос.
7: Вопрос риторический. Поговорим об этом через 5 минут.
5: Через 5 минут, когда будут новости?
7: Нет, ну, я хотел сказать через 50 лет, а потом сказал через 5 минут. Это такой вот хоп-хоп-слом.
5: Хоп-хоп-слом.
7: Хоп-хоп-слон, да. День осведомленности об акулах, день шимпанзе, какой-то странный очень. И день интеллектуальных игр при этом. Играл ли ты, Антон, в интеллектуальные игры, если у тебя все по полочкам разложено?
5: Ну, мы сделаем вид, что никогда не общались на эту тему в эфире. Конечно же, да. Ворошиловский стрелок.
7: А, точно. Что, где, когда?
5: Пробовал, мне не нравится формат, еще даже телевизионный не нравился никогда, и школьный формат.
7: Ну вот, началось.
5: Я не знаю, почему. Ну, я могу объяснить свою точку зрения, но я не знаю, кто ее разделит со мной. Есть какой-то один сложный вопрос, и вот его очень громко мусолят люди какое-то время. Я от этого начинаю уставать, мне уже не хочется смотреть. Хотя я знаю, есть множество поклонников этой игры и в разных форматах.
7: Смотри, в форматах, которые у нас в городе проходят, громко обсуждать не стоит. Соседняя команда тогда услышит.
5: Ну, так или иначе, есть какой-то один сложный вопрос, и вот они его мусолят. И...
7: Угу.
5: Интрига как будто бы очень слабая, в том плане, что нет шоу-составляющей. Вот в «Ворошиловском стрелке» есть напряжение, потому что рядом с тобой несколько человек, твоих соперников, которые могут быстрее, чем ты, нажать кнопку. И вот это подогревает интерес. Вот это мне всегда нравилось.
7: А здесь ты можешь мне ответить, поэтому и вопрос сложнее. А не тупо на знание какой-то базовый. Тут, ну, «Ворошиловский стрелок» — это факты. А, ты можешь знать этот факт, либо можешь не знать этот факт. Вот,
5: ну,
7: и все.
5: Да.
7: А там... Ты можешь знать пяток фактов, их надо соединить и ответить. Это как вариант ответа в экзаменах. Не тестовая часть, а со свободным ответом, основанная на твоих теоретических знаниях.
5: Ну вот, надо поймать определенное настроение и играть тогда. Видимо, его у меня не было в тот момент. А так вообще интеллектуальные игры, квизы считаются интеллектуальными играми, наверное, да.
7: Причем иногда там бывают так сформулированные вопросы, что действительно там не свободный ответ, а, ну, ответ-то достаточно простой, односложный, но задан так сформулирован вопрос, что ты долгой логической цепочкой должен прийти к ответу, и я до сих пор не могу себе простить один из них, неотвеченный.
5: Поэтому плохо спишь.
7: Очень плохо сплю, потому что этот древнегреческий герой в начале 70-х наводил шорох на всю Европу. Кто это?
5: Ахиллес.
7: Нет. Ну, почему? Да. А чем Ахиллес наводил шорох на Европу?
5: Своей пяткой.
7: Своей пятой. Только Ахиллеса уже нету там тысячи лет, а это 80-е годы прошлого века.
5: И он древнегреческий герой?
7: Угу.
5: Он наводил шороху, будучи уже неживым, угу, человеком?
7: Угу.
5: Но кто это может быть? Это какой-нибудь... Это не, ну, не божество?
7: Ты, скорее всего, не знаешь этого героя. Он не из... Как это? Не из школьной мифологической программы.
5: Так. Но он известный, да, достаточно?
7: Ну, в каких-то кругах очень.
5: Угу.
7: Потому что здесь знаю, логистически надо было дойти, что это Аякс.
5: Аякс?
7: Угу. А шороху наводил футбольный клуб «Аякс», выигравший 3 подряд Лиги Чемпионов в 70-м, 71-м и 72-м.
5: А, ну и, видишь, ты, я не могу, себе, я могу это знать.
7: Я не могу простить себе этот вопрос, потому что я его не взял.
5: Это на больное надавили.
7: Но это вот очень хороший вопрос просто. Вот ты получаешь удовольствие от самого вопроса и процесса его поиска ответа.
5: Да.
7: Вот такой тут вайп.
5: А еще круче, когда ты сам ведешь эти квизы, и ты знаешь правильный ответ, и мучаешь людей,
7: которые... А потом к тебе приходит игрок, который ответил, в принципе, по заданному вопросу правильно, а ты не можешь его апелляцию нормально оценить. А если можешь, то красава. Потому что бывают такие вопросы, что типа, ну вот, а чем вот это не ответ? Он полностью попадает под вопрос. Вот прям идеально. И я так пробил пару ответов на квизах. Тоже, кстати, футбольный был. Еще во времена великолепной амнезии, которая проводилась местными, а не вот эти вот франшизы ваши накупленные, покупанные.
5: Какие наши франшизы? У нас одна только покупная.
7: Да, ну, это все франшизы. Мне кажется, только один, который изначально начал приезжать из другого города, он самопал. А остальные — это все франшизы.
5: Нет, ты переоцениваешь. Смотри, у нас есть такой потрясающий Коля Новиков. Вот он придумывает музыкалити сам.
7: Mm-hmm.
5: От начала до конца.
7: А, ну, музыкалити — это, да, формат, да. Я, может,
5: а угадай мелодию, да, это покупная штука. Вот музыкалити — это от начала до конца, начиная от вопросов, заканчивая дизайном, да, все это он придумывает.
7: Да, ну тогда, mm-hmm, ладно, тогда, да, молодец.
5: Вот, а остальные все вроде бы как раз-таки покупные.
7: Франшизы, да, да, да, там просто их...
5: Уйма.
7: Уйма, да.
5: Да.
7: Я потом за эфиром расскажу историю про слово уйма из детства.
5: Ну, а почему за эфиром?
7: А потому
5: что нельзя, что ли?
7: Нельзя.
5: Ну ладно. Слишком много рамок у нас в эфирах.
7: Да, и к чему-то я еще хотел. А, день смородины, вот. Как смородина на английском?
5: Blackberry?
7: Это черная смородина.
5: А там какая?
7: Еще красная есть.
5: Redberry?
7: А Redberry — это не что-то другое?
5: Не факт.
7: А штраф Берри.
5: Это уже не это уже какой-то немецкий офицер.
7: Нормально.
5: А, кстати, я хотел рассказать.
7: Нет, ну, знаете, ягоды, это Берри, это ж ягода.
5: Ну да.
7: Там же их всяких там.
5: Есть еще Wildberry. Там можно купить и другие ягоды.
7: Дикая ягода, да.
5: Вот что я хотел. Про немецкого офицера вспомнили. Но у нас 2 минуты остается. Я тогда лучше на следующий выход перенесу.
7: Что
5: эту информацию. Не расскажу тебе. Это интрига будет.
7: Это жестко. Ты там новости подобрал?
5: Как раз у нас для этого есть новости.
7: Это вот, это,
5: чтобы
7: это,
5: найти новости.
7: Это из новостей.
5: Так один шимпанзе тебя не привлекает никак?
7: Да ну нет.
5: Тебе нравился Рафики?
7: Кто?
5: Рафики.
7: Это откуда?
5: Король Лев.
7: Король Лев?
5: Да, он шимпанзе? Еще забавно палкой махал.
7: А, этот, который вот потом...
5: Который поднимает Симбу над скалой.
7: Рафики?
5: Да, и Рафики.
7: Когда вы узнали, как его зовут? Сейчас. Да?
5: Да.
7: Да.
5: Я с детства.
7: Я прям... Тимон Пумба, Симба там знаю. Я даже сейчас с трудом вспомню, как звали отца Симбы.
5: Отца Симбы? А, ну вот, злодей.
7: Джиу-джитсу.
5: Джиу-джитсу это к Виталику. А там...
7: Тоже не совсем, ну ладно.
5: Ну вот я путаю с Джафаром, потому что Джафар это в Аладдине был, а в Короле Льве был... Вот, Шрам. В Короле Льве был Шрам, а отец Симбы это Муфаса. Вот.
7: О, точно.
5: Да.
7: Я периодически Муфасы мог вот этого шимпанзе
5: и
7: перепутать.
5: Супруга его Нала. Насколько я помню, поэтому всех героев почти вспомнили. Круто. Память пока что не подводит.
7: Ну, как сказать. Я и не запоминал изначально, в принципе, поэтому. Вот такая вот история. Ну что, можно
5: У нас новости буквально через несколько секунд.
7: Да.
5: А вот новости из мира шоу-бизнеса будут...
7: Будут после новостей, которые будут через несколько секунд. Это уже традиционный формат наших утренних шоу, где Антон Киев шоу-бизит на полную. А мы пошли слушать новости.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В здании кадетской школы города Великие Луки идет завершающий этап капитального ремонта. В группе общеобразовательного учреждения ВКонтакте появились фотографии интерьера холла и кабинетов. Завершена отделка стен. На окна повешены жалюзи. Классы оборудованы новой мебелью. Улучшенные условия создадут комфортную атмосферу для учебы. Отдел МВД в Великих Луках приглашает сотрудников. Требуется младший инспектор-кинолог в Центр кинологической службы, а также помощник оперативного дежурного, помощник следователь, дознаватель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, полицейский, полицейский водитель, полицейский кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы. В форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа в Пскове приняла участие учитель Великолукской школы номер 7 Ирина Михеева. Она не только познакомилась с опытом коллег, но и представила собственную практику взаимодействия классного руководителя с движением первых. В масштабном профессиональном событии приняли участие 200 педагогов по представителю от каждой области округа. 2 дня были насыщены лекциями, полезными материалами, яркими мероприятиями от организаторов и обменом лучшими региональными практиками.
13: О валютах.
14: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11.30.
13: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
16: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Всем приветики, это «Утро с той ноги». Просыпаемся, входим в новый день и говорим о разных интересных новостях. Не случайно мы упомянули немецких офицеров.
7: Во-первых, это ты.
5: Ладно. Я надеялся просто, что вот только что нас включили, и мало кто слушал нас в предыдущих эфирах, потому что именно там, точнее, выходах, потому что именно там мы только разгонялись. Я вот что, я в субботу...
7: Ладно, потом.
5: Я в субботу посмотрел «Семь верст до рассвета».
7: Ну, я где-то пораньше, да.
5: Я поэтому и вспомнил. А я там насчитал примерно 5 великолучан. Потому что ты говорил, что смотрел и не обращал внимания на то, кто из нашего города там снимается.
7: Ну, я что, всех знаю тоже.
5: Во-первых, Маргарита Амирханян. Она там поет в моменте, где у них массовое народное гуляние в деревне.
7: Да?
5: Да. Ты знаешь эту исполнительницу? Она сначала в самом начале фильма едет на телеге, поет, а потом она находится вот в этом вот кружке на поляне, где они все исполняют.
7: Классно. Где они все исполняют.
5: Да. Частушки. Вот. И она там достаточно громко поет. Конечно же, наши актеры, я насчитал 3. Александра Камолова. У нее там прям есть реплики. Я бы даже сказал, она в своем амплуа. Потому что она вот плюс-минус играет такого характера женщин. И как-то она тоже так сыграла, как и в театре примерно. Такую...
7: Эпизодическая или средняя роль?
5: Ну, скорее эпизодическая. Просто ее, допустим, показали 3 раза на протяжении фильма. И там один раз у нее есть там прям реплика какая-то. Вот, четкая.
7: Четкая.
5: Да. И еще...
7: Ох уж этот анализ, разбор Антона Кифа.
5: Да. А еще там есть Никита Шатов, такой рыженький парень, он тоже у нас играл в театре, он уже давно не играет, ну как, может быть, сезона 2. И второй парень, по-моему, Алексей, просто мы не знакомы с ним лично, поэтому я, к сожалению, не помню, как его зовут, никогда с ним не общался. И он до сих пор играет в театре, насколько я знаю, и он тоже не из Великих Лук, как и большинство ребят, играющих в драмтеатре. Так что вот они примерно буквально в одной связке там играли в одном кадре, Никита и вот второй парень. А еще там был рэпер Готтер, тоже который из Великих Лук, его зовут Виталик. И он тоже там в самом начале...

0: четвертый рэпер, а пятый кто? Вот я, кстати...
1: Маргарита Мирханян.
0: Пятая Маргарита Мирханян, да. А, кстати, дочку Насти Мажекиной я не особо приметил, но вроде бы она там была. Просто я как-то особо не обращал внимания на детские роли в этом фильме. Ну, ты знаешь, да, что там Настина дочка снималась, вот. Они же даже приходили сюда на эфир. А так, в целом, что я могу сказать по фильму? Ну, вот честно, не самое сильное кино про войну, потому что, если кто-то спросит, а посоветую фильмы про Великую Отечественную, я назову, наверное, точно три каких-то примера, и в этот топ, к сожалению, не войдет «Семь верст до рассвета». Хотя в целом это неплохое кино, просто оно сделано...
2: Именно российских?
0: Российских.
2: Или...
0: Советских.
2: Или... Советских.
0: Советских, да.
2: Человек, тут фильмов 10 я тебе сразу назову, не задумываясь.
0: Ну давай хотя бы вот первый, мне даже интересно, на твой вкус. Можно комедийные?
2: Не, комедийные нет. Ну, названия повылетали из головы, представляешь? В бой идут одни старики сразу. Прикинь, названия повылетали. Я все картинками, все у меня перед глазами сейчас все фильмы.
0: Понимаю.
2: «Судьба человека», пускай.
0: Бондарчук, да?
2: Да, однозначно. Про женский батальон фильм. Представляешь?
0: «Азори здесь тихие».
2: «Азори здесь тихие», конечно. Оригинальные, естественно.
0: «Летят журавли».
2: Кстати, я так их, по-моему, и не осилил. Ну да. Это эпопея целая. Ну, я говорю, картины, я тебя накидаю потом. Ну, вот, не, мы,
0: какая,
2: хотели,
0: какая
2: мы с тобой обсуждали или с Катей.
0: Военное кино?
2: Да, там, где еще Жукова играл, Ульянов.
0: Мы могли обсуждать и с тобой, и с Катей обсуждать.
2: Там три фильма больших, полнометражных. Это прям...
0: Три части.
2: «Битва
0: есть,
2: за Москву», там, да, вот это все. Как же он называется? Все, все вылетело с утра, все. Я сейчас себя просто хороню, поэтому вспоминать... Ну, слушай, нет, а советские кино, там список порядка 50 фильмов, может быть. Поэтому о том, что российские фильмы не входят в топ-10, даже говорить не о чем. Нет ни одного выдающегося, прямо вот так, чтобы он советское кино перебил. Самый, наверное, один из мощнейших отечественных фильмов по Великой Отечественной — это, опять-таки, плюс-минус фантастическая история, но тем не менее, «Первые мы из будущего». Одни из самых сильных именно российских.
0: Хороший,
2: есть
0: да.
2: Еще такие, как их называют, не массовые фильмы, их тоже парочку назову, но там жестковатые истории есть. Который, как это было на Первом канале раньше, закрытый показ такой. Вот я один из них там смотрел и больше не хочу, но ну и еще «Иди и смотри». Вот еще ужаснее.
0: Я до сих пор так не смотрел.
2: Ну, это уже российский, наверное, все-таки фильм, да.
0: Не, он вроде бы советский еще.
2: Еще ну, где-то на...
0: Там маленький Кравченко снимается.
2: Это где-то, да, уровень 90-х, начало 80-х, может быть, да. Так что это, в принципе, тоже советский. Поэтому, не-не-не, тут отдельный топ российских надо фильмов смотреть. И тогда, может быть, где-то с натяжечкой в топ-3 можно попасть. Потому что, опять-таки, мы с этой историей выросли, мы с этой историей все ее знаем. И, конечно, хочется что-то выдающееся, грандиозного. Федор Добронравов вообще хорош, конечно. Это 100%, но сюжет надо, знаешь, как по учебнику просто прошло. Так.
0: Ну, мало одного Федора. Мало.
2: Да. И тык-тык-тык-тык-тык. Если это все-таки кино, не документальное, то, наверное, хочется каких-то больше сюжетных перипетий и поворотов.
0: Да. Ну, вот примерно такое мне впечатление о фильме. Все-таки я... Нет-нет,
2: ну, ты нашел чем себя занять. Ты искал великого Лучана в кадре.
0: В том числе, да. А из ролей, наверное, мне больше понравился даже не Добронравов, а вот актер, который сыграл Максимилиана.
2: Да, вот этот персонаж очень сильный мог да, быть. Да, это да. Вот как бы... Вот и самая его драматургия, когда он все понял, но это настолько просто подано. Вот.
0: Угу.
2: А ты знаешь что-нибудь про Сусанина?
0: А, это там же было, да?
2: Да, его... ну,
0: откуда?
2: Он уже все... Этот Максимилиан уже все понял, как бы, но... Угу. Продолжил. Вот этот слом персонажа, кстати, да. Вот главный герой, по сути, этого фильма. Просто мы выстроили это все на Кузьмиче. А так вот именно если с художественной, киношной точки зрения, вот он был персонаж, который должен был держать этот стержень фильма, характеров, изменения и все такое. Он изначально плохой, но у него действительно вот такая А, Кузьми.

0: Чен Кузьмич. Изначально героический.
1: И там Мария Шукшина еще есть. Mm-hmm. У нее там самый длинный эпизод, это где они песни поют вечером.
0: Mm-hmm.
1: Тоже не могу ничего такого сказать. Ну, сыграла и сыграла хорошо. Ничего там такого выдающегося нет. Поэтому посмотрите. А если кому-то очень интересно, особенно те, кто живет в Великих Луках, и там же вот эта сцена в церкви, это Казанская церковь наша, я так понял.
0: Да? Должно быть, да. Там
1: просто не особо я признал этот антураж. Это, видимо, какой-то вот... Не везде, короче говоря, там был. Внутри церкви, значит. Это, видимо, как это называется? Не кабинет или кабинет. В общем, надо узнать, как называется правильно это место в самой церкви.
0: Так, это ты вот очень хорошо отошел от новостей шоу-бизнеса одним только фильмом. Видишь, как долго зато мы его обсуждали.
1: Ну да, есть что обсудить. Я пока тут параллельно собирал какие-то интересные сводки новостей, связанные с нашим шоу-бизнесом, и не только. Давай мы начнем по традиции. Первая новость голливудская, а потом наша уже. Первая новость такая. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием Life is a Dream. В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. Как тебе такое?
0: И стало последней. Ладно. Ну, круто. Я вот почему-то, ты пока читал, я сразу думал, что какой-то будет такой... ну, альбом, да, в этих вашинских восприятиях сразу. Альбом, там, рэп, вот это все.
1: Это не Хопкинс, хотя он прикольно танцует. Свои 88.
0: Вот. И я почему-то сразу подумал, что это какое-то либо что-то вроде джаза, либо классики. И был близок, значит.
1: Да, он большой молодец, я считаю. А последний фильм, который я с ним посмотрел, это, наверное, сериал «Мир Дикого Запада». Mm. Он в первом сезоне там есть, типа как создатель «Мира Дикого Запада».
0: Есть там он, да. Да нет, он появлялся, по-моему, даже в «Супергероике» он проскакивает.
1: Вроде бы да, где-то
0: Виталий?
1: Он сейчас не вспомнит.
0: Он не вспомнит.
1: Да.
0: А кто Одина играл в «Марвел»?
1: Один, в «Торе», что ли?
0: Ну, в «Торе».
1: Курт Рассел? Нет?
0: Нет, Курт Рассел был...
1: он батька Стражи Галактики.
0: У Кифа проскочило человеческое. Батька Стражи Галактики.
1: Звездного Лорда, да.
0: Да, да, да. Да тут ключевое батька, а не Звездный Лорд или Страж Галактики.
1: Но там, я думаю, две новости у нас все равно пойдут на последний выход. Так что надо добивать другим.
0: Мне почему-то кажется, что это Энтони Хопкинс был отцом Тора и Локи в Марвелах.
1: Ну, может быть, да. Хотя мы сейчас... никто не мешает нам загуглить эту тему. Сейчас посмотрим.
0: С одним глазом вот этот стоит такой на мысе.
1: Да-да-да. Очень смутно припоминаю.
0: Потом так. Это Стелла появляется.
1: Энтони
0: разбивает Хопкинс. Молот Тора. Это что, Рагнарёк, наверное? Или не Рагнарёк? Где это было?
1: Ну, вроде да, бы ладно. Там. Так. Он сыграл скандинавского бога Одина в киновселенной Марвел. Появившись в фильмах «Тор» и «Тор 2», и «Тор Рагнарёк».
0: А, «Тор Рагнарёк 3», да.
1: В трех частях, получается. Mm-hmm. Он сыграл замаскированного Локи в одной из сцен. В том числе. А еще он скептически отзывался о своей работе в супергеройских блокбастерах, назвав съемочный процесс бессмысленной актерской игрой. Так что ему в итоге не понравилось.
0: Ну, что? Отвлекли его от написания альбома. Вот такая вот история.
1: Да, а нас может отвлечь только одно, это реклама на Луки FM, после нее мы вернемся.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, утро с той ноги, Антон Киф, Дима Иванов в студии. Антон Киф так и не дошел до своих новостей шоу-бизнеса.
1: Дошел, почему?
0: Я не могу теперь обновиться, но могу сказать, что сегодня день рождения у замечательного шахматиста Яна Непомнящего, который обогнал меня в прошлом году на одной премии спортивного блогера.
1: А, ну я помню, да.
0: Я стал вторым, а он первым. Ян Непомнящий, вот такой крутой дядька. С днем рождения. И Конор Макгрегор сегодня еще тоже.
1: О, мощный чувак.
0: В один день. Ян Непомнящий мощнее.
1: Да.
0: Он ему мат поставит этому Конору, и Конор станет Непомнящим.
1: А ты видел фильм «Хижина у дома» или как?
0: Дому дороги.
1: Дому дороги. Смотрел, да?
0: Нет.
1: Джек Джилленхол и.
0: Ну, я представляю, о чем.
1: Конор Макгрегор.
0: А смысл?
1: Смысл здесь смотреть?
0: Угу.
1: Лучше посмотреть старую версию с Патриком Суэйзи, я тебе так скажу.
0: А, тоже есть, да?
1: Угу. Угу.
0: Я лучше из файтингов Mortal Kombat посмотрю.
1: Старый лучше.
0: Старый лучше.
1: Да.
0: А это... чего ты хочешь от файтинга?
1: Ничего.
0: Вот и все.
1: Я от файтинга хочу только в Tekken поиграть.
0: Отсылок
1: это
0: там...
1: любимая игра
0: с детства. Отсылок там много всяких, поэтому...
1: В Mortal Kombat?
0: Угу.
1: Ну, достаточно. Ты про какую часть?
0: Ну, новую, которые экранизации.
1: Mortal Kombat 2?
0: Ну, которые в новые, их уже, да, 2. Просто да. Ты спрашиваешь, уже я путаюсь, ты про 80-е или 90-е, или про вот этот имеешь в виду. Я обе новые посмотрел. Ну, как бы, я не шел туда за вау-эффектом, ну, отсылочки там были прикольные. Все эти удары, на фаталити, бруталити.
1: Ну, там самый прикольный эпизод, это битва Джонни Кейджа с Баракой. Когда он убегает от него. А так, в целом, просто набор каких-то битов.
0: Там прикольно, они с Баракой сидят в конце фильма после титров.
1: А что там, я не помню. После титров что-то есть?
0: Ну, или после титров, или перед самыми титрами.
1: Перед самыми титрами. А что они там делают?
0: Сидят у костра.
1: У костра?
0: Да.
1: Что-то такое помню.
0: Джонни Кейдж там рассказывает, как стать великим воином Бараки.
1: Вот это перед титрами буквально. Они там еще идут?
0: Где-то чуть-чуть, да, так совсем.
1: В целом, это неплохой фильм, просто он как будто бы не особо масштабный, бюджеты бы побольше, наверное, такому фильму.
0: Как мы тут обсуждали кое-что, не все решается бюджетом.
1: Ну и сценарий, соответственно.
0: Мы вот тут сравнивали парочку мероприятий, одно только-только завершившееся, а другое только завершившееся, ну то есть чуть-чуть раньше завершившееся. И сошлись на мысли, что не все зависит от финансирования и его объема, поэтому ой, как не все.
1: Вернемся к новостям из мира шоу-бизнеса. Вторая новость. С рэпера Наваи требует 91 тысячу рублей за ущерб инфраструктуре Москвы. С популярного российского рэпера требует почти 100 тысяч рублей за причиненный инфраструктуре Москвы ущерб. По данным одного издания, столичные власти оценили сбитые бордюры светофор в результате ДТП на Зубовском бульваре в общей сложности 91 тысячу.
0: Ну, хоть не въехал. Хоть не сваи сбил.
1: А наваи.
0: Я там глубже каламбур. Я тебе за эфиром напомню, я тебе напомню.
1: Хоть не сваи сбил?
0: Сваи не сбивал, да.
1: Ну, если глубже, то надо прям, да, разбор какой-то.
0: Ну и не сейчас стоит, не стоит.
1: Не догоню.
0: Не надо сейчас
1: догонять. Не, ну в принципе...
0: Давай, дальше.
1: У меня есть одна версия, не буду ее озвучивать. Наверное, ты ее
0: имеешь
1: в виду.
0: Тогда, наверное, она.
1: Скорее всего, да. А, в общем-то, а что, надо какой-то комментарий дать, мы же не просто новости читаем.
0: Значит, у него есть машина, да?
1: Да.
0: И он что-то сбил.
1: Ну, влетел,
0: да. А я что-то забыл тебе в прошлом перерыве сказать.
1: Мне?
0: Какой-то я хотел тоже каламбургер накинуть.
1: Про уйму.
0: Это после этого
1: еще. Еще одно, да. Что мы можем еще добавить? То, что Наваи после распада Хамали и Наваи стал плохо себе вести.
0: И вот ездить что. На машине.
1: Плохо. Да, как-то он...
0: Может, он и не ездил хорошо.
1: Расхлябанный стал.
0: Ну да.
1: У нас на эфире клиповое мышление был Андрей Соколовский. Это мой товарищ, исполнитель и блогер.
0: Это не из...
1: Андрюша.
0: Катя, возьми телефон, это...
1: Это Влад Соколовский,
0: а-а-а.
1: Это Андрей. Но он тоже поет. Просто Андрей в Москву уже переехал. Так вот, и он периодически на разных мероприятиях встречается со звездами, и мы записали клиповое мышление на той неделе. Этот выпуск с Андреем выйдет на следующей неделе. И он часто цитирует Наваи, потому что Наваи давал ему несколько очень дельных советов по продвижению своего музыкального продукта. И самое главное не брать пример с поведения на дорогах у Наваи.
0: Mm-hmm.
1: Я так mm-hmm. понял, да.
0: Зашел так зашел.
1: Да, ну раз есть такие пересечения, почему бы их не использовать в эфирах. Следующая новость. И немножко мы удваиваем или утраиваем ставки. Видишь, там было 100 тысяч рублей. А теперь речь пойдет про 100 миллионов. Ой, 18 миллионов. Кого там? Наши звезды столько не... Нет таких оборотов у нас. Певец Григорий Лепс заявил, что ушел в минус на 18 миллионов. А народный артист России признался в многомиллионных долгах. По словам исполнителя, на данный момент у него есть примерно минус 18 миллионов долларов. Артист в шутку попросил денег у Агаларова, я так понимаю, это Эмин, предположив, что друг ему не откажет. Лепс также отказался назвать комфортную для жизни сумму, добавив, что люди сочтут его сумасшедшим. Что-то я вспомнил наши опросы на улице города, когда люди говорили, сколько вам нужно для комфортной жизни в Великих Луках. Они отвечали, ну, молодые люди отвечали там 50 тысяч в месяц, а люди постарше там говорили до 80 тысяч. Было это года 4 назад еще. Поэтому, если бы мы встретили на улицах Великих Лук Григория Лепса, я боюсь, чтобы он ответил. Сколько миллионов долларов ему нужно в месяц для комфортного проживания?
0: В Великих Луках.
1: В Великих Луках, тем более, да, для великого Григория Лепса. Которого вообще заменили на вечеринке большой дискотеки на ВТБ-арене. Вместо него приехала Татьяна Куртукова.
0: А, это какая-то твоя боль.
1: Да не боль. Просто многие ждали Лепса.
0: Да не
1: боль,
0: Джонни Бой. Был такой.
1: Джонни Боль.
0: Да.
1: Джонни Моль. Это если бы он набросился на мою шубу. Я бы его так называл.
0: А что если это теперь Егор Крид? Не точно.
1: Егор Крид выступает в замках и в доспехах. Это просто я увидел какие-то фрагменты выступления, к сожалению или к счастью.
0: И в рекламе там на скакалке еще прыгает. Да. Бургер острый рекламирует.
1: Вот бы всем так зарабатывать, а?
0: Ну, ты про доспехи, я вспомнил да. доспех. Угу. Может, не он там был, а может он.
1: Хорошо, что не доспехи бога у него.
0: Да. А с гороскопом тяжело.
1: Да? Я пропустил этот момент, сейчас, погоди. Гороскоп, а сегодня 14 июля.
0: Угу.
1: 14 июля, хорошо. Сегодня день обещает быть великолепным, насыщенным и сложным. А у тебя 13-е, да?
0: Да ты ничего, ты все вслух-то озвучиваешь-то. Что ты за человек такой, Антон Кип?
1: Подожди. Так.
0: Мы вообще не успеем. Это своими Лепсами, конечно.
1: А у нас, кстати, гороскопы не являются мастхэвом, между прочим.
0: Да.
1: Угу. Так что иногда можно как бы и сломать эту индустрию. Но я не знаю, мне тоже как будто бы не особо очень хочет искать.
0: Что-то да.
1: Как?
0: Ну, в принципе, за 2025 год только находят. Поэтому, ну и да ладно. Звезды не всегда говорят правду. Особенно, которые сбивают бордюры.
1: Да, иногда звезды привирают.
0: А эти и то, ну, чисто географически, которые сбивают бордюры, они к нам ближе, поэтому они больше что-то сказать могут. Например, не ведите себя так, как я. Вот. А те вообще далеко-далеко и ничего нам не скажут толкового, поэтому сегодня без гороскопа.
1: А я вообще считаю, что на ВАИ нужно пригласить программу «Комментирую это» Кате Пахомовой.
0: Ну а там разом тогда все, и клиповое мышление тоже.
1: О, да.
0: Там в детстве он с каким-нибудь самбо занимался, в наш спорт сразу тоже.
1: Может, он и на аэростате полетал?
0: В общем, неделю, я надеюсь, нет.
1: Потому что хочется провести параллель с какой-то его песней. У них есть песня «Это девочка война». Та-та-та-та-та-та-та. Это вот была у них Хамалиновой.
0: Ну, да, да. Да. С нее и залетели, по-моему. Угу. Ну и да ладно.
1: У них есть песня «Пустите меня на танцпол», а теперь будет «Пустите меня на аэростат». Вот пустишь ли ты на война аэростат?
0: У меня нет своего аэростата.
1: Ну вот, а если был бы, теоретически?
0: Теоретически мне неинтересно.
1: Ты подумал бы 10 раз?
0: Теоретически мне неинтересно. Мне нужно практически.
1: Хорошо.
0: Вот. На этой практической ноте.
1: Мы прощаемся до завтра. Завтра мы выходим с Катей. Кстати, гости у нас еще будут. Придут Дима Яковлев и Екатерина Коновалова. Расскажут об одном интересном проекте. Так что мы в студии будем сидеть вчетвером. Ну а пока здесь Антон Киф, Дима Иванов.
0: И
1: завтра
0: всем
1: услышимся.
0: Пока-пока.
1: Утро с той ноги. До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
8: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
7: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
8: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
7: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
9: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О терроризме.
11: ФСБ предотвратило атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракт против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан. Один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу, Белоруссию. Как утверждает ФСБ, в партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. Также заявляется, что к организации теракта причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер «Киевстонер», сообщают ФСБ.
3: Об атаках.
11: В Краснодарском крае при атаке беспилотников пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона. Пострадавшего госпитализировали. Обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипский, станице Смоленской и хуторе Коваленко. В Афипском сгорелся нефтеперерабатывающий завод. Обломки упали на территорию еще двух предприятий. На одном из них начался пожар.
3: А США.
11: Пост умершего сенатора США Линдси Грэма займет его младшая сестра. Она была его близким доверенным лицом. Дарлин Грэм Норден будет исполнять обязанности брата до конца его срока, пишет издание «Политика». Республиканец Линдси Грэм скончался 11 июля. Ему был 71 год. Он был одним из самых известных американских политиков с антироссийской позиции. После начала российско-украинского конфликта сенатор в том числе выступал за введение в отношении России 500% пошлин для стран-импортеров российской нефти. В России Грэм был включен в список террористов и экстремистов.
3: Обо всем.
11: Врач, который 10 лет проработал в сборной Сенегала, оказался акушером-гинекологом. Он руководил медицинским штабом команды. При этом у мужчины не было квалификации, чтобы работать со спортсменами, а игроки уже давно с подозрением относились к его методам, заявил президент Федерации футбола страны. Теперь руководство Федерации объявило о полной реорганизации медицинского и тренерского штабов. На чемпионате мира 2026 сборная Сенегала завершила участие в 1/16 финала, уступив Бельгии 2-3. Официальный курс доллара на сегодня 73.14, евро 86.29, юань 10.79. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Пилько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Алексей, вас приветствую. Здравствуйте.
13: Доброе утро.
12: От чего же все-таки умер террорист-экстремист при жизни Линдси Грэм, американский сенатор, главный лоббист Украины в мире, ну и в самом США, вот съездил на Украину, сфотографировался с украинским беспилотником, и что-то потом случилось. Внезапно быстро-быстро-быстро полетели они домой, и там он умер. Как это так?
13: А вам какую версию? Конспирологическую или нормальную?
12: Да, нет, какой вы склоняетесь? Вот,
13: абсолютно. Я думаю, действительно проблемы с сердцем. Человек немолодой, ему 71 год. Все-таки он с Украины прилетел, то есть ему надо было из Киева приехать на западную украинскую границу поездом, потом там пересесть на самолет, лететь со старого континента к себе. Вполне могло что-то с сердцем случиться.
12: То есть нагрузка после джетлага вот этого, да?
13: Так ну да, он же часто летает, он все-таки человек, ну, 70+, это уже возраст риска для мужчин, поэтому вполне возможно, что и действительно сердечный приступ.
12: Прошла новость, что в закрытом гробу будут хранить. Не знаю, насколько это правда, но вот. Что имеем?
13: Ну, она промелькнула, но вот я, например, ее там так в мейнстримовских СМИ не видел. Она несколько раз так промелькнула, что в закрытом гробу, и это вызвало конспирологическую такую теорию, значит, что он якобы был на оборонном предприятии украинском в Киеве, там его накрыло ракетой, дальше его увезли, и поэтому хоронят в закрытом гробу. Ну, так это или не так, мы никогда не узнаем, но я больше склоняюсь. Я, когда вот выбирать между версией обычной и конспирологической, всегда делаю выбор не в пользу конспирологии.
12: Думаю, всегда выбираю обычную, да.
13: Ну да, конспирология — это неинтересно. Это может быть хайпово, но неинтересно. Думаю, действительно мог случиться с Линдси Грэмом сердечный приступ.
12: Так, секундочку. Я открываю телеграм-канал «Пинта разум», и там написано: чем ближе будет окончание войны на Украине, тем больше станет таких загадочных смертей.
13: Ну а почему нельзя немножко конспирологии?
12: Это потрясающе.
13: СМИ работают по определенным законам. Нет, ну, на самом деле, я считаю, вот когда я этот пост писал, я полагал, что это не совсем про Линдси Грэма. Тут, наверное, все-таки совпадение. Но вот периодически некрологи, всплывающие из западных военных, да, конечно, вот тут без всякой конспирологии можно сказать, что высшие офицеры НАТО, в том числе и Соединенные Штаты в Америке, воюют на стороне Украины, находятся неподалеку от переднего края, находятся на украинских военных базах, периодически по ним пролетают, периодически в Жешов пролетают эвакуационные самолеты медицинские, чтобы их забирать, убитых и раненых. Поэтому, да, вот были случаи, когда высокопоставленные натовские военные внезапно ломались чьи шею на горных курортах, что-то там тонули. Бывает, это же война.
12: Ну да, бывает. На горных курортах и не такое случается.
13: Ну, конечно. Он,
12: Шумахер не даст соврать, кстати.
13: Шумахер, да, даст Бог ему здоровья. Хороший, да. Великий спортсмен. Просто взял, покатался и себе
12: И докатался, да. Франция, да. Франция передаст Украине истребители «Рафаль». Ну, правда, это ближе к 28-29 году, годам. Об этом заявил Эммануэль Макрон. А далее передаст лицензии на производство зенитных ракет, авиабомб и крылатых ракет «Скальп». «Скальп» — это аналог «Штормшедоу» британских.
13: Ну, тут все понятно. Никаких лицензий передаваться, конечно, не будет. Никакого производства в современных условиях, пока идет война на Украине, отгадать нельзя. Это легализация передачи оружия с арсеналов европейских армий Украине. Просто эти ракеты, самолеты и другие виды вооружения будут переданы, и дальше будет изображаться, будто все это каким-то образом производится на территории Украины. На территории Украины вообще нет серьезного военного производства. Там есть крупная узловая сборка. 80% военного производства Украины – это европейская военная промышленность. Поэтому это легализация передачи Украине дополнительных объемов вооружений.
12: И Firepoint, это вот этот Штиллерман, или как там его, господи, прости, неважно совершенно,
13: это, конечно, с производством, западная разработка,
12: да? С производством «Фламинго» и объявлением, что к осени будут уже наноситься первые удары баллистикой украинской, якобы. Это все тоже в Европе делается.
13: Это делается все в Европе. Не думаю, что они прям много этой баллистики произведут. Вообще лидер по производству баллистических ракет мировых – это Россия. Ну, кстати, Иран тоже производит немало баллистики.
12: Мы, кстати говоря, у них на начальной стадии СВО, по-моему, брали какие-то образцы. Помните, да?
13: Мы брали, ну, во-первых, герань наша, это Шахет-136.
12: Да, мы переделаны уже раз пять. Уже раз пять, по-моему.
13: А это уже другой беспилотник. Да. Например, Шахедов у Ирана реактивных нет. У нас есть уже герань-5 реактивная и с машинным зрением, там герань-4 сикер. То есть это мы просто взяли платформу и довели ее до ума, что называется. А что касается украинской баллистики, это, конечно, европейская баллистика. В 22-м, 23-м, 24-м годах очень хотели передать Украине еще и «Таурусы».
12: Потом решили передавать как бы лицензии. Я правильно понимаю?
13: Да. Не лицензии, это, конечно же. Эти ракеты производятся в Европе. На Украине только крупноузловая сборка и все. Поэтому нет у нас, к сожалению, потому что это значит эскалация, нет у нас никакого другого пути, кроме иранского. Если мы хотим выиграть эту войну, необходимо создать угрозы безопасности тем союзникам Украины, которые на своей территории производят оружие, атакующее нашу страну.
12: Вот сегодня был у нас эксперт из Крыма, Джаралла, и он сказал, что да, наверное, нужно переходить к атакам по атакам производств на территории Европы. НАТОвских стран.
13: Ну, кстати, да, дело в том, что лестница эскалации, это известно. Это же не значит, что все, мы решили переходить, подтягиваем большую красную кнопку, нажимаем, все, мира больше нет. Нет, это же не так делается. Вначале наносится разовый предупредительный удар по конкретному предприятию. Дальше смотрится реакция. Если реакция плохая, ну, значит, групповой удар. Потом расширяется география ударов. Потом применяется... Вернее, демонстрируется ядерное оружие. Тут же две опции. Можно испытания провести, а можно, например, в нейтральных водах около территории одной из стран НАТО взорвать маломощный ядерный заряд. Такие планы были у НАТО, у самой такие планы были. Значит, это 60-е годы после окончания Второго Берлинского кризиса. Это прямо отрабатывался план Берхон-Браво, отрабатывался военным комитетом НАТО, обсуждался активно. Ядерный удар малой мощности неподалеку от советских территориальных вод. Демонстрация намерений, если Советский Союз начнет брать Западный Берлин. И мы такое можем сделать. А потом, да, применение ядерного оружия точечное. У нас очень любят противники применения ядерного оружия, очень любят говорить, что это страшно ужасно, что нажал кнопку, страшный ядерный гриб 100500 мегатонн. Чего подобного. Ядерное оружие нестратегическое ядерное оружие, его еще тактически называют, это скальпель, инструмент хирурга. Потому что можно подобрать маломощный заряд, который за счет, тем не менее, чудовищной разрушительной силы решает задачу по уничтожению крупных инфраструктурных объектов. Ну а финальный аргумент в пользу ядерного оружия, извините, что я таким апологетом часто выступаю, это, простите, а если это сократит в 6-10 раз ваши потери на фронте, вы готовы применить тактическое ядерное оружие? Или готовы дальше жертвовать военнослужащими? Ну, тут такой аспект. И когда говорят, что в современной войне не имеет смысла его применять, там, разреженные боевые порядки, это смешно. По линии фронта никто не собирается его применять. Это же вам не Тоцкий полигон, 1954 год, когда Жуков проводил испытания ядерного оружия, как бомба может прорывать оборону. А нет, строго против военных инфраструктурных объектов. Как сделать так, чтобы украинская авиация никогда не летала? Четверть килотонны на каждый украинский военный аэродром. Все, и летать там никто не будет. Радиация больше 2 километров не пойдет вокруг. Все. Вот вам решение вопроса.
12: Но розы ветров никто не отменял.
13: Да, но там заряд маломощный. А потом, если он еще будет подземный...
12: Ну, то... вы же представляете, как это будет разнесено по миру? Понимаете, да?
13: Вообще представляю. Более того, половина мира еще аплодировать будет. Вот как классно врезали натовским прихвостнем. Давайте еще. Вот какая реакция? Я бы поставил на то, что реакция... Сколько будет негативной, столько и позитивной.
12: Мы так думали, главное... когда начинали спецоперацию, а вышло вон оно как.
13: А если бы мы начинали спецоперацию сразу как... с прицелом, что если Запад мешается, будет большая война, то оно, может, по-другому бы и вышло. Если бы ядерные испытания произошли за неделю до ввода войск на Украину, и сразу через неделю после того, как войска вышли под Киев, может быть, был бы другой результат. Если бы после поставок мая 2023 года Storm Shadow мы бы пригрозили, если поставки будут осуществлены ядерным ударом, может, был бы другой вариант. Как бы, ну, просто надо силу свою демонстрировать. Мы одна из самых сильных военных держав мира. Только две такие на планете есть по ядерному потенциалу. Мы сидим, мы не используем свой потенциал ровно никак. Предпочитая тратить ресурсы людей.
12: Нас слушают за рубежом. И вот минута у нас как раз остается. Как можно этот решить вопрос, ну, вот эту проблему, вероятной ядерной войны, ударов по европейским странам, по сути, да, без эскалации? Есть такой способ или нет?
13: Есть, конечно, но нет. Лестница, эскалация, значит, это длинная история. Там могут быть десятки ступеней. Первое, что надо сделать, чтобы поверили в серьезных твоих намерений. Испытания ядерного оружия проведите хотя бы для начала. Почему вот их не проводят? Это же не ядерный удар по стране НАТО, просто испытания на своей территории. Что вот удерживает? Для того, чтобы доказать тем, кто не очень верит в наши ядерные возможности, что действительно наши ядерные
12: оружия. Ну, трата денег лишняя, видимо, экономика.
13: А что, мы на СВО мало потратили? Там копейки сущие за 4 года с ГАКом, которые мы воюем на Украине. Уже испытания-то можно на новой земле провести. Хотя бы показать. Понимаете, что в западных элитах многие не верят, что у нас вообще есть работающее ядерное оружие.
12: Давайте перерыв сделаем. Алексей Пилько с нами. Что? Телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь.
10: Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама.
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 8-800-700-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Иван Панкин и Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Обязательно подпишитесь. Итак, продолжение нашего с вами, Алексей, разговора про ядерное оружие. НАТО приближает ядерное оружие к границам России. 6 безъядерных стран расширяют участие в миссиях Альянса. Литва и Финляндия снимают ограничения. Польша, Латвия и Эстония готовы принять ядерные носители. Норвегия подключает авиацию F-35. Речь идет в том числе о программе Nuclear Sharing, наверное, так называется. Американское ядерное оружие хранится на базах неядерных стран НАТО, а в случае конфликта могут применяться их авиации. Наиболее вероятным кандидатом считается Польша, где могут разместить бомбы Б-61. Россия заявила, что будет принимать военно-технические контрмеры против стран, размещающих ядерное оружие у ее границ. Алексей, вас не слышно.
13: Да. Иван, это делается не под американское ядерное оружие, а под французское. Американцам вообще не нужно ни в Финляндии, ни в Литве ядерное оружие размещать. Американское ядерное оружие уже размещено в Европе. Оно размещено в 4 европейских странах. Это Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия. Ну, еще и в Турции.
12: В Германии и французское тоже, я правильно понимаю, хранится?
13: Нет.
12: Я слышал про французское в Германии. Ну, ладно.
13: Я сейчас объясню, как это работает.
12: Пожалуйста.
13: Дело в том, что программа Nuclear Sharing действительно существует. Она давняя, еще времен Холодной войны. Она подразумевает, что американские ядерные боеприпасы могут использоваться в случае союзниками, в случае конфликта в Европе. Значит, что касается нынешней ситуации. Американцам нет никакого резона тащить свое ядерное оружие в Финляндию и Литву. Для чего? Чтобы Россия обычным вооружением все это уничтожила. Американцы разместили в Западной Европе свои склады ядерных вооружений, и прекрасно они там себя чувствуют. А вот французам есть резон, потому что Франция хочет создать общеевропейский ядерный зонтик. Она действует из какой логики? Что американцы от Европы разворачиваются. Американцы могут и не заступиться за союзников по НАТО, если начнется война с Россией в нынешних условиях. Поэтому, рассматривая эту ситуацию, очевидно, что только Франция из Европейского Союза, ну и Великобритания, и Франция, если брать НАТО, обладает ядерным оружием. Но оно у французов специфическое в том плане, что, во-первых, мало. У России, например, почти 5500 ядерных боеголовок, а у французов 300. Вот 300 против 5500. У нас только развернутых ядерных боеголовок 1300, там, по-моему, 50, их больше, посчитайте во сколько раз, чем у французов всего. Там 300 и 1350 развернутых, 5500 всего. Так вот. А французов все их ядерное оружие, ведь еще есть проблема носителей, мало иметь ядерные боеголовки, носители нужны. Все оно располагается на 4 атомных подводных лодках с баллистическими ракетами. И они размещают ядерное оружие на обычных тактических истребителях типа «Рафаль». И вот согласие таких стран, как Финляндия, Литва там, и других, пограничных с Россией, на размещение ядерного оружия, это фактически согласие на размещение временное французского ядерного оружия, то есть ракет с ядерными боеголовками, которые базируются на этих самых «Рафалях», на истребителях, обычных истребителях. То есть в чем задумка? Если будет угрожаемый период, в ту же Литву в ту же Польшу, в ту же Финляндию будут обычные французские тактические истребители переброшены, но со спецбоеприпасами. Они встанут там на аэродромах, если начнется война, они взлетят, нанесут удар по России. Вот на это расчет. Но, опять же, мне кажется, со стороны Макрона это блеф. Да, французский ядерный удар создаст нам чудовищные проблемы. Ну, а Франция после этого прекратит навсегда в истории существование. Мы просто ее застеклим. То есть, ну, все. Там несопоставимые ядерные потенциалы. 300 на 5 тысяч с половиной. Ну, куда они пошли мериться? 600 вместе с Англией против 5 с половиной тысяч. То есть, просто их уничтожим в каменный век. Поэтому это блеф. Франция хочет создать у союзников по НАТО впечатление, что она своим ядерным зонтиком может заместить американский. Нет, не может. И мы можем это доказать. Дай бог мы этот сценарий избежим, но я абсолютно убежден, что в случае нестратегического ядерного удара по любой неядерной стране НАТО никакого ядерного ответа по России не последует. Если гипотетически мы несем ядерный удар по русскому промышленному району, нестратегическими боеприпасами, без особого разлета радиации, никакого ядерного ответа по России не будет. Потому что обладатели европейского ядерного оружия, Франция и Великобритания, понимают, что если будет, то пролетит по ним. Они пожертвуют Германии, они хотят себя сохранить. И Соединенные Штаты в этот конфликт не впишутся, потому что ситуация сильно отличается от первой холодной войны, которая была тогда. Тогда основными соперниками были Советский Союз и Соединенные Штаты. И тогда, если США Союзу не отвечают, они просто проигрывают холодную войну и вообще всю войну, и все. А сейчас основные противники – это США и Китай. Если сейчас США отвечают России за ядерную атаку России по Европе, то Россия и США друг друга уничтожают, то с выигрыша – Китай. Поэтому американцы, держа в прицеле, что их главный противник – Китайская Народная Республика, не ответят по России ядерным оружием в ответ на ограниченную ядерную атаку России по европейским союзникам США. Как-нибудь ответит, но не ядерным оружием. Вот такие сейчас расклады. Это расклады теоретические. История, как вы знаете, все может легко подкорректировать. Лестница эскалации может пойти непредсказуемым образом. Гарантий в таких вопросах нет. Но чисто теоретически ситуация выглядит именно так.
12: Так к чему готовится Европа, я имею в виду натовская Европа, со всеми этими встречами в Анкаре, да, где саммит НАТО прошел, правда, такой экспресс-вариант, быстрый, двухдневный. Ну и далее уже встреча коалиции желающих, так называемая. Это страны, которые хотят, скажем так, участвовать в поддержке Украины. Соответственно, там вот как раз Макрон и сделал эти заявления по поводу передачи лицензий, существует она или нет, неважно совершенно. Так вот, в перспективе-то что?
13: Ну, мы будем иметь нынешний конфликт, пока цели сторон совершенно различны. Наступать никто не собирается. Интенсивность конфликта растет. Я полагаю, что вот на такой вот грани столкновения Россия и европейские союзники по НАТО будут балансировать. Дальше все зависит от того, какие действия предпринять противная сторона. Мы пока сознательно ограничиваем нашу военную активность исключительно Украиной. Но так долго продолжаться не может, потому что фактически европейские страны уже на свою территорию принесли украинскую военную промышленность, они открыли свое воздушное пространство для украинских дронов, атакующих Россию. Скоро с их территории полетит, если уже не полетели эти дроны, ситуация будет деградировать дальше. Мы должны показать союзникам Украины в Европе, что мы можем создать им риски в сфере безопасности, которые грозят серьезным ущербом им самим. Как только будут воздушную тревогу в Берлине объявлять и в Варшаве, очень быстро отрезвление придет, что не надо с Россией связываться, и что Украина того не стоит, что Украина входила на территорию, которая располагается нынешний украинский режим веками входил в состав России. Никакой угрозы безопасности Европы это не несло, если только Европа сама не двигалась в нашем направлении. То есть надо сделать так, чтобы союзники Украины сказали: «Бог с этой Украиной, самим бы нам выжить и сохранить какой-то относительный баланс сил в Европе». Я вообще не понимаю, зачем мы договариваемся с НАТО по Украине. Забыли про нее. Договариваемся по Восточной Европе и Скандинавии. По новой архитектуре европейской безопасности. Что Украина? Мы не должны учитывать их интересы на Украине. Это наше все. Эта территория нужна нам для обеспечения нашей безопасности. Нет, ну, значит, ограниченная ядерная война в Европе. Поздравляю вас. будет, может быть, после нее немножко лучше. Будет такая не демилитаризированная зона Дайльбы, а, скажем так, зона отчуждения Дайльбы. Мы на такое можем пойти. Наши интересы коренным образом задеты. Поэтому придется отвечать.
12: Вы же видите, что на фоне этого происходит. Вроде как мы совсем скоро будем допущены до международных олимпийских соревнований. Может быть, и ФИФА откроет свои двери, и футболисты тоже будут участвовать в международных соревнованиях, да, на уровне клубов, на уровне сборной. И это все на фоне происходит.
13: То есть... Да бог с ним, с фоном.
12: Алексей, не скажите, а вы уверены, что мы хотим сами-то эскалировать на фоне таких новостей?
13: Вопросы обеспечения безопасности политики имеет абсолютный приоритет перед любыми другими вопросами.
12: И это вы понимаете. Там, видите, я куда пальцем показываю?
13: Это все они прекрасно понимают, на самом деле. Просто пытаются как-то до последнего договориться. Потому что в политике главный фундаментальный вопрос – это безопасность. А потом все остальное – экономика, спорт, там, все. Вот главное – безопасность. Наша безопасность серьезно подорвана с ним фактом существования нынешнего режима на Украине. Он должен быть ликвидирован. Без этого мы не можем обеспечить свою безопасность. Если это удастся решить обычными вооружениями в рамках локализованного военного конфликта на Украине, это очень хорошо. Если это удастся решить только путем ограниченной ядерной войны в Европе, ну что ж, так тому и будет.
12: Угу. Ну, то есть, давайте так, в процентном соотношении, скорее война или скорее найдем какие-то точки соприкосновения и урегулирования в какой-то перспективе, будем надеяться, ближайшей. 40 секунд.
13: Я вам процентовку дам. Думаю, что 70%, что удастся без ядерной войны все урегулировать.
12: Ну и без ударов, 30, и без ударов по европейской части, я правильно понимаю?
13: А вот тут не уверен. Я думаю, что 50% я дал бы на то, что обычным вооружением Россия в ближайшие там года полтора атакует одно из европейских государств, которое работает в интересах Украины. Строго по военному объекту точечные удары какие-то будут нанесены. Шансы на это есть и немаленькие.
12: Спасибо. Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Обязательно подпишитесь. Иван Панкин в студии. Большой перерыв впереди, но скоро мы вернемся в эфир и продолжим.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
20: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль, охота.
21: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
22: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
21: Все подробности на сайте grillohota.rf.
22: «Мираторг».
23: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
24: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: Студия Ксения Фадеева. Здравствуйте.
0: В здании кадетской школы города Великие Луки идет завершающий этап капитального ремонта. В группе общеобразовательного учреждения ВКонтакте появились фотографии интерьера холла и кабинетов. Завершена отделка стен. На окна повешены жалюзи. Классы оборудованы новой мебелью. Улучшенные условия создадут комфортную атмосферу для учебы. Отдел МВД в Великих Луках приглашает сотрудников. Требуется младший инспектор-кинолог в Центр кинологической службы, а также помощник оперативного дежурного, помощник-следователь, дознаватель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, полицейский, полицейский водитель, полицейский кинолог, отдельные роты патрульно-постовой службы. В форуме классных руководителей Северо-Западного федерального округа в Пскове приняла участие учитель Великолукской школы номер 7 Ирина Михеева. Она не только познакомилась с опытом коллег, но и представила собственную практику взаимодействия классного руководителя с движением первых. В масштабном профессиональном событии приняли участие 200 педагогов по представителю от каждой области округа. Два дня были насыщены лекциями, полезными материалами, яркими мероприятиями от организаторов и обменом лучшими региональными практиками.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, юань 11.30.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК, телеграм-канал «Репортер Руденко». Подписывайтесь. Андрей, приветствую.
7: Доброе утро.
12: Давайте про сорванную очередную попытку нанести удар в тылу нашей страны. Вот российские спецслужбы как раз сорвали. Как сообщили в ФСБ, была предотвращена беспрецедентная серия диверсий на объектах военной инфраструктуры одного из ведущих предприятий ВПК и в отношении военных. Украина планировала атаковать и FPV-дронами военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Это снова, мы все помним операцию «Паутина». И, кстати говоря, вот пришла новость о том, что, сейчас я вам ее процитирую, рэпер Киев Стонер, скорее всего, да, внесен в перечень террористов-экстремистов на территории России, причастен как раз к организации теракта, который Украина планировала устроить уже в Подмосковье. Сам он только что выпустил видео, на котором отвергает свою причастность к планированию теракта в Подмосковье. Но вот, тем не менее, собственно, кучно пошло новости, я имею в виду, от ФСБ. Это в нашу пользу сообщение о том, что мы действительно научились бороться с этими самыми попытками терактов, или все-таки рано радоваться? Как думаете?
7: Иван, ну, первое, что я хочу сказать, мы не научились бороться, мы всегда умели это делать. Это показывало еще времена первой, второй чеченской кампании. Просто в такой большой стране, многонациональной, с такими огромными территориями, довольно-таки тяжело работать нашим службам. И давайте начнем с самого главного. Это с того, что западные спецслужбы, которые полностью контролируют службу безопасности Украины, недаром над основным зданием службы безопасности Украины с 2014 года висел флаг Украины, а рядом флаг Соединенных Штатов Америки. То есть они, не стесняясь, показали, что они служат не своей стране, а они служат Западу. Плюс в службе безопасности Украины практически каждое управление контролировали советники, так называемые, которые были присланы с Англии, из Соединенных Штатов Америки и так далее. Плюс ко всему, украинские спецслужбы полностью, полностью подпитываются развединформацией как спутниковой группировки, которой у них нет, имею в виду украинцев. А, соответственно, откуда они ее берут? Конечно же, они берут с французских спутников, с спутников Соединенных Штатов и так далее. И здесь уже точно понятно, что курируются эти операции и полностью подготавливаются с участием данных спецслужб. Поэтому, когда мы говорим, что это проводит Украина, здесь надо понимать, что нет, это не проводит Украина, это проводят западные спецслужбы, как и, по сути, вся война.

0: случаях. Вы сейчас сказали о неком рэпере, который участвовал в подготовке теракта. А давайте посмотрим, сколько у нас звезд, которые сбежали из нашей страны, и откуда они получали гранты. А на момент 2014 года в нашей стране действовало большое количество различных грантовских систем Запада, которые и выплачивали этим звездам, по сути, официально вербовали их для того, чтобы эти лидеры общественного мнения как раз и вводили повестку, которая выгодна им на территории нашей страны. И на сегодняшний день кто-то из этих людей затаился, кто-то сбежал, но здесь, конечно, стоит посмотреть, кто и откуда взял средства на свою раскрутку, на свое дальнейшее развитие. Все-таки шоу-бизнес – это огромный и довольно-таки затратный бизнес. И в соответствии с этим, без вливания огромных средств, звездой стать очень сложно. У нас существует такое понятие, что звездой можно стать через, только через постель, ну так, в кавычках, но по факту можно еще и западным гражданам, организациям, курируемым ЦРУ, МИ-5 и тому подобное, и дальше как бы существовать на их деньги, довольно-таки успешно развивая свою карьеру. Что касается предотвращения такого крупного теракта, это, конечно, своего рода победа и провал западных спецслужб. Но здесь, я вас уверяю, наши спецслужбы ежедневно прикрывают ячейки, ежедневно раскрывают менее, конечно, большие, но не менее неприятные различные гадостные деяния со стороны людей, которые служат за доллар, а кто-то, может быть, по своему сочувствию. У западных спецслужб есть такое понятие. Они делят вербованных людей на три категории. Первая категория – это психи. Западные спецслужбы пытаются всеми путями получить различные базы данных психически больных людей для того, чтобы потом вести вербовку под удаленно этих людей, накручивая. Потом есть сочувствующие. Это те, кто поддерживают их якобы борьбу так называемую, и те, кто за деньги. И вот они как раз и двигаются по этим направлениям. И, конечно же, мы не будем забывать про контингент, который привлекался по уголовным ответственностям. Эти базы тоже они пытаются перекупать или же взламывать компьютеры ответственных служб и вытаскивать эти базы, и потом вербовать людей. Идет война сложная. Лучше у нас получается на земле, тем больше будут пытаться у нас внутри в стране обстановку. А им глубоко привычный способ – это как раз террористические акты, убийство мирных жителей, нанесение различных ударов по инфраструктуре и так далее. Это не ново. Так они поступают в различных странах мира, куда пытаются своими слявыми руками дотянуться, чтобы забрать ресурсы и одурачить население.
1: Как опытный военкор, какие-то, может, рекомендации тем слушателям, которые сегодня слушают наш эфир, по поводу как раз предотвращения? Какие советы можете дать? На что обращать внимание и как, собственно, реагировать?
0: Вы знаете, очень часто западные спецслужбы или их представители, когда выходят на наших людей, они представляются как раз нашими спецслужбами. И вербуют людей под лозунгом, что они служат нашей стране. Ребята, никогда наши специалисты не будут вас вербовать по интернету, по телефону. Никогда. Это первое. Второе, конечно же, наши жители нашей большой страны должны понимать, что когда вы сдаете в аренду гаражи, когда вы сдаете в аренду собственную квартиру, вы должны четко понимать, кому вы отдаете свое имущество.
1: И сдавайте официально, конечно же.
0: Конечно. Вы должны проверить паспорта, вы должны заключить официальный договор, потому что на сегодняшний день как раз эти теракты готовятся в гаражах, съемных квартир и так далее. Там идет сборка беспилотных летательных аппаратов, взрывных устройств. И если вы будете под черным флагом делать данные сделки,

0: то не дай бог, конечно, но вы можете потом пойти вместе со всеми, как соучастники данного преступления, потому что потом очень сложно будет разобраться, это ваши подельники или вы просто сдали квартиру. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны. И, конечно же, будьте наблюдательны. Наблюдательны за подозрительными личностями и различными элементами, которые, ну, совсем выглядят нам недружелюбными.
1: Вот на какие советы хотел бы дать. На самом деле, Андрей, я бы вас даже немного поправил. Скорее надо обращать внимание, больше внимания обращать на тех, кто подозрений не вызывает, как раз-таки.
0: Ну, мы не будем, как бы, внедрять такой психоз общий.
1: Чем меньше подозрений, должно вас вызывать подозрение. Слишком какой-то хороший человек.
0: Надо на него обратить. На самом деле, наши люди должны понимать, что идет война. Идет тяжелая война. И враг будет использовать против нас все возможные методы. Поверьте, для них не имеет разницы убийство ребенка или убийство военного. Чем больше жертв и чем сильнее это ударит по внутреннему строю нашей страны, тем лучше для них. Поэтому, ребята, надо быть осторожнее, надо быть внимательнее и, конечно же, надо помогать нашим ребятам на фронте. Потому что чем быстрее мы победим, тем быстрее этот ужас закончится для всех. Это надо понимать.
1: Кстати говоря, вот что касается и детей, должны помнить как раз тот эпизод в Красногорске, кажется, в Подмосковном он случился, когда маленький ребенок что-то подобрал, кажется, какие-то деньги, да?
0: И, да, да, это был не единичный случай.
1: Закамуфлированное взрывное устройство было как раз в этой пачке денег. Ему оторвало руку, там, ну, это надо сейчас поднимать эту информацию какое-то время назад. Так что да, в общем-то, тот полностью согласен с Андреем Руденко. Да, Иван, 30 секунд, пожалуйста.
0: В 2018 году вместе с спецслужбами мы делали выемку, мы фиксировали эту выемку, и тогда был найден снеговик из фарфора, который был полностью начинен болтами и взрывным устройством. Вот этот снеговик должен был взорваться возле елки в одном из городов. Вы должны понимать, насколько эти люди безбожники.
1: Спасибо, Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК. Благодарим за выход.
2: На происходящее вокруг. Реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал «Варсобин». Володя, приветствую тебя.
7: Доброе утро.
1: Слушай, сейчас зашел в телеграм-канал «Опросы и замеры», и там вот какой опрос как раз. За 20 лет, как выясняется, и меня это очень удивило, межличностное доверие в России значительно выросло. Ну, не во всем. Россиянам предложили представить несколько ситуаций. Первое. Представьте себе, что днем на людной улице вы подскользнулись и сломали ногу. Как вы думаете, как отреагируют прохожие? Сейчас 78% говорят, что почти сразу же кто-нибудь подойдет и предложит помощь. Только 17% выбрали вариант «можно пролежать на улице час или два, пока кто-нибудь обратит внимание». Когда тот же вопрос задавался в 2006 году, 53% рассчитывали, что кто-то сразу подойдет. Но 41% говорили, что можно пролежать со сломанной ногой пару часов и не подойдет никто. Вторую ситуацию чуть позже. Вообще, я-то думал, что у нас как раз высокий уровень недоверия друг к другу, и он был еще до начала СВО. А после начала СВО, в связи со всеми этими мошенниками украинскими и прочим, он еще поднялся до небес. Ну вот, что касается межличностного доверия, что скажешь?
7: Я думаю, что ты живешь не там условно воспоминания пятилетней давности, когда вроде бы казалось, что мы друг другу не доверяем, а скорее вот начало там конца 90-х, может быть, начало нулевых годов, когда это действительно было так, и, в общем-то, это было вообще понятно, что если многие жалуются, что если кто-то упадет и никто не подойдет, это я до сих пор помню эти такие тяжелые разговоры о нашей беспомощности социальной. Но я думаю, что сейчас люди смягчились, люди со временем становятся все мягче, как ни странно, что в нашем жестком мире люди становятся более эмпатичны. И я это связываю все-таки с развитием соцсетей, с развитием интернета. Потому что мы каждый день входим в какую-то общность, мы входим в какой-то коллектив. Мы, кстати, и это там, это только кажется, что мы сидим в коробках квартир и не знаем соседей. Это до сих пор так. Но мы каждый день входим в большую гигантскую коммунальную квартиру, которая называется чаты, соцсети. И мы там, кстати, общаемся каждый день и, возможно, даже помогаем. И, кстати, помощь соцсетей, она очень развивается активно. Люди жертвуют деньги, люди сбрасываются, люди помогают советам. И это ежедневно, ежеминутно. И это воспитывает людей. И если в офлайне кто-то упал на дорогу или кому-то нужна помощь, люди, именно исходя из своей вот этого опыта, интернет-опыта, подойдут и помогут в офлайне. Им даже, кстати, интересно это сделать в офлайне, а не в онлайне, потому что это личное участие, это вот можно увидеть глаза человека, которому ты помог, это здорово. Вообще говоря, ты очень хорошую тему понял, потому что в наше жесткое, казалось бы, время насилия, когда каждый день нас кормят новостями о том, как все плохо и проливается кровь, вот это смягчение людей действительно происходит.
1: И раз уж ты заговорил про соцсети, давай про соцсети для детей поговорим. Потому что Россия, ну, как сообщается, пока это источник не очень убедительный, депутат Свинцов из соответствующего комитета по IT, но я так понимаю, что Россия в 27-28 годах действительно введет ограничения для детей в соцсетях. Там разные пока варианты, до 14 лет точно, а потом с разрешения родителей, но пока не точно все-таки. Что касается Евросоюза, там в ЕС готовят ограничения соцсетей для детей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соцсети наносят детям огромный вред, вызывают привыкание и мучения даже. Представляешь себе, в Австралии вводили ограничения. В общем, это уже мировая практика. Вот такие дела. Ты как на это смотришь? У тебя вот двое детей.
7: Не согласен я с Да, трое.
1: Трое
7: согласен
1: даже?
7: Трое?
1: Это включая тебя или трое детей?
7: Согласен я с этим. Почему? Я теперь сейчас тебя не понял. У меня трое детей. Для меня эта история как бы странно, что ты...
1: Я как-то пропустил, извини, я думал двое. Ну ладно, аж трое, обалдеть.
7: Знаешь об этом. Значит, я хочу сказать, у меня моему младшему Да, моему младшему 10 лет, и он как раз подходит под вот эти ограничения возможные. Я скажу, что вообще нет такого вопроса, чтобы запретить соцсети для детей. Только вопрос, а какими будут соцсети, если взрослые решат их запретить? Соцсети останутся, только или они перейдут в... Помните, как в 90-е, 80-е соцсети? Это подъезды, это дворы, это там, где дети собираются совершенно неподконтрольно и обменятся самым ужасным опытом. А если взрослые хотят контролировать, отменять соцсети – это удивительная глупость. Потому что это единственное место, где взрослые могут контролировать, что делают дети в соцсетях, если, по крайней мере, общаются, как общаются друг с другом. А вы знаете, сколько куча игрушек сейчас онлайн, где дети переговариваются между собой и ведут чаты, это, по сути, тоже соцсети. И взрослые не смогут наш интернет-век что-то отменить или что-то запретить. Просто они по-дурацки уберут возможность сделать для детей соцсети более респектабельными, более безопасными. Вот. Поэтому вот любой оперативник, кстати говоря, знает, что... Очень глупо рушить какую-то, может быть, очень неприглядную сеть по чему-то либо плохому распространению сразу, потому что ты теряешь контроль над ней. Вот. И я, может быть, такую аллегорию не очень такую приятную сделал, там, распространение каких-то плохих там веществ или что-то в этом роде. Но для детей вот соцсети, их заменить тупо нельзя, иначе дети... Каким образом они будут общаться? Если вы хотите их выгнать на улицу снова, чтобы они в офлайн, я вам скажу, что это приведет к не очень хорошим результатам. Детская преступность в этом случае вырастет. И еще раз, между прочим, детская преступность сейчас снижается и, вообще говоря, находится
1: не во всех регионах, не во всех регионах.
7: На низком уровне именно благодаря интернету. Дети сидят дома и не занимаются тем, что мы с тобой занимались, наши ровесники занимались во дворах, благодаря именно интернету. Вот, мне кажется, благодарить надо соцсети, благодарить надо, что они, по крайней мере, обеспечивают социализацию, интернет-социализацию, дают возможность общаться детям без вот этих дворовых историй, которые проходили мы.
1: Я тебе вначале озвучил знаменитую шутку: у нас в семье трое детей, я, жена и наш ребенок. Да, а ты не уловил. Ну ладно, на самом деле просто нужно наладить связь тебе, чтобы у тебя она была отличная, и тогда ты будешь понимать в том числе и плохой юмор правильно. Смотри, не так давно председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 14 до 12 лет. Но это вопрос сразу же, да, ты понял.
7: Ну, возможно, Бастрыкину будет радостно видеть в тюрьме 12-летних детей. И он, видимо, поставит себе галочку и пойдет дальше, думая, что таким образом проблемы решены. А я скажу вам, а какой в этом смысл? Это напугает кого? То есть детишки не читают уголовный кодекс. Они просто делают глупости какие-нибудь. А потом взрослые или дают им шанс исправиться, или не дают. Внимание, вопрос. Если ребенка посадить в 12 лет, взрослые дадут ему шанс исправиться? Ответ – нет. Потому что тюрьма его воспитает. Он пройдет именно в те нежнейшие годы, 12, 13, 14 лет, когда он впитывает информацию, и который вот, он учится глядеть на мир в подростковом возрасте, пройдет в тюрьме. Кем он выйдет? Он выйдет вором в законе наверняка через 5-6 лет, потому что оказаться в тюрьме в 12 лет для вот этих ужасных ребят является чуть ли не доблестью. Ну и что хочет добиться Бастрыкин, я не понимаю. Снизить таким образом детскую преступность? Таким образом он поднимет преступность в 18-19 лет, когда эти ребята выйдут из тюрьмы. В общем, по крайней мере, я не вижу никаких плюсов из этой инициативы.
1: Вот критиковать всякий гораст, в том числе Варсобин. Ваше предложение. Как бороться с подростковой преступностью?
7: Все мои предложения чаще всего, вот в ответ этих инициатив, они скучные. И вот, условно говоря, да, надо улучшать образование, нужно вводить психологов в школу, нужно заниматься кропотливой ежегодной работой, нужно профилактику по месту пребывания трудных подростков. Это все уже идет, и все это известно. Но бывает, что людям становится скучно, они хотят сразу, мгновенно что-то предложить, чтобы оказаться в центре внимания. И этим пользуются наши прекрасные депутаты и политики. Им главное это прокукарекать, что-то вот высказать эдакое, чтобы их заметили. Но это к реальности, к тому, чтобы это к чему-то поможет, обычно не приводит. Мы просто об этом говорим в эфире, и фамилия человека, который предложит, звенит, гремит, чешет его самолюбие.
8: А ты как думаешь, в принципе, вот с Бастрыкиным многие согласны на политическом уровне, в первую очередь? 30 секунд, коротко. Ну, ты со многими общаешься,
7: сейчас у нас
8: высокими чинами.
7: Тренд на усиление, расстреливать, тренд наказывать, тренд вдарить. Вот это сейчас действительно популярно. И если бы это не было популярно, таких предложений бы не звучали. Это спрос порождает предложение. Поэтому, да, увы, это так.
8: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал «Варсобин». Подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Все будет хорошо.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин об активной работе по стабилизации рынка нефтепродуктов.
10: Было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это на самом деле огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки и требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: О терроризме.
11: Дроны, которыми Киев хотел ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье, несли взрывчатку массой 4 килограмма. Это сообщает Центр общественных связей ФСБ. Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной службой безопасности Украины удара дронами по стратегическому оборонному предприятию Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию. Грузы разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. Как утверждают ФСБ, к организации теракта причастен Альберто Васильев, известный как украинский рэпер и блогер «Киев Стонер». Минтранс предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками на гражданский флот в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота, капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. В сообщении говорится, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.
2: Об ограничениях.
11: В Евросоюзе всем детям до 13 лет пользоваться соцсетями можно будет только ограниченное время. Такие правила введут сразу во всех 27 странах ЕС. Еврокомиссия представит законопроект в сентябре после каникул. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала усилить защиту детей в интернете. По данным исследования, подростки проводят перед экранами от 4 до 6 часов в день. Почти 60% детей младшего возраста сталкивались с эмоциональными или психосоциальными проблемами из-за интернета. Фон дер Ляйен также заявила, что ответственность за безопасность онлайн-платформ должны нести именно технологические компании, а не родители или сами дети.
2: О финансах.
11: Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей моделей искусственного интеллекта. Состояние Лян Вэньфэна увеличилось почти в два раза до 36 миллиардов долларов после последнего этапа привлечения средств. Он значительно опередил по активам Грега Брокмана из компании OpenAI, у того 25,5 миллиардов долларов. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: А сейчас риторический вопрос, не требующий ответа. Представь себе, что ты Дмитрий Делинский, ты бешеная собака, тебе 7 верст, не крюк, жена твоя та еще бешеная собака, дочь твоя тоже и собака на заднем сиденье вообще уже. Короче,
13: тоже собака.
12: Вся эта толпа едет из Питера в Минск через Псковскую область, едет на машине с номером, который начинается с цифры 3. Я тут подсчитал, от моего дома до первой заправки на территории Беларуси 570 километров. Бака по трассе без пробок хватает километров на 600. И вот теперь я выстраиваю тактический план, исходя из того, что сегодня, 14 июля, в Псковской области мне не продадут ни капли бензина. У вас номера неправильные, завтра приезжайте. Ну вот, собственно, риторический вопрос. Я путешественник, и я в этой схеме, которая распространится сейчас по всей стране, я кто? Я пятая нога у той бешеной собаки, я блохан за гривки. Дом сиди, куда попёрся?
13: Секундочку, Дим, я что-то не понял. Ты говоришь, что тебе до Беларуси 570 километров.
12: Угу.
13: Бака по трассе хватает на 600.
12: Угу.
13: Ну так возьми с собой 20-литровую канистру, тебе хватит до Беларуси.
12: Для того, чтобы взять с собой 20-литровую канистру, мне нужно найти автоматическую заправку, на которой, даст бог, не будет специального человека, который следит за тем, чтобы я не заливал в канистру.
13: Но это решение в Петербурге ты можешь как-то осуществить.
12: Типа, да, вот и именно поэтому я выстраиваю тактические планы и предупреждаю всех на всякий случай. Вслед за Орловской областью вот эту систему чет-нечет ввели еще 5 регионов. Мордовия, Нижегородская область, Астраханская, Липецкая и Псковская. Причем там кто в лес, кто по дрова. Где-то учитывают первую цифру в номере, а где-то последнюю. И все это дополнительный фактор, который теперь нужно учитывать при планировании путешествий. Здрасте всем.
13: Здрасте.
12: Кирилл Манжулов.
13: Дима Делинский.
12: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
13: Привет, Игорь.
14: Доброе утро.
2: Пробуксовка дня.
12: Ну и, кстати, еще вот вдогонку. Бензин и дизель на Алтае теперь продают только по предъявлению свидетельства о регистрации транспортного средства. На заправках операторы вносят циферки из СТСа в базу, и в течение суток, если ты превысил лимит, там, условно, 30 литров, да, тебе не продадут вообще ничего. Вот в таком мире мы живем. Ладно, давайте попробуем смириться с этой реальностью. Значит, мы ждем, как решение правительства по налаживанию импорта бензин в нашу страну повлияет на ситуацию. А пока 2608 километров без дозаправки, без подзарядки. Как вам такой результат?
13: Новый гибрид Джили.
12: Угу. Называется А7ЕМ. Книга рекордов Гиннесса. Он проехал 2608 километров 360 метров на одном баке. Клево же.
13: Ну, красота.
14: Да, это то, о чем теперь мечтает каждый российский автовладелец. Потому что проблема есть особенно с теми, кто собирается в путешествие. Особенно к тем, кто собирается путешествовать на машине на юг. Потому что традиционно у нас по трассе М4 Дон основной поток был. У нас в августе всегда на трассе Дон регистрировались рекорды. Так, типа того, что 110 тысяч автомобилей в сутки. 120 до 140 тысяч автомобилей в сутки доходили. А теперь до меня доходят сведения, например, что бензин на трассе Дон, как минимум в двух областях, на заправках практически отсутствует. Я имею в виду Воронежскую и Ростовскую область. По ночам заправки закрывают вообще. Открывают днем и, в общем, как-то очень с большими перерывами. Но говорят, что сложно отправиться сейчас в отпуск, на чем бы то ни было, я имею в виду на автомобиле. Если у тебя не гибрид, вот этот А5-7-15-48, что-то так, которого хватит, чтобы доехать до Сочи, а вернуться обратно. Так что, в принципе, путешествие становится сложной вещью, особенно учитывая, что многие регионы как бы закрываются. Где-то требуется прописку местную и преимущество, у кого здесь регистрация. Где-то вводит вот эта зависимость от цифр в номере, непонятно от каких. Я думаю, что вот в этом сезоне автопутешествие становится лютой проблемой.
13: Да и уже тем более, стали.
14: Тем более, что нельзя бак залить полностью и канистру взять с собой. Потому что в бак, тебе говорят, нет, 20 литров или максимум 30 литров. Хотя я вам могу сказать следующее. Поскольку я езжу много по Москве и Подмосковью, появилось достаточно много коммерческих заправок, на которых вообще нет очередей.
13: Ну и цена соответствующая. Ну, 95 за 95.
14: Да, примерно. Ну, я видел 85, допустим, при том, что на обычной заправке, там, сетевой, там, пока еще 70, а где-то 65. Но он, бензин есть, только подороже. То есть, в общем, надо ориентироваться. Дим, если ты действительно поедешь в Белоруссию, в Ленинградской области, найди такую заправку, залей полный бак еще раз до конца и шуруй. При таких заправках, как правило, нету лимитов 20 литров.
12: Я понимаю. Прикол заключается в том, что в окрестностях моего дома есть несколько контейнерных заправок. Они все жили за счет Кирижского НПЗ, прямые поставки, бла-бла-бла, и там на 2-3 рубля литр 95-го стоил дешевле. Сейчас они все закрыты. По понятным причинам.
13: Ну, тебе ж не они говорят. Тебе говорят о тех, которые открыты, а литр бензина стоит на 10 рублей дороже, чем...
12: Угу. А, кстати, вот интересно, эти заправки, они есть на картах, допустим, Яндекса, Сбера, Тинькова, кто у нас еще, какие банки прикрутили к своим сервисам карту заправочную?
13: Еще вот. 2GIS, как я помню, прикрутил что-то. Ага. Но там все было связано с их коммерческим интересом. Но если у них есть договоры с этими заправками, где можно заправляться, не выходя из машины, помнишь, такая была опция?
12: Да-да-да.
13: Вот, видимо, в этом случае эти заправки что-то сообщают. А если у них нет какого-то договора. А,
12: по кассовым чекам. Допустим, банки, они отслеживают по кассовым чекам.
13: Есть такие приложения, которые, что называется, народные, где люди просто скидывают информацию, она время от времени обновляется. Тоже рабочий инструмент.
12: Время от времени, это ключевое слово. Там есть приписочка такая, значит, уровень доверия низкий. Mm. Ну, просто потому что никто давным-давно не заезжал в это место, ну, там, в течение 2-3 часов, в течение суток не заезжал в это место.
13: И не проверил.
12: Поэтому уровень доверия к тому, есть там бензин, к информации о том, есть бензин или нет, не уровень доверия низкий. Ладно, по поводу этого самого гибрида. Я тут посмотрел, сколько эта штука стоит. Вот этот, как его, господи, Galaxy, Geely Galaxy A7EM, он прямо сейчас продается. Mm-hmm. Его можно притащить в Россию. На китайском рынке эта штука стоит в пересчете на наши деньги 1 339 200 рублей.
13: Недорого.
14: Слушай, я пойду стреляться.
12: Во сколько эта штука обойдется, если тащить ее из-за границы?
13: Ну, я думаю, в два раза дороже.
14: В три.
13: В три, да?
12: Да, там электромотор 235 лошадиных сил.
13: А там же как подсчет идет по какой-то другой формуле.
12: Вот я не вижу...
14: В общем, там в любом случае любой китайский автомобиль, приехавший оттуда, стоит в среднем 2.5 раза дороже, чем там.
13: В 2.5. То есть 3 миллиона это будет стоить. Угу.
12: Ближе к 4. Да. С учетом доставки, со всеми делами.
13: Ну, слушай, кровью. При нынешних временах, какой там у него рекорд пробега?
12: 2608 километров.
13: Ну, так это все, это вот дорога из Петербурга до куда-нибудь до Югов.
12: В Геленджик можно доехать?
13: Да.
14: Ну, нужно ли?
13: Нет, не нужно.
12: Так, давайте верить в лучшее. Тем временем в России, это к вопросу о вере в лучшее, значит, в продаже появились Весты и Ауры с климат-контролем.
14: Ну, круто.
13: Ну, шикарно.
14: Слушайте, ну, давно шли разговоры о том, что кондиционер штатный, который установлен в этих автомобилях, на сегодняшний день это устаревшая опция, надо что-то покруче. Ну, прикрутили климат-контроль, ну, замечательно, спасибо большое, скажем, потому что, конечно, вот я вам рассказывал много раз, что у меня есть Веста служебная, и там кондиционер, он хороший, эффективный, но не очень понимаешь, как его, на какую температуру выставить в салоне. А теперь вот, если появится в следующее поколение машин уже с градусником, там такое. Это удобнее гораздо.
12: А напомните мне, пожалуйста, как работает этот самый климат-контроль? Чем отличается кондей от климата?
13: Ну, ты смотри, когда ты включаешь климат-контроль, он сам будет регулировать ту температуру, которую ты выставил в салоне. Ты, предположим, поставил, хочешь, чтобы было плюс 21. Соответственно, он будет постоянно поддерживать плюс 21 у тебя. Увеличивая силу вентиляции, уменьшая, если у тебя похолодает в салоне, то он уменьшит, соответственно,
14: поток. То есть ты открыл дверь, пассажир вышел, там температура изменилась, климат-контроль это почувствовал.
13: Он усилит надув, да. Чтобы...
12: Семен Семенович, датчик температуры в салоне?
13: Да, именно так. То есть не просто ты выставил 21 градус, у тебя дует оттуда плюс 21, вне зависимости от того, какая у тебя температура в салоне. Он будет регулировать, чтобы у тебя температура в салоне была плюс 21. Не то, что выдувает климат-контроль из своих недр, а то, что у тебя в салоне действительно какая температура присутствует.
12: Понятно. У меня относительно жирный фокус для 2010 года. У него есть климат-контроль, причем двухзонный. Вот. И там была кнопочка такая, значит, называется авто.
13: Вот, это включение климат-контроля. Контроля.
12: Я ее никогда не нажимал.
14: Ну и зря. Когда заходишь в автомобиль, температура, допустим, за бортом тебя не устраивает, быстро ж надо набрать нужную, включаешь авто.
12: Ладно. Кроме вот этой свистелки, в этих самых новых Вестах и Аурах еще телематическая система Lada Connect Start. Ну, короче, это штуковина, с помощью мобильного телефона ты можешь посмотреть температуру воздуха в салоне, значит, запущен двигатель, не запущен, там что-то еще, какие-то опции, я вот, честно говоря, не понимаю.
14: Слушайте, хорошая вещь, давно предлагали, первые на нашем рынке начали предлагать еще лет 10 назад корейцы, а потом все остальные. У нас такая система на Ладах была, но отвалилась в 22-м году, а теперь вот возобновили. Очень удобная штука. Ты можешь запустить с телефона, там, посмотреть, сколько бензина в баке. Слушайте, ну, это такая приятная дополнительная опция. Вот у меня такая была в моем замечательном французском автомобиле, но с уходом французской компании, увы, все это умерло.
12: Ладно, так или иначе, АвтоВАЗ, продукция АвтоВАЗа становится все более или более похожа на современный автомобиль. Вот. Но мы оглядываемся на гибриды и ждем, собственно, появления на российском рынке Geely Galaxy A7EM, который способен на одном баке проехать 2600 километров.
13: Красотища.
12: Мам, дорогая.
14: Ну, это в идеальных условиях, знаете, такой сферический конь.
12: Это не сферический конь в вакууме. Я смотрю, значит, сообщение пресс-службы. Они гоняли эту машину через горные дороги, тоннели, участки с интенсивным движением, затяжные подъемы, то есть реальные условия эксплуатации.
13: Игорь, даже если эта цифра будет уменьшена, там, я не знаю, на треть, это все равно прекрасно.
14: Это все равно шикарно. Я с вами абсолютно согласен. Потому что те гибриды, которые продаются у нас, они хорошие, но, как правило, запас хода на полном баке и заряженной батареи 1000 километров. Ну, у кого-то пишут 1100, но не более. А тут такой рывок вперед, замечательно.
12: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
13: Спасибо, Игорь.
12: Хорошего дня.
14: Всем хорошей дороги и берегите себя.
12: А мы вернемся буквально через пару минут.
13: В следующей четверти часа к нам присоединятся рыбаки-автолюбители Алексей Кузнецов и Олег Квициния. Поговорим о том, куда можно забраться в поисках приключений на рамном внедорожнике KGM Rexton.
15: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
16: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Рекламно-информационная программа.
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: В какой-то момент жизни ты вдруг ловишь себя на том, что звонишь лучшему другу в пятницу вечером не для того, чтобы позвать его тусить в центр города, потому что ты уже взрослый. И вся эта суета, это все мимо кассы. У тебя есть другой план. План встать затемно, загрузить снарягу в багажник, подхватить другана и встретить новый день там, где птиц поют, там, где рыба плещется, там, где ветер в ветках запутался и запах нагретых сосен. Пафосно, да? Для того, чтобы разбавить этот пафос, у нас в студии автоэксперт, журналист Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
20: Приветствую, Дмитрий.
12: И штурман, мастер рыболовного спорта Олег Вицини. Олег, доброе утро.
21: Доброе утро, доброе.
15: Дорожные истории.
12: Значит так, поскольку Олег Квициня мастер рыболовного спорта, а еще и штурман, ну, судя по тому, как складывается вся эта картина, завел Алексея Кузнецова в дебри на рыбалку. И вот давайте попробуем для начала разобраться в базовых ценностях рыбалки. Я правильно понимаю, я вот не рыбак, я турнепс, извините. Рыбалка – это не для того, чтобы привезти домой рыбу.
21: Это и не для этого, хотя это не исключается. И не для того, чтобы там праздно провести время, потом вспоминая события с большим трудом. Единение с природой, как вы правильно, Дмитрий, сказали, это база. А есть еще азарт охоты, ну, в кавычках, естественно, за каким-нибудь крупным трофеем. Ну и общение людское, поездка сама по себе. А в нашем случае с Лехой там география менялась за бортом с такой скоростью, что мы от этого путешествия получили не X2, а X10 впечатлений. Поездка была реально запоминающейся, и поэтому сегодня мы о ней и говорим, наверное.
12: Ехали куда?
21: Так, у нас был план, мы его придерживались. Волгоградская область. Я так называю северный район Волгограда, хотя меня знатоки поправят. Почему я так говорю северный? Потому что как только мы по московской трассе, двигаясь от Москвы в Волгоград, въезжаем в Волгоградскую область, у нас начинаются поселки, и тот, который нас интересовал, это поселок Иловля. Там протекает река Дон, о которой я вот могу сказать честно, мне стыдно, узнал почему-то лет в 39, а мне сейчас 41. То есть я всегда думал, что Волгоградская область – это Волга большая, это Ахтуба, это стык Волгоградской с Астраханской области, и там вообще других рек нет. Ну и, в общем, открыл для себя много всего интересного, и эта река, и эти пейзажи, они сейчас у меня номер один в моем рейтинге. Если бы я куда бы и поехал, или пригласил друзей, или вас, это была бы Волгоградская область, но именно Дон.
20: Угу. Началось, Дмитрий, все с того, что мы поехали в Подмосковье. Он мне показал какую-то лужу, сказал, что рыбы здесь нет. После этого выяснилось, что мы просто проверяли проходимость нашего автомобиля. Автомобиль-то выдержал, но был грязным, мы были все грязные, слава богу, не полезли дальше. А потом он сказал, я знаю еще одно место. Мы уехали, приехали в горы, начали подниматься в горы, очень классные, красивые, меловые горы. Мы посмотрели, сделали фотографии, но опять не было рыбалки. Потом мы доехали до берега Дона, где уже он сказал, здесь мы будем ловить, но в следующий раз. И вот уже четвертая точка, это была рыбалка, погода, кстати говоря, испортилась. Поэтому да, я как автоэксперт запомнил эту поездку, но не рыбалку.
12: Понятно. Простите, на чем ехали?
20: Мы ехали на KGM Rexton. Это на сегодняшний день самый большой флагманский кроссовер у компании KGM. Рамный внедорожник. Ну, все, что нужно, собственно, как раз для рыбалки. Большой багажник, подключаемый полный привод, коробка автоматическая, не робот, ну, то есть классический автомат. Двигатель мощный достаточно, то есть там 2 литра, 225 лошадиных сил. Можно прицеп зацепить. А нам это не пригодилось, мы в багажник все упихнули. И совершенно комфортно, двумя машинами, полным составом, со съемочной группой, с рыбаками, с оснасткой всей добрались. Порядка 900 километров у нас нас в итоге получилось в одну сторону где-то. Ну и там, естественно, какие-то эксперименты, так как мне нечего было ловить, я ловил, что можно было бы сделать с автомобилем. Это проходимые моменты, то есть свесы, вывесы, работа полного привода, работа подвески, даже эксперименты с расходом топлива устроили.
12: Это очень актуальный вопрос по нынешним временам.
20: Ой, да.
12: Сколько жрет по трассе, сколько жрет на бездорожье?
20: Ну, смотрите, Дмитрий, по трассе, когда мы ехали, еще не было актуального вопроса, поэтому мы нажимали на газ и тратили топливо, могли себе позволить, так сказать. И на трассе он показывал в районе 12,5-13. У меня, у Олега, он ехал помассивнее, я так понимаю, может быть, но просто веса больше.
21: Машина была груженная полностью, но я вот помню, отпечаталось в сознании 13,8, по-моему.
12: Так, погодите, это рамник, это полный привод. Сколько эта штука весит?
20: 2,8 в снаряженном, ну, практически 3 тонны веса. То есть, соответственно, когда мы все загрузили, там порядка 3 тонн было, поэтому у Олега и получилось 13 с лишним. Но подъезжая к базе, когда мы все перегрузили, у меня был эксперимент, я ехал накатиком аккуратненько, был практически разгружен один в машине, то есть мы максимально снизили нагрузку на автомобиль. Я получил бортовые данные 8 литров на сотню, 8,0.
12: Слушайте, ну, детский сад какой-то.
21: Это Алексей скучал, у него было время на эксперименты, потому что до рыбалки еще надо было ехать и ехать.
20: На сегодняшний день для большого рамного внедорожника это классика уже, ну, то есть как бы меньше вы не получите, с учетом, что он бензиновый. Либо надо брать дизель, ну, сейчас, кстати, да, дизель, наверное, был бы актуальный. Надо попросить KGM рассмотреть вариант установки дизельных двигателей на автомобиль.
12: Так, ключевой вопрос. Насколько далеко вам пришлось бежать до ближайшего тракториста?
21: Давайте два шага назад. Так как Алексей уже вскрыл все карты, да, и мы ехали действительно на съемку прекрасного, как я считаю, получился у нас прекраснейший сюжет, в котором моя задача как эксперта по рыбной ловле была очень простая. И так как я дорожу своей репутацией, я ее выполнил на 100%, мне сказали: Олег, надо протестировать машину, но тебя же смотрят рыболовы, они тебе доверяют, а это действительно так, я не могу рисковать своей репутацией и их подводить. Поэтому я эту машину прокатил абсолютно везде, где может оказаться машина любого автолюбителя, рыболова тире. Мы проехали, и тут я прям, ну, готов аплодировать Алексею. Мы с ним поехали на подмосковную реку, а Подмосковье и весна – это, как правило, жесточайшая распутица, в которой мы попали, как потом выяснилось, машина была на летней резине.
12: Господи, экспериментаторы какие, а?
20: Эксперты. Автомобильный эксперт поехал без трасса, без лебедки, без сопровождения. Тут просто решили в грязь заехать.
21: Да, моя задача была найти место. Мы вместе с моим товарищем на квадроцикле изучили ряд интересных маршрутов. Алексей не знал, куда он попадет, поэтому видели бы вы его глаза. Я очень удивился. Я прервал свою мысль. Я просто хочу это подчеркнуть. Я очень удивился талантом Алексея и проходимости данного автомобиля, потому что именно так ты и сказал, когда мы закончили этот сюжет, KGM Rexton может. Я обалдел, честно, потому что я бы, скорее всего, там засел бы и надолго, и точно бы пришлось бы бежать за трактором. Но Алексей в связке с этим автомобилем сделали то, что смогло меня удивить. А мне 41, я напомню.
20: Это была лотерея, я ее выиграл. На самом деле автомобиль построен на платформе заднеприводной, у него подключаемый передний привод. То есть мы ехали на заднем приводе на практически 3-тонном автомобиле. Я, честно, когда увидел, куда мы приехали, я думал, что надо разворачиваться, но уже разворачиваться нельзя было. Как мы знаем, любой автомобиль, пока он накатиком едет, он еще едет. А потом нужно бежать за трактором. Поэтому мы сделали просто полный газ, подключили привод и пролетели все это. Поэтому, когда выбрались на асфальт, я-то выдохнул, вида не подал, да, а Олег удивился. Но на самом деле, ребят, не экспериментируйте. Мы правильно знаем, да, чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором. Вот в данной ситуации с Rexton, с KGM Rexton, может случиться с вами именно эта история. Уверенности он придает очень много. И можно уехать так, что потом ты просто сядешь и будешь искать, вот, не знаю кого, белок, которые тебе будут помогать, потому что трактора там точно в помине не будет.
12: Так, слушайте, господа рыбаки, экспериментаторы, машина под конкретную задачу, вот как в вашем случае, для того, чтобы вляпаться в приключения. Это, конечно, здорово, но времена нынче такие, что купить, содержать тачку на повседнев и отдельную машину для вот таких приключений – это задача со звездочкой. Очень хотелось бы, чтобы машина была универсальной. Эта машина вот в качестве семейного городского автомобиля.
20: Идеально, на мой взгляд. Потому что, во-первых, активная безопасность – это все-таки рамный внедорожник, достаточно высокий, там нормальное железо, рама, нормальный двигатель, подушка безопасности по кругу. То есть, ну, все есть. И все-таки, как вы ни крутите, но все-таки это не Китай, к которому мы сейчас уже вроде как привыкаем. Нет, это все-таки корейская компания, которая уже до этого существовала. Мало того, я могу сказать, что у меня в семье были эти автомобили, еще когда они были с Сангьянгом. Один до сих пор, кстати говоря, живет, причем в российской сборке. 15 лет прошло, автомобиль в рабочем состоянии. Вот, поэтому я считаю, что этот автомобиль для семьи идеальный. Вопрос только в том, что требует, ну, то есть финансовая часть. Программы есть у KGM, есть, соответственно, сейчас, по-моему, ценник у них упал очень сильно. Но на сегодняшний день она аналоги стоят дороже. Это я точно могу сказать, что у китайцев, что уж тем более у европейцев, если ты заказываешь их в Россию, это будет существенно дороже, чем сейчас приобрести KTM салон.
21: Но я вот как человек, который не работает в автомобильной индустрии, но который постоянно в силу работы своей профессии езжу часто на рыбалке, абсолютно по всей стране, но за исключением самых дальних регионов, типа Алтая. И когда поступило предложение вот, протестировать данный автомобиль, я его рассматривал со всех сторон, ну, просто как человек, вот обычный среднестатистический мужчина, да. Я лично его оценил по достоинству, ну, тут как бы все это будет очень хвалебно звучать, но смысл такой, что это, ну, большой и джип. То есть мне, как рыбаку, вообще ничего не надо. Даже как рыбаку, у которого есть жена там, и двое детей, мне это нужно. Как просто рыбаку возить там вещи, мне это нужно. Как просто мужику, который хочет перед друзьями чуть-чуть там как-то, ну, показаться, что он всю жизнь не ерундой занимался, а что-то работал, что-то там достиг. Хорошая, престижная машина.
20: Да, на секундочку, Дмитрий, просто Олег выставил пост просто в социальных сетях о том, что вот, оцените. И многие стали ему завидовать и писать всякие гадости. Радости, что человек купил дорогой внедорожник.
21: Ну, очень много. Меня, кстати говоря, поздравили. И те, которые поздравляли, писали, что мы поздравляем, типа, зрелое решение. Угу. Так вот, я хотел сказать, резюмировать, что просто с точки зрения и проходимости, и семьи, и какого-то престижа, да, ну, это действительно классная, крутая машина.
12: Порадуемся за Алексея Кузнецова, автоэксперта, журналиста и штурмана, мастера рыболовного спорта Олега Квициньо, в связи с тем, что они вернулись с рыбалки, они заехали в те места, где, в общем, куда Макар телят не гонял. Рыбы-то, кстати, много поймали?
20: О, да.
21: Карась огромный. Полкило, килограмм на реке Чир. Это приток Дона. Такие вот сазаны ловились огромные.
20: Руками.
21: Леха поймал, это он сейчас шутит, Леха поймал даже одного карася руками. Вот. Но он большой фанат спиннинга, поэтому, Лех, ты расскажи про свой спиннинг.
12: Ой, слушайте, это совершенно отдельная история. Меня прямо сейчас нас время поджимает, вынужденным прерваться на этом. И еще раз, зависть. Алексей Кузнецов, автоэксперт-журналист, Олег Квициньо, мастер рыболовного спорта, были у нас в связи с тем, что рыбалка – это здорово, а рыбалка в тех местах, куда можно доехать на KTM Rexton, это намного лучше.
21: 100%.
12: Парни, спасибо. Хорошего дня.
20: Пока-пока. Спасибо тебе большое.
0: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. А слабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте.
3: Изменения в продаже топлива в Псковской области действуют с сегодняшнего дня. Отменяется правило продажи бензина АЕ-92 и дизельного топлива с 14 часов до полуночи. Кроме этого, топливным компаниям рекомендовано повысить лимит продажи бензина с 20 до 30 литров. Решение о продаже по четным и нечетным дням для соответствующих госномеров распространяется на все заправки всех сетевых компаний. Их в Псковской области 5. Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Татнефть и Газпромнефть. Продолжается благоустройство общественной территории на площади Калинина. Оно проводится в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядная организация выполняет работы в соответствии с утвержденным графиком. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила депутат Великоустской городской думы Юлия Ярушкина. Завершить благоустройство и сдать объект планируется уже на текущей неделе. После окончания работ на объект выйдут участники общественного контроля партии «Единая Россия», чтобы оценить качество выполненного благоустройства и соответствие реализованного проекта установленным требованиям. В Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского прошел концерт романсов. На сцене выступили вокалисты Смоленской студии академического вокала. Мероприятие прошло в рамках традиционных тематических музыкальных вечеров, которые регулярно проводятся в этом учреждении культуры.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11,29.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: А знаете ли вы что? У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
25: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
12: Это что-то решил посмотреть на то, как я могу освежить салон своей машины. Машине уже 16 лет, и знаете что?
13: Ты это сделал из папье-маше а-ля деревянные вставки?
12: О, господи. Накладки на пороги. Из карбона. 158 рублей за штуку. На руль еще
13: из
12: можно...
13: Из карбона?
12: Из карбона.
13: Какой же это карбон?
12: Черт его знает. Карбон с маркетплейсом. На руль еще можно навешать карбон вместо пластика под никель, который у меня сейчас немножко облупляется. 500 рублей за набор. А плетку на руль со вставкой под карбон можно еще купить за 1000.
13: Зачем? Я тебе говорю, из папье-маше делает. Ты знаешь, в каком дворце висит единственная в России люстра из папье-маше?
12: Господи, нет.
13: Вот, Юсуповским. В Петербурге.
12: Именно поэтому я ни разу в жизни не был в Юсуповском дворце, несмотря на то, что уже сколько, больше 10 лет живу в Петербурге. Короче, значит, здесь и сейчас мы обсуждаем не папье-маше, не то, что дочка моя может слепить из картона и вчерашних газет, а обсуждаем карбон вместе с Федором Буцко. Федь, доброе утро.
13: Федь, привет.
26: Привет, привет.
5: Дорожные истории.
12: Слушай, мне казалось, что карбон – это безумно дорого. Я смотрю на эти накладки на пороге, 158 рублей за штуку. Это что?
26: Они, наверное, не из карбона просто сделаны. Это дань моде. Потому что карбон долгое время был, да и в какой-то мере остается очень модным материалом как раз в автомобильной промышленности. Не только в ней, но еще множество в чем. Да. Штативы из карбона для операторов очень хорошие бывают.
12: Легкие. Легкие и прочные.
26: Да, то, что нужно должно быть легким и прочным, это здорово. Да. И поэтому, когда автомобильная промышленность тоже добирается до какого-то нового материала, который может использовать, то она его радостно использует. Это карбон же не первый. Вот Трабант, помните ГДРовскую машину, такую смешную маленькую?
12: Она не гниет.
26: Не гниет. С специально был разработан материал, создан такой вот тоже со смолами, с пластиком. И сделали из него кузов, который не гниет. Его, правда, свинья может сожрать, если ей захочется. Но сгнить он не может. Где-то давно, там, в начале своей карьеры, был корвет, одно из первых поколений, у которого кузовные панели были из стеклопластика. Это там вообще 70 лет назад.
13: Федь, но в советском нашем детстве, я помню, мы мастерили все из стеклопластика.
12: Марля и эпоксидная смола?
13: Ткань, которая не горит, именно из стекловолокна. Из стекловолокна ее склеивали, да.
26: Понятно, что развивались, да, появлялись все новые и новые материалы, и когда появился там очередной полимерный композитный материал под названием углепластик, ну и там красиво называющийся карбоном, то он собственно, ну, пришелся ко двору, потому что он создает из этих вот углеволоконных нитей, да, и все это залито эпоксидной смолой. Ну, я очень примитивно объясняю, конечно, это все несколько сложнее.
13: Там пресс какой-то, технологии. Запекают его как-то очень особенно.
26: Да, но в итоге получается, что он очень легкий и потрясающе прочный. Это не значит, что он не ломкий, да, если у вас из карбона сделана, например, накладка на переднем бампере, вы коснетесь ей там, ну, какого-то прочного предмета. То есть сначала она, конечно, будет держаться, но потом с оглушительным щелчком таким.
13: Она не гибкая.
26: Да, она не гибкая. Она может сломаться, и все. Ее уже не починишь, потому что это не чинится. Это не пластик, который можно спаять. Карбон, ну, может быть, теоретически такие технологии есть, но я думаю, что нет.
12: Господи, вы же видели, как чинят бамперы, ну, когда нет никакой возможности паять, у человека ни финансовой, ни по времени дырочек понаделать, шов сделать вот такой, типа я бывалый.
26: Ну, с карбоном сложнее. У него вот есть вот эти свойства, благодаря которым он там используется хоть где, да, хочешь железобетонные конструкции ему усиливай, хочешь

0: потому что вы у машины те детали, которые у вас там, во-первых, вы снижаете массу, а во-вторых, вы можете целево снижать массу наверху, в верхней части автомобиля. Соответственно, у вас центр масс машины ниже, соответственно, машина лучше себя ведет в поворотах, лучше держится за дорогу. А потом уже пошли эти всякие углепластиковые монококи, то есть когда, в принципе, вот есть такая клетка, сделанная, запеченная из карбона, вокруг которой уже строится вся машина. Но это, конечно, история про суперкары, история про то, когда нужно сделать очень высокую жесткость кузова, это тоже напрямую влияет на управляемость, и сочетать это с небольшой массой. И, конечно, таких машин мало, конечно, они жутко дорогие и так далее. Всякая эта углепластиковая основа для автомобильных кузовов стоит столько, что ну, эта машина не для меня, не для вас.
1: Для нас вместе взятых.
2: То есть развитие технологий, значит, вот этот перевод на массовое производство, он никак не повлиял на себестоимость?
0: Ну, повлиял, конечно. И уже могут быть, допустим, детали карбона, особенно в салоне их любят делать, когда каркасы кресел, например. Вот вы подходите, открываете дверь машины, и видите, что у них не просто ковши такие стоят боевые, у вас там машина на 400 лошадиных сил или больше, а у вас еще и кресло, так, спинка кресел сделана из карбона, или какие-то небольшие панели из карбона. Но это, конечно, ничего не дает практически, потому что, ну, скажем, вот есть BMW M3, специальная карбоновая версия, ну, небольшой тираж. Вот они что могли, из углепластика все делали. И капот, и крыша, и воздухозаборники, и спинки этих сидений, и спойлеры, и там корпуса зеркал и так далее. Но все вместе дало снижение массы на 45 килограммов. Если речь идет о гоночном болиде, то это очень серьезно. Если речь идет о гражданской машине, то это вот, ну, как Кирилл засмеялся, действительно, ну что? А так пробовали. У Hyundai была модель i30, ну, это обычный гражданский хэтчбэк, но у него были такие версии покруче, там, версия N, а бывали, знаете, как это бывало, когда вот есть Lada, Vesta, Sport, там, Роснефть. Да? Ну, длинное перечисление имен, знаешь, это уже значит, что машинка это породистая. Вот у Hyundai был этот i30N Project C. C это карбон. Они себе за меньшие деньги, конечно, чем баварцы, сделали тоже и капот, и сплиттер, и диффузор, и так далее. Сделали из карбона. Поэтому, в принципе, да, можно. Можно из карбона даже диски делать. Колесные диски. И ну, выглядит круто. И они действительно легче. Это большая проблема, как колеса тяжеленные. Ведь большие красивые колеса, они весят так, что, ну, привет спине, когда вы их поднимать будете. Они только называются, знаете, легкосплавные диски. А в руки ты возьмешь, какой же он легкосплавный. Слушай, а уж из карбона он будет легкий.
1: Я посмотрел, сколько эта BMW карбоновая стоит, М2, которая... И она стоит карбоновая...
0: Ну, в 3 раза дороже, чем обычно.
1: Да, карбоновая стоит 90... стоила в 2020 году 95 тысяч евро, а не карбоновая на 33 тысячи евро дешевле.
0: Ну да, то есть там уж уже зарядили, так зарядили. Но там и за дизайн, и за марку, и за то, что там всего-то экземпляров будет сделано меньше сотни. Такого автомобиля у вас уже эксклюзив.
2: Ладно, карбон не стал частью нашей повседневной жизни.
1: И не станет,
2: жизни.
1: Судя по всему.
2: Угу. Выдыхаем по этому поводу. Теперь давайте о газонокосилках. Ну или как там их, швейные машинки их еще называют? Пачки сока, да?
1: Кого? Мини-куперы?
2: Смотри, есть двигатели, миллионники. И мы понимаем, почему этот двигатель миллионник. Потому что это чугунина здоровенная. Да. Хеми, V8, бла-бла-бла. Вот. А есть пачки сока, которые проезжают по миллиону километров?
1: Смотри, во-первых, ты когда-нибудь сидел за рулем мини-купера? Вот назвать это пачкой сока...
2: Трехцилиндровый двигатель, Кирилл. Трехцилиндровый.
1: Ну, за рулем такого автомобиля я не сидел, но на мини-купере я катался, и вот эта вот сумасшедшая табуретка, знаешь, как передвигается быстро?
2: Здорово. На сумасшедшей табуретке ты отжигаешь. И вот этот режим передвижения из точки А в точку Б, режим отжига, он негативно влияет на ресурс, и, соответственно, двигатель этот не доживет до миллиона километров. Тем не менее, значит, сейчас Федя нам расскажет о мини-купере, который проехал миллион.
0: Миллион, действительно, проехал миллион, и более того, хозяин говорит, вот я проехал миллион километров, если все пойдет нормально, я хочу проехать миллион миль, то есть ему остается еще 600 с лишним тысяч для того, чтобы этот самый миллион миль превратить в пробег. Машина мини-купер, как вы правильно сказали. Машина, правда, и не с... были мини-куперы, которые ну такие драйвовые, вот прям зажигалка-зажигалка. Были совсем овощные. Этот, ну, нечто компромиссное. У него дизельный мотор, 3 цилиндра, 1,5 литра объем. То есть он не совсем крохотный, но действительно только 3 цилиндра. И тем не менее, у владелец человек из Англии, из города Оксфорд, этот миллион километров проехал. И, собственно говоря, в общем, ну, сильно на машину не жаловался, значит, двигатель не менял. Это не мощный дизель, 116 лошадиных сил, но этого оказалось достаточно для того, чтобы ездить. Кстати, это, конечно, очень экономичный мотор. То есть, если вы ну, аккуратно дозируете газ, и ваша цель плавности, так сказать, вы не стремитесь сжечь побольше топлива, то в 3 литра можно уложиться на 100 километров.

0: при езде на таком автомобиле. Проедет ли он 1 000 000 миль? Ну, тут, конечно, большой вопрос, но это пример того, что в хороших руках машина служит долго. У меня есть любимейший сосед на даче, уже пожилой человек, владелец маленькой, простой «Лады». Да, «Калины». «Лада Калина». Машине за 15 лет. Я спрашиваю: «Алексей Алексеевич, а что-нибудь ломалось?» Он говорит: «Ничего не ломалось».
1: Да ладно?
0: Ну вот.
1: Ну как так? Ну не может быть.
0: Человек следит за машиной. Если он, например, слышит, что там, ну, что-то не так, не знаю, там, с рычагами или там, с бензонасосом, или с чем-то, он понимает, это деталь, которая нуждается либо в обслуживании, либо в замене. И он не ждет, когда она сломается, да, а он берет ее, откручивает, значит, чистит, моет.
1: А, ну тогда, знаешь ли, вот это вот ничего не ломалось, оно такое достаточно относительное. Если он просто предвосхищает эту поломку.
0: Конечно. И в итоге у вас машина, которая, ну, никогда вас не подводит. Нет такой ситуации, что она у вас не завелась, перестала ехать, не горит свет, там, или, не знаю, отключилось электричество, или еще какая-то беда. И вот она не ломается. То есть, в принципе, ну, я просто тоже люблю. Я человек, который не настолько хорошо обслуживает там и заботится о своем автомобиле, как мой сосед на даче. Но мне тоже нравится ездить на машине долго. Я вот совершенно не из тех, кто вот хочет там поскорее бы еще одну и эту на эту сменить. Я и за дамами помоложе не бегаю, да. И волосы ни разу не красил.
1: Да. Федя, достойно. Ты уникум. Уникум.
0: Нужно правильно просто пользоваться. Да? И тогда можно пользоваться долго и с удовольствием.
1: Спасибо, Федя.
2: Я посмотрел. Вот этот трехцилиндровый двигатель, который на мини, который прошел 1 000 000 километров, да. Это BMW.
1: Да, это BMW-шный двигатель.
2: Да. Федь, спасибо. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
0: Всего доброго.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов обсудим удивительные идеи, рожденные на почве топливного кризиса. Ну, например, заправлять машину водой, чтобы снизить расход бензина.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
5: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Перевод машины на газ – это вчерашний день.
1: Позавчерашний, я бы сказал.
2: Ага. Давайте переводить машину на воду. Вот вместе с бензином добавлять в автомобиль еще и воды ради экономии топлива, ради снижения вредных выбросов, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, вот такую технологию прямо сейчас на волне ажиотажного спроса на топливо, на волне топливных проблем, предлагают нам с вами всевозможные умельцы в нашей стране. Я Дмитрий Делинский, я не предлагаю вам это
1: тот еще умелец. Ты так сразу без паузы. Некоторые умельцы, я Дмитрий Делинский. Ну давай, Дим, предлагай что-нибудь. А я, Кирилл Манжула, подожду, посмотрю, что из этого выйдет.
2: А еще вместе с нами Олег Осипов, который добавлял воду в бензин.
1: Еще в 70-х годах прошлого века.
2: Олег, доброе утро.
1: Привет.
9: Доброе утро, привет всем.
3: Как тебе такое, Илон Маск?
2: Вообще, когнитивный диссонанс. Мы прекрасно знаем, что если капнуть воды в бензин, вода уйдет на дно, в топливном баке будет лужа, и рано или поздно это приведет к техническим проблемам. А вот тут, смотрите, что нам предлагают. Прикрутить к автомобилю, к двигателю, в частности, к генератору, некую установку, которая будет разлагать воду за счет электролиза на водород и кислород. Все же проводили в детстве такие эксперименты. Значит, два электрода, кислород, водород, шарик воздушный на бутылку надеваешь, шарик надувается, а потом его с бабахом, с хлопом можно взорвать.
1: Вот. Ну, это же прекрасно.
2: Так вот, значит, промышленная установка за 75 тысяч рублей к твоей машине прикручивает вот такую штуковину. Электролизер, который разлагает воду из специального бачка, разлагает на водород и кислород, и водород вместе с кислородом впрыскивает в топливную систему.
1: Тем самым увеличивая экономию, да?
2: Экономия топлива до 65%, написано на сайте тех людей, которые это
1: Шикардос.
2: Предлагают.
1: Шикардос!
2: Угу. Не требует постоянной заправки, нужен всего 1 литр воды на 5000 километров. Вообще офигительно. Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания до 30%. Продление ресурса двигателя форсунок свечей зажигания до 300%. Снижение расхода масла, увеличение рабочего ресурса масла, сокращение вредных выбросов в атмосферу, простота в обслуживании, бла-бла-бла. За 75 тысяч рублей. Одна проблема. Друзья мои, закон сохранения энергии.
1: Электролиз воды требует электричества.
2: Электричество.
1: Энергии.
2: Да, откуда оно в автомобиле берется?
1: При этом энергии, которая... которая затрачивается на то, чтобы провести этот химический процесс, он больше, чем то, что вырабатывается в итоге. Поэтому до сих пор его и не внедряли в промышленных масштабах. Он есть, да, шарик надуть можно.
2: Короче говоря, что бы вы ни думали по этому поводу, как бы радостно все это не выглядело, экономия топлива до 65%. Очень большие сомнения по поводу того, что эта технология на самом деле работает. Я не настоящий химик, у меня всего лишь незаконченный химико-технологический образование, но, друзья мои, не надо вестись на такие предложения, тем более, что это стоит 75 тысяч рублей. А у Олега есть история из молодости, из его, по поводу того, как Олег смешивал бензин с водой.
9: Ну, не я смешивал, честно признаться, так сказать. А была такая водно-бензиновая эмульсия, она появилась в середине 70-х годов прошлого века. И это была одна из первых заметок, которую я опубликовал, в «Комсомольской правде», кстати сказать.
2: Ну, крутяк какой.
9: Вот, да, но дело в том, что тут, конечно, это недоморощенные какие-то истории, а это серьезные разработки химиков, суть которой, если коротко, заключалась в том, что умудрялись каким-то образом вставлять молекулу воды простой, в молекулу бензина, вот вы не поверите. Это называлось водно-бензиновая эмульсия. Я ее действительно заливал в бак и ездил, и она работала как положено. Беда в другом. Беда в том, что она держалась там очень недолго, пару дней максимум, и потом разлагалась обратно на компоненты. Поэтому хранить, перевозить и так далее, это была большая проблема, и эта технология не пошла. Хотя существовала. То, что предлагают сейчас, тоже не новость. Этим забавлялась BMW, кстати сказать. И ставили такие системы, ну, аналогичные, скажем, более продвинутые, на семерке, не больше, не меньше. В общем, тоже не пошло, потому что Дима совершенно прав. Закон сохранения энергии никто не обошел и не отменил.
1: Ну, вот по поводу эмульсии я читаю. При попадании в камеру сгорания частицы этой эмульсии топливно-водной ведут себя особым образом. Из-за разницы температур кипения вода внутри капли быстро испаряется.
9: Взрывается.
1: Что вызывает микровзрыв и дополнительное дробление топливной оболочки. Это улучшает смесеобразование и сгорание собственно смеси.
9: Да, и повышает октановое число.
1: Повышение октанового числа, снижение токсичности выхлопа, очистка камеры сгорания. Но, чтобы сделать водно-бензиновую эмульсию, нужно очень сильно постараться, потому что бензин и вода не смешиваются, нужен специальный эмульгатор.
9: Абсолютно верно, да. И поэтому из-за вот этих сложностей, из-за невозможности хранить и транспортировать на эту водно-эмульсионную смесь, ну, во всяком случае, на длительные расстояния, это все очень не пошло.
1: Нестабильность. Главная проблема нестабильность. Без эмульгатора смесь быстро расслаивается на два слоя.
9: все равно и изыскания в этой области, ну, я надеюсь, что будут продолжены, и рано или поздно что-то из этого, так сказать, выйдет. Ведь есть же топливные ячейки. Правда, там вода ни при чем, вода – это выхлоп, а там водород при чем, да? Вот на таком автомобиле я тоже ездил. Все хорошо, только он стоит несколько миллионов долларов, вся эта система. Хотя ездят же эти автомобили и продаются, сдаются в лизинг. В Америке, например,
1: их много. Подождите, секундочку. Водородные автомобили, они ведь действуют по тому же...
9: По другому принципу. Да, там топливные ячейки, так называемые топливные ячейки, и эта технология давно известна.
1: Там заправляется автомобиль чистым водородом.
9: Заправляется сжиженным водородом.
1: Ну, в том плане, что не водой, да.
9: Нет, конечно, не водой.
1: Который там разлагается на кислород
9: с водородом. Я бы честно вам сказал, скажу, я бы ни за что в жизни эту установку, но это действительно просто не фейк, а вымогательство своего рода. По-моему, мошенничеством это попахивает все.
2: Это те самые 75 тысяч рублей за приставку к вашему генератору, который из воды делается водород.
1: Банально даже, если размышлять, что делает генератор во время движения. То есть вы сжигаете бензин, работает двигатель внутреннего сгорания, вы едете, работает генератор. Он что делает? Он подзаряжает аккумулятор и обеспечивает энергоснабжение всего автомобиля. Логично?
2: Да.
1: Если туда подключать нечто, что энергоемкое еще к этому генератору, соответственно, это электричество будет идти куда? На обеспечение вот, собственно, вот этого электролиза.
2: Нагрузка на генератор вырастает.
1: Так, нужно в таком случае генератор менять вместе с этим прибором?
2: Я технических деталей не знаю. Но вот
9: здесь
2: я...
9: с автомобилем.
2: Но. Так, пара минут до конца этой четверти часа. Олег ездит на электричке. Офигеть.
3: Тест-драйв.
2: А это у тебя умка? Таксистская умка? Это... Маленькая, да?
9: Это у меня умка. И не такая уж она маленькая, черт возьми. Ну как маленькая?
1: Она не маленькая. 500.
9: Она не маленькая. И, кстати, она очень удобная внутри. То есть это вот то, что говорят, таксисты будут использовать, и правильно.
1: Я уже ездил на таком такси. Они уже используют.
9: Да, это очень удобная, вместительная, хорошо сделанная машина. Причем мне повезло. Я был в Гуанчжоу, это китайская такая провинция, да, город такой Гуанчжоу. Там штаб-квартира GAC, GAC, если правильно говорить. И там есть совместное предприятие GAC, Honda, там еще кто-то, Toyota там же, так сказать, у них все это выпускается рядом. Я был в цехе, где собирают Aita. Aita – это вот тот самый донор, из которого получилась умка. То есть умка. Urban Mobility чего-то там. Короче говоря, городской автомобиль. И мне он понравился по многим показателям. Не только потому, что вместительный и удобный. Кое-что там есть, там какие-то недостатки, которые я могу долго рассказывать. Но в целом электромобиль очень неплох. Во-первых, запас хода летом, во всяком случае, составляет 420 км в час. Я сегодня дозарядился на быстрой зарядке, так сказать, 100%. У меня даже он показал запас хода 480.
2: Олег, скажи, пожалуйста, сколько кофе ты выпил, пока эта штука висела на проводе?
9: Я всего лишь выпил стаканчик кофе, правда, не отказал себе в пирожном. Послушайте, мне понравилось, как этот автомобиль переднеприводный по определению управляется. Вообще, надо сказать, что пиковая мощность у двигателя переднеприводного, да, на переднем приводе, 204 лошадиные силы. Он за 8 секунд до сотни разгоняется. И максималка у него, по-моему, 150 км в час. За 8,5, извините, разгоняется. Вот сейчас я посмотрел. Вот. И главное, что в нем внятное рулевое управление. А управляться он может, в принципе. Там, конечно, все это компьютеризировано. Одна клавиша всего лишь аварийной остановки. Такая физическая на центральной панели. Все остальное через экран. И с помощью Алисы. Вот что приятно. Причем Алиса ненавязчивая. Она включается только тогда, когда ее просишь. И делает ровно то, что ты от нее хочешь. В общем, вполне себе приличный интерфейс, разработанный Яндексом, разумеется. Собственно говоря, Яндекс и, ну, скажем так, отец этого автомобиля. Делается, правда, на москвиче, но, слава богу, пиар не москвичевский, бессмысленный, беспощадный, а яндексовский. Поэтому машину я с удовольствием взял на тест. И надо сказать, что доволен, в общем. И сейчас, в сегодняшних условиях, это очень неплохой выход. Единственное, что можно долго говорить о машине, но я хочу два слова сказать о зарядках. Все хорошо в Москве, только не надо заезжать на электрозарядные станции рядом с капотом. Я заехал, битый час простоял, ничего не получилось. Отъехал немножко дальше, все нормально. Потому что нужен интернет, когда вы заряжаете электромобиль. Вот в чем дело. А он не везде работает. Если его глушат, все, беда. Но, в принципе, особых проблем я с этим не вижу. Просто надо знать. Где-то есть, где-то нет, но вы это видите всегда на своем смартфоне. Ну и еще одно. Сейчас, конечно, выгодно купить. Там есть специальная программа для таких автомобилей. 2 590 000 стоит эта машинка. И мне кажется, она своих денег вполне стоит. Кроме всего прочего, там жить ломаться нечего. И последнее, что мне понравилось особенно, это управление. Руль тяжелый. Нормальный, внятный, информативный. И единственное, что ты никогда не видишь, когда передом куда-нибудь заезжаешь, так, эти узкий дворик, передок не виден, потому что впереди такая какая-то двуспальная кровать, так сказать, вместо панели, и за ней не видно, где автомобиль начинается. Где кончается, совершенно свободно, там есть парктроник, а впереди надо его активировать всякий раз. Ну, вот такие какие-то мелкие неудобства, с которыми, в принципе, к которым можно привыкнуть.
2: Угу. И еще с этой машиной можно поговорить на русском языке, да.
9: Да, на русском, конечно.
2: Олег Осипов был у нас на связи с впечатлениями от Умки, от младшей Умки, потому что есть еще старшая.
9: 8, да.
2: Олег, спасибо. Давай, хорошего
1: пока,
2: дня.
1: Пока-пока.
9: Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
11: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
10: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
11: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
10: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
12: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: О политике.
15: Первые учения коалиции желающих с французскими и британскими войсками пройдут в Польше осенью. Это заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Он сообщил, что Варшава обеспечит логистическую и финансовую подготовку постоянного присутствия в Европе войск не только США, но и союзников. Ранее Эммануэль Макрон после саммита коалиции желающих, он прошел в Париже накануне, заявил, что миротворческие силы для Украины начнут учения в ближайшие месяцы. По его словам, участники встречи решили провести учения многонациональные сил, которые Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира. Военнослужащие, входящие в состав контингента, будут тренироваться в соседних с Украиной странах, а премьер Великобритании Кир Стармер, также участвующий в саммите, сказал, что союзникам Украины настало время удвоить усилия для прекращения российско-украинского конфликта.
14: О нефти.
15: Мировые цены на нефть растут более чем на 3% сегодня. При этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше $86, следует из торгов. 36-летний Ратмир Мавлиев, ставший главой администрации Уфы, в марте 22-го покидает пост за расторжение контракта с сити-менеджером. Сегодня на внеочередном заседании проголосовали депутаты горсовета. Мавлиев обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Он находится под запретом определенных действий. Губернатор Хабаровского края проверил условия обучения в школе отдаленного села Владимировка. Он лично приехал в учреждение. Дмитрий Демешин отметил, что в крае создаются все условия для получения качественного образования, даже для небольшого числа обучающихся. Школа во Владимировке работает как единый образовательный комплекс. Здесь учатся всего 14 детей и воспитывают малышей. К учебному заведению присоединен детский сад. Также губернатор осмотрел культурно-досуговый центр села Владимировка после проведенного там капитального ремонта и отметил, что сохранение традиционной культуры – это общий приоритет. Дмитрий Демешин подчеркнул, что правительство края продолжит оказывать всестороннюю поддержку мастерам, творческим коллективам и всем, кто бережет культурное наследие народов. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 73.14, евро 86.29, юань 10.79. В Москве сегодня до плюс 25, облачно, местами небольшой дождь, в Санкт-Петербурге до плюс 22.
16: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Дональд Трамп заявил, что не решил поддержать ли инициативу об ужесточении санкций против России. И планы Трампа вести сборы с судов через Ормузский пролив превратят Штаты в пиратское государство, заявил президент Бразилии. Обсудим эти темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с сообщения, что ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегические предприятия Подмосковья. Предотвращен теракт, который был спланирован СБУ в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотников, доставленных на территорию России контрабандным путем. Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, которые были оснащены устойчивыми к работе РЭП-системами управления канадского производства из помещения, расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. И после запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России. Что удалось вскрыть, мы узнаем подробнее и несколько позднее, но сначала я проанонсирую материал на нашем сайте, который сегодня и опубликован утром. Беспилотники везли в испанской плитке. ФСБ предотвратила теракт в Московской области. Автор этого материала Юлия Андренко. Зайдите и прочтите, а пока у вас такой возможности, скорее всего, нет. Мы связались со специальным корреспондентом комсомолки Юлией Андренко. Она с нами на прямой связи. Все подробности у нее. Юля, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Доброе утро или добрый день уже. Да, очередная блестящая операция ФСБ, когда, что нужно подчеркнуть, что вели с самого начала, то есть от момента вот этой погрузки плитки, 18 тонн плитки везли в палетах через пол Европы, представляете? То есть через Словакию, Польшу, Беларусь. И далее в Московскую область, вы правильно сказали, жилая застройка, да, то есть планировался теракт в жилой застройке, где находится военно-промышленный комплекс.
16: Так.
17: И все это было под контролем наших спецслужб. Удалось установить и груз, и проследить его, и куда будет этот груз дальше, это вот ангар. Значит, завербованный россиянин, он арендовал большой ангар. Другие товарищи, которые, ну, не товарищи, это граждане Молдовы, они подготовили ангар под соответствующие инструкции украинских кураторов. А дальше очень интересно, был завербован в исполнителе бывший вагнеровец. То есть, ну, представляете, что должен быть в голове, да, человек, который воевал, а потом вот решил пойти на сговор с Украиной, и, значит, он рецидивист, и, собственно, вот он должен был и осуществить этот теракт. он уже подготовил дроны, поставил, когда читатели перейдут, посмотрят видео у нас на сайте подробно, то есть это все заслуга ФСБ, камеры были установлены, то есть все было под контролем наших ребят, подчеркнув, что все, ну, безопасность была бы соблюдена в любом случае, потому что спецподразделение там присутствовало. Вот, все это для всех организаторов, конечно, большой сюрприз. И как только этот вагнеровец уходит, он активировал дроны, которые, кстати, нельзя было заглушить. То есть там 4 килограмма взрывчатки, можете себе представить, что было бы, да, это взрывчатка на основе гексогена, все это иностранного производства. Наше спецподразделение ликвидировало все эти дроны, все 35 уничтожены, ну и задержан этот исполнитель. Среди организаторов интересная личность, киевстонер, некий Альберт Васильев, кстати, снимался в «Майоре Громе», фильм, который очень любит наша молодежь, вот он в каком году. Сейчас он где-то в странах Евросоюза, Испания или Словакия. Вот он непосредственно организовывал этот теракт. Ну, что сказать. Все сорвалось по самым приблизительным, только по техническим подсчетам. Вся эта операция потянула на 2,5 миллиона долларов. То есть это вот дроны, там все вот это, аренда гаражей, это не говоря за оплату всех посредников. Ну, и все планы пошли прахом благодаря нашим спецслужбам.
16: То есть теперь при упоминании, не знаю, там слов «европейский импорт», которые будут касаться в том числе и стройматериалов, и, видимо, еще и техники бытовой, да, или любой другой, теперь придется проверять внимательно не только сертификаты качества, да, но и специальным оборудованием просвечивать все 10 раз.
17: Да, да. То есть, ну, наши просто спецслужбы получили сигнал, что это будет загруз. Uh-huh. Вот. Но на самом деле, вот смотрите, у нас с прошлой недели мы рассказываем о предотвращенных терактах, о покушении на высокопоставленных военных, на попытке уничтожить военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Вот теперь у нас ведущее предприятие. И везде спецслужбы держали руку на пульсе. Хочется сказать, наверное, подчеркнуть самое главное, что если кто-то вдруг получил сигнал, ну, сотрудничать, да, такое вот предложение, то нужно сразу сообщать спецслужбам, никакого уголовного преследования не будет. То есть мы везде это подчеркиваем, что снимите с себя груз и живите дальше спокойно, потому что вы еще не успели подумать, это уже стало известно, все переговоры, даже телефонные вот переговоры вот этого киевстонера, где он рассказывает, вот почему же не сел этот исполнитель в машину, которая там должна была ждать, то есть сорвалась их операция, все это слушали наши спецслужбы. Ну вот.
16: Да, удивительно, что вот накануне была раскрыта масштабная террористическая атака, и мы видим, что там человек сам обратился в спецслужбы, да, российские, в ФСБ, а вот здесь, вот свежий раскрытый теракт, здесь человек знал, что работал на украинские спецслужбы, и об этом не сообщил, за что и поплатится, конечно, теперь.
17: Да, да.
16: Да, Юлия, большое спасибо за это включение и за этот разговор. Юлия Андриенко, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Еще раз проанонсирую материал на нашем сайте kp.ru. Беспилотники везли в испанской плитке, ФСБ предотвратило теракт в Московской области. Все подробности есть, как Юлия и сказала. Зайдите, прочтите, ознакомьтесь. Но Франция пообещала Украине истребители и разрешила производить свои ракеты. И, как заявил Макрон, Киев получит лицензии на производство в том числе крылатых ракет «Скальп». Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: Состоявшееся в Париже совещание коалиции желающих, из-за того, что оно проходило в Доме инвалидов, его ехидно прозвали «инвалидной коалицией», дает богатую пищу для осмыслений и размышлений. И на главный вопрос, что это было, можно отвечать по-разному. Это, конечно, очередной антироссийский шабаш. Это своего рода франко-германо-британский план «Барбаросса» с прицелом на Россию, разумеется. Это совместная подготовка милитаристского еврокооператива к войне с Россией на украинском плацдарме. Это еще и концепция нового этапа вооружения вооруженных сил Украины европейским оружием и расширение его лицензионного производства на Украине. Ну и, наконец, это попытка создать новую структуру европейской безопасности. Опять-таки с явной угрозой для России. Но давайте ближе к делу. Что конкретно было обещано в Париже Зеленскому из вооружений? Набор немаленький. Это истребители «Рафаэл». Кстати, попутно замечу, что еще в 2024 году Франция передала в Украине «Миражи-2000». Плюс еще Париж разрешит Киеву выпускать ракеты-перехватчики «Астер-30», крылатые ракеты авиабазированные «Скальп» и управляемые бомбы АСМ «Хаммер». Звучит, конечно, внушительно, но не все так просто, потому что и подготовка пилотов на «Рафаэл» требует до 1,5 лет интенсивной работы. Иначе может получиться, как с истребителями «Мираж-2000». Командование ВСУ поспешило засунуть своих пилотов в кабине этих самолетов. И один из них уже при первом вылете был сбит, а другой попал в катастрофу. Это вот одно направление коалиции инвалидов. Вооружить Украину до зубов. В этом заключается смысл нового плана. Второй план заключается в создании антибаллистической коалиции. Что такое антибаллистическая коалиция, уже понятно из одного названия. Это создать европейскую систему ПРО и ПВО, которая помогла бы бороться Европе и Украине, разумеется, с нашими баллистическими ракетами. Ну, например, с кинжалами и искандерами. Причем в Париже говорили о том, что у Украины есть уникальный опыт борьбы с этими видами боеприпасов. Да, есть опыт. Недавно мы запустили 10 «Искандеров» по оборонным предприятиям в Киеве, и ни один, подчеркиваю, ни один из этих боеприпасов не был сбит. Ну что можем сказать в итоге? В итоге эта парижская коалиция готовит обширный план противодействия России на украинском плацдарме. Мы к этому уже будем готовиться. Кстати, Макрон разрешил некоторые виды боеприпасов украинцам производить на территории Украины по французской лицензии. И как вы думаете, что российские ракетчики, летчики, артиллеристы будут сидеть и ждать, пока развернется это производство по лицензии на подпольных заводах Украины? Да нет же. Мы, конечно, будем бить. Долбить до упаду, как это сделали недавно с украинским оборонным предприятием Samsung Украина, где украинцы пытались сделать ракеты «Фламинго». Так будет и со всем остальным оружием, которое Запад поставит Украине. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Дональд Трамп заявил, что не решил, поддерживать ли инициативу об ужесточении санкций против России. Подробнее на эту тему через 2 минуты в эфире.
20: Новость. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
21: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
0: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И дальше несколько новостей, которые касаются американского президента, ну и не только его, конечно. Трамп заявил, что не решил, поддерживать ли инициативу об ужесточении санкций против России. Ранее CNN, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, сообщала, что Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях. В частности, законопроект предлагает вводить пошлины в размере 500% на импорты стран, которые закупают российскую нефть. А вот относительно Ирана у Трампа план достаточно четкий, как может показаться, потому что ввести сборы судов, которые проходят через Армузский пролив, вот могут превратить США в пиратское государство. Об этом уже заявил президент Бразилии Лула да Сильва. И вот ранее американский лидер также сообщил, что Вашингтон намерен обеспечить проход судов через Армузский пролив, но их владельцам придется заплатить сбор в размере 20% от всех перевозимых грузов. Правда, касается это только иранских судов, насколько я помню, но может быть что-то успело измениться, а я пропустил. У нас на связи младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин. Максим Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
16: Максим Игоревич, как говорится, для Трампа часики тикают, да, и не, вовсе не потому, что в США заканчивается чемпионат мира по футболу, а то, что выборы в Конгресс все ближе и ближе. А с Ираном ничего не понятно, а с украинским конфликтом для Трампа ВОЗ и ныне там, что называется. И видно, что пришла пора решать каким-то образом эти два нарыва. И как вы видите, Трамп каким образом пытается их решить? Понятно, что он делает какие-то заявления, и иногда даже мы видим, что удары по Ирану возобновились, там конфликт, судя по всему, с новой силой разгорается. Как вы видите эту ситуацию?
4: Знаете, на мой взгляд, Трамп, вот нынешняя администрация Трампа, она находится в таком состоянии, когда старые стратегии не сработали, а новых они еще не придумали и неизвестно, когда придумают. Потому что, ну, во всех внешнеполитических инициативах администрации Трампа идея всегда была одна. Быстро прийти, быстро достичь каких-то соглашений и быстро уйти. Быстро не получилось, а как сделать не быстро, они еще сами не знают.
16: Вот таким образом. Ну, то есть, можно ли сказать, вот на ваш взгляд, что боевые действия на Ближнем Востоке вступили в новую фазу? Или это такая искра, вспышка? Я вижу, что Саудовская Аравия нанесла несколько ракетных и авиаударов по территории Йемена, и там объекты хуситов были атакованы в районе столичного аэропорта. Ансар-Аллах тоже акцию возмездия осуществляет. В общем, там все пришло в движение, как говорится.
4: Ну, на мой взгляд, это продолжение, в принципе, той эскалационной динамики, которая уже была на месте там, и которая, на самом деле, никуда не делась после подписания вот того предварительного соглашения США с Ираном. В данном случае это просто Иран продолжает давить на США через активацию вот своих йеменских союзников по перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. То есть раньше они перекрывали только Армузский пролив, теперь они перекрывают два пролива. Давление на США усиливается. Давление для того, чтобы, ну, согласиться на иранские требования уже окончательно.
16: Интересный момент. А что за заявление Трампа или представителей даже его администрации, неназванных, о том, что он готов поддержать антироссийские санкции, которые вот-вот должны ввести, потому что законопроект такой уже есть, и как это может вообще повлиять на отношения с Россией и на вообще возможный переговорный процесс? Или про него, может, и говорить не стоит, потому что про него можно забыть?
4: Но здесь, на мой взгляд, важно несколько вещей, вот несколько нюансов. Во-первых, то, что заявления о том, что Трамп готов принять этот законопроект, они сами по себе не новые. Они периодически сливаются определенными источниками с определенной регулярностью с того самого момента, как этот законопроект появился. Во-вторых, сам законопроект предполагает не автоматическое введение этих пошлин, а возможность президента вводить такие пошлины. Соответственно, здесь механизм может быть настроен даже не столько против России, поскольку пошлины-то вводятся, ну, не против России, они вводятся против наших торговых-то партнеров. И механизм может быть использован как вот еще один способ ввести пошлины в одностороннем порядке. Вот по тому лекалу, как администрация Трампа вводила эти пошлины до отмены их Верховным судом в феврале сего года. Соответственно, мы уже видели, как в прошлом году, вот примерно год назад, это конец июля, начало августа, администрация Трампа пыталась, вот используя повод торговли с Россией, вести переговоры с Индией. То есть там они вводили против Индии пошлины, якобы Индия поддерживает российскую военную машину и так далее. Это, суть их разногласий с индийцами были, естественно, ну, они никак к России не относились. И когда они пришли к какому-то соглашению, весь разговор о том, что индийцы поддерживают российскую военную машину, они сразу затухли. Соответственно, здесь, ну, на мой взгляд, определенный риск, скажем так, осуществление этого законопроекта, он, конечно, есть, но насколько он будет использован против России и насколько он будет использован совершенно по каким-то другим поводам и будет ли вообще использован, это уже третий разговор, который, ну, сейчас, мне кажется, еще вести рано.
16: Согласен. Максим Игоревич, а что вы думаете о желании Трампа собирать 20-процентную пошлину от всех перевозимых грузов через Ормузский пролив?
4: Ну, опять же, здесь вопрос того, а могут ли они обеспечить судоходство через Ормузский пролив. Вот практика показывает на сегодняшний день, что нет, не могут. Соответственно, ну, если это, то вопрос ставится так, что они будут взимать 20% пошлин и сопровождать танкеры, то это, ну, мало осуществимо, на мой взгляд. Если вопрос ставится, что вот вы ходите как хотите через Ормузский пролив, а мы после этого еще с вас возьмем 20% пошлину, то, в принципе, вполне они могут это сделать, потому что те страны, которые будут платить эти пошлины, они и так являются, по сути, американскими союзниками, у них с подводной лодки выхода немного. Другой вопрос, что, скорее всего, обычно, если вводят такие санкции, там сразу же начинаются выдавать, сразу начинают выдавать генеральные лицензии, то есть исключения из этих пошлин, исключения из этих санкций, которые все основные американские торговые партнеры незамедлительно получат. Вот. Соответственно, даже если формально такая мера будет введена, то, как она будет реализована на практике, это уже будет совсем тоже другой разговор.
16: Спасибо большое, Максим Игоревич. Благодарю вас. Это Максим Черкашин, младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН, был с нами на прямой связи. Обсудили в том числе и заявление Дональда Трампа о том, что он то ли решил, то ли не решил поддерживать инициативу об ужесточении санкций против России. Еще один сюжет в нашем эфире про говядину, которая рекордно дорожает в России. За год средняя стоимость ее выросла почти на 15,5%, ну а участники рынка связывают рост цен с сокращением поголовья крупного рогатого скота. Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
5: Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%. Это данные Росстата. На начало июля она составляла 750 рублей за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Почему говядина дорожает? О причинах в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
7: Говядина в целом в мире становится все более премиальным продуктом.
6: потому что затраты на выращивание крупного рогатого скота постоянно растут. Неналоговая нагрузка, входящая инфляция, то есть приобретение необходимых машин, оборудования, какой-то части кормов, земля дорожает сельскохозяйственная, она тоже влияет на цену скота. У нас растут транспортные расходы по всей цепочке.
5: Сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания – от полутора до трех лет. Это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. Многим фермерам невыгодно заниматься таким животноводством, отметил Сергей Юшин.
6: Большая часть, около 37% скота крупного рогатого, содержится в личных хозяйствах населения. Так как мы живем уже в 21 веке, молодые люди не очень склонны-то заниматься в своих небольших подворьях производством этого мяса или выращиванием, содержанием такого скота. Это тяжелая работа, а сегодня с безработицей проблем нет. Это не 90-е годы, когда люди содержали скот, потому что скот был кормилец. Содержание крупного рогатого скота в нашей стране в основном убыточно. Да, есть хозяйства, которые показывают и имеют небольшую прибыль. Есть средние хозяйства, крестьянские, фермерские, которые вот определенные этапы смогли наладить. Но в целом ситуация такая, что поголовье скота снижается. Никто не хочет вкладывать средства, тем более, что кредиты коммерческие стоят около 20%, а у вас цикл производства 3 года. То есть стоимость денег, себестоимость будет уже 60%. Люди хотят заниматься тем, что приносит деньги. Производство крупного рогатого скота для большинства хозяйств дохода не приносит. В мире похожая ситуация, стагнация производства и очень высокие, рекордно высокие цены.
5: Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики – Беларусь и страны Южной Америки, прежде всего Бразилия. При этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина – почти на 2%, а баранина – даже меньше, чем на процент. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст – так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
8: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте.
1: Изменения в продаже топлива в Псковской области действуют с сегодняшнего дня. Отменяется правило продажи бензина АЕ-92 и дизельного топлива с 14 часов до полуночи. Кроме этого, топливным компаниям рекомендовано повысить лимит продажи бензина с 20 до 30 литров. Решение о продаже по четным и нечетным дням для соответствующих госномеров распространяется на все заправки всех сетевых компаний. Их в Псковской области 5 – «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Газпромнефть». Продолжается благоустройство общественной территории на площади Калинина. Оно проводится в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядная организация выполняет работы в соответствии с утвержденным графиком. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила депутат Великоустской городской думы Юлия Ярышкина. Завершить благоустройство и сдать объект планируется уже на текущей неделе. После окончания работ на объект выйдут участники общественного контроля партии «Единая Россия», чтобы оценить качество выполненного благоустройства и соответствие реализованного проекта установленным требованиям. В Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского прошел концерт романсов. На сцене выступили вокалисты Смоленской студии академического вокала. Мероприятие прошло в рамках традиционных тематических музыкальных вечеров, которые регулярно проводятся в этом учреждении культуры.
2: О валютах.
1: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11,29.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
16: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Здравствуйте. Экс-президент Ирана помещен под домашний арест в Исламской Республике за сотрудничество с израильской разведслужбой Моссад. Россияне все чаще подключают мобильную связь не у классических операторов, а в составе банковских и цифровых экосистем. И россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом подробнее. Начнем с новости о том, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад помещен под домашний арест в Исламской Республике за сотрудничество с израильской разведывательной службой Моссад. По крайней мере, об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники, не названные, как водится. По данным издания, еще в 2024 году Моссад ради встречи с Ахмадинеджадом в качестве прикрытия задействовали венгерского ученого, который пригласил иранского политика на якобы конференцию по изменению климата. Уточняется в сообщении, что Моссад рассматривал Ахмадинеджада в качестве потенциального нового лидера Ирана в случае смены власти в стране. И таким образом политик должен был стать агентом разведки Израиля. Но сейчас мы, знаете, интереснейший и очень важный момент, потому что в эфире радио «Комсомольская правда» мы поговорим с человеком, который лично знает Ахмадинеджада и не один раз с ним общался. Это генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Раджаб Сафарович, я вас приветствую, здравствуйте.
26: Да, добрый день.
16: Расскажите, пожалуйста, все, что вам известно, и какие мысли в связи с вот этими последними новостями о якобы помещении под домашний арест сотрудниками КСИР Махмуда Ахмадинеджада у вас возникают?
26: Вы знаете, на самом деле «Нью-Йорк Таймс» из когда-то уважаемого издания превратилось в такое желтое периферийное издание и очень часто допускает абсолютно необоснованные заказные фейковые сообщения, чуть ли не еженедельно на самом деле подают на эту, на это издание, так сказать, в суд. Судебные разбирательства огромное количество, поэтому сообщение «Нью-Йорк Таймс», нужно с этим, к этому сообщению относиться с определенной долей скепсиса. А если по сути вопроса, то реально этого человека, во всяком случае, мне доводилось большое количество раз, так сказать, с ним пообщаться, пообщаться долго. Каждая встреча это почти 2-3 часа, и я вместе с Александром Прохановым, великим нашим писателем, однажды даже были у него дома, и мы общались там 3 часа почти. И исходя из мировоззрения этого человека, я абсолютно уверен, что он при всех вариантах будет очень сильно дистанцироваться от Израиля и израильских спецслужб, и тем более американских. Поэтому на самом деле, ну, мне не верится, что человек после того, как завершил там президентские свои сроки, так сказать, скатился до такого уровня, что мог предложить себя в качестве какого-то там сотрудника или сотрудничества с западными спецслужбами. Понимаете, это мировоззрение. Он воин, он сын, так сказать, и продукт исламской революции. Он, по сути, революционер. Он яро защищает идеал исламской революции, является приверженцем этой политической системы, и далеко от этого представить себе просто он не может. И он такую фразу высказал в одной из встреч, что народ, который готов

0: фолк-музыков, и он популярен в Иране. И, собственно говоря, если власти по отношению к нему будут иметь какие-то претензии, то это вызовет достаточно серьезное недовольство в обществе. Но сейчас мы видим на этот час, уже два дня прошло с момента фейкового сообщения, то никакой реакции, официальной реакции у Ирана не было. Ни судебные, так сказать, власти, ни официальные власти никак не прокомментировали сообщение «Нью-Йорк Таймс». И вполне возможно, что даже никакого домашнего ареста по отношению к нему нет. Поскольку из-за войны очень плохая связь с Тегераном, я не мог связаться с его аппаратом, так сказать, и помощниками, чтобы узнать на самом деле, что происходит там. Но в любом случае я где-то на почти 100% уверен, что то, что приводит «Нью-Йорк Таймс», никакого отношения к реалиям сегодняшнего дня не имеет. Тем более какие-то конспиративные встречи с подставными лицами. Он никогда не претендовал на роль лидера или рахбара Ирана. Он знает свои возможности, он ориентирован на содействие и укрепление политической системы, и если он рвется к власти снова и снова, то у него одна задача, ориентир самый понятный, помочь и содействовать развитию и укреплению политической системы и повышению уровня жизни иранского народа. А по поводу израильских спецслужб, израильские спецслужбы и американские имеют очень большой зуб на Ахмадинеджада, поскольку он, когда был президентом, очень жестко отозвался критически по поводу сути процесса или явления под названием «Холокост». Он научно доказал, что никакого «Холокоста» не было, и все это придумано для того, чтобы возвышать и сделать из Израиля, так сказать, жертвенника, так сказать, и чтобы все народы мира относились к этой стране с определенной долей жалости и должны якобы иметь возможность моральную ответственность помогать этому народу, этому государству. Из-за этого его чуть при президентском сроке не убили. Я знаю, что у ЦРУ и Моссада имелись абсолютно разработанные в нескольких вариантах операции по убийству Ахмадинеджада.
1: Вот, Рамзан Саттарович, поскольку... да, я хотел как раз и упомянуть, в том числе и нашим слушателям, напомнить о том, что в начале войны США и Израиля с Ираном, это был 28 февраля, израильский авиаудар как раз поразил резиденцию Ахмадинеджада, и целью, и это заявлялось, было как раз здание, где находились и его телохранители, в том числе, и бронированный автомобиль. А уже после удара подъехал черный автомобиль, по-моему, марки Peugeot, забрал Ахмадинеджада и, как сообщалось, на большой скорости увез его с места происшествия. И тогда американцы и иранские даже официальные лица, по-моему, говорили, что автомобилем управляли как раз агенты Моссада, которые доставили Ахмадинеджада в секретное убежище в Иране. Но есть другой момент, на который стоит обратить внимание. Ведь «Нью-Йорк Таймс» и «Financial Times», я смотрю, тоже уже присоединились, называли Ахмадинеджада человеком Израиля и США. Но Ахмадинеджада всегда был против переговорного процесса и жестко выступал в отношении Израиля. То есть возникает ощущение, что Запад может даже боится возвращения к власти вот самого радикального противника переговоров. И, может быть, это какие-то попытки сливов, как раз вот эти фейк-ньюс, как вы говорите?
0: Да, дело в том, что все-таки фигура Ахмадинеджада достаточно важная фигура, и сливать информацию по поводу его личности, это вызовет некий диссонанс в обществе и усилит внутренние противоречия. По поводу того, где он живет в обычном доме, в отцовском доме. Этот дом не охраняется никем, только один полицейский ходит вокруг дома, и то у него нет оружия. Мы обратили на это внимание. И

0: А его резиденция, как бывшего президента, по закону полагаются ему эти, скажем так, привилегии, находится как раз в правительственном квартале, где и духовные лидеры, и аппарат президента, и так далее, и тому подобное. И, конечно, меры предосторожности им и его командой были предприняты с началом военной агрессии США и Израиля по отношению к Ирану. И одной из целей, так сказать, уничтожения политических лидеров и военачальников, в этот список входил и Ахмадинежад. А по поводу того, что его забрал черный, так сказать, такой Мерседес с какими-то непонятными лицами, похожие на сотрудников Моссада, это продолжение этого фейка, поскольку действительно его обслуживают по закону положено определенный персонал.
1: Да, Раджаб Сатарович, спасибо большое. Благодарю вас. На прямой связи с нами был Раджаб Сафаров. Ну, а мы продолжим с темой о том, что россияне все чаще подключают мобильную связь не у классических операторов, а в составе банковских и цифровых экосистем. Через пару минут.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И теперь про намечающуюся или происходящую уже даже трансформацию телеком-рынка поговорим. Дело в том, что выяснилось, что россияне все чаще подключают мобильную связь не у классических сотовых операторов, а в составе, скажем, банковских и цифровых экосистем. Эксперты отмечают, что тренд меняет привычную модель телеком-рынка и усиливает конкуренцию не между тарифами, а уже между экосистемами. Ну вот, развитие виртуальных операторов – это основная тенденция на рынке связи, хотя, в общем, явление это не новое, и банки и цифровые платформы интегрируют мобильную связь в собственные сервисные экосистемы и используют ее, конечно, как инструмент повышения лояльности и именно удержания клиентов, ну, скажем, там, банков или цифровых платформ. И традиционные операторы связи занимаются тем же самым. Ну, давайте вот чуть подробнее с экспертом обсудим. Это шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» и интернет-эксперт Леонтий Бухштейн с нами на прямой связи. Леонтий Ефимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Приветствую, Сергей, приветствую.
1: Так называемые виртуальные операторы, как я уже сказал, это далеко не новинка. Да? Больше 10 лет они уже там существуют. И я так понимаю, что они используют частично, иногда полностью даже, оборудование известных и там сотовых операторов, в том числе большой четверки, наверное, уже можно сказать. Но в чем бизнес? То есть каким образом им удается конкурировать с теми, на чьих платформах, на чьем железе, получается, они существуют?
0: Ну, если возьмем как бы самое прямое, что происходит, это банки заводят МВНО. Все понятно сразу, да?
1: Нет.
0: Я иду в банк, если я не клиент банка, становлюсь клиентом и становлюсь их абонентом МВНО. Получаю.
1: Это вот виртуальные операторы МВНО, я просто объясню нашим. Да.
0: Виртуальные операторы.
1: Да.
0: Да. Кстати, их у нас так ни много ни мало 60. 60.
1: Вот.
0: На 4 крупных оператора, а у нас ни крупных не осталось. Вы знаете, в 90-х до 2000-х годах у нас была ассоциация региональных операторов связи.
1: Да.
0: Она очень много, кстати, сделала для развития. В ней было 30 членов, и они обслуживали около 30 миллионов абонентов. Она сделала свое дело, как бы, ну, как говорится, прошло время.
1: Да, и гиганты теперь их купили.
0: У нас осталось, вы будете смеяться, 7 региональных операторов, из них 4 в новых областях, и в старой, условно, России всего лишь 3. Значит, падение ровно в 10 раз. Ну, как говорится, большие собачки и маленькие собачки, они между собой хоть и не дерутся, но ясно, кто победит. Так что МВНО фактически заменила ассоциацию региональных операторов, которые пытались на местах в регионах создавать свое, со своими интересами, естественно, со своей публикой и так далее. Нету, все. Теперь МВНО правят практически, потому что они, то же самое происходит, что в маркетплейсе. Когда маркетплейсы начали создавать банки, банковское сообщество встало на дыбы, оно сказало, вы что, у нас отнимать бизнес взялись? Поздно, уже отняли. У банковских маркетплейсов колоссальные доходы, колоссальные списки людей. То же самое в МНО пошло. Значит, что это происходит? Банк говорит, ну, оформляет документы и говорит оператору, садимся на вашу сеть. Ну, видимо, идет, конечно, расплата, да, какая-то за это, аренда платится. Но зато в МНО нет никаких проблем. Ему не нужны лицензии, ему не нужно строить тысячи вышек, ему не нужно содержать эту структуру. Это очень недешевое удовольствие. Он как бы живет за счет оператора. Оператор не против, потому что у него выхода нет. Если он не будет идти навстречу, значит, пойдут альтернативные какие-то дела, хотя технически это очень сложно. Лучше вот так договориться. Вот и вышло, что у нас больше полусотни виртуальных операторов прекрасно работают. Банки это поддерживают. Банку это ничего не стоит в смысле технических усилий.
1: Да, Леонтий Ефимович, а почему тогда клиенты-то к ним идут? Там более выгодные условия, более выгодные тарифы. А на чем тогда зарабатывают? На удержании клиентов просто и все в экосистеме?
0: Конечно. На чем зарабатывает МВНО? Конечно, это же МВНО, это фактически филиал банка в сфере связей.
1: Понятно.
0: Ему даже такой доход-то, я думаю, не очень сильно нужен. Ему нужно, чтобы клиент МВНО был клиентом банка. Он дает всякие преференции, дает кэшбэки, все, что привлекает человека. То есть довольны оба, получается. И связь, между прочим, я признаюсь честно, я перешел на МВНО не так давно, потому что там, где моя локация, традиционный оператор, не имеет там вышек, оказалось. Что делать? Работать надо, звонить надо. Прекрасно все работает, без проблем. Так что...
1: А сим-карту новую пришлось покупать, а номер остался старый.
0: Да.
1: Угу. Понятно. Леонтий Ефимович, потрясающе. Спасибо большое, что все объяснили. Все стало понятно, как белый день. Не такой, как сегодня в Москве, да, у нас тут пасмурно немножко. Но неважно, зато не жарко, как говорится. Леонтий Ефимович, благодарю вас, спасибо большое. До следующих включений в эфире. Прощаюсь с вами. Это Леонтий Бухштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт, был с нами на прямой связи. Мы постарались вам объяснить, что такое вот это так называемое МНВО. Да, это виртуальный оператор сотовой связи. Почему они появились, почему их так много, почему на них все активнее переходят россияне, все стало предельно понятно. А хорошо ли это или плохо, это уж вам решать. Россиян предупредили, кстати, о новой схеме мошенничества. Это наш следующий сюжет в эфире. Мы сейчас прослушаем про то, что злоумышленники используют QR-коды для кражи денег через банкоматы. Как работает эта схема и какие, возможно, еще хитрые приемы используют эти злоумышленники, подробнее расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
7: Мошенники идут в ногу со временем и совершенствуют свои схемы. Теперь они предлагают переводить деньги по QR-коду, предупреждают в МВД. Схема работает так. Жертве в мессенджер присылают скриншот или сам QR-код. Его нужно приложить к сканеру в банкомате, и система идентифицирует получателя, а деньги уходят на счет. Лимиты в разных банках от 15 до 100 тысяч рублей за одну операцию. Мошенники убеждают жертву взять с собой наличные и перевести их через терминал на подставную карту. Человек думает, что оплачивает услугу, погашает долг или спасает деньги от злоумышленников, а на самом деле просто отдает их аферистам. После этого похищенные средства моментально распыляются по множеству счетов или обналичиваются в других регионах, чтобы запутать следы. Это делает возврат денег практически невозможным. Поэтому, если вам в мессенджере присылают QR-код и просят внести через него наличные в банкомате, это 100% мошенничество, заявила радио «Комсомольская правда» руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
8: На самом деле какого-то явного такого алгоритма или чего-то способа, который бы можно было использовать и всегда быть уверенным, что ты не получил там сообщение от злоумышленников, оно не поддельное. Ну, на самом деле его, наверное, нету. И тут необходимо, ну, прежде всего, самому этически, скажем, относиться к любым таким входящим, особенно тревожным сообщениям, когда вас просят что-то денег перевести. Лучше переспросить. Каналы коммуникации есть не только социальные сети мессенджера, но и обычная голосовая связь, по телефону позвонить.
7: Еще одна преступная схема. Мошенники, как правило, на улице просят у прохожих телефон, чтобы позвонить, а сами устанавливают переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами. Опасность в том, что современный смартфон – это уже не просто устройство для звонков. В нем привязаны банковские приложения, мессенджеры, почта, госуслуги, личные кабинеты, коды подтверждения и доступ к огромному объему персональной информации. Если человек передает незнакомцу разблокированный телефон, даже на короткое время, он фактически дает ему возможность посмотреть номер, открыть настройки, проверить сообщения, перейти в нужное приложение или изменить параметры связи, предупреждает эксперт по кибербезопасности Александр Вураско. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: Самый универсальный совет – это не давать свой телефон незнакомцам, потому что, ну, человек может банально его взять и убежать с ним. Начнем с этого. Есть простые схемы. К тому же в современном мире смартфон – это не просто средство коммуникации, это доступ к вашим аккаунтам, доступ к вашим банковским счетам и так далее. И нужно 10 раз подумать, прежде чем кому-то в руки давать телефон. Если же очень хочется помочь человеку, не давайте ему совершать какие-либо действия с телефоном. Если он хочет позвонить, ну, наберите номер самостоятельно, дайте ему трубку, следите за тем, чтобы он ничего не нажимал. Но, с другой стороны, это все равно достаточно высокие риски. Лучше своим телефоном ни с кем не делиться. Точно так же, как и не оставлять его без присмотра.
7: Один из последних случаев мошенничества с крупной суммой произошел в Москве. Пара пенсионеров по схеме с якобы взломом госуслуг отдала более 27 миллионов рублей мошенникам. Женщине на телефон пришло сообщение о входе в ее аккаунт на госуслугах. Она сразу перезвонила, ее переключили на якобы сотрудника финансового органа и запугали, что от ее имени перевели деньги за границу. Мошенники убедили пенсионеров в том, что нужно проверить их накопления, передав курьеру и разместив их на так называемом специальном счете. После того, как москвичи отдали свои деньги, к ним снова прислали курьера с коробкой, где были якобы новые купюры. Их нельзя было доставать из упаковки из-за угрозы распыления краски. На деле коробка была, конечно же, пустая. И здесь стоит напомнить, что не нужно переходить по ссылкам и скачивать файлы из сомнительных переписок в мессенджерах. социальных сетях или в почте. Если звонок или сообщение вызывает сомнения, не действуйте сразу. Если речь идет о деньгах или важных данных, положите трубку и сами перезвоните в организацию по официальному номеру. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Минсельхоз готов переориентировать логистику поставок сельскохозяйственных грузов из-за обстановки в Азовском море. Ситуация не влияет на снабжение, подчеркнули в ведомстве, и добавили, что логистика поставок при необходимости будет переориентирована. Это возможно, учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России. Сейчас совместно с бизнесом и профильными ведомствами прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. Сегодня утром также о возможном изменении логистических маршрутов в связи с атаками в Азовском море заявили и в Минтрансе.
17: О детях.
16: Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова упомянула вклад первой леди США Мелании Трампа в воссоединение детей из России и Украины со своими семьями. Об этом омбудсмен написала в докладе о своей деятельности. Львова-Белова отметила, что Мелания Трамп – один из международных партнеров, который участвует в контактах с украинской стороной по собственной инициативе с октября 2025 года. По словам омбудсмена, на конец 2025 года в Россию к своим близким вернулись 29 детей из 21 семьи, 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах. Среди других международных партнеров по воссоединению детей с семьями Львова-Белова перечислила Международный комитет Красного Креста, Святой Престол и правительство Катара. Курьеры обогнали по зарплатам специалистов с высшим образованием. Во втором квартале этого года медианная зарплата курьеров в Москве составила 150 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем оклад специалистов с высшим образованием. У них 132 тысячи. Об этом говорится в исследовании «Суперджоб». В сравнении с работниками со средним профессиональным образованием разрыв еще больше – 55%. Их медианная зарплата оценивается в 97 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что уровень оплаты труда в сфере доставки продолжает оставаться одним из самых высоких среди массовых профессий. Это связано с сохраняющимся спросом на курьерские услуги и высокой конкуренцией работодателей за персонал.
17: обо всем.
16: Измученного медведя заметили в придорожном кафе Красноярского края. В соцсетях показывают видео с условиями его содержания. Цветущая вода в баке, плесень, тесный вольер. По словам очевидцев, животное не встает. Выяснилось, что медведь живет в Новоселовском районе около 15 лет. Волонтеры обращаются в Росприроднадзор.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие Подмосковья. Франция пообещала Украине истребители и разрешила производить свои ракеты. Вот только где Украина будет их производить? А в России произошел масштабный сбой в Google. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Питера и Новосибирской области. Эти другие темы подробнее в нашем эфире обсудим. Начнем с того, что ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие Подмосковья. Предотвращен теракт, который планировался СБУ в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области с использованием БПЛА, доставленных на территорию России контрабандным путем. Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов. Они были оснащены устойчивыми к работе РЭП-системами управления, причем канадского производства, запустить из помещения, расположенного рядом с предприятием, арендованного ангара. И вот после запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России. Кстати, хочу для подробностей проанонсировать и материал на нашем портале kp.ru под заголовком «Беспилотники везли в испанской плитке». ФСБ предотвратила теракт в Московской области. Юлия Андреенко, автор этого материала. Но коротко расскажу вам, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда», что вскрыто. Целью была стратегическая точка в жилом секторе Московской области, хотели разнести прямо среди гражданского населения. Маршрут контрабанды – это почти половина Европы, то есть Братислава, Седлица – это в Польше, Братислава, как вы понимаете, это Словакия, Брест – это территория Беларуси. И Московская область далее. Спецслужбы европейских стран, разумеется, тоже ничего не знали. Это все в кавычках стоит взять. И вот 35 FPV-дронов спрятали в партии испанской керамической плитки. Управление канадское, устойчивое к средствам радиоэлектронной борьбы, взрывчатка иностранная, сборку и настройку дронов провели в Киеве. Груз завезли под легендой стройматериалов в арендованный ангар рядом с целью. Он находится, и аренду, и приемку оформил гражданин России, который был завербован украинскими спецслужбами, естественно, за деньги. Помещение готовили к запуску двое граждан Молдовы. Это Виктор Перлога, 86-го года рождения, и Аурел Каулос, 95-го года рождения. Они прошли спецподготовку. Ну, сделали дело и уехали из страны. Исполнителем СБУ выбрало, как утверждается, не случайного человека. Это гражданин Российской Федерации, бывший член этнической организованной преступной группировки, который отсидел срок за тяжкие преступления, а в 22-м пошел контрактником Вагнер. После своего прохождения службы на территории своего амнистирован, в 23-м получил, кстати, российское гражданство. Собрал дрон, запустил, пытался уйти на эвакуацию, рассчитывал на конспиративную квартиру и вывоз на территорию Украины. Но, как вы понимаете, не успел. Все запущенные дроны, еще раз скажу, уничтожены спецподразделением ФСБ, сопровождавшим операцию. Объекты, люди не пострадали. Исполнитель задержан, дает сейчас показания. Кстати, оказал он вооруженное сопротивление при задержании, ликвидирован ответным огнем. Не он, а пособник его, пособник-арендатор. Отдельно к вербовке подключили несовершеннолетних 13-16 лет. А детей зачем использовали, спросите вы, а для активации сим-карт, которые шли как раз на управлении вот этими FPV-дронами. Кстати, есть сообщение о том, что куратором и организатором по линии СБУ выступил гражданин Украины и Соединенных Штатов Альберт Васильев, 91-го года рождения, более известен как видеоблогер и рэпер с псевдонимом Киев Стонер. Он уже внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России. Он осуществлял контроль и управление логистикой доставки дронов в Российскую Федерацию. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин в интервью ТАСС.
18: Киев Стонер по-моему, так его называют, на Украине, он по не совсем понятной мне причине, являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером в Российской Федерации, пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а по установленным фактам осуществлял контроль и управление логистикой доставки эфивидронов в Российскую Федерацию и последующей эвакуации террористов с территории Российской Федерации. Мне кажется, в этой ситуации Российская Федерация должна дать более чем серьезную оценку его действиям и, в соответствии с законодательством, наказать его за это преступление.
1: Ну, правда, сам блогер уже записал видео, в котором отрицает причастность к организации атаки БПЛА на подмосковное предприятие, заявил, что не понимает, зачем его в этой истории обозначили. Ну, а Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье 205, часть 2 УК РФ как террористический акт. Работа продолжается. А у нас на связи военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Да, приветствую.
1: Вот какой вопрос хочется задать. Конечно, это потрясающая работа и очень подробное описание, но возникает вопрос, на который вам, возможно, предстоит сейчас ответить, если сможете. Такую агентурную сеть, судя по последним раскрытым терактам, на территории России, страна, которая ведет войну с сопредельным государством, сейчас и со всей Европой, и с Западом, создать за короткий промежуток времени едва ли возможно. Тут понятно, что огромное количество людей, должны быть здесь не 5 человек, а даже не 10. Да? Это логистика, это уже готовые конспиративные квартиры, это склады, это огромные деньги для того, чтобы создать вот эту ширму. То есть возникает вопрос, как быстро удалось найти этих людей, или они уже десятилетия находятся на территории России, как спящие ячейки, и ждали именно этого момента и пригодились вот в исполнении вот этой неудавшейся террористической акции?
19: Ну, знаете, все, что вы сказали, оно все видно, это будет одновременно. Война идет с 2014 года. Как видите, с 2016 года, после реформы, которую провели американцы, то есть под руководством ЦРУ, это стало абсолютно враждебной нам организацией, которая сразу взялась за работу на нашей территории. В этом случае действовали чрезвычайно вяло. Мы все время пытались как-то выстраивать отношения и прочее. То есть контрразведка, конечно, работала, но это были совершенно другие масштабы. С началом войны эта работа увеличилась в десятки раз. И, соответственно, мы сами видим, каждый день хватает каких-то ждунов, каких-то идиотов малолетних, которым дают какие-то задания. То есть идет огромная сеть, которая пытается на нашей территории, в основном через интернет, тралить и искать вот таких добровольцев. Но кроме этого, конечно, заезжала вот то, что называется спящая агентура, заезжала. Я думаю, что, если я скажу тысячами, я не сильно преувеличу. Потому что готовили, отправляли. Многие из них точно так же сейчас еще по-прежнему находятся в ожидании. Может быть, со страхом, кто с чем, но все это есть. Надо понимать, что, слава богу, мы работаем по ней. И для меня, конечно, чрезвычайно вещи, что тот случай, когда мы смогли сработать на упреждение. Потому что еще весной, вы помните, хвастливо Зеленский и его руководитель СБУ говорили о том, что запланирована целая серия мощных ударов по России, и отдал приказ ее нанести. Очевидно, что несколько последних случаев, они как раз показывают, насколько это действительно.
1: Владислав Владиславович, проверю на всякий случай состояние нашей с вами связи. Слышно ли меня сейчас? Да, вот, к сожалению, что-то у нас, даже не у нас, да, прервался разговор, но было слышно, что есть некие проблемы. Сейчас мы с Владиславом Шурыгиным, с военным экспертом и членом Изборского клуба, автором телеграм-канала «Рамзай», попробуем еще раз связаться для того, чтобы закончить наш разговор. Напомню, что мы обсуждаем сейчас то, что ФСБ сорвало массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие Подмосковье. Все подробности можно прочесть на нашем портале kp.ru. В материале беспилотники везли в испанской плитке. Удалось нам восстановить связь. Владислав Владиславович, у меня к вам вот какой еще вопрос. Вы слышите меня сейчас, да?
19: Да, слышу.
1: Смотрите, какая история. Поражает в хорошем смысле этого слова еще и наличие камер наблюдения и хороших средств связи и видеофиксации. То есть это, может ли это говорить о том, что либо это очень масштабная операция ФСБ, которая начала вот так кучно давать свои плоды, либо что... то на территории, даже не на территории, а в видении СБУ появился крот, а то и несколько кротов.
19: Ну, знаете, мы с вами пытаемся сейчас залезать на территорию, которая может помогать противнику. Давайте это оставим все-таки нашим контрразведчикам, потому что любое из этих предположений может оказаться правильным, но пытаться, как любой из них, находясь вне системы, вне дела, вне разработки, говорить все это именно так, но это совершенно не точно. Безусловно, это очень глубокая, мощная разработка. Была ли она результатом того, что даты или какая-то информация или перехваты? У нас постоянно растут возможности. Мы разворачиваем новые спутники электронной разведки. Мы, естественно, тоже вербуем агентуру. Мы, естественно, тоже работаем на территории противника. То есть идет очень мощная война разведок. И, понимаете, ни о каком СВО, который мы там несколько лет произносили как мантру и даже пытались наказывать за то, что кто-то говорил не СВО, война, давным-давно нет.
1: Да, Владислав Владиславович, спасибо большое. Это Владислав Шурыгин, да, военный эксперт и член Изборского клуба, был с нами на прямой связи. Но в России произошел масштабный сбой в Google. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Обсудим через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И вот свежие сообщения, новость последнего часа, что в России произошел масштабный сбой в Google. Пользователи сообщают, что у них не открывается сайт и не работают сервисы при выключенном VPN. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Питера и Новосибирской области. Также перестали открываться сайты Apple и GitHub. Сбои фиксируют пользователи, и количество жалоб растет буквально последний час. Ну, а Роскомнадзор не ограничивал доступ GitHub, Google и Apple. Это уже заявили ведомстве. Давайте попробуем оценить масштаб бедствия. У нас президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Викторович Яблонских на прямой связи. Андрей Викторович, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Приветствую.
1: Андрей Викторович, ну, не первый сбой, будем говорить так, но чем чаще они происходят в последнее время, тем тревожнее становится. О чем это может говорить? Как вы можете оценить вот эту обстановку? Стоит беспокоиться, все починят, или это могут быть какие-то более масштабные проблемы?
4: Ну, смотрите, я проверил на двух мобильных операторах, у меня все открывается, и мы говорим про московский регион. Uh-huh. С GitHub'ом действительно есть проблема, но она уже не первый раз. Что же касается вообще в целом ситуации, возможно, это как-то связано с авторизацией через, соответственно, западные сервисы, тот же Google, тот же Apple, с одной стороны, с другой стороны, никакого отношения к блокировке, собственно, самих сайтов это, ну, вести не может, потому что авторизация у нас идет просто как сервис, то есть как бы за это будут штрафовать, как писали, но к блокировкам это никакого отношения, по идее, не должно иметь. Ну, раз Роскомнадзор уже заявил, что они не имеют никакого к этому отношения, ну, возможно, мы попали в какой-то новый пакет санкций, о которых мы пока не знаем. Mm-hmm. Как это VK до того, как их включили в пакет танцы и удалили перед этим просто все из App Store. Ну, тут можно сколько угодно придумывать, что это может быть. Возможно, все заработает там через пару часов, а возможно, нас ждет что-то более интересное.
1: Но при этом я еще раз напомню, что сервисы сами не сообщали о каких-либо своих глобальных сбоях, что у них есть какие-то трудности, да, там и страницы состояния Google и GitHub, как пишут, показывают, что система работает в штатном режиме и все хорошо, то есть проблемы где-то посередине между их сервисами и между клиентом, то есть так как Роскомнадзор открещивается и говорит, что ничего не ограничивал, часть пользователей вот начинают говорить, что сайты у них снова начали открываться худо-бедно, не все, конечно, да, но такие сообщения есть. То есть может ли быть такое, что где-то в сети произошел какой-то сбой и, скажем так, просто поток информации не может перейти по этим сетям, и из-за этого такие сбои возникают? У кого-то показывают, у кого-то не показывают сайты.
4: Да, конечно. Тут надо понимать, что ситуация может быть такая, что идет перенастройка какого-либо оборудования маршрутизации трафика, и в этот момент люди как раз пытаются зайти, и у них происходит ситуация, когда они не могут зайти на те ресурсы, на которые они привыкли заходить. И угу. Получается вот такой масштабный сбой.
1: Тут еще накануне было интересное сообщение о том, что короткие ссылки в мессенджере Telegram формата t.me больше не открываются в браузерах. Сначала непонятна была причина, потом выяснилось, что там, в сервисе, в общем, почему-то попал в бан этот адрес. Да, и вот тут тоже интересный момент. Тут идет какая-то атака на Telegram, причем это не изнутри России. Что-то вы знаете об этом, слышали?
4: Ну, да, конечно, я слышал. То есть речь идет о том, что сейчас они сделали сервис telegram.me, а сервис короткой ссылки t.me действительно с вчерашнего дня выдает сбои. И как бы тут вопрос уже непосредственно к самому сервису, чтобы он предъявил какие-то претензии Telegram, что произошло, и чтобы сняли эту блокировку. Ну, как бы ничего такого критического, с одной стороны. Но с другой стороны, многие, кто делал короткие ссылки у себя на сайте, на свои телеграм-каналы и, соответственно, на различные там личные сообщения и прочее, с этим, конечно, сейчас столкнутся.
1: Будут переделывать. На ваш взгляд, теоретически возможно при попадании там в какой-то пакет санкций, при появлении новых санкций, чтобы Россию полностью отключили от, ну, хотя бы GitHub'а, да, потому что это для IT-разработчиков очень важный ресурс, а может быть даже и от Гугла. Вот тогда многие, конечно, затоскуют.
4: Ну, смотрите, тут сам Google, GitHub должны принимать такие решения, то есть никакой пакет санкций не может этого сделать, ну, просто по определению. Если корпорация Google примет такое решение, то да.
1: Но огромное количество западных корпораций и торговых площадок ушли не по собственной воле.
4: Ну, вот я про это и говорю.
1: Да, мы прекрасно понимаем, что не по собственной воле ушли сами, да, но их заставили. Google могут заставить?
4: Ну, понятно. Слушайте, ну, в теории заставить могут кого угодно, мы же с вами прекрасно это понимаем. Там, в случае с GitHub, ну, давайте так, у нас не работает ни один сервис искусственного интеллекта западный официально.
1: То есть, ну, да. Да. Теоретически эту гаечку можно закрутить и посильнее. Я понимаю вас, Андрей Викторович. Да, благодарю вас. Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, был с нами на прямой связи. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Личные финансы.
0: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о кредитном скоринге. Что это такое, как банки решают, кому давать кредит, а кому нет, и как улучшить свой скоринговый балл. Бывает такое, что подаешь заявку в банк, а он отказывает, хотя к этому вроде нет предпосылок. По кредитам платишь исправно, зарплата хорошая, но что-то банк все же смутил, и он ответил отказом. Это может произойти из-за того, что вы не прошли по тем или иным параметрам, которые заложены в скоринговую модель. Это система оценки заемщика, с помощью которой банки и крупные микрофинансовые организации могут предсказать, насколько аккуратно человек будет выплачивать кредит. В основе лежат математические расчеты, статистика и опыт взаимодействия банка с другими заемщиками. Параметров много. Доходы, платежная дисциплина, кредитная нагрузка, опыт работы, возраст, семейное положение, наличие детей и многое другое. У каждого из параметров свой вес. Оценив все, программы высчитывает общий скоринговый балл заемщика. У самых надежных клиентов самый высокий балл и максимальные шансы получить кредит на выгодных условиях. Чем ниже балл, тем шансов меньше. Источников информации для оценки несколько. Это и кредитная история, анкетные данные, которые указывает сам заемщик, и данные из госорганов о том, нет ли штрафов за ЖКХ или нарушение правил дорожного движения, и даже сведения из социальных сетей. Последние, конечно, не играют критической роли, и не все банки их смотрят, но свой небольшой вес в скоринговой модели все-таки имеют. Как отмечают в ПСБ, самый главный ресурс – это кредитная история. Ведь банку важнее всего, чтобы вы вернули деньги с процентами, и желательно в срок, без каких-либо просрочек. Лучше всего это позволяет спрогнозировать кредитная история. Просрочки и невозвраты – плохой признак. Неоднократные обращения за микрокредитом тоже воспринимаются негативно, даже если человек исправно их погашал. Чем больше информации банк получает из кредитной истории, тем точнее он сможет предсказать, как поведет себя заемщик в будущем. Глубину погружения каждый банк оценивает самостоятельно. Кто-то смотрит только на последние несколько лет, а кто-то досконально изучает всю кредитную историю. Из других параметров, влияющих на оценку. Во-первых, возраст. Как правило, студенты и пенсионеры считаются наиболее рискованными заемщиками. Для остальных действует принцип: чем старше заемщик, тем ответственнее он подходит к выплатам. Во-вторых, семейное положение. Люди, состоящие в браке, обычно более дисциплинированно возвращают долги. В-третьих, профессия и рабочий стаж. Чем больше человек работает на одном месте, тем он надежнее. Но есть разные коэффициенты для различных отраслей. Например, банки могут реагировать на ситуацию в экономике. Если в какой-то сфере идут сокращения, ее работников могут оценивать чуть хуже, чем других. Резюмируя, повлиять на скоринговые модели банков мы не можем. Они оценивают нас беспристрастно. Но повысить шансы мы можем всегда. Для этого прежде всего нужно аккуратно выплачивать кредиты. Просрочки испортят кредитную историю, а она имеет самый большой вес при расчете скорингового балла. Отсюда вывод – вовремя погашаете долги, оплачиваете коммунальные услуги и штрафы. Все это положительно отражается на том, как вас оценивает потенциальный кредитор. А чтобы узнать свой кредитный рейтинг, который формирует бюро кредитных историй, можно подать заявку на портале госуслуг. Система выдаст вам все БКИ, где находятся ваши данные. Обращайтесь напрямую в любой из них, тоже онлайн и через идентификацию на госуслугах. Оформляйте заявку на бесплатное получение в электронном виде. Документ придет на почту. И там, помимо информации о том, как исправно или не очень вы погашали свои кредиты, будет стоять ваш оцифрованный кредитный рейтинг. Если он меньше 600, то вы не очень хороший заемщик. А если больше 800 – отличный. Получать такой отчет можно бесплатно дважды в год. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
5: Личные финансы. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Марат Баширов о манипуляциях США с помощью войны на Ближнем Востоке.
8: Все то, что происходит вокруг Ирана, это принуждение. Ормузский пролив перекрыт. И сразу после саммита НАТО. А почему? А потому что это регулируемый процесс. То есть как только европейцы отказываются присоединяться к Трампу не в войне с Ираном, а в войне против Китая, а что это означает? Отказ от кооперации с Китаем, перемещение производств в Китай. Трамп тут же запускает вот этот процесс. То есть он выглядит как война между Израилем и США против Ирана, а на самом деле Трамп опять дергает вот за эту энергетическую давку. Кстати, знаете, где третья энергетическая удавка появится для Китая и Европы? С Австралией. Австралия поставляет Китаю примерно 40% от всего объема газа СПГ. И если Трамп намерен душать экономику Китая, то он должен будет перекрывать вот эти поставки. Австралия будет против, потому что это огромные деньги, там, по-моему, 10 миллиардов долларов в год.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается благоустройство дворовых территорий. Сейчас активные работы ведутся во дворе дома номер 4 по улице Липецкой. Депутаты городской думы Юлия Ярышкина и Евгений Шумайлов держат этот вопрос на постоянном контроле, чтобы все мероприятия были выполнены качественно и в установленные сроки. После завершения ремонта активисты партии «Единая Россия» проведут общественный контроль. Оценят качество выполненных работ и соответствие объекта проектным решениям. Комфортные и безопасные дворы – важная часть городской среды. Именно поэтому такие проекты требуют не только качественного исполнения, но и постоянного общественного внимания на всех этапах реализации. Депутат городской думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Беляков сообщил, что подал документы в территориальную избирательную комиссию города Великие Луки для регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области. Напомним, выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Впереди дальнейшие этапы избирательной кампании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 20 июля по 31 августа в семейно-досуговом центре «Атмосфера» действует предложение проведение детского праздника со скидкой 50%. В стоимость входит 2 часа в праздничной комнате на выбор, безлимитное посещение двухэтажной активити-зоны с горками, тюбингом, канатной дорогой и другими развлечениями, а также поздравления от любимого мультперсонажа и дискотека под любимые треки именинника. Блюда заказываются по меню. Авторский торт от шеф-кондитера тоже можно оформить отдельно.
5: О валютах.
23: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11.29.
7: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна новость. Центробанк России не вправе игнорировать топливные цены и инфляционные ожидания, но ждет нормализации ситуации и при принятии решения по ставке будет учитывать, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в официальном канале Центробанка в мессенджере «Макс». К слову, региональное управление Федеральной антимонопольной службы России направили предупреждение 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и даже в Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в ведомстве. Главный вопрос сейчас такой. На какой шаг пойдет Центробанк? Повысит или нет он ключевую ставку на очередном заседании? Напомню, состоится она уже на следующей неделе, то есть 24 июля, по традиции в пятницу. Высокая ключевая ставка в России наряду с крепким рублем продолжает оставаться сдерживающим инвестиционным фактором. А бизнес надеется, что ситуация не усугубится из-за проблем с топливом и роста цен на него. С таким мнением выступил в понедельник президент Российского союза промышленников и предпринимателей, сокращенно РСПП, Александр Шохин. Мы ситуацию эту обсудим с директором по внешним коммуникациям «Нефть-Ресерч» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, я вас приветствую, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Насколько вам видится и кажется, Центробанк должен принимать в расчет то, что происходит на рынке топлива сейчас внутри России, и как это вообще должно влиять на изменение или неизменение ключевой ставки Центробанка?
11: Во-первых, Центробанк принимает это, безусловно, в расчет. И надо сказать, что Алексей Заботкин в своем комментарии, он показывает, что вот эта история, регулятор понимает эту проблему, но он пытается ее, как говорят экономисты, институционально локализовать. То есть он объясняет, что рост цен в июне – это разовые факторы. То есть это плодоовощные, рост плодоовощей и топлива, а базовая инфляция пока остается сдержанной. И здесь он подсказывает правительству, что понимает происходящее, да, и в зависимости от того, как будут, удастся ли сдержать рост на топливо и, самое главное, обеспечить его физическую доступность, исходя из этого и будет приниматься решение о поставке. У Центрального банка мандат именно на финансовую стабильность и на снижение инфляции, да, любой ценой, в том числе и в интересах, в первую очередь, конечно, приоритетного сектора он действует. Экономики, куда идут сейчас все ресурсы. Вот так.
1: На ваш взгляд, ситуация сейчас, прежде всего, для бизнеса не самого крупного, да, для среднего и для малого, насколько она болезненна и сколько еще может продержаться на столь высокой ставке, о которой давно уже просят о ее снижении наши предприниматели и бизнесмены, и чем это, на ваш взгляд, грозит, если ситуация сохранится в том виде, в котором она есть сейчас, или если сбудется предсказание, что Центробанк даже немного и повысит ключевую ставку, чтобы, видимо, компенсировать то, что так долго ее по чуть-чуть, но все-таки снижал?
22: Значит, смотрите, инвестиционный климат в России, от, что бы там ни говорили в профсоюзе олигархов, инвестиционный климат в России определяется не ключевой ставкой. И была высокая ключевая ставка, была низкая ключевая ставка. Статистика показывает, что ну, порядка там, 10-15% инвестиций делались на кредитные деньги, а, соответственно, все остальное – это или собственные средства предприятия, или это бюджетные субсидии. Не надо связывать, что у нас нет инвестиций, потому что ключевая ставка высока. Да? Ключевая ставка подогреет потребительское снижение ключевой ставки, да, оно несколько увеличит потребительскую активность и даст возможность предприятиям закладывать в цены свои издержки лучше, да, и расчет на то, что не предприятия возьмут кредит и из этого сделают инвестиции, а расчет на то, что люди будут активнее кредитоваться, банки будут давать больше потребительских кредитов, люди будут хватать товары по любым ценам, и на эти деньги предприятия будут делать инвестиции. Тут такая логика. Да? Не надо здесь вешать на... Центральный банк не отвечает за экономический рост. Центральный банк отвечает за финансовую стабильность и за...

0: будут обеспечивать нормализацию ситуации на топливном рынке. Вот это посыл ключевой в сообщении ЦБ, о котором мы говорили. Ну а какие правительство может принимать меры? Пока все, что делает правительство для нормализации топливной ситуации, это меры по управлению дефицитами.
1: Uh-huh.
0: То есть нормирование, запрет вывоза, там попытки повлиять на спрос, ограничения. Это все системно не увеличивает предложение бензина, не увеличивает предложение топлива. И можно сказать, что наш топливный такой сбой – это плата за структурный выбор, когда здесь ситуация наложилась сразу несколько факторов. Просто дефицит – это такая очевидная история. Да, упало предложение, собственно, физическое, бензина, да? Ну и ну, делать правительство оперативно ничего с этой точки зрения не может, чтобы его нарастить.
1: Ну, вот, я слышал, да, я слышал мнение, готов с ним согласиться, что из-за роста цен на топливо доставка стремительно дорожает, да, ценники
0: доставка дорожает.
1: Да, в супермаркетах там на пакет молока или там, не знаю, килограмм картошки переписывают следом оперативно. И вот наиболее вероятные последствия такого разгона цен, на ваш взгляд, это какая реакция Центробанка? Повышение ключевой ставки?
0: Значит, это другого инструмента нет, ну, кроме еще ужесточения выдачи кредитов, да. Но это инструмент, который не вылечит, он системно, вы можете повысить ставку, но предложение топлива это не увеличит, вот так можно сказать, да. А ну просто так оставить, ну и снижать ее в этой ситуации нельзя, вы разгоните инфляционные ожидания.
1: А если повышать, то на сколько? Можете предположить? 0,25, 0,5?
0: Ну, это нелепый такой ход будет возвращать на четверть процентного пункта. Здесь серьезно мы увидим влияние цен, вот влияние топливных цен отразятся в общем базовом индексе потребительских цен не раньше сентября.
1: Uh-huh.
0: Вот, когда будет понятно по урожаю, пока непонятно, сколько его собрали и куда он пойдет. А Центральный банк оказался в такой подвешенной ситуации, скорее всего, логично было бы взять паузу. Вот uh-huh. взять паузу в снижении ставки и оценить ситуацию и сказать... и дать свою оценку происходящему. Но я не член совета директоров ЦБ, чтобы такие вещи говорить.
1: Ну, вот, спасибо и на этом, как говорится. Дмитрий, благодарю вас. Дмитрий Прокофьев, директор по внешним коммуникациям «Нефтересерч», был с нами на прямой связи. Ну, а мы про автомобильную тему сейчас под капотом в эфире.
2: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. В сервисной книжке, как и в другой литературе по автомобилю, рекомендации по замене масла просты. Заливать новое, например, через каждые 15 тысяч километров. Но всегда ли эти цифры соответствуют действительности? На самом деле, требование менять масло не реже, чем через год, тоже там обозначено, но немногие о нем помнят. То есть, даже при пробеге в пару-тройку тысяч километров в год, масло все равно стареет. Итак, в среднем автопроизводители утверждают, что менять масло необходимо примерно раз в 15 тысяч километров. Так, например, и в мануале для моего автомобиля написано. Но еще там сказано, что эта рекомендация актуальна при эксплуатации автомобиля в идеальных условиях. В действительности же почти все мы эксплуатируем автомобили в условиях далеких от идеальных. А значит, надо сокращать время от замены до замены масла. Следующим способом определения периода между заменами масла будет расчет моточасов. Способ особенно правильный для автомобилей, которые подолгу стоят с работающими моторами. Далее замена масла по его состоянию. Проверять уровень и визуальное состояние масла следует не реже, чем раз в 1000 или 1500 километров. Признаком того, что масло потеряло свои свойства, является резкий рост угара. Далее следует оценить масло по прозрачности, цвету и запаху. Масло на щупе у бензинового двигателя не должно быть абсолютно черным. Сквозь масло должны быть видны риски на щупе. Масло не должно пахнуть горелым. Это свидетельство сильного перегрева. Капля даже прогретого масла не должна слишком быстро скатываться со щупа. Капельная проба на листе бумаги может помочь, только если вы освоили эту процедуру и следите за изменением картины в динамике. Но даже в единой

0: каждой взятой пробе на листе бумаги не должно быть частиц сажи и блеска металла. И, конечно, заливать свой автомобиль масло надо только проверенного производителя. Например, полностью синтетическое масло Супротек Атомиум 5В30 и 5В40. И, конечно, обрабатывайте двигатель составами Супротек линейки Актив. Под его воздействием на изношенных участках детали образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом» – лайфхаки от компании «Супротек».
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
9: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
8: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
9: Да, именно это я и хочу сказать.
8: Скажите, Современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы.
9: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
9: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Как Vision воздействует на органы зрения?
9: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз сможет увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 01 23. 8 800 777 01 23. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
9: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
8: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
9: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
12: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
13: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О важном.
14: Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости отстранить Россию от участия в разработке гарантии безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, намерение ЕС отстранить Россию от украинского вопроса абсолютно исключает возможность участия стран Европы в урегулировании конфликта и отметил, что формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно.
13: О политике.
14: Россия ценит дружественные отношения с Чадом и настроена на продолжение работы по расширению связи с республикой, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он рассказал, что Россия и Чад сегодня подпишут соглашение о введении безвизового режима для сотрудников с дипломатическими и служебными паспортами.
13: Об экономике.
14: Банк России не может игнорировать цены на топливо и инфляционные ожидания. Это заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. При этом, по его словам, ЦБ исходит из того, что принимаемые Кабмином меры смогут обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Накануне глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ не повышать ключевую ставку из-за роста цен на топливо. Заседание Центробанка состоится 24 июля. Участники рынка рассматривают три варианта. Среди них повышение ставки и то, что Центробанк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.
13: О школе.
14: Минпросвещение разъяснило правила зачисления девятиклассников после получения аттестата об основном общем образовании. Выпускник имеет право продолжить обучение либо в школе, либо в колледже. Школы с профильными классами могут проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе.
13: Обо всем.
14: Курьеры обогнали по зарплатам специалистов с высшим образованием. Во втором квартале этого года медианная зарплата курьеров в столице составила 150 тысяч рублей в месяц. Это на 14% больше, чем оклад специалистов с высшим образованием. У них 132 тысячи рублей, заявили в Суперджоб. В сравнении с работниками со средним специальным образованием разрыв еще больше – 55%. Их медианная зарплата оценивается в 97 тысяч. Эксперты отмечают, что уровень оплаты труда в сфере доставки продолжает оставаться с одним из самых высоких среди массовых профессий. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Луки ФМ, передача «Комментируй это», и я, ее ведущая, Катя Пахомова. Здесь у нас новости в мире без политики и интересные комментарии к ним. Итак, две недели прошло, поэтому новостей накопилось целая куча, но давайте с самых актуальных не будем сейчас начинать, оставим их на второй выход, а начнем с того, что я подсобрала для вас чуть ранее. Итак, шопоголики оказались самыми худшими сотрудниками, так показало исследование, и, как обычно, я не понимаю, кто вообще это все исследуют. Они тратят как минимум полчаса в день на покупки в интернете прямо на работе, особенно перед праздниками. В месяц это выходит чуть больше, чем 10 часов. Можете себе представить. На самом деле, я себя тоже отношу к шопоголикам. И, соответственно, работодателям это приносит огромные убытки. Ну, не знаю, насколько это правильное исследование. Мне бы хотелось более полную статистику почитать, потому что, как правило, шопоголизм — это такой легкий дофамин. Когда человек счастлив, он работает лучше. Как будто бы в сумме по стране это десятки миллиардов рублей. Ну вот, не знаю, кто-то, может быть, теряет эти десятки миллионов рублей, а кто-то, наоборот, приобретает. Например, маркетплейс, на котором шопоголики эти сидят. Кстати говоря, если мы будем говорить про маркетплейс, 7 июля там будет повышение цен, насколько вы знаете, а может быть, не знаете, я вам расскажу. Вводятся дополнительные комиссии для сейлеров, то есть для продавцов, соответственно, товары будут дорожать. Поэтому если что-то в вашей корзине уже давным-давно залежалось и запылилось, самое время это заказать. Итак, еще одно исследование, из разряда которых я очень сильно люблю. Компьютерные игры улучшают ментальное здоровье. Выяснили ученые. Исследования показывают, что любители сюжетных и open world игр чаще чувствуют одиночество, на 36% меньше подвержены депрессии и лучше справляются со стрессом. Это все, наверное, на фоне выхода игры GTA 6, да, на которой уже начались предзаказы. Ну что ж, еще к одним очень хорошим новостям, которые, ну, не могут не радовать. 500 баллов на ЕГЭ. 500. Внимание, вслушайтесь в эту цифру. 500 баллов на ЕГЭ. Впервые за 25-летнюю историю экзамена. Боже мой, как страшно. Я же только начинала вроде бы. Давайте, была в первых рядах. За 25-летнюю историю экзамена набрала выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова. Максимальный результат она получила по русскому языку, профессиональной математике, химии, физике и информатике. Ну, как по мне, это вундеркинд. Просто вундеркинд, потому что профильная математика, химия, физика и информатика — это для меня уже непосильный труд. Ну, еще одна история, которая для меня максимально странная, это то, что Черемша стала лицом агитационной кампании коммунистов. На предвыборных плакатах появился мем с призывом «Ставь галочку тихо, не спеша». На этом моменте, наверное, многим я должна пояснить, что такое Черемша. Я об этом узнала вообще совсем тоже недавно, так как работаю с детьми, это у них такой новый тренд. Вообще, как бы, ну, если мы будем обращаться к Википедии, черемша — это вообще-то дикое многолетнее растение. Но если мы обратимся к тренду, то черемша — это интернет-мем с изображением несуществующего животного, гибрида льва и зайца. Кстати, лев с зайчьими ушами выглядит довольно мило. У существа тело кролика, морда хищника, а под ним красуется подпись «Черемша». Мем стал вирусным в Рунете, вот, начиная с 25-го года, и превратился в символ абсурда. Чаще всего черемшу можно увидеть с генерированных видео с использованием искусственного интеллекта, и, как вы понимаете, это все у нас, ну, неправда, да? То есть это все у нас чисто новые технологии. Ну и, собственно, название мема связано с тем, что в роликах про Советский Союз часто звучали слова «спокойно», «тихо», «не спеша». И они, собственно, и сримфовались, да, так и правильное слово, с черемшой. Вот, а при этом, собственно, черемша, как я вам уже и сказала, это дикорастущий лук. Так что вот, друзья мои, надо быть в трендах. А что делать? Ничего не поделать. Итак, удаленка делает из россиян психов, предупреждает страдают врачи. Ну, на самом деле, я вот вам по себе могу сказать и по многочисленным комментариям о том, что даже офисные сотрудники, когда находятся дома на удаленке, у нас это было очень активно, ярко выражено в пандемии, в частности, и многие компании перешли именно с того времени на удаленный формат работы. Почему? Потому что, как минимум, не нужно платить аренду за офис, да, и вы совершенно спокойно, как предприниматель, экономите всю эту историю. Но проблема в том, что мозг не разделяет в данном случае дом и работу. Получается, что мозг адаптируется к обстановке, и вы как бы не отдыхаете, потому что вы как будто бы дома, как на работе, да, и, соответственно, а мы же все с вами домой приходим для того, чтобы отдохнуть. По словам психиатров, длительное нахождение дома приводит к развитию хронической тревожности и паранойи, а также к проблемам с памятью и вниманием. Плюс дефицит общения приводит к трудностям в построении социальных связей. Специалисты рекомендуют удаленщикам чаще выходить из дома и постоянно общаться с людьми. Но это на самом деле так. Вот вы сидите, даже если у вас, например, нет семьи, вы сидите дома в четырех стенах. Вот в комментариях тоже, кстати, эту историю хорошо обрисовывают о том, что многие айтишники забираются, скажем так, в своих комнатах, запираются, ни с кем не общаются, и потом им действительно очень тяжело восстановить коммуникативные связи. Итак, следующая новость очень интересная и веселая. Огромный морской слон Нил терроризирует австралийский городок. Гигант вернулся после кормления в море, чтобы отдохнуть и полинять. Так как Нил еще подросток, ему нравится сеять хаос по всему городу. Он валяется прямо на проезжей части, устраивает бои с оградой и пристает к местным. Раньше зоозащитники просто увозили его на пляж, но за последний год Нил разжирел до тонны. Увести его практически невозможно, поэтому ему просто позволяют устраивать беспорядки. Собственно, вы знаете, пусть это будет в жизни каждого человека самый главный хаос. Так бы очень нам хотелось, чтобы у нас тоже вместо всего происходящего просто огромный морской салон ходил и устраивал беспорядки. Следующая история связана с маркетплейсами. Москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей из-за туфель на выпускной. Женщина заказала обувь для дочери, но при получении обнаружила в коробке туфли разного размера, 37 и 39. Товар она оставила в пункте выдачи, однако маркетплейс все равно выставил ей долг в 3000 рублей. Попытки оспорить задолженность результата не дали, после чего семья обратилась в суд. Суд пришел к выводу, что товар фактически не был получен покупателем, обязал отменить долг и взыскал с маркетплейса компенсацию в пользу женщины. Конечно, селлерам сейчас очень сложно с маркетплейсами. У нас из-за текущей ситуации с бензином нарушена логистика. У нас очень высокие цены сейчас на все подряд, и продавцы вынуждены, на какое-то сырье, например, да, и продавцы вынуждены ценник повышать. Но справедливости ради, сторону покупателя тоже чаще всего продавцы принимают. У меня неоднократно были ситуации, когда товар приходил бракованный, этот брак был абсолютно очевиден, и я точно так же возвращала товар. Но однажды у меня тоже была такая ситуация, когда мне отклоняли возврат. Я уже не помню, с чем это было, то ли с часами, то ли вот с какой-то такой техникой, где был такой абсолютно очевидный брак и не было следов использования этой техники. Так вот, главное слово, которое я написала и которое позволило мне договориться с продавцом, это обращение в Роспотребнадзор. Все. После этого мне одобрили возврат и вернули денежные средства. Еще хочется мне отметить, что мы с вами последний раз слышались в июне, и давайте посмотрим, что у нас изменилось в России с 1 июля. Россияне, достигшие 80 лет в июне, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она автоматически вырастет с 9584 рублей до 19169 рублей, копейки я не оговариваю. Товары подорожают из-за роста цен на топливо. Ну, а, собственно, рост цен на топливо связан с тем, что, собственно, его нигде нет. Банки начнут информировать родителей о тратах их детей в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение, когда ребенок вступил в брак или признан полностью дееспособным. Эта история абсолютно правильная, на мой взгляд. Я вот как мать тоже хотела бы знать, на что тратит деньги мой ребенок, особенно находящийся в пубертате. Больше не потребуется справки для больничных и детских пособий. Данные будут собирать автоматически. Тоже новость, которая не может не порадовать. Оформлять сделки с недвижимостью можно будет онлайн по биометрии. Завышать доход в анкете для получения кредита не получится. Банки будут строже оценивать доходы неподтвержденных заемщиков. Но здесь у меня, конечно, точки зрения бывшего банковского работника существует два мнения. Во-первых, многие тогда кредит не получат вообще, потому что именно вот этот вот дополнительный заработок, который чаще всего был неофициальный, позволял людям получать кредит на их нужды. Но с другой стороны, я как потребитель могу вам сказать, а кто вообще берет кредиты за такие процентные ставки? Ну, объективно это, наверное, делается в таких очень острых нуждах, когда вот прям, скажем так, поджимает нужные срочно деньги, но в целом сейчас взять кредит и ипотеку, это просто безумно сложно. И МФО запретят автоматически подключать платные дополнительные услуги наконец-то. Также в Госдуме предложили россиян считать молодыми до 37 лет, и тут, я надеюсь, они этот закон примут. По мнению главы комитета по защите семьи Нины Останиной, это позволит большему числу людей воспользоваться льготами и программами господдержки, в том числе для покупки жилья и создания семьи. Ну а мы с вами прерываемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
16: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
17: Всем добрый день, на волнах Луки ФМ, Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Рассказываю вам новости в мире без политики, интересные, немного странные, ну а также различные исследования и подсчеты. Вот, например, ребята посчитали, сколько стоит отдых на Мальдивах и в Сочи, и оказалось, что на Мальдивах отдых стоит почти в 2 раза дешевле. Также оказалось, что вместо поездки на Камчатку можно 2 раза слетать в Японию, а вместо Байкала несколько раз в Италию. Понятное дело, что цены достаточно такие локальные, ориентированные на определенные места, отели выбранные по классу люкс или 5 звезд, но тем не менее. На фоне проблем с бензином россияне начали активно скупать велосипеды. В июне спрос на зарубежные модели вырос в 2,3 раза, а выручка от их продаж увеличилась почти в 5 раз. Эксперты отмечают, что велосипед все чаще рассматривают не только как спортивный инвентарь, но и как альтернативу автомобиля. И здесь у нас комментарии от людей, живущих в больших городах, которые говорят, что на велосипеде и электросамокате гораздо удобнее передвигаться, ну, естественно, в теплый период. В зимний и холодный ты, конечно же, уже сильно на велосипеде не покатаешься. Особенно отмечают эту историю петербуржцы, когда у них в сентябре уже начинаются такие дожди проливные. Поэтому, да, действительно, либо метро, люди массово перестраиваются, пересаживаются с автомобилей не только, наверное, из-за проблем с бензином, но и из-за бесконечных пробок, с которыми сталкиваются жители мегаполиса. Из-за проблем с бензином россияне массово переходят на газобаллонное оборудование. Тоже есть такая возможность поставить на свой автомобиль газобаллонное оборудование. Стоимость установки, правда, выросла почти в 10 раз и теперь составляет около, внимание, 200 тысяч рублей. Ну, от 50 до 200, понятное дело, что вот этот минимум 50, это уже, наверное, нигде не встретишь. В московских сервисах практически не осталось свободных мест. Если раньше ГБО, то есть газобаллонное оборудование, устанавливали в основном на такси и коммерческий транспорт, то теперь спрос заметно вырос среди обычных автовладельцев. Ну, знаете, ничего странного в этом нет, и в комментариях пишут, что действительно стоять в очереди по 4-6 часов за бензином, и это очень сложно. Кстати говоря, я сама лично столкнулась с такой ситуацией. Любопытно, что неделю назад мы заправились. Ну-ка, вот как-то ночью мы ехали из Новосокольников, встречали людей с поезда и, соответственно, заехали на заправку, заправились буквально за 15 минут. А вот на этой неделе, да, нам пришлось уже, точнее, на прошлой, да, в субботу, нам пришлось уже стоять в очереди 2 часа для того, чтобы заправить бак. Ну, такое себе. Интересная новость, которая дает нам шанс. Психолог бросила профессию и стала сантехником из-за развития искусственного интеллекта. По ее мнению, рабочие специальности еще долго будут оставаться востребованием офисных. Ну, на самом деле, с развитием искусственного интеллекта, действительно, мы можем даже с ним поговорить, побеседовать, он нас может поддержать и дать советы. Но, пожалуйста, не забывайте про человеческое комьюнити, не забывайте про то, что человеку нужен человек, а не искусственный интеллект. У нас сейчас, кстати, заполоняют, мне кажется, новости различные о том, что кто-то там женился на искусственном интеллекте, кто-то замуж вышел. Ну, это такое из разряда бредового всего, да, но тем не менее, даже учитывая тот факт, что мы его очень часто применяем, даже учитывая тот факт, что мы постоянно находимся в интернете, и он нам очень здорово помогает, надо не забывать про живое человеческое общение. Самозанятые получили право на оплачиваемый больничный с 1 июля, но выплаты будут доступны тем, кто не менее полугода добровольно уплачивает страховые взносы в Социальный фонд России. Это касается, я думаю, что таких, знаете, самозанятых на постоянке, которые работают в регулярном режиме, и, собственно, вот вы можете начать уплачивать страховые взносы и в случае необходимости даже получить больничный. До 35 лет россияне должны родить минимум 3 детей, создать семью и состояться в профессии, заявила Валентина Матвиенко. И вот здесь, конечно, шквал, просто шквал. Более 1000 комментариев от пользователей сети интернет в сторону Валентины Матвиенко посыпалось. Особенно, конечно же, это касается женщин. Ну, как минимум, друзья мои, 3 детей уже так себе позволят состояться в профессии. Ну, давайте будем откровенны. Как минимум, даже работодатель не захочет принимать на работу женщину, у которой 3 детей. Особенно, если они плюс-минус погодки. Как вы знаете, мы же сейчас страна, которая призывает рожать чуть ли не с 18 лет, с 17, да, там комнаты предоставляют студентам и так далее. Сугубо мое личное мнение, уровень бреда у нас максимальный. Но вот, вы знаете, мне 35. И у меня один ребенок, и в профессии я, собственно, состоялась. И вы знаете, справляться с одним ребенком и состояться в профессии, это уже сложно. Справляться с 2 детьми и состояться в профессии, это еще сложнее. 3 детей и, простите, пожалуйста, еще создать семью, ну, как бы такое себе. Зачитывать комментарии, которые оставили под этим постом, я не буду, потому что это не радиоэфирные слова, но я думаю, что вы поняли, что к чему. Люди с СДВГ, это синдром дефицита внимания, становятся бизнесменами в 3 раза чаще. С этим синдромом легче принимать быстрые решения, рисковать и генерировать идеи, заявили ученые. Гиперфокус помогает работать по 12 часов без отвлечений, а нестандартное мышление дает новые подходы. Слушайте, ну здесь я бы, наверное, поспорила, потому что за собой часто тоже замечаю СДВГшные наклонности, и становиться бизнесменом точно не моя стезя, но, возможно, это все зависит от характера. Работодатель должен отпустить сотрудников домой при температуре воздуха выше 32,5 градуса, напомнили в общественной палате. При этом, если в помещении работает кондиционер, сокращать рабочий день не требуется. Я знаю, что многие работодатели не ставят кондиционеры, и сотрудники вынуждены открывать окна, двери, подпирать чем-то, чтобы был воздух. Особенно на той неделе были такие жаркие денечки. На этой неделе вроде бы как они не предвидятся, но тем не менее. И, собственно, то, про что я вам еще пораньше говорила, цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля, пишет Коммерсант. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Из-за простой фуры за день проезжает лишь около 500 километров вместо привычных 600-700. А стоимость перевозок уже выросла минимум на 10%. Особенно тяжелая ситуация на китайском направлении. Доставка одной фуры подорожала в среднем на $700, то есть это 50-70 тысяч рублей. А вскоре может прибавить еще до 200 тысяч рублей. Поэтому еще разочек вам повторю. Если что-то было давно у вас в корзинке отложено, пожалуйста, заказывайте скорее. Итак, новость, которая сейчас огорчит всех сладкоежек, любителей Рафаэла, Киндер, Буэна, Нутелла, Феррера Роше и Тик-Так. Все. Пятерочка и Перекресток перестали закупать продукцию Феррера Групп из-за слишком высоких оптовых цен, а условия оплаты не сходятся со скоростью продаж. Остатков продукции хватит еще на месяц, а потом она исчезнет из магазинов. Конечно же, у нас есть другие сетевые магазины, но тем не менее, если такая тенденция уже началась у этих гигантов, то, скорее всего, из других она тоже исчезнет. Россияне в селах начали массово скупать лошадей из-за дефицита топлива, пишет Маш. По данным издания, за последний месяц некоторые продавцы продали или забронировали по 7-8 животных, хотя раньше одна лошадь могла искать хозяина по несколько месяцев. Причина? Содержать лошадь оказалось дешевле, чем регулярно заправлять бензином автомобиль. Ну, еще раз вам скажу, и по времени, собственно, тоже это гораздо быстрее. Новость из разряда не очень-то приятных. Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Я, кстати, тоже никак не могу понять, как вообще они все этот рейтинг составляют, как он у них работает. Ну да ладно. Существует сервис, где пользователи анонимно жалуются на работу, соседи и бытовые проблемы. Другие люди голосуют за жизненные проблемы, и из этого формируется рейтинг нытья. Ну вот я тоже здесь задаюсь вопросом, интересно, вот я, например, не голосовала. Может, если я проголосовала, что я не нытик, то рейтинг был бы другой, правда? Россия оказалась на втором месте, а лидером рейтинга остаются Соединенные Штаты Америки. Ну и что, друзья, последняя новость, которая не может вас не порадовать, это то, что Минтруд оценил возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. В ведомстве подчеркнули, что такой формат возможен, если он устраивает сотрудников и работодателей и не нарушает баланс интересов работников и бизнеса. Будем надеяться, потому что это здорово улучшит жизнь тем, кто работает на пятидневке. А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
20: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Здоровый разговор.
0: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
20: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
20: О санкциях.
14: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны, научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва считает санкции против мессенджера Макс абсурдными. В Кремле убеждены, что Макс продолжит свое успешное развитие, несмотря на рестрикции.
20: Об Украине.
14: Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Это решение поддержали 313 депутатов. Военное положение будет продлено до 31 октября.
20: Об аномалиях.
14: Июньская волна жары в Западной Европе стала одной из самых смертоносных климатических катастроф на континенте. Жертвами аномального тепла стали не менее 14 тысяч человек, сообщает издание «Политика» со ссылкой на свой анализ, построенный на данных исследователей из 6 наиболее пострадавших стран. Это Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Испания и Великобритания. Как сообщает издание, экстремальная жара с температурой выше 40 градусов продолжалась с 18 июня по 1 июля и побила рекорды в нескольких странах. Больше всего пострадала Германия. Там зафиксировано около 7 тысяч избыточных смертей.
3: О вакцинации.
14: Началось клиническое тестирование вакцины против штамма Эбола. В рамках первой фазы исследований участие примут 50 здоровых добровольцев. Ученые оценят безопасность препарата и формирование надежного иммунного ответа, пишет Bloomberg. Институт сыворотки крови Индии уже произвел и накопил около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она окажется эффективной. Для первой фазы заготовлено 4000 доз препарата. 17 мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
20: О Москве.
14: На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что Москва отмечает 15-летие цифровизации госуслуг. Все началось в 2011 году с выдачи первых онлайн-разрешений для такси. Цифровая экосистема полностью избавила горожан от бумажной волокиты и очередей в ведомствах. Оплата коммунальных счетов, передача показаний счетчиков и запись к врачу теперь занимают всего пару минут. Для доступа к услугам нужен лишь смартфон или голосовая колонка. Проект не просто упростил бюрократические процедуры, а полностью изменил культуру взаимодействия человека и мегаполиса. Ежегодно город модернизирует и создает более 100 услуг и сервисов, добавил Сергей Собянин.
20: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 23, завтра днем до плюс 26 будет облачно с прояснениями. По области местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В Петербурге плюс 25 без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофе Брейк с спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
22: Всем здравствуйте.
4: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
22: Не, победа 18-я. Бой, получается, 23-й был.
4: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
22: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последние, сколько там, за 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма, потому что соперник не успевал согнать вес, вот, и дрался в другой весовой.
4: То есть он был и тяжелее, и выше?
22: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
4: Приличная такая история.
22: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться и... чтобы лишнего жирка не было.
4: Ну, то есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
22: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что невыносливый и такой духовитый боец, но не очень быстрый. А в 93 он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
4: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
22: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
4: Сам доволен?
22: Ну да, в целом доволен.
4: Борьба?
22: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
4: Да нет, конечно, поэтому спрашиваю.
22: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы мы в UFC посмотрели, я думал, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
4: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
22: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист и самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. Сливши, он с дальней руки бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
4: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
22: Ну да, да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
4: Так, если... Ну ладно, не буду спрашивать о секретах. Как на него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну и давай поподробнее, наверное, вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
22: Смотря в каком возрасте, если это мальчик.
4: Ну, с маленьких, 6-8 лет, да. Там, да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, ну, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил.
22: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Но каждый день хотя бы несколько пробарований бы я бы делал. Там одна-две техники, потому что, как ну, я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две, и их неделю-две обкатываешь, там, что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
4: Ну, а как ты считаешь, что это классический... старинный базовый спорт, спор именно, да, по, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе.
22: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому

0: кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
1: Ну, наверное, такой смешанный больше, да, кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
0: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и в ударной технике, и в борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
1: Ну, мы, конечно, надеемся такой опыт набрать. Надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
0: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки. Прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот, не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот, к этому получилось подойти без вообще там, без травм, никаких соплей, там ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
1: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
0: Да, конечно, и пока...
1: В каких моментах, как ты считаешь сам?
0: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
1: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
0: Да. Я думаю, что это границ нет этому познанию себя.
1: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился, психологически доволен, выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
0: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда, после боя.
1: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома, с друзьями.
0: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время.
1: Куда-либо там на природу. Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
0: Ну, вот, возможно, Никола Дипчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
1: Ночью не снятся соперники?
0: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
1: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
0: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, ты просыпаешься довольно такой, так. Интересно. Ну,
1: это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения, помимо единоборств?
0: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимально.

0: наверное, расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
1: Сноуборд или лыжи?
0: Сноуборд.
1: Сноуборд.
0: Ну, мне, да.
1: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
0: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что казалось, как я не переломался, блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
1: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
0: Ну, самое главное, физика. Это в мыслях своих, в голове.
1: Все равно психологическая.
0: В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. Во второе, вот в технике, там, так дальше, и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет, можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
1: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
0: От боя к бою хочется показывать все. Лучшее выступление.
1: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, борьба, Шамиль.
0: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там, раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
1: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
0: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
1: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. То есть, там, прийти побоксировать с хорошими парнями, там... Ну, а так практикуете там с хорошими боксерами побоксировать?
0: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера там, международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
1: А сколько хороших. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит? Бывает обычно в среднем?
0: Обычно там...
1: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому
0: вопрос. Ну, если поставим. Это спарринг, то мы приходим, разминаемся. Там раунд-два делаем по кику. Ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
1: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
0: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги 1-1 спаррингуешь. Там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
1: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки, ноги там, да?
0: Руки, или ноги,
1: там...
0: борьба всегда.
1: Борьба. А, в борьба всегда.
0: Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
1: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
0: Да, там один в один.
1: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
0: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
1: 3 или, по 5.
0: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам устанешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
1: Тоже надо уметь рассчитать, потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там, они меняются, а ты нет. И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, я ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу и все.
0: Такие, да, тоже нужно. Вот в Владикавказе Шамиль такие делал сейчас.
1: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут отдохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
0: Надо учиться работать из этого состояния усталости. Это да, тоже, да, нужно. Да. Из такой уже крайней, на пределе.
1: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
0: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
1: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах. Да, то есть тренера команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
0: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
1: Я вижу, но понимаю, что сделать тело не дает.
0: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять. Мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
1: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, к конкретному, к конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
0: Ну да, подвести себя
1: в лучшую форму. В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
0: Да, да. А так можно готовиться 2-3 месяца и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
1: так нет, себе. Лучше не дотренироваться. Да, ну, да. Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
0: Не, на первом месте победить она стоит. Изначально победить, а там уже... Ну, если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда. Если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется, досрочно.
1: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
0: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны, еще на 2 раунда, а их уже могут не оказаться.
1: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
0: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
1: Не перегружайтесь.
0: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
1: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
0: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
1: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете его в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго, оставайтесь на «Лук.ФМ».
0: Все, всем до свидания.
2: Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Публицист Андрей Фефилов о глобальной войне между Россией и Западом.
7: Закусились два мира, две антологии. две философии, два будущего. Это две цивилизации, по-разному устроены. Одна цивилизация, я называю цивилизацией эвтаназии, это цивилизация Запада. Но я тут не демонизирую ее. Они действительно объявили себя таковой. Вот эти законы, которые принимаются, и те факты, которые там обнародуются в качестве позитивных примеров, это и есть цивилизация эвтаназии. И наша цивилизация бессмертия, цивилизация, которая тоже в каком-то смысле себя объявляет таковой. Потому что явление бессмертного полка – это не только воспоминания о Великой Отечественной войне. Это философия, это идея сопряженности с предками и движения вот в эту область. Поэтому эти две цивилизации никогда друг с другом не померятся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
8: Владимир Путин встретился с главой Якутии. Айсен Николаев доложил президенту о развитии региона. Отдельное внимание уделил демографии и мерам поддержки семей с детьми.
2: О терроризме.
8: ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковье и теракты против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. Как сообщает ведомство, в партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 FPV-дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. К организации теракта причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер, уточнили в ФСБ.
2: О паводках.
8: В Камышловском районе Свердловской области из-за паводка ввели режим ЧС. В регионе уже третью неделю продолжается сложная гидрологическая обстановка. Затоплены тысячи домов, разрушены дороги и мосты. В нескольких населенных пунктах спасатели эвакуировали жителей и вывозили животных из опасных зон. В ряде районов выпало почти две месячные нормы осадков. Из берегов вышли сразу несколько крупных рек. Это самый масштабный паводок в регионе с 2020 года.
2: О происшествии.
8: Подростки 11 и 13 лет пропали в Карелии. Их местонахождение неизвестно с 13 июля, сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт». Подростки хотели пройти пешком от Кандапоги до Петрозаводска, расстояние между которыми составляет около 57 километров, рассказал ТАСС, источник в правоохранительных органах.
2: О ценах.
8: Цены на проезд в общественном транспорте могут ограничить. В Госдуму внесли законопроект о создании единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Он должен установить общие правила формирования тарифов, а также предусмотреть развитие социальных и ночных маршрутов. Максимальный тариф следует устанавливать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей, говорится в документе.
2: Об авиации.
8: Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным образцом отечественного двигателя АПД-520, успешно выполнил первый полет. Об этом сообщили в V7 Group. В компании отметили, что все системы воздушного судна отработали в штатном режиме. Учебно-тренировочный легкомоторный самолет «Танго» предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ.
2: О погоде.
8: В Москве завтра до плюс 26, временами возможен дождь. В Петербурге до плюс 25, осадков не ожидается. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работаю я, официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И в этом выпуске мы будем с вами говорить о том, как же правильно пить воду, какую воду лучше пить и почему это так важно для здоровья каждого, без исключения, независимо от того, в каком возрасте вы, в каком состоянии находится ваше здоровье. И поговорим с вами о том, что общего у водорода, серебра и кислоты, а точнее водородной, щелочной, серебряной и кислотной воды. Все это, по сути, природное оружие против болезней, против старения. И сегодня вы узнаете, как один единственный прибор может дать вам 4 вида максимально правильной воды, и каждая закрывает потребности человека. А эти потребности есть у каждого, без исключения. Ну, смотрите, каждому надо пить, каждому надо умываться, каждому надо что-то дезинфицировать, каждому однажды нужно средство от поноса в месяц, в полгода или в год, каждому нужно средство для дезинфекции как поверхности, так и каких-то ран, каких-то ожогов, герпесов, грибков и всего остального прочего. И, собственно говоря, все это можно получить при помощи одного прибора. Да-да-да, один прибор закроет вот такое число бытовых и медицинских потребностей. Итак, в программе «На чистую воду» мы будем говорить именно об этом. Почему, собственно говоря, организм не только после какого-то определенного возраста, там, допустим, после 50, а в любом возрасте нуждается не просто в воде, а в воде, которая работает. Есть просто вода, есть вода, которая работает, которая защищает, которая помогает оздоравливаться, которая омолаживает и да, даже дезинфицирует. И еще раз повторюсь, все это возможно получить из одного прибора. Давайте по порядку. Самым первым от обезвоживания, то есть от недостатка воды правильной, страдает наш мозг. Почему правильный? Но смотрите, если вы выпьете воду, которая прямо сейчас есть у вас дома, а у вас нет ни ионизатора, ни генератора, вы вообще ничего про это не знаете, вот просто берете из-под крана наливаете, из бутылки наливаете, купили там где-то эту воду. Вот если вы ее прямо сейчас выпьете, литр целый, а усвоится одна столовая ложка. Представляете? Сколько слито в никуда. А если вот вы выпьете воду, предварительно ее проионизировав, допустим, в ионизаторе воды или в генераторе воды, литр выпьете, то ровно литр и усвоится. Чувствуете разницу и для здоровья, и, собственно говоря, экономическую в том числе, потому что, ну что такое, литр воды целый купили, выпили, а на пользу пошла всего лишь одна столовая ложка. Не дело, скажете вы, я с вами абсолютно соглашусь. Так вот, вернемся к мозгу. Он первый страдает от обезвоживания. Представьте, вы выпили целый литр, усвоилась одна столовая ложка, мозгу это не хватает, и вы открыли холодильник, стоите, смотрите в него, как в телевизор, с матрасом, и думаете, а зачем я открыл холодильник? Что я тут хотел? Это один из первых признаков обезвоживания. Просто не хватает воды. Причем, чем старше человек, ну вот после 50 лет, есть ряд исследований, которые это подтвердили, что человек вообще забывает пить. Поэтому мы думаем, что вот эта наша забывчивость, потеря памяти связана с тем, что это возраст. А вы просто плохо пьете. Посмотрите, сколько сегодня там, я не знаю, 20-летних, которые страдают вот такой забывчивостью. Им надо просто добавить воды. Попробуйте. Если вот вы будете достаточное количество правильной воды пить, и у вас с памятью будет становиться лучше и лучше, то, значит, это всего лишь было обезвоживание. Никакой не возраст и никаких там симптомов. Но, тем не менее, смотрите, в январе 2025 года в журнале «Нейрология» вышло исследование японских ученых. 200 пациентов с легкими когнитивными нарушениями пили водородную воду целых 12 месяцев. Результат. У 78% улучшилась память. У 65% замедлилось снижение когнитивных функций. Почему? Потому что водород проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает нейроны от оксидативного стресса. Что это значит для вас? Ваш мозг стареет медленнее, вы дольше остаетесь в ясном уме, помните имена внуков и ключи не теряете, и всегда помните, зачем, для чего вы открыли холодильник, и когда в магазин пришли, помните, зачем вы пришли, покупаете там все, что вам надо было, даже если не взяли с собой список. Понимаете, как это важно? И еще раз, почему будут здесь преимущества водородной воды перед простой, которая есть у вас в бутылке? У водородной воды в ней много молекулярного водорода. Он появляется там в процессе ионизации. И окислительно-восстановительный потенциал становится отрицательным. Ровно точно таким же, какой у всех ваших внутренних жидкостей. Щелочная ионизированная вода, она также получается путем ионизации, электролиз, воздействия постоянного тока на воду. И там также вырабатывается молекулярный водород. Он там тоже присутствует. И ОВП тоже отрицательный. Только еще плюс ко всему pH меняется. Вот. Вот очень главные моменты. Поэтому каждый день пьем ту воду, которая соответствует внутренним жидкостям вашего организма. И таким образом поддержите не только мозг, не только свои когнитивные способности. Кстати, доказано, что это профилактика и Альцгеймера в том числе. Но вы поддержите еще и сердце, и сосуды. Российское исследование 2026 года в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии публиковал данные, согласно которым у пациентов с ишемической болезнью сердца, пивших водородную воду на протяжении 3 месяцев, улучшилась эндотелиальная функция на 23%, снизился уровень плохого холестерина на 18%. Что это значит для вас? Снижается риск инфаркта без каких-то новых дополнительных таблеток. Вы помогаете своему сердцу. Почему? Когда вы не пьете или когда вы пьете простую воду, ну вот купили из бутылки в автомате, просто из-под крана налили, у нее ОВП с плюсом, она не проникает в клетку. Вы целый литр выпили, а 1 столовая ложка. А что такое 1 столовая ложка для вашей крови? Да ничего. Кровь становится густой, сердцу тяжелее его прокачивать. Густая кровь не попадает в капилляры головного мозга, не несет ему питания, кислорода. Опять же, у нас нарушаются когнитивные функции, когда кровь густая и не хватает кислорода, да, мозгу не хватает оборота. И давление начинает скакать, потому что организм-то тужится, ему как-то надо все это прокачать. И голова болит. Смотрите, сколько всего. А вы просто воды не попили. Вы всего лишь не попили воды. Попробуйте. Начните пить правильную воду прямо сейчас. Вот сегодня. Ну, сегодня уже, наверное, не достанет. Но завтра, если вы живете недалеко, то уже доставят. Начните пить правильную воду. Вы заметите, как все поменяется. И как таблеток меньше в вашей жизни станет. Дальше. Сахарный диабет и новое метаисследование. То есть метаисследование, оно объединяет анализ 8 исследований. Так вот, это метаисследование показало, что ионизированная вода снижает гликированный гемоглобин в среднем на 0,8% у пациентов с диабетом 2-го типа. Это сопоставимо с эффектом некоторых лекарств, но без побочных действий. Я лично видела, как у меня снижается сахар в крови, когда я пью водородную воду. Я носила специальный датчик, который контролирует в реальном времени показания того, что происходит с сахаром после питания или чего-то еще. У меня на банан или на белый рис очень высоко поднимается глюкоза в крови. Прям высоко и держится там долго. Но если я после употребления этих продуктов начинаю пить водородную воду, то снижение происходит не в течение там 3 часов, а в течение 20-30 минут. Вы чувствуете разницу? У нас просто невероятное количество отзывов от людей, у которых сахарный диабет 2-го типа. Они звонят, они пишут и говорят спасибо. и покупают они этот ионизатор, потому что они где-то у кого-то попробовали такую воду, увидели, когда снижает сахар в крови, и тут же, естественно, принимают решение, что это лучше купить. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855 для радиослушателей «Комсомольской правды». Мы всегда стараемся делать максимально выгодные предложения. Сегодняшний день не исключение. Ионизатор воды «Аквалайф 4 в одном. То есть он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И в подарок еще термос на 600 мл с особым сплавом, который позволяет сохранять до 10 часов ОВП ионизированной щелочной или водородной воды. И вы всегда можете с собой носить правильную воду. Термос идет в подарок. 32 тысячи рублей. Термос. И самое главное, ионизатор воды Aqualife 4 в одном. 4 вида ионизированных. Звоните 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Разговор о функциональной воде, о воде, которая максимально подходит к нашему организму и поэтому помогает ему работать гораздо эффективнее в любом возрасте, продолжается. С вами я, Ася Рак, официальный представитель компании Aqualife. И прежде хочу напомнить всем, что сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» действует особое предложение. Мы здесь уже в прямом эфире более 10 лет, и поэтому всегда стараемся вас радовать. Так вот, сегодня ионизатор воды Aqualife 4 в одном, то есть он готовит 4 вида воды: ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную, стоит 32 тысячи рублей. И он не один, а он в комплекте с термосом. Термос на 600 миллилитров. У него в комплекте еще идут 3 ремешка, чтобы его удобно было носить в руке. Просто так, всегда с собой, на выбор. Красивые, разноцветные, яркие, но самое главное, что у него особый сплав, который сохраняет сохраняет свойства ионизированной воды, то есть ее отрицательный ОВП до 9 часов. Вы приготовили дома в ионизаторе воды Aqualife ионизированную воду, водородную или щелочную, дополнительно еще ее сделали серебряной, налили в такой термос и 600 мл носите с собой, это очень удобно. Я его, честно говоря, даже в сумку не кладу никогда, я его всегда ношу в руке. Настроя, у каждого есть свой термос, кто-то идет на тренировку, он берет с собой термос с ионизированной щелочной водой. Отправляемся все вместе гулять куда-то, уезжаем далеко, обязательно в дорогу с собой берем 3 термоса, и каждый наполнен ионизированной щелочной водой. И вы сегодня получаете, заказав ионизатор воды Aqualife 4 в одном, такой термос в подарок. Звоните 8 800 505 0855. Во-первых, при помощи ионизатора воды Aqualife вы всегда сможете получать ту воду, которая нужна вам сейчас. Ну, допустим, у меня тренер отравился, прогулял тренировку, а если бы у него был ионизатор воды Aqualife, он бы приготовил себе щелочную кислотную, выпил бы стакан кислотной воды, щелочную еще дополнительно бы посеребрил на 0,1, попил бы в течение дня ионизированную щелочную воду, и никакого отравления, никакого ротавируса, никакой температуры. Это проверено, доказано уже сотни раз. Видите, ни в аптеку бежать, ни друзьям звонить, привези мне лекарство от диареи, ничего. Просто дома стоит ионизатор, вы залили в него воду простую, обыкновенную, какая у вас есть, нажали на кнопочку «Старт», и через несколько минут получили воду ионизированную, воду, которую изучают во всем мире. Уже 3000 исследований, которые доказывают эффективность использования такой воды. Ну и прямо сейчас давайте с вами поговорим про серебряную воду. Смотрите, ионизатор 4 в одном, кстати, ему аналогов на рынке просто не существует. Вот нет такого прибора, который готовил бы сразу 4 вида ионизированных вод. То есть вам не надо покупать 4 прибора, вам одного достаточно. Так вот, к нашему ионизатору 4 в одном в комплекте идет серебряный электрод. Вы его прикручиваете к крышке. Там на крышке есть специальное приспособление для этого. Надеваете. Опять же, выбираете концентрацию, какое вам серебро нужно, какой концентрации. И через несколько минут, ну или там в зависимости от того, какой режим вы выберете, готова серебряная вода. На минуточку коллоидное серебро в аптеке может стоить и пол-литра, там и 9 тысяч сегодня. А у вас есть ионизаторы, вы в любой момент можете этим воспользоваться и приготовить серебряную воду. Зачем вам ее готовить? Давайте мы с вами познакомимся. Серебряная вода используется, вы знаете, еще, не знаю, еще в Древнем Египте на самом деле. Так почему, зачем ее используют? Ионы серебра, они блокируют ферменты бактерий, нарушая их ДНК и способность размножаться. В отличие от антибиотиков, у бактерий нет резистентности к серебру. А еще один большой плюс у серебра – не только бактерии, но и вирусы. Он точно так же поражает. Где применяется сегодня в медицине серебро? В ожоговых центрах. Повязки с серебряной водой ускоряют заживление на 40%. Это данные ожогового центра за 2024 год. Стоматология. Полоскание серебряной водой снижает бактериальный налет на 60% и предотвращает кариес. Вы знаете, что много паст зубных выпускается, в которых серебро. У вас есть дома ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод, в том числе и серебряную. Пожалуйста, полоскайте серебряной водой рот для предотвращения кариеса, для предотвращения зубного налета и так далее, и так далее. Лор-практика. Промывание носа и горла серебряной водой при хронических тонзиллитах и синуситах. Антисептика. Обработка ран, ссадин, порезов без жжения. Но я использую серебряную воду для полосканий по полости рта. У нас был отзыв, нам звонила не помню имя, простите, пожалуйста, плохая память на имена. В общем, был отзыв о клиентке, она звонила, она купила наш ионизатор именно с той целью, чтобы готовить серебряную воду, потому что ее сын или внук, тоже не помню уже историю, стоматолог порекомендовал делать регулярные полоскания серебряной водой. Повторюсь, покупать в аптеке растворы коллоидного серебра, пол-литра, 8 тысяч. А здесь, пожалуйста, вы сами готовите необходимое вам количество. Серебряная вода хранится очень долго. Вот. И она купила, чтобы сын полоскал полость рта, обрабатывал серебряной водой. Сама решила, ну, раз уж уже есть, и раз уж он готовит 4, сын пусть использует серебряную, а я буду щелочной водой, буду ее пить. И она получила просто феноменальный результат. У нее был невероятный отек стопы. Очень большой, вплоть до того, что она покупала обувь разного размера. Там 36-й, 38-й или 40-й, не помню точно, но разница большая. Представьте, по семейному бюджету, как это бьет. Одну пару обуви сегодня купить, с ума сойдешь, глядя на цены. А тут две пары надо купить, зимних сапог, две пары там, осенних сапог. Это очень дорого, да? А когда она начала пить ионизированную щелочную воду, у нее прошел отек. Вот просто прошел. И у нее больше нет необходимости покупать две пары обуви разных размеров. Вот так. Далее, если мы будем говорить про ротовую полость, то идея в том, что серебро обладает антисептическими свойствами, и это нормализует микрофлору полости рта, снижает число патогенных бактерий, помогает в профилактике воспаления десен, гингивита, пародонтита и дополнительно защищает от кариеса. Исследования показали, что это помогает уменьшить индекс кровоточивости десен и повышает кариезорезистентность эмали. Посмотрите, как это прекрасно. Да? Дальше также могу про себя добавить. Перед едой полоскайте рот ионизированной щелочной водой. Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, плохо там что-то переваривается, не усваивается, вы активизируете фермент, который находится во рту. У нас ведь пищеварение начинается вообще с глаз, с момента, когда мы смотрим только на еду, но дальше во рту. Нам важно активировать эти ферменты во рту, и тогда пищеварение будет проходить лучше. А после еды уже прополоскайте серебряной водой, чтобы снять налет, или кислотной водой. И ту, и другую, и третью готовит один прибор – ионизатор воды Аквалэб. Делается это легко, элементарно, буквально несколько минут. Дальше, смотрите, серебряная вода, эффективность при дерматомикозах. Исследование 2015 года показало, что местное применение коллоидного серебра может быть сопоставимо по эффективности с противогрибковым кремом при лечении грибковых инфекций кожи. Это также очень важно. Я читала сегодня большое исследование, в переводе, правда, очень сложно было пробраться, но проводилось оно в Южной Корее. Суть в том, что взяли детей, мальчиков и девочек маленького возраста, с очень серьезными дерматитами, и давали им внутрь пить ионизированную щелочную воду, кислотной водой обрабатывались снаружи и еще купали их в водородной воде на протяжении 8 недель. И, в общем, брали очень много анализов, оценивали индекс симптомов, кожные пробы, фотооценка, удовлетворенность программой. И данная программа продемонстрировала значительное улучшение симптомов, тяжести атопического дерматита, включая воспаление и покраснение. Кожные тесты также выявили значительные улучшения в размере пороховатости и морщин при сравнении результатов до и после вмешательства. В общем, феноменальные на самом деле результаты. Посмотрите, ни таблетки, ни какие-то гормональные мази, ни что-то там еще, а вода внутрь и снаружи. И все эти три воды, водородную, щелочную, кислотную, готовит один прибор, один. Одна покупка, один раз. 4 года гарантии, 7 лет гарантии на электрод, заявленный срок службы 15 лет. Одна покупка, один раз, и вы закрываете все свои потребности. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Сегодня супер цена 32 тысячи рублей за ионизатор воды Аквалайф 4 в одном. Он 4 воды готовит. А еще и в подарок термос, который позволяет сохранять свойства ионизированной воды. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
12: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
13: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается благоустройство дворовых территорий. Сейчас активные работы ведутся во дворе дома номер 4 по улице Липецкой. Депутаты городской думы Юлия Ярышкина и Евгений Шумайлов держат этот вопрос на постоянном контроле, чтобы все мероприятия были выполнены качественно и в установленные сроки. После завершения ремонта активисты партии «Единая Россия» проведут общественный контроль. Оценят качество выполненных работ и соответствие объекта проектным решениям. Комфортные и безопасные дворы – важная часть городской среды. Именно поэтому такие проекты требуют не только качественного исполнения, но и постоянного общественного внимания на всех этапах реализации. Депутат городской думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Беляков сообщил, что подал документы в территориальную избирательную комиссию города Великие Луки для регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов законодательного собрания Псковской области. Напомним, выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Впереди дальнейшие этапы избирательной кампании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 20 июля по 31 августа в семейно-досуговом центре «Атмосфера» действует предложение проведение детского праздника со скидкой 50%. В стоимость входит 2 часа в праздничной комнате на выбор, безлимитное посещение двухэтажной активити-зоны с горками, тюбингом, канатной дорогой и другими развлечениями, а также поздравления от любимого мультперсонажа и дискотека под любимые треки именинника. Блюда заказываются по меню. Авторский торт от шеф-кондитера тоже можно оформить отдельно.
2: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11,29.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжаем говорить о правильной воде, о том, как она влияет на человека, почему именно важно пить такую воду и почему ионизатор воды Aqualife уникален. Об этом скажу сразу, потому что нет таких моделей больше на рынке, которые бы готовили 4 вида ионизированных вод. 4. Ионизированную щелочную, ионизированную водородную, кислотную ионизированную и серебряную. 4 вида воды. Вам не надо покупать много разных приборов. У вас не возникнет вопроса, а зачем мне 4 вида воды? Вам нужна каждая. Вот она, эти воды закрывают огромное число потребностей человека, которые возникают у каждого человека каждый день. Есть инструкция подробная, максимальная. Мы ее очень долго писали, переписывали, чтобы сделать вот подробно, чтобы у человека не оставалось никаких вопросов. Там в том числе и о том, зачем, когда и какая вода нужна. Как дезинфицировать раны серебряной водой, как дезинфицировать раны кислотной водой, в чем отличие между этим, как и чем прополоскать горло, какую воду выпить, чтобы быстренько убрать симптомы диареи. Все это максимально подробно в инструкции. А еще вы всегда можете подписаться на наш канал в Макс, вы можете подписаться на наш телеграм-канал, там есть вся информация. Вы можете там задавать вопросы. Вы можете в любой момент звонить на нашу горячую линию 8 800 505 0855. Мы всегда со всеми общаемся. Мы всегда всем максимально все подробно рассказываем, объясняем детально по пунктам. Надо только попробовать. Вот просто попробовать. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Сегодня супер цена. 32 тысячи. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном. И в подарок с ним термос. Термос, у которого особый сплав, позволяет сохранять отрицательный ОВП воды до 10 часов. Вы в него наливаете ионизированную щелочную или ионизированную водородную воду, когда куда-то идете. И у вас всегда с собой правильная вода, которая поможет вам в том числе активировать ферменты во рту для правильного усвоения и переваривания пищи, ибо все наше пищеварение начинается здесь. И я вам еще так скажу, если вы всегда будете носить с собой термос с водой, идя куда-то в кафе, в ресторан или что-то еще, у вас будет с собой своя водичка, вы очень хорошо сэкономите. Я сегодня прочитала одну из новостей, что стоимость бутылки воды в ресторанах Москвы достигла 1650 рублей. За 750 миллилитров просят от 710 рублей, а в некоторых заведениях 2000. Я, честно говоря, в шоке. Я всегда ношу с собой воду. Всегда. Потому что это помогает моему здоровью. В первую очередь, как мы видим, это еще очень хорошо помогает и сэкономить. Сэкономить поможет и вам. Потому что если посчитать, сколько в среднем семья из 3 человек тратит денег на воду в бутылках или на воду в автоматах, которые покупают, там же тоже всегда цены очень выросли, значительно выросли. Вы можете использовать дома ионизатор, заливая в него простую воду. Ничего не надо покупать, изобретать. Вот и все. Попробуйте. Это изменит вашу жизнь вот буквально на до и после. Но самое главное, максимально позитивно и положительно повлияет на ваше здоровье. Это очень и очень важный факт. И вы получаете 4 вида воды, которые закрывает многие потребности. Ну, например, смотрите, мы поговорили с вами про щелочную водородную воду. Здесь много исследований, много доказательств того, что она помогает нам и снизить сахар в крови, и холестерин, и нормализовать реологию крови, и активировать выработку кислоты, в том числе желудка, запустить ферменты слюны во рту, активизировать пищеварение, и наладить стул, и улучшить сон, и улучшает когнитивные способности, улучшает память. Это я все про ионизированную щелочную водородную воду. И ту, и другую вы готовите в ионизаторе. Про серебряную воду мы поговорили, что она просто незаменима для того, чтобы полоскать ротовую полость. Это снижает кариез и резистентность эмали, это уменьшает индекс кровоточивости, точнее, повышает кариез и резистентность эмали, это улучшает микрофлору полости рта, снижает число патогенных бактерий. Также профессор Кульский очень много исследовал серебряную воду, и там при конъюнктивитах в том числе он просто здесь незаменим. При гнойных всевозможных воспалениях, обработка ран и ожогов, промывание слизистых, там, носоглотка, глаза, гинекологическая практика, антисептик для обработки кожи рук, медицинских инструментов. В быту просто незаменимо, потому что, опять же, допустим, та же перхоть – это грибок. Ну, ополаскивать волос серебряной водой. Не за 8 тысяч пол-литра в аптеке, а дома готовьте 3,5 литра

0: Там, где было чуть серебряной воды, ни одна ягодка не сгнила. Ни одна. А там, где не было ничего, ягоды к вечеру уже испортились. Можете себе представить? Вот, пожалуйста. Ну и плюс такая элементарная вещь, как дезинфекция поверхности. Серебряной водой обрабатывайте поверхности рабочие на кухне, детские игрушки, другие предметы, требующие дезинфекции. Но четвертая вода, кислотная, которую я люблю, обожаю, жизни без нее не представляю. Всегда, когда уезжаю в командировку, в отпуск, если я не беру с собой ионизатор, потому что лечу одна, ионизатор оставляю семье, я беру с собой флакон кислотной воды с pH 3.0. Это супер просто герой. Это естественный антисептик, снимает воспаление и зуд. Если ей умываться, завершать умывание, то кожа не сохнет. Знаете, как многие люди умываются, говорят, вот я умылся, и все, кожу всю стянула, мне надо полбаночки крема. А если я умылась и кислотной водой протерла, все, ничего не будет. Потому что кислотная вода, она соответствует по pH кислотности кожи. Наша кожа кислотная. Плюс ко всему, если есть какие-то проблемы с кожей, там, подростковые, или неважно, там, опять же, тот же дерматит, давайте мы с вами вспомним, да, я уже упоминала какие-то феноменальные результаты, псориаз, герпес, какие-то грибки, какие-то вульгарные акне, прыщи, пожалуйста, кислотная вода, умываться, делать компрессы, ванночки, умывание кислотной водой при акне, дерматитах, экземах, это вот номер один. Не куча каких-то дорогущих, да еще и гормональных кремов. Вот, пожалуйста, кислотная вода. Восстанавливает кожу после процедур, потому что снимает и покраснение, и успокаивает. И опять же, гигиена полости рта, полоскание при стоматите, гингивите для профилактики кариеса также подходит. Плюс ко всему, если у вас диарея, отравление или что-то не то, йогурт просроченный, до аптеки тут уже не добежишь за каким-то средством от диареи, да, к белому другу привязан прочно. Вы спокойно готовите себе кислотную воду с pH 2,4, пьете ее, через полчаса ничего не будет. Проверено на собственном опыте неоднократно. Попробуйте и вы. Кстати, я ни разу сегодня не сказала, что у нас есть тестовый период. Он действует аж 90 дней. То есть вы позвонили 8 800 505 08 55, заказали ионизатор воды Aqualife, получили его, и вот с момента получения наступает тестовый период. Он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пьете воду, вы используете ионизатор, именно в ионизаторе готовите эту воду, но в течение 90 дней в любой момент можете вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все, до копеечки. 8 800 505 0555. Кстати, прямо сейчас и деньги-то никакие не нужны. Оплачивайте вы покупку при получении. То есть, кто вот боится каких-то рисков, здесь их нет. Они отсутствуют напрочь. Мы 10 лет на радио КП в прямом эфире выходим. Подумайте, если бы мы кого-то где-то как-то обманывали, то мы бы, наверное, в судах сидели, а не в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней. И сегодня за 32 тысячи рублей вы приобретаете ионизатор воды Aqualife 4 в одном. Готовит щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И в подарок получаете термос, который до 10 часов будет сохранять отрицательную ВП ионизированной воды. Успейте. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка.

0: вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива.
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости и материалы на нашем портале kp.ru. Здесь как раз один из таких интересных, на который стоит обратить внимание. В том числе я и, в общем, обратил внимание тоже вместе, возможно, с вами. Если не читали, то сейчас послушайте. Дело в том, что заголовок в рубрике «Авто» этого материала звучит так. «Стоит ли переводить машину на пропан? Плюсы и минусы таких автомобилей». И автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин выступил в роли застрельщика и автора этого материала. Вот и сейчас зададим ему все вопросы, что удалось выяснить. Николай, приветствую вас, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Николай, ну расскажите, пожалуйста, понятно, что из-за чего сейчас заголовки такие можно считать кликбейтом, потому что многих интересует, что же раньше на газ не перешли, да, на пропан, в том числе, стоит ли вообще задумываться сейчас на эту тему, расскажите, что вам известно.
6: Ну, на самом деле, многие-то и переходили на газ задолго до всех последних событий, потому что газ – это действительно альтернативный вариант топлива, как и электричество. Вот, только если сравнивать стоимость электромобиля и стоимость, ну, скажем так, газомобиля, да, вот, то разница будет, ну, скажем так, мягко говоря, не в пользу первых, вот, потому что установить газобаллонное оборудование, ГБО, в общем-то, на любую современную машину, да, там, если она на технически сложный какой-нибудь там суперсовременный турбированный и сложный двигатель, это, конечно, будет сложнее, но в любом случае можно гипотетически хоть на Феррари, хоть на Ламборгини, было бы желание, как говорится, да, и найти мастера, и все получится, не говоря уже там про какие-то обычные машины, уж тем более старые, не знаю, наши любимые Жигули, старые там корейцы, японцы и немцы, то, на чем, в общем-то, до сих пор большинство россиян ездит. Стоит это, ну да, это, конечно, стоит денег, вот, еще это стоит определенных нервов и времени, потому что приходится, если все делать официально, по закону, да, необходимо все это дело согласовывать с ГАИ, получать сначала разрешение на установку этого оборудования, потом проходить технический осмотр, потом получать, собственно, согласовывать уже установленное газобаллонное оборудование, в общем, там и пошлины, там одних пошлин больше, чем на 9 тысяч набирается, это не говоря уже про стоимость ремонта, про стоимость работы и всего остального. Да, но в любом случае, но даже сейчас, учитывая, что цены выросли на волне спроса, это там можно ложиться, ну, не знаю, 150 тысяч рублей, я думаю, вполне. Вот, электромобиль стоит там на 1-2 миллиона дороже, да, то есть вот такой порядок цен. А газ при этом стоит в 2 раза дешевле бензина. Ну, и стоил его раньше, а сейчас, ну, в общем-то, сейчас плюс-минус так и такой порядок цен остался. У нас, если средняя стоимость там 95-го бензина около 75 рублей, ну, я округлю, там сейчас не будем копейки уточнять, вот, то средняя стоимость литра пропана это, ну, рублей 35, если вот брать Москву. То есть разница получается в 2 раза, и, конечно, многие люди еще до вот этого всех известных событий, связанных с ситуацией на заправках нынешних, переходили на газ именно в силу того, что это просто позволяет экономить довольно неплохие деньги, особенно если у вас какая-нибудь такая мощная машина с большим двигателем и, скажем так, ездить на ней приходится часто. То есть там большие пробеги, 20-30 тысяч, кто-то может и 100 тысяч километров в год наезжать, там экономия уже идет на десятки тысяч рублей, чисто вот за счет именно разницы в стоимости топлива. Вот. Стоит ли сейчас? Возможно, стоит. Минусы тоже есть, о них можно отдельно поговорить. Вот. Сейчас главная сложность, в общем-то, примерно та же, что и с заправками. Очереди. Просто очередь, потому что, естественно, очень сильно вырос спрос. Не хватает ни компонентов, ни оборудования, ни самих баллонов, не хватает мастерских рук рабочих. То есть, в общем-то, сейчас среднее время ожидания, если, опять же, брать там столицу, ну, наверное, месяц-два, а то и три придется вот так подождать, прежде чем, скажем так, до вашей машины доберутся руки, да, и доедет необходимое ГБО, чтобы его можно было поставить. Вот. Но, тем не менее, как бы про запас почему бы нет. Вот еще один очень важный плюс. Вот мы говорим переход на пропан, но это не совсем переход. Такие машины называются битопливными, если так официально, скажем так, использовать, потому что мы не отказываемся от бензина в пользу пропана, мы добавляем пропан к бензину, то есть устанавливается отдельный баллон, и в этом, собственно, минус, потому что он просто очень большой, он съедает много места в салоне, либо в багажнике, смотря куда вы его поставите. То есть, скажем так, грузоподъемность машины в количестве поклажи начинает, ну, в общем, от этого страдает довольно существенно. Но зато у вас появляется машина, получается, может ездить на двух видах топлива. И на бензине, ну, либо дизеле, да, вот, и на газу. Все. Мало того, что у вас резко повышается дистанция пробега на двух полных баках, да, в данном случае. Вот. Так еще и появляется альтернатива. Есть бензин, хорошо, едем на бензине. Нет бензина, заехали, залили газу, там, или переключились, все делается одной кнопочкой. Нажал кнопочку, вся машина перестроилась на газ. То есть это очень удобно в плане, ну, в таком, в бытовом, это, как говорится, фишка. То есть это не электромобиль, который вот только вот все, если не зарядился от розетки, больше никуда не поедешь. Вот. Так что задуматься об этом можно, да, в любом случае, почему бы и нет.
5: Слушайте, ну, выглядит все очень и очень хорошо. А подводные камни-то какие, кроме того, что ждать долго?
6: Ну, подводный камень, про один я сказал, да, сильно страдает объем полезного пространства. Второй момент, надо все-таки учитывать. Все мы люди разные, машины у нас разные, ездим мы тоже по-разному. Если у вас какая-нибудь малолитражка относительно, ну, скажем так, не старая, да, не новая, там, с расходом топлива, ну, там, условно, 5-6 литров, ездите вы, как говорится, по выходным на дачу, отбивать стоимость даже вот этого установки оборудования, да, там, условно, мы берем 150 тысяч рублей, ну, придется лет так, наверное, 10. То есть, наверное, в этом случае смысла нет. Повторюсь, это все имеет значение, если высокий расход топлива у самой машины, всего ее там особенностей, организма ее железного, вот, и, соответственно, если на ней много ездить. Второй момент, все-таки определенно есть ограничения, допустим, газовая, ну, это же поскольку газ, все-таки потенциально пожароопасная история, да, надо раз там хотя бы в 10 тысяч километров проходить отдельный технический осмотр на состояние этого оборудования. Нельзя там, например, парковаться на закрытых паркингах, да, там, да, на подземных парковках и прочее, ну, потому что, опять же, мало ли чего, как говорится. Вот. Так милые, чисто, опять же, немножко бытовые нюансы, вот, но, тем не менее, они имеют место быть. Ну, и, кстати говоря, вот, предвосхищая вопрос многих, а не вредно ли это для двигателя? Вот, честно говоря, в основном ситуация обратная. Если все понятно, мы толкаемся от того, что все сделано хорошо, оборудование установлено качественно и прямыми руками значит, подготовленных мастеров, в общем, если все хорошо, то наоборот, двигатель это даже полезно, потому что газ, он же более экологичен. В нем меньше всяких вредных примесей, в нем меньше там свинца, меньше серы, меньше образуется нагара и копоти, и в итоге выхлоп получается чище, из-за чего, кстати говоря, налоговые льготы полагаются на транспортный налог, если у вас машина оснащена газобаллонным оборудованием. Вот, тоже, кстати
5: говоря. Если все так прекрасно, что же все не переходили-то?
6: Да. Да, сейчас я закончу мысль. И вот, а, значит, помимо того, что чище выхлоп, еще, соответственно, повышается ресурс двигателя, потому что у него меньше всяких примесей, там, меньше нагара, короче говоря, образуется, да, и растет, соответственно, его износостойкость. пользоваться. А почему? Ну, потому что, как правило, кому-то действительно в этом нет особого смысла, там, в силу пробега и того, что моторы так экономные, кому-то лень. Это ж, понимаете, это надо побегать, эти справки пособирать, найти это оборудование. А зачем оно, как говорится, надо, если пока и так все хорошо?
5: Ну да, если система работает, да. Не лезь. Да. Это первый признак айтишника, да, да, да. И инженера. Николай, спасибо огромное. Да. Время у нас поджимает. Я бы еще задал несколько вопросов, но думаю, найду на них ответы в вашем материале, который расположен на портале kp.ru. Всех призываю заглянуть. Николай Мысин создал вот такой материал. Стоит ли переводить машину на пропан? Плюсы и минусы таких автомобилей. Зайдите, прочтите. А Хайнань занял 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле. Вот на 1-м месте по ценовой доступности пакетных туров оказался Таиланд, на 2-м индийский курорт Гоа, ну а 3-е место, как я уже сказал, китайский остров Хайнань. Сколько стоит туда тур, почему россиянам так полюбился этот китайский курорт, в нашем следующем сюжете расскажем.
7: За первое полугодие 2026 года китайский остров Хайнань посетили почти 380 тысяч россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о причинах такой популярности китайского курорта у россиян.
8: Я даже не знаю, с какого плюса начать. Но давайте начнем с того, что, во-первых, без визы. Наверное, это играет роль. Во-вторых, это круглогодичный курорт, что россиянам очень удобно. Не каждый россиянин может получить отпуск в летний период. Хайнань – это круглогодичные пляжи, это круглогодичный отдых. Ну, наверное, 3-е, на Хайнане можно еще и хорошо полечиться. Поэтому на Хайнань люди приезжают, прилетают не только там на 4 дня, да, чтобы просто вот схватить солнце, полежать на пляже и обратно улететь. Туда туристы прилетают на несколько недель иногда, именно с лечением. Ну и, наверное, красоты Хайнаня. Я имею в виду, это прекрасные пляжи, это лучшие пляжи Китая. Рост достаточно заметен. То есть от всего потока продаж, это, по-моему, Хайнань занимает 38%.
7: Ну и самый главный фактор, который влияет на выбор российского туриста – стоимость тура. По сравнению с другими направлениями, она очень доступная, отметила Наталья Осипова.
8: Если мы рассматриваем отель 4 звезды на Хайнань, то это примерно цена начинается от 150 тысяч на двоих. Это полный пакет. То есть это перелет из Москвы, это проживание, это трансфер и это страховка.
7: В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-востоковед Турал Керимов о возобновлении войны между США и Ираном.
10: Весь прошедший месяц-полтора я говорил о том, что это перемирие не имеет будущего и, скорее всего, будет похоронено в самое ближайшее время. Другое дело, что Дональд Трамп – мастер блефа. Были сообщения о том, что он там назвал Иран раковой опухолью, обвинил снова власти Ирана в убийстве более чем 50 тысяч граждан страны, заявил о том, что говорить с ними невозможно, а вечером Reuters начал распространять информацию о том, что Трамп не говорил, что переговоры закончены, перемирие завершено. Как на это реагировать? Иранская сторона, в свою очередь, также достаточно жесткие заявления делает на самых разных уровнях, на уровне вооруженных сил, потому что они готовы начать снова наносить удары по американцам, на уровне председателя парламента Галибафа, который был руководителем переговорной группы и во время военных действий, сразу после после о том, что Иран не собирается отказываться от своих позиций переговорных и менять свои условия, в которые входят как перемирие во всем регионе, так и продолжение контроля Ирана над Ормузом. Ну, в общем, здесь ситуация абсолютно никаких сюрпризов нам не преподносит. Невозможно ожидать, что непонятный предмет переговоров может привести каким-то образом страны и стороны к миру, с учетом того, что конфликты тоже имеют историю, насчитывающую десятилетия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О важном.
7: В Кремле назвали невозможными гарантии безопасности Украины без России. Так пресс-секретарь президента прокомментировал призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца исключить Москву из диалога по этому вопросу. Дмитрий Песков отметил, что формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно, и намерения ЕС отстранить Москву от украинского вопроса абсолютно исключают возможность участия стран Европы в урегулировании конфликта.
4: О терроризме.
7: ФСБ предотвратил атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковье и теракты против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. Как сообщает ФСБ, в партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 FPV-дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. К организации теракта причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер Киев Стонер, сообщили в ФСБ.
4: О вирусах.
7: Реальное число заболевших Эболой в Демократической Республике Конго может в 4 раза превышать официальные данные, заявили в ВОЗ. В организации пояснили, что около 80% новых случаев заражения выявляются вне списка контактов заболевших, то есть происходят по неизвестным цепочкам передачи инфекции. Согласно официальной статистике, в Конго лихорадкой Эбола заразились около 2000 человек, скончались более 700. Bloomberg ранее сообщил, что началось клиническое тестирование вакцины против нового штамма Эболы. В рамках первой фазы исследований участие примут 50 здоровых добровольцев. Ученые оценят безопасность препарата и формирование надежного иммунного ответа.
4: О выплатах.
7: Школьникам заплатят по 100 тысяч рублей за 200 баллов на ЕГЭ. В Подмосковье выпускники, набравшие суммарно 200 и более баллов по итогам экзаменов, получат единовременную выплату. Учителям, подготовившим 2 и более 100 бальников, выплатят по 150 тысяч рублей.
4: О футболе.
7: Сборную Норвегии по футболу в Осло встретили многотысячным грибным танцем. Почти 100 тысяч человек собрались на площади перед Королевским дворцом в Осло и устроили знаменитую греблю викингов. Темп на барабане задавал норвежский кронпринц Хокан. Норвегия приняла участие в чемпионате мира впервые за 28 лет. Футболисты обыграли Бразилию, вышли в четвертьфинал, но уступили сборной Англии матч за выход в полуфинал Мундиаля. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую. В Кремле ответили на заявление Мерца, что гарантии безопасности для Украины будут определять Киев и его союзники. ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье, а глава Минобороны Венгрии заявил, что Будапешт закроет двери перед Россией. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что в Кремле ответили на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Москва, по его словам, в этом процессе участия принимать не будет. Эти слова свидетельствуют о тупиковой позиции Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль вместе с россиянами рад операции ФСБ по предотвращению серии украинских терактов и выражает признательность спецслужбам. Очень скоро в нашем эфире мы услышим эти слова.
11: Этот вопрос, я думаю, он самый важный сегодня из всех вопросов, которые прозвучали. Почему он самый важный? Потому что вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Невозможно. И если действительно эта позиция европейцев убежденная и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования. Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
5: И напомню, что ранее стало известно, что ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к работе радиоэлектронной борьбы системами управления канадского производства из помещения, расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. После запуска противником беспилотника все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России. Кстати, есть подробный материал на нашем портале kp.ru в рубрике «Происшествия» с заголовком «Беспилотники везли в испанской плитке». ФСБ предотвратила теракт в Московской области. Автор этого материала Юлия Андриенко. Так что зайдите, прочитайте, как только появится такая возможность. А пока я вам коротко расскажу, что удалось вскрыть. Итак, целью была стратегическая точка в жилом секторе Московской области. То есть хотели прямо среди гражданских устроить этот теракт. Маршрут контрабанды, ну, это почти половина Европы. Это Словакия, Братислава, Польша, Седлица, Брест, Беларусь, Московская область, конечная точка. Спецслужбы европейских стран ничего не знали и не предприняли. 35 FPV-дронов спрятали в партии испанской керамической плитки, как я уже говорил. И управление канадское, устойчивое КРЭП, взрывчатка тоже иностранная. Сборку и настройку дронов провели в Киеве. Также груз завезли под легендой стройматериалов в арендованный ангар. Рядом с целью аренду и приемку оформил гражданин Российской Федерации, который был завербован спецслужбами Украины за деньги, как вы понимаете. Помещение готовили к запуску двое граждан Молдовы. Это Виктор Пирлога, 1986 года рождения, и Аурел Калос, 1995 года рождения. Они прошли спецподготовку. Ну, после того, как дело сделали, уехали из страны, а исполнителем СБУ выбрало не случайного человека. Гражданин России, экс-член этнической ОПГ, отсидевший срок за тяжкие преступления. В 2022 году он пошел контрактником в Вагнер, после был амнистирован и в 2023 получил российское гражданство. Собрал дроны, запустил и попытался уйти на точку эвакуации, поскольку рассчитывал на конспиративную квартиру и вывоз его на Украину. Не успел, все запущенные дроны уничтожены спецподразделением ФСБ, которое эту операцию сопровождало от и до практически. Объект иллюзия не пострадали, исполнитель задержан, дает показания, пособник-арендатор оказал вооруженное сопротивление при задержании и ликвидирован был ответным огнем. Ну и отдельно стоит отметить, что к вербовке подключали несовершеннолетних от 13 до 16 лет. Детей использовали для активации левых сим-карт, которые шли на управление этими упомянутыми дронами. Утверждается, что куратором и организатором по линии СБУ выступил гражданин Украины и США Альберт Васильев, 91 года рождения, более известный как видеоблогер и рэпер Киевстонер, внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России. Что еще можно сказать по этому поводу? Ну, следственное управление ФСБ возбудило дело по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористические акты. Работа продолжается». Давайте продолжим на эту тему, потому что тема украинского конфликта гораздо шире, чем мы сейчас упомянули. У нас Венгрия намерена закрыть двери перед Россией, об этом заявил глава венгерского министерства обороны Ромалуш Русинсенди. Его слова приводит портал Телекс, и, как утверждает министр, Будапешту необходимо восстановить доверие со своими союзниками. Ну, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь, сказал министр обороны Венгрии. И добавил, что новое венгерское правительство должно учитывать интересы и ценности как Венгрии, так и ее союзников. Ну и Болгария, кстати, параллельно могу сказать, не будет участвовать в коалиции желающих. Это уже заявил премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передает Bloomberg. Все это мы обсудим с политологом, директором Института современного государственного развития. На прямой связи с нами Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Да, добрый день.
5: Смотрите, какие противоречивые из Европы звучат голоса. Лидеры Болгарии заявляют о том, что не хотят присоединяться к коалиции желающих, видимо, хотят свою коалицию, не желающих начать организовывать каким-то образом или остаться в меньшинстве и в одиночестве. А Венгрия намерена закрыть двери перед Россией, но здесь, может быть, какие-то трудности перевода, может быть, что-то какая-то расхожая фраза, которую трудно перевести на русский язык. Что значит закрыть двери перед Россией, когда звучит от представителя Министерства обороны Венгрии такие слова?
12: Ну, смотрите, там, да, начнем с Венгрии. То, что нынешнее венгерское правительство будет более пробрюссельским, чем предыдущее, было ясно изначально. Мадьяру активно в Европе либеральные силы помогали победить Виктора Орбана, он победил, и теперь будет больше ориентироваться на Брюссель. Да, конечно, там будет своя точка зрения, да, будут, конечно, возможно, усиленные контакты в рамках Вышеградской группы с Польшей, Чехией и Словакией, нежели там, чем, предположим, с Францией, Германией, Италией. И будет такая попытка вот этой части Восточной Европы противопоставить себя центральноевропейским государством. Но то, что не будет больше вот такого противостояния, один Будапешт против всего Брюсселя и всех собравшихся вокруг него, это было однозначно понятно. Ну, видимо, так оно и будет продолжаться. И сейчас именно такая позиция озвучена. То есть и экономические контакты с Россией будут сокращаться, и политическая поддержка России будет сокращаться. Я не думаю, что тут какие-то принципиальные сложности перефона. Русинсенди, наверное, имел в виду то, что и сказал. Там, как контракты на там, строительство АЭС будут как минимум пересмотрены, а может быть с Россией аннулированы, будет работа по прокладке нового трубопровода через Черногорию для того, чтобы отказаться от российской нефти и газа, как бы это все будет, никаких сомнений нет. Венгрию будет разворачивать на Запад.
5: Мы как-то будем на это реагировать симметрично или зеркально?
12: Как мы на все примерно одинаково реагируем. Мы скажем, что это суверенное право Венгрии, если будут отдельно антироссийские действия, там недружественные или высказывания, то мы пообещаем ответ. На этом будет все.
5: Угу. А если коротко про Болгарию сказать, почему она такое решение приняла?
12: А Болгария совершенно другая ситуация, да, пришедший к власти президент Румен Радев сразу говорил о том, что он будет пересматривать позицию предыдущую 100% пробрюссельского блока, находящегося много лет у власти, там со сменой лидеров, там со сменой входящих в блок партии, но в принципе пробрюссельского. И это была его основная агитационная во время избирательного периода повестка, что он будет заново позиционировать Болгарию в Европе. Болгарии невыгодно поддерживать Украину, мы не будем поддерживать Украину. С этой повесткой он шел, он с ней победил, он ее реализует.
5: Спасибо большое за ваше разъяснение, Дмитрий Владимирович. Благодарю вас. Это Дмитрий Солонников, политолог и директор Института современного современного государственного развития, был с нами на прямой связи. Мы обсудили много вопросов, которые связаны с Европой и с украинским конфликтом. Скоро продолжим наш эфир. Мы вернемся к одной из главных тем дня. Как украинский рэпер, известный в России, оказался куратором теракта, который предотвратили ФСБ.
13: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Новости. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И сейчас мы вернемся к одной из главных тем этого дня, о том, как украинский рэпер, известный в России, оказался куратором теракта, который, к счастью, предотвратили ФСБ. Об этом мы, впрочем, поговорим, наверное, чуть позднее, в ближайшее время, для того, чтобы дать время подключиться к нашему эфиру следующего гостя, который анонсировать пока еще не буду, поэтому давайте перейдем вот к чему. Поговорим, наверное, мы с вами о атаках Киева на гражданские суда в Азовском море. Это чистой воды терроризм, это заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Чада.
17: Москва, прежде всего, работает над тем, чтобы все это прекратить. И, понимаете, это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто вот нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте. Везде, где украинцы видят возможность нанести ущерб, пока они считают Российской Федерации, они будут блокироваться с кем угодно.
5: Минтранс обеспечивает грузовую логистику в Азовском море на фоне атак ВСУ, и судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитаны портов работают над совершенствованием трафика движения, а также над сокращением времени обработки судов. При необходимости, с учетом оперативной обстановки, во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и профильными ведомствами, массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. И ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. Это сообщение Минсельхоза, учитывая значительные мощности по перевалке сельхозгрузов в разных регионах страны, логистика поставок при необходимости будет переориентирована. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатывают альтернативные маршруты грузопотоков. Это также отметили в Минсельхозе. Помимо прочего, обязательства России перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме, сообщил Союз экспортеров и производителей зерна. У нас на связи историк флота, доброволец СВО Дмитрий Жаворонков. Дмитрий Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Ну, ситуация, понятно, новая и никем еще доселе не опробованная, потому что мы видим, что боевые действия и террористические развиваются стремительно вместе с технологиями, иногда даже пытаясь их обогнать. Вот то, что сейчас происходит с судами российского флота в акватории Азовского моря, это, наверное, сложно было предугадать сильно заранее, но можно предположить, что то мы уже каким-то образом на это реагируем. Кроме заявлений, что еще, на ваш взгляд, можно сделать и насколько сильным может быть урон вот таких террористических атак?
18: Ну, смотрите, во-первых, история с попытками поражения украинскими военными преступниками наших кораблей и судов, она началась не вчера, не позавчера, да, когда об этом сообщила вражеская пропаганда. Она началась фактически еще до СВО, когда украинские военные преступники так или иначе обстреливали русский Донбасс. Соответственно, идти в кильватере у вражеской пропаганды и как-то реагировать на их вбросы, часть из них основаны на каких-то реальных событиях, часть нет, мы не будем. Единственный надежный способ – это вернуть в состав России Николаев и Одессу, отрезав Украину от моря. О чем, кстати, говорил, как об одном из способов, об одной из ответных мер на украинские атаки на наши танкеры, наш президент, это было 2 декабря 2025 года. Он озвучил тогда три вида ответных мер. Во-первых, расширение номенклатуры наших ударов по украинским портам и по судам, которые в эти порты заходят. Во-вторых, при продолжении атак Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну и самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда и невозможно будет заниматься операцией в принципе. Вот это то, что сказал президент 2 декабря. Ну и, собственно, обещали, делаем. Вы видели, что в Одесской области сейчас идет достаточно активное горение разного рода целей. И суда поражаются, и портовая инфраструктура, и терминалы, резервуары, в том числе с топливом, с экспортными грузами врага. Ну, то есть это происходит.
5: Дмитрий Владиславович, еще один момент. Мы все время бьем по хвостам, у меня такое ощущение, да, вот с другой стороны ФСБ там теракты раскрывает и предотвращает, за это им огромное спасибо, но есть ощущение, что развитием технологий не только акватория Азовского моря может быть атакована киевскими террористами. Все-таки, что можно сделать для того, чтобы этих атак не было, в том числе и на речные суда, например. Ну, теоретически, я никому не хочу подсказывать, но вряд ли я умнее, чем те люди, которые хотят нам насолить.
18: Ну, я говорю, единственный способ, да, помимо безоговорочной капитуляции врага, это возвращение в состав России Николаевской и Одесской областей. Все остальные способы, в том числе достижение какого-то аналога Минских соглашений, после которых, как вы помните, да, что было, там, первых, вторых и так далее. Вот другого ничего нет. В теории морской войны есть, конечно, понятие морской блокады, есть понятие господства на море. У нас, в общем-то, осталась не такая большая часть побережья бывшей УССР для возвращения ее под наш контроль, тем более, что это наша земля, да, отвоеванная у Крымского ханства, Османской империи, в эпоху блистательного русского 18 века, блистательного и страшного. Там же было дикое поле. Там не было никогда никакой Украины, никаких малороссов. Вот, соответственно, это единственный способ. Все остальное, на мой взгляд, это полумеры.
5: Прежде всего, потому что, Дмитрий Владиславович, дроны могут лететь гораздо дальше, и для того, чтобы их запустить, побережье морское не нужно. Да, для того, чтобы их там по морю переслать в адрес киевского режима, да, возможно, да, у них там с логистикой будут проблемы, но дроны-то лететь не перестанут, вот в чем дело.
18: Ну, давайте начнем с, например, называется ликвидация угрозы со стороны безэкипажных катеров. Давайте врагу не будем помогать со снабжением, наконец, отрежем их от морских коммуникаций. Им по морю много чего приходит, и по морю много чего от них уходит. Соответственно, как вы понимаете, корабль, судно, да, оно может перевести гораздо больше, гораздо более габаритных и интересных грузов, чем по железной дороге или тем более автотранспортом. Поэтому, если мы говорим о серьезном нарушении военных коммуникаций врага, прибить нужно потому, что мы можем. Вот теоретически, я честно, не вижу никаких ограничений на то, чтобы полную морскую блокаду Украины вести. Никаких зерновых сделок там, договоренностей для этого нам не нужно.
5: Про них, по-моему, уже и не вспоминает никто, я обратил внимание, достаточно давно. Ну, и что-то страны Африки и Европы там с голоду не умерли до сих пор, хотя об этом говорили.
18: Ну, что-то. Странам Африки мы своим зерном и сами поможем, и у нас зерна больше. Соответственно, вот давайте начнем с простого. Если не такая невозможная задача обрубить морские коммуникации врага, может быть, это пора сделать?
5: Спасибо большое, Дмитрий Владиславович. Это Дмитрий Жаворонков, историк флота и доброволец СВО, был с нами на прямой связи. Вот, к слову, прежде чем мы уйдем сейчас на небольшой перерыв, хочется сказать, что мы, в свою очередь, действительно взялись за украинские порты. Российские войска дронами тут поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморска Одесской области в порт Одессы. Ну и, кроме того, в порту Южный поражены объекты инфраструктуры, 12 грузовиков и бензовоз для перевозки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. ГСМ – это горюче-смазочные вещества. Так, ну что ж, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. После этого главную тему дня, одну из основных, будем в нашем эфире продолжать. Поэтому никуда не уходите. Я надеюсь, что все получится у нас, как всегда, и вам будет интересно.
13: Будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Утренняя тяжесть, от которой сложно избавиться, метеоризм, портящий весь день, и мучительное ожидание, которое может затянуться на неделю. Зачастую причина не в питании, а в самом кишечнике. Он будто уснул и не хочет работать. Виной всему может быть раздраженная слизистая кишечника и его гладкая мускулатура. Пробудите свой кишечник. Попробуйте добавить к своему питанию специализированное лечебное питание «Пилорис», ведь он создан для этого. Позвоните с мобильного *125. Узнайте подробнее про «Пилорис». А при заказе вы сможете получить упаковку «Пилорис» в подарок *125. «Пилорис» — это возможность подарить себе комфорт и ощущение легкости. В его основе уникальный полисахарид фукоидан, полученный по запатентованной технологии из царь-водоросли фукус. Пилорис — это возможность позаботиться о желудочно-кишечном тракте, поддержать баланс микрофлоры, чистоту кишечника и регулярность стула. Это ежедневное ощущение комфорта и легкости. Позвоните и узнайте подробнее про Пилорис по телефону *125. А при заказе вы сможете получить упаковку Пилорис в подарок. *125. Звонки по России бесплатные. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский в рамках региональной недели встретился с руководителем завода «Вилмаш-С» Сергеем Сергиенковым. Это одно из ведущих машиностроительных предприятий Великих Лук, входящее в региональное отделение Союза машиностроителей России. Несмотря на непростую ситуацию, завод продолжает развиваться и осваивать выпуск новой техники. Как отметил депутат Госдумы, сейчас предприятие готовит к серийному производству машины для сбора и вывоза заготовленной древесины с делянок. Еще одна новинка – мусоровоз с задней загрузкой. Сейчас готовится первая из 5 машин, при этом одна машина уже работает в Великих Луках. Отдельно на встрече обсудили кадровый вопрос. Сегодня на заводе трудится около 600 человек. Предприятие уже 1.5 года работает в режиме сокращенной рабочей недели. Руководство делает все, чтобы сохранить опытных и обученных специалистов. Александр Козловский заверил, что все обозначенные на встрече вопросы будут прорабатываться вместе с коллегами по «Союзмашу» и профильными органами власти. В Псковской области началась заявочная кампания 6-го регионального конкурса рационализаторов и изобретателей. Одним из первых заявку прислал Владимир Острейко, заместитель генерального конструктора по научно-техническим разработкам Великолукского ЗАО «ЗЭТа». Он участвует в таких состязаниях с первого сезона, побеждал в разных номинациях. А в 2025 году возглавлял жюри детской части 5-го юбилейного конкурса. Сторонники «Единой России» запустили соревнования «Лучшая спортивная трудовая команда России». Команда-победитель получит возможность пригласить в свой регион известного спортсмена из числа членов организационного комитета марафона «Сила России» для личной встречи, совместной тренировки и автограф-сессии.
23: О валютах.
22: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11.29.
23: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
24: Настоящий хит-парад — это не просто музыкальный проект, это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Как украинский рэпер, известный в России, оказался куратором теракта, который, к счастью, предотвратили ФСБ, а молодежь и россияне старше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда. Почему? А говядина в России рекордно дорожает. За год ее средняя стоимость выросла более чем на 15%. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты обсудим в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с одной из главных тем этого дня. Как украинский рэпер, известный в России, оказался куратором теракта, который, к счастью, предотвратили ФСБ. Речь о гражданине Украины и Соединенных Штатов Альберте Васильеве. Он 91-го года рождения и известен более как видеоблогер и рэпер под никнеймом «Киевстонер». Кстати, уже внесен в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. Правда, сам блогер отрицает причастность к организации атаки БПЛА на подмосковное предприятие. В видео, которое сам он и записал, и разместил в своей соцсети, на своей странице, заявил, что не понимает, зачем его обозначили в этой истории, и назвал это, ну, в общем, ерундой. А киевский режим все-таки стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу «Киевстонеру», который участвовал в подготовке теракта, предотвращенного ФСБ, и это заявление его бывшего коллеги, экс-продюсера музыкального коллектива «Грибы» Юрий Бартыш. И он с нами сейчас на прямой видеосвязи. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Юрий, скажите, пожалуйста, вот что вы можете рассказать, что вы помните об Альберте Васильеве, более известном как «Киевстон»? Что это был за человек, как вы с ним познакомились и как он себя проявлял, пока вы с ним были в творческих хороших отношениях?
0: Ну, это талантливый парень, талантливый. Сказать что-то такое о нем, ну, больше ничего такого сказать не могу. Обычный парниша с района, вот, сказать, что он там какой-то разведчик или шпион был, или вот это все. Ну, мы тогда жили в мирное время, вот.
5: Но и в мирное время человеческие качества проявляются же, согласитесь, да, потому что вот есть разные определения, я не все не могу говорить в эфире, но, скажем так, он мог предать за деньги. Но у него было критическое мышление развито, ну, например, да, да. То есть можно было, смотри, его обвести вокруг пальца, использовать в темную.
0: Ну, я так скажу, что что я могу ответить, ну, по Киевстонеру сказать, достаточно пустой человек, достаточно пустой по своей идее, у него нет идей, никаких идей нет, и вот эти люди, таких людей очень легко, как говорится, подсадить на крючок и манипулировать ими, но... Если там, например, говорить, какой он там плохой или неплохой, да нет, талантливый человечек там на районе, который там какими-то промышлял делами, занимался там своим творчеством. Ничего плохого такого о нем сказать я не могу. Но ситуация, о которой я сегодня узнала вся Россия, я сам, скажу честно, был в шоке. И это такой себе тревожный звоночек, что методы СБУшников и вообще врага в целом достаточно ухищренные. И надо быть начеку для того, чтобы понимать, что вот, казалось бы, вот такое вот лицо, там сейчас везде его фотографии, да как, да он же не мог, да посмотрите, он просто в доту играет, это простой человечек. Как раз таки вот через таких простых людей, казалось бы, простых, будут внедряться всевозможные провокации в Россию. Поэтому надо быть аккуратными. И хотелось бы вот через ваш эфир поблагодарить контрразведку за проделанную работу. Это очень серьезно. И нужно подходить тщательнее вообще теперь к анализу вообще всех людей, кто там где-то находится, всех проверять, потому что это, конечно же, ну, через всех будут действовать, через вот таких вот художников, творцов, там, как их там называть, я не знаю, но в целом ситуация не рядовая, и нужно теперь иметь в виду, что возможность захода через даже вот таких вот лиц.
5: Ну, мы что... видим, да, Юрий, и что у музыкантов из Украины тоже достаточно сложная ситуация. У многих вообще ничего святого не осталось. Вокалист бумбокса, да, знаете, это воюет в рядах ВСУ,
0: конечно,
5: допустим,
0: конечно,
5: да.
0: Конечно.
5: Киевстонер, ну, я, видимо, тут следствие нужно, да, но у меня нет причин не доверять родному ФСБ, который говорит, что Киевстонер причастен к этому, к попытке этого теракта, который удалось предотвратить в Подмосковье. Хотя он сам это на видео опровергает, да, играет в доту, как вы сказали.
0: А он же не будет говорить о том, что вот, да, вы меня выкрали, да, это я. Ну, конечно, он такого говорить не будет. И каждый будет. Я не утверждаю, потому что я всего лишь простой человек, который со стороны на это смотрит. Но компетентные органы просто так человека, который вообще и 300 лет не нужен никому в России, просто так не будут заряжать его фамилию во всех медиа. Ну, то есть как это?
5: А почему ваши пути разошлись в проекте «Грибы»? Был какой-то конфликт или просто стало неинтересно и решили развиваться отдельно друг от друга? Может быть, здесь что-то такое интересное можно выкопать?
0: Не, ну, пути разошлись, потому что, ну, как бы, если говорить более так грубо, то для меня этот человек чепуха. Ну, вот просто чепуха. Ездить в туре с чепухой не очень хотелось бы. Ну, извините за эти грубости.
5: Ну, нормально.
0: Вот.
5: Пока,
0: да,
5: пока литературно.
0: Да, но если говорить... То есть, что Киевстонер Киевстонером, а есть, ну, сколько людей еще подвержено будет... Вот таким же, вот такому же давлению, ну, то есть Киевстонера 100% где-то прихватили за какие-то мелкие дела, потому что, ну, что в Украине сейчас происходит? Людей превратили в животных, вот, а управлять животными очень легко. И усиливают это максимально, поэтому на каждого есть компромат там, и каждого можно, ну, то есть заставить.

0: всех вот тех качествах, которые вы сейчас озвучили в эфире, могли использовать вслепую?
1: Конечно.
0: Или каким-то образом завербовать для того, ну, то есть поставить его в такую ситуацию, когда он не мог этого не сделать или не принять в этом участие? Я не пытаюсь его отмазать, вы поймите, да, я просто пытаюсь разобраться.
1: Понимаю.
0: Да, что он был поставлен в такую ситуацию, что не мог этого не сделать, а теперь от этого отнекивается, естественно.
1: Ну, насчет вслепую вряд ли. Потому что вот любой, кто на районе вырос, он очень, ну, скажем слово, извините, хитрожопый.
0: Ага.
1: Вот. Вряд ли вслепую, но то, что его использовали, его привлекли там, к выполнению определенных вот этих задач, то есть вполне возможно, что такое произошло.
0: То есть, несмотря на то, что вы используете такие слова рядом с ним, как чепуха, он не дурачок.
1: Не, он абсолютно не дурачок, абсолютно. Ну, он талантливый персонаж, но...
0: Но бывают талантливые люди, а бывают люди недалекие умственно. Ну, то есть он хитрый, он, у него есть мозг, есть критическое мышление, да, но он пугливый.
1: И беспринципность, конечно, ну, то есть безидейность. Вот таких людей, ну, очень легко и вербовать, и все в этом духе.
0: И использовать их потом. А скажите, пожалуйста, Юрий, на ваш взгляд, можете ли вы предположить, я понимаю, что сейчас не залезть в чужую голову, но вот ваше мнение интересно, связь вот этого рэпера, видеоблогера Киевстонера, который в перечень экстремистов и террористов на территории Российской Федерации уже внесен, на российских музыкантах как-то свяжется, скажется ли вот эта вот связь? Потому что Киевстонер там плотно с Бастой, допустим, сотрудничал.
1: Знаете, я не берусь за это вообще. Ну, наверное, я думаю, что контрразведка, ФСБ проверит всех, с кем сотрудничал Киевстонер. Вот просто все это дело рук, ну, как бы нашей разведки, наших войск. Вот. А что я скажу, как это повлияет? Повлияет очень просто. Любого человека нужно теперь рассматривать как потенциальную угрозу. Да, мы живем во времена, когда эскалация усиливается, то есть давление усиливается. Если кто-то говорит, что вот-вот-вот скоро будет мир, ну, конечно же, это ошибка. То есть давление беспрецедентное на Россию, на российское общество, и будут использовать любые возможности, чтобы уколоть вот со всех сторон.
0: Юрий, спасибо вам огромное за то, что нашли время и возможность подключиться к нашему эфиру радио «Комсомольская правда». Это был музыкант и продюсер, экс-продюсер музыкального коллектива «Грибы» Юрий Бардаш. В студии был Сергей Григорьев. Остаюсь здесь, с Юрием прощаюсь, продолжим наш эфир. Молодежь и россияне старше 50 лет стали чаще выходить на рынок труда. Чем это вызвано, обсудим в эфире через 2 минуты.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22.

0: Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как «псипсина». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую вас. Продолжаем обсуждение новостей. В Европе полностью запретят социальные сети для детей, которым не исполнилось 14, то есть до 13. Еврокомиссия выпустила доклад, в котором рекомендует резко ограничить доступ подростков к сети интернета. Пользоваться детям до 13 цифровыми сервисами можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, либо в образовательных целях. Рассказывает Вадим Алексеев.
4: Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета, а официально нововведения могут анонсировать уже в сентябре. Эта инициатива Евросоюза станет самой масштабной на сегодняшний день попыткой защитить детей от опасностей в интернете, сообщает Рейтер. Подобные меры уже ввели или рассматривают Австралия, Великобритания, Китай, Индия и США. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасностей для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
5: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
4: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета соцсетей для несовершеннолетних пользователей. О ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не власти, а родители, рассказала детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
5: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на это.
4: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с 10 декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено, но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет, но в 2024 году было принято решение Украине ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. О подобных планах сообщал президент Франции в начале 2026 года. Там ограничения хотят ввести сразу до 15 лет. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
3: Ну и еще одна тема, еще один сюжет. Молодежь и россияне старше 50 лет чаще выходят на рынок труда. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, а от людей старше 55 лет на 70%. Далее расскажет наш коллега Виталия Осипова.
6: Вопрос возраста при приеме на работу – один из самых сложных и для работодателя, и для соискателя. У молодых сотрудников, как правило, нет опыта. Более возрастные работники, в свою очередь, зачастую не готовы овладевать новыми технологиями и излишне консервативны в решениях. Но за последнее время российский бизнес активно берет на работу кандидатов старше 55 лет. С января только на КХРУ им пришло уже более 1,1 миллиона приглашений на собеседование. Растет и число активных соискателей старше 55 лет. Опыт – это главное. Главное, за что ценят кандидатов старше 55, заявила радио «Комсомольская правда» управляющий партнер кадровой компании «Ютим» Анна Читаева.
7: За последние несколько лет бизнес вместе с командой по работе с персоналом проделал колоссальную работу над тем, чтобы все-таки к кандидатам 45+, 55+, относились с большей лояльностью, с большим интересом, очень активно подсвечивали сильные стороны. У этих кандидатов, безусловно, есть. И действительно, мы видели, что на разные позиции бизнес старается, да, приглашает и успешно кандидаты трудоустраиваются и успешно работают. Есть направления, в которых очень успешно и сами работодатели хотели бы нанимать людей с большим опытом. То есть это производство, это технические разные профессии и процессы. И здесь очень осознанно работодатели ценят кандидатов с большим опытом именно за этот опыт, за эти знания и за то, что они могут очень качественно, хорошо эти знания передавать как раз тем самым молодым кадрам, которые приходят и пока что не имеют его, и им нужно его нарабатывать.
6: На рынке труда кандидаты старше 55 лет наиболее востребованы в сферах медицины, образования, производства и в управлении, отмечают HR-специалисты. Сами соискатели этого возраста чаще всего интересуются работой бухгалтера, администратора и менеджера по продажам. Вот только в последние месяцы рынок труда стал охлаждаться, и интерес к сотрудникам старше 50 лет вновь может начать снижаться, отметила Анна Читаева.
7: В связи как раз с тем, что рынок сейчас начинает снова накреняться в сторону работодателя, то есть у работодателя появляется больше выбора, то мы сейчас находимся в такой зоне риска, что вот та тенденция, которая начала намечаться, она начала пока такими не широкомасштабными действиями, да, а отдельными такими инициативами, успешными кейсами. Эта тенденция, она может сейчас, ну, если не сойти на нет, то ослабиться. Потому что, конечно, традиционно все работодатели стараются сфокусироваться на другой возрастной категории.
6: В России становится меньше вакансий. Рынок труда постепенно выходит из периода острого кадрового дефицита, который несколько лет был одной из главных проблем бизнеса. Но вместе с этим меняется и положение самих работников. Если еще недавно многие могли выбирать между несколькими предложениями, то теперь ситуация разворачивается в противоположную сторону. Вакансий становится меньше, а конкуренция среди соискателей выше. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Говядина в России рекордно дорожает. За год средняя стоимость выросла почти на 15,5%, даже чуть больше. Участники рынка связывают рост цен с сокращением поголовья крупного рогатого скота. При этом даже беспошлинный импорт пока не помогает сделать мясо дешевле. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
8: Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%. Это данные Росстата. На начало июля она составляла 750 рублей за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Почему говядина дорожает? О причинах в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
9: Говядина в целом в мире становится все более премиальным продуктом, потому что затраты на выращивание крупного рогатого скота постоянно растут. Неналоговая нагрузка, входящая инфляция, то есть приобретение необходимых машин, оборудования, какой-то части кормов, земля дорожает сельскохозяйственная, она тоже влияет на цену скота. У нас растут транспортные расходы по всей цепочке.
8: Сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания – от полутора до трех лет. Это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. Многим фермерам невыгодно заниматься таким животноводством, отметил Сергей Юшин.
9: Большая часть, около 37% скота крупного рогатого, содержится в личных хозяйствах населения. Так как мы живем уже в 21 веке, молодые люди не очень склонны-то заниматься в своих небольших подворьях производством этого мяса или выращиванием, содержанием такого скота. Это тяжелая работа, а сегодня с безработицей проблем нет. Это не 90-е годы, когда люди содержали скот, потому что скот был кормилец. Содержание крупного рогатого скота в нашей стране в основном убыточно. Да, есть хозяйства, которые показывают и имеют небольшую прибыль. Есть средние хозяйства, крестьянско-фермерские, которые вот определенные этапы смогли наладить. Но в целом ситуация такая, что поголовье скота снижается. Никто не хочет вкладывать средства, тем более, что кредиты коммерческие стоят около 20%, а у вас цикл производства 3 года. То есть стоимость денег, себестоимость будет уже 60%. Люди хотят заниматься тем, что приносит деньги. Производство крупного рогатого скота для большинства хозяйств дохода не приносит. В мире похожая ситуация, стагнация производства и очень высокие, рекордно высокие цены.
8: Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики – Беларусь и страны Южной Америки, прежде всего Бразилия. При этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина – почти на 2%, а баранина – даже меньше, чем на процент. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: Реклама.
12: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
13: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
14: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
13: Все подробности на сайте grillohota.rf.
14: «Мираторг».
15: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
17: Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: Об экономике.
19: Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Это заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, который отметил, что для экономики региона важно дальнейшее снижение ставки. 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это стало девятым понижением ключа подряд, однако шаг сократился по сравнению с предыдущими периодами. Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 24 июля.
17: Об атаках.
19: Основные объекты при атаке БПЛА на «Газпромнефтехим Салават» в Башкирии не пострадали, сообщил губернатор региона Ради Хабиров. По его словам, есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели. Восстановительные работы будут идти круглосуточно. В течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы, написал Хабиров в соцсетях. Погибших и пострадавших при атаке нет, добавил глава региона.
17: О терроризме.
19: ФСБ предотвратил атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракты против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. Как сообщает ФСБ, в партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 FPV-дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. К организации теракта причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер Киев Стонер, сообщили в ФСБ.
17: Об авиации.
19: Самолет «Танго» с российским двигателем впервые поднялся в воздух. Он выполнил полет по кругу и вернулся на аэродром вылета, сообщили в S7 Group. Все системы отработали штатно. Самолет «Танго» оснащен экспериментальным двигателем АПД-520. Он предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ.
17: О богатстве.
19: Богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. Это средний показатель из опросов ЦИОМ. На местах он отличается. Например, в Москве и Петербурге богатым готовы считать человека с зарплатой от 547 тысяч рублей, а в сельской местности достаточно для этого зарабатывать от 294 тысяч. При этом большинство россиян сегодня, как и 20 лет назад, не грезят о миллионах, отмечают аналитики. Так, 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть они себе не ставили. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомолка». Правда, в эфире «Военное ревю». На ваши вопросы сегодня постарается ответить Виктор Баранец. На мой взгляд, сегодня, кроме, безусловно, специальной военной операции, войны, если хотите, есть еще два международных, весьма актуальных военных, если хотите, военно-политических вопросов, в которых желательно разобраться. Вот один из них, например, почему это вдруг Трамп решил Зеленскому не передавать готовые ракеты ЗРК «Патриот», а сказал: «На, вот, Владимир, бери лицензию и штампуй эти ракеты». Вот с одной стороны, вроде бы обоснование у американцев есть. У нас самих не хватало, мы поизносились. Мы использовали гигантское количество этих ракет во время, скажем, первой войны с Ираном. Сейчас идет уже вторая. Ну, какая там статистика? Американцы говорят, что мы в год делаем 600 ракет. Примерно по две ракеты в день. И, собственно, нам не хватает. А тут еще душатся в очереди шейхи с толстыми кошельками. А тут еще вдруг выясняется, что десяток стран минимум тоже имеют на вооружении ЗРК «Патриот», у которых ракеты уже все просрочены, и они тоже стоят, душатся в очереди. Ну, в общем, Трамп сказал: «На, бери». бери лицензию. Что такое лицензия? Это договор, где там четко прописаны, там, я не знаю, 1000 условий. Я, кстати, попутно замечу. Я когда рассматривал детально устройство ракеты «Патриот», да, ну, и я считал там более, по-моему, 40 деталей, узлов, механизмов, генераторов. Больше 40, я устал их считать. И представляете, что все это на Украине же, говорят, производите, Зеленский, на Украине. Представляете, какую линию надо притащить на Украину? А где взять гигантское количество комплектующих? Вы знаете, когда я вот в этом задумался об этом, а то почитал умных людей, в том числе американцев, они смеются над этой идеей, совершенно смеются, потому что они абсолютно уверены, что украинцев, если что-то и получится, то через год-полтора. Но тут же еще другой момент возникает. А что, Россия, прознав, где эти ракеты, допустим, теоретически Украина будет делать, мы будем сидеть, курить помир без фильтра и ждать, пока линия наладится, пока цикл закончится, пока украинцы проведут испытания, теперь уже своих ракет, да? И что? Мы будем сидеть и ждать? Да не же. Мы понимаем прекрасно, все американцы наверняка понимают, что мы, конечно, будем выискивать и, извините за выражение, долбить. Так как мы сделали совсем недавно во время массированных ударов по Киеву, где мы обнаружили завод, который производит «Фламинго», ну, ракета, которой взахлеб фастаются украинцы. И мы, в общем-то, хорошенько приложились к этому заводу. Там, говорят, до сих пор руины дымятся. Так вот, точно, наверное, так же и будет. Тут, конечно, очень много зависит от разведки. Вот установление координат. Хорошо, наша разведка потрудилась. Помните, Министерство обороны, по-моему, где-то 12 или 18 координат указывало в Европе, где делаются беспилотники для Украины. Так что в полетных заданиях где-то там уже все у нас заложено. Ну и вот, что в итоге получается. Хитрый там, вроде бы, с одной стороны, миру говорит, я ракеты не поставляю. Нет, нет, нет, я бумажку вам дал, и пусть теперь иди и делай. Он так и сказал, не будешь обижаться, Зеленскому сказал, да? Ну и что вы думаете, если не на Украине, то где? А может быть, в Польше? А хитропопые поляки уже давно замутили такое же точно производство с американцами и назвали его концерном. Да. Они ракеты не выпускают, им привозят американцы детали, они все это там склепывают, сваривают, свинчивают и выпускают свои ракеты для Патриот, ПАК-3, по-моему, нет, ПАК-2, извините, ПАК-3 это для них еще недостижимо, пожалуй. Вот так оно обходится, да, я еще не думаю, что может быть и в Польше. Судя по тому, как ведет себя Германия, как она там ножки расставляет перед Киевом, да, я думаю, что Германия может взяться за это дело. Там же автозаводы сейчас все уже переходят, почти все заводы высокотехнологичные, переходят на выпуск военной продукции. Так что, может быть, мерцы возьмутся за это дело, и себе приварок будет. Но вот вопрос. А кто будет платить за эти ракеты? Как вы думаете? С трех раз догадайтесь. Что там? Какое любимое слово Трампа? Я вам скажу, не мучайтесь. Сделка. Я думаю, и он уже сказал, что за эти ракеты будет платить Европа. Европа. А если кто-то услышит, что Украина, то знаете, что эти деньги поступили из Европы, перечислены якобы Украине, они, конечно, и останутся там, где они лежат, но будет произноситься все это, якобы Украина рассчиталась. Теперь переходим к другому, очень любопытному, экстравагантному вопросу. Макрон на этой сходке в Париже вдруг тоже заявил, что он и ракеты и бомбы готов предоставить возможность для производства на Украине. Он сказал это позавчера или вчера даже, да. Тоже, и тоже по лицензии. Так и хочется сказать, не надо нас дурить. Вы себе можете представить серьезнейшим образом покалеченную украинскую оборонку, да, которая вот стахановскими темпами производит, скажем, британская, по-моему, ракета «Скальп». Да я в это никогда не поверю. Причем воюющая страна день и ночь набьют россияне ракетами, выслеживают места там сборки беспилотников и ракет, а тут на вот, теперь это подарок от Макрона, да, вот давай собирай, Владимир Кокаинович, теперь еще эти ракеты. Хитро, хитро все это делается, безусловно. И вроде бы французской ракеты налом, как говорится, не дал, а в то же время помог Украине. Ну и, наконец, еще одна вещь, мимо которой нельзя обойти, собралась в коалиции желающих. Трамп, правда, наврал, сказал, извините, Макрон наврал, преувеличивая количество участвующих в этой сходке в Париже, назвал 37. А потом утром смотрю, там, по-моему, «Гардиан» пишет, что было 27. Ну ладно, простим этому баркуну, играющую роль Наполеончика. Что они задумали? Из этих 27 стран 9 согласились, что соорудить систему, глобальную, европейскую систему ПВО-ПРО. Такие замыслы уже были у Европы. Я хорошо помню, как носились, как дураки, списанные торбой, с новым проектом евротанка, потом евросамолета. Алло, где они? Что-то их не слышно. Более того, они пытались уже сделать такую же систему лет 10-15 назад. Замок был рублевый, а удар, ой, извините, рифмуется плохо, а удар, в общем-то, никчемный получился, да. Вот мне кажется, что верно рассуждают те специалисты, которые говорят, ну, знаете, тут больше такой понтов больше, пропаганды, бравады типично макроновской, нежели реального положения дел. Потому что если все это появится через год, а то и два, через 10, через 15 лет, тогда, в общем-то, получается, что Европа вроде бы врет, что там в 29-м или 30-м собираются на нас нападать. Но, тем не менее, в Париже агрессивные заявления прозвучали. И вот уже планируется учение, танки будут ерзать у наших и у белорусских границ. В общем, Макрон тоже решил со своими подельниками по этой сходке, ну, пошуметь немножко, погудеть, пострелять у российских и белорусских границ. Все, что я могу сказать, к сожалению, наверное, долго я говорил, буду стараться дольше, меньше буду говорить, меньше. Осталась минута, мне осталось напомнить вам, напомню вам телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Нет? Повторяю. 8 800 200 ровно 9702. Ну что? Я жду вопросов, конкретных вопросов, желательно поближе к военной тематике, но будут какие-то другие вопросы. Если у меня есть мнение, я с ним, конечно, поделюсь. Будьте добры, не забывайте, что время для задавания вопросов, оно тоже должно быть ограничено. Так, культура должна быть. 5-2 минуты, вы знаете, 2 минуты – это крайний срок, дорогие друзья. Пожалейте других, которые тоже хотят задать свой вопрос. А сейчас перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
21: Реклама.
1: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Подписывайтесь на военное ревю и будете иметь возможность, прекрасную возможность в чате прочитать все новости, кропотливо собранные в отношении специальной военной операции нашими информационными волонтерами Никто Боевым и Василием Шевченко. Спасибо вам, ребята. А я жду ваши вопросы, дорогие друзья. Поехали. Здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте.
26: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вопросов нет, у меня просто одна просьба к руководству «Комсомольской правды» и, в частности, к Андрею Анатольевичу Горбунову. Верните, пожалуйста, Михаила Владимировича Тимошенко. Извините за потраченное время. Спасибо.
20: Не надо извиняться. Ну зачем? Зачем бы? За что? За такое дело извинять? Вы имеете полное право обратиться к Горбунову. Все. И можно написать письмо и так далее. Все, кто хочет, пожалуйста. Кто следующий вопрос? Вячеслав, Москва, здравствуйте. Ростислав, это звезда нашего эфира. Здравствуйте.
27: Про 91-й год у меня еще вопрос. Вот Горбачев, уходя в декабре 91-го, сказал, что Советский Союз не выдержал огромной милитаризации, изуродовавшей экономику, общественное сознание и мораль. И вопрос, не ожидает ли Россию та же судьба, если страна как Союз списывает долги почти полмиру, а тут еще СВО на долгие года, а это тоже неожиданные непредвиденные расходы?
20: Угу. Не беспокойтесь, дорогой Ростислав, не беспокойтесь. Денег хватит. Мы ученые, конечно, тем перекосом, который был в 90-е годы. Да вы знаете, если вы, извините за выражение, не были лохом, а умеете пережевывать информацию антисоветского типа и ту брехню, которую зачастую нес Горбачев, вы, конечно, можете поверить в эту чепуху. Уважаемый, да, нагрузка на экономику была большая. Ростислав, ну а теперь задам вопрос. Там что уже говорят, 1,5 триллиона у Трампа военный бюджет? Что же он делает, паскуда, а? Он же разрушит Соединенные Штаты Америки, а? А у него наоборот. Все нормально там вроде бы с экономикой, если Иран не испортит ее. А что вы хотите, пушки и танки, чтобы мы производили по цене мороженого? Нет, это всегда нагрузка Но всегда должен быть мудрый баланс. А в военное время, безусловно, тут вы абсолютно правы. Военный бюджет напрягается. И если, допустим, в мирное время еще можно как-то 2,5-2% внутреннего валового продукта отстегивать на вооружение, там, на оборону и так далее, то как только вы видите, что появилось 6, а то и 7% ВВП, знаете, эта страна уже вступает в войну. Какой у нас сегодня ВВП, я не скажу, чтобы не пугать противника. Кто у нас в эфире? Виктор, Москва. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня вот такой вопрос. В свое время, в 40-х годах, Японии преподнесли подарок. Две ядерные бомбы. Как вы считаете, если такой же подарок преподнести Лондону, тоже остров?
20: Не понял, вы же... Какой же подарок кому преподнести?
2: Япония. Две атомные бомбы.
20: Я понял. А вы сейчас, если бы такой же подарок, вы сказали, преподнести кому?
2: Лондону.
20: Лондон. Мы на это не пойдем. Уважаемые, пока мы... Я говорю вам аккуратно. Пока мы на это не пойдем.
2: Я понимаю.
20: Но у нас, повторяю, у нас есть ядерная доктрина, в которой четко прописано, когда мы будем доставать из ножен свой ядерный меч. У нас есть доктрина, она разрешает при определенных обстоятельствах. Если сказать по-простому, когда припрет, а в доктрине написано, когда припрет, когда это будет грозить территориальной целостности или суверенитету России. Я на ваш вопрос ответил. Извините, у меня очередь, то следующий в эфире. Вячеслав, Калининград у нас. Здравствуйте.
3: Доброго дня, Виктор Николаевич. Хотелось этот вопрос задать Акиму, но он ушел, не успел это сделать, поэтому вам. В феврале 2014 года в Харькове проходил съезд. Были представители всего Юго-Востока. Одесса, Херсон, Николаев, даже Крым присутствовал. Стоял вопрос о создании отдельного от Киева государства, границы, армии и так далее, со всеми атрибутами. Почему этого не случилось? Хотя народ был подавляющим...
20: Отвечаем. Когда я готовил книгу «Спецоперация Крым-2014», я по особым документам был и в Киеве, был и в Харькове. И вот когда я был в Харькове, туда как раз прилетел Янукович. Вы абсолютно правы. Народу собралось. Вот все представители всех крыльев, политических, там, военных, полувоенных, вы абсолютно правы. Дончане, конечно, приехали, да, и запорожцы, и херсонцы приехали. А уж из Донецка там вообще, по-моему, первых 15 рядов было, да. И... Когда уже когда уже Янукович из гостиницы собрался ехать туда, где его ждал народ, ему вдруг сообщили: не езди, тебя там застрелят. Он поколебался, хотел ехать, но его еще раз предупредила личная охрана. А личная охрана, она была президентской. А в этой личной охране были офицеры, которые уехали из Киева вместе с Януковичем, конечно, не Зеленским, Януковичем. Сам, по-моему, 16 человек во главе с генералом Козаком, начальником личной охраны. Вот он и предупредил Януковича: не надо, Виктор Федорович. Ну что, тогда он полетел в Донецк. Ответ закончил. Сергей, Новосибирск.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот вы человек-то опытный, вот по-вашему, сколько еще, сколько времени пройдет еще сложно свете с топливом-то, как по-вашему?
20: Вот, блин, я так жалею, что не стал внуком Нострадамуса или Бабы Ванги. Я бы вам сейчас в лед ответил. Ну, хорошо, я вам отвечу. А через несколько месяцев вы будете звонить: ха-ха-ха-ха, лысый брехун, набрехал. Вы же говорили, что через 3 месяца, баронец. А я не буду вам говорить. Я вам резиновый ответ дам. Думаю, что несколько месяцев. Давайте будем считать. Ну, самый лучший вариант 2, самый плохой, 5. 5 месяцев. Ответ закончил. Запоминайте это, потом будете надо мной насмехаться. Хорошо? Будете говорить. Александр у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Виктор Николаевич.
20: Добрый вечер.
5: Ставрополь. Вопрос такой будет. Смотрите, я насколько посмотрел по карте, там от Севастополя до Одессы рукой подать, приблизительно 150 миль, то есть 300 километров. Вопрос, там находится наш Черноморский флот, так где-то в этом районе.
20: Контролируйте. Он вообще там в Черном море находится, да. Он в Черном море находится. Продолжайте.
5: Контроль ведется с нашей стороны? Или есть возможность заблокировать, устроить блокаду морскую Одессы?
20: Есть возможность устроить блокаду Одессы. Есть. Но это будет очень трудное решение задачи. Потому что украинцы засыпали побережье. Там мин. И которые ко дну крепятся, и плавающие больше, чем вшей в старом парижском диване. Там от клопов и вшей страдал Париж. И вы знаете, что уже были и подрывы, уже некоторые мины даже таскало туда, к другим побережьям других стран и так далее. Если будем будем атаковать не только с моря, я беру на себя роль Нострадамуса, что это будет комбинированная операция море, суша и воздух обязательно. Но, конечно, придется очень серьезно тральщиком поработать. Есть они у нас? Есть. Но придется долго, долго там расчищать дорогу. Ну и к тому же другая же трудность. Там же нас с берега будут бить, там же надо, в общем-то, подготовить хорошо плацдарм. Хорошенько его вспахать, чтобы оттуда, как говорится, даже с рогатки не струнули по нашим кораблям. Вот так я вижу ответ на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Тула у нас. Здравствуйте.
6: Доброе здоровье. Меня вот мучает вопрос начала этой военной операции. Мы все-таки торгуем или воюем? Ну, я имею в виду наше...
20: Мы воюем и торгуем. Ответ закончил. Устал уже. И торгуем, и воюем.
6: Почему мы не имеем такой политической воли о том, что уничтожить те поставки? Или мы не имеем сил, или не имеем политической воли прекратить поставки вооружения с Запада?
20: Да это легко сказать, сидя на теплом диване, прижавшись задницей к этому дивану. Это очень легко сидеть. Сейчас Баранец пошлет десяток истребителей, они перебьют, уважаемые. Мы почему-то забываем, что у противника есть приличное ПВО. Да, есть военкоры, которые говорят, мы там все побили. Все абсолютно хренушки, дорогие мои. Я вам сейчас скажу, что мы пытались с самолетиком одним раздолбать мостик. Двумя послали пару. Так вот один с подгоревшим хвостом еле-еле приземлился, а второй не прилетел назад. Почему, Баранец, не бьем по мостам? Вот потому и не бьем.
25: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
25: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Великих Луков, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский в рамках региональной недели встретился с руководителем завода «Вилмаш-С» Сергеем Сергиенковым. Это одно из ведущих машиностроительных предприятий «Великих Лук», входящее в региональное отделение Союза машиностроителей России. Несмотря на непростую ситуацию, завод продолжает развиваться и осваивать выпуск новой техники. Как отметил депутат Госдумы, сейчас предприятие готовит к серийному производству машины для сбора и вывоза заготовленной древесины с делянок. Еще одна новинка – мусоровоз с задней загрузкой. Сейчас готовится первая из 5 машин, при этом одна машина уже работает в Великих Луках. Отдельно на встрече обсудили кадровый вопрос. Сегодня на заводе трудится около 600 человек. Предприятие уже 1.5 года работает в режиме сокращенной рабочей недели. Руководство делает все, чтобы сохранить опытных и обученных специалистов. Александр Козловский заверил, что все обозначенные на встрече вопросы будут прорабатываться вместе с коллегами по «Союзмашу» и профильными органами власти. В Псковской области началась заявочная кампания 6-го регионального конкурса рационализаторов и изобретателей. Одним из первых заявку прислал Владимир Острейко, заместитель генерального конструктора по научно-техническим разработкам Великолукского ЗАО «ЗЭТа». Он участвует в таких состязаниях с первого сезона, побеждал в разных номинациях. А в 2025 году возглавлял жюри детской части 5-го юбилейного конкурса. Сторонники «Единой России» запустили соревнования «Лучшая спортивная трудовая команда России». Команда-победитель получит возможность пригласить в свой регион известного спортсмена из числа членов организационного комитета марафона «Сила России» для личной встречи, совместной тренировки и автограф-сессии.
10: О валютах.
9: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11.29.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
11: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы изо всех сил пытается ответить полковник в отставке Виктор Баранец. Я жду новых вопросов. Кто? Вера Ивановна, Тверская область. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Вот сейчас в наши дни, вот в эти дни, устанавливается в Самаре открытие и устанавливается памятник Николаю Второму. Интересно бы узнать, а что думают сами самарцы, горожане этого города об этом установке этого памятника? И узнать, сколько стоит этот памятник и кто спонсор этого памятника? Можно вообще как-то узнать об этом информацию?
20: Если бы я жил в Самаре и был вашим соседом, то я бы это мгновенно сделал. Вы живете в Самаре, наверняка есть телефон. Нет телефона, есть внучка, есть сын, которые должны позвонить. В Самаре есть Министерство культуры. Неужели так трудно позвонить и ответить? Для этого надо в Москву Баранцу звонить, по какому решению этот памятник устанавливается, сколько это стоит. Уважаемые, ну, пожалейте, пожалуйста, меня. Я не вездесущий, не всемогущий. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире? Александр, Мариуполь.
0: Добрый день, товарищ полковник. Давно вам не звонил, тяжело дозвониться вам. У меня такое предложение к вам. Вот я люблю военные фильмы смотреть. И там часто, допустим, вот немцы... громкоговорители говорят русским, или русские там передавали, крутили частушки, там, синий платочек. А вот сейчас вот окруженные группировки, которые Константиновки, примером, это взять на ночь тоже включить громкоговоритель, и пусть он им поет «День Победы», «Украине полная жопа» и все такое вот.
20: Все, остановитесь, пожалуйста. Значит, все, Не делайте велосипед, не только по Константиновке, уже давно на других участках фронта работают наши такие громкоговорители, как вы говорите, специальные установки. Но больше, говорится, прозой обращаются к солдатам и офицерам противника по этим установкам. Я не слышал, что пока не День Победы, не Катюшу, что кто-то крутил. Я знаю еще одно, что у нас есть специальные агитационные снаряды, которые, в общем-то, мы запускаем на территорию противника, и многие, очень много с этими листовками в зубах приходили на нашу сторону. Кто следующий в эфире, будьте добры. Челябинская область, Денис, кажется. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, это Толкаева, Челябинская область. Скажите, пожалуйста, нигде не могу найти информацию, правда ли то, что ветераны боевых действий уходят на пенсию не в 65, а в 60 лет?
20: Да нет, уважаемые, они уходят по закону, либо по вынужденным обстоятельствам. Раньше времени человек был ранен, контужен, стал инвалидом и так далее. Участники боевых действий уходят на пенсию, дорогой мой, я не побоюсь вам этого сказать. Иные в 25 лет уходят на пенсию, запомните. Но только из-за тяжелых травм, инвалидности и так далее. Точка. А вот этот временной рубеж, о котором вы говорили, он на них не влияет. В контракте все прописано. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Петр Петрович, Тверь. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич, уважаемый. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Горбачев или Ельцин был виноват вне заключения?
20: Нету заключения. Нету заключения. Потому что не было разведывания. Что? Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Извините, что перебил. Тысячу извинений. Говорите.
14: Заключение между Кубой, Никарагуа и Венесуэлой и Россией военно-политического союза. Кто в этом виноват?
20: А разве есть такой союз, скажите мне, пожалуйста, или нет?
14: Нет, такого союза не было. Но почему его не заключили?
20: Так вы же спрашиваете, а кто виноват, уважаемый? Виноваты в этом обе стороны, уважаемые. Когда мы ушли с Кубы, а кубинцы ложились поперек дороги, где шли наши БТР и танки, чтобы мы не уходили, и со слезами на глазах нас провожали. А потом мы убрали Лурдес, они тоже очень обиделись. А потом пришло другое время, мы говорим, кубинцы, пустите переночевать. Мы там Искандерчик поставим, самолетик поставим, подлодочка будет на волнах болтаться. А кубинцы говорят, он хрен вам, ребята. Ушли, предали, до свидания. А теперь подумайте сами, вы очень догадливый человек, кто в этом виноват? А Никарагуа тоже смотрит, а? тоже смотрит. И Венесуэла тоже смотрел. Правда, в Венесуэле у нас неплохо начиналось. Правда, так хорошо начиналось, что Трамп перепугался, сказал, заверните мне Венесуэлу, уберите этого Мадуру. Это будет наша страна. Во всяком случае, наш режим. Что сейчас уже сделано. Кто в эфире? Будьте добры. Вячеслав Луганск у нас. Здравствуйте.
1: День добрый. Виктор Николаевич.
20: Да.
1: Я вот такой вопрос хочу задать. У нас по Луганску каждую ночь летают вот эти джолы, шмели. Постоянно стрельба идет. А не проще взять вот эти гелевые шары вовнутрь, запустить, ну, вот эти диодные лампы и запускать. Эти шмели будут в них врезаться и падать.
20: Хорошая сказочка. Хорошая. Можно еще японские кондомы надувать. Они, говорят, очень прочные. Я пробовал сам. 10 литров воды влезает запросто. Уважаемые, если бы это было необходимо,

0: молчу, потому что человек, который был в окопе, знает, что это такое. Интернета нет у нас, а мобильный интернет просто недоступен, и я поэтому не владею информацией. Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Заранее спасибо.
1: Будьте добры, я вам отвечаю. Уходя, Аким сказал, я ухожу в творчество. Какое? Он сказал, мне нужно написать книгу, мне нужно выпустить новый диск. У меня не хватает времени на радио. Точка. Вот по какой причине ушел Аким. А мы сейчас продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Краснодарский край у нас. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Служу в ГУП охраны Росгвардии. Охраняю один из объектов химической промышленности. Вопрос, Виктор Николаевич. У нас каждую ночь, через ночь, тревоги налет. Тревоги налет, налеты со стороны Азовского моря. Вопрос. Ну, я думаю, не для меня одного, для всех остальных. Почему Черноморский флот у нас не прикрывает? Подождите, не перебивайте. Отстреливаемся только мы и военные.
1: Скажите, а почему вас Черноморский флот должен прикрывать? Ответьте на вопрос. А хрен его знает. Ну, ушел и все. Ну, говорите, я же думаю, давайте беседовать.
2: Почему вас должен Черноморский флот прикрывать? По новой начинаем.
1: Все, ребята, по новой. Все, спокойненько. Поехали по новой. Давайте. Не получился. Поехали по новой. Я слушаю. Я терпеливый мальчик.
2: Смотрите. Смотрите, вот мы отбиваем, вот мы своими силами отбиваем, да, вот в ГУП охрана. То есть у нас два РПГ, РПД. Несколько автоматов, и все. Мы отбиваем вот целый завод, получается, да?
1: Это хорошо, налет, что у вас на... это есть. А есть заводы, у которых и этого нет, уважаемый.
2: Да, согласен. Да, но, Виктор Николаевич, я до этого служил на Ирском нефтезаводе, который бомбят.
1: Мне не надо рассказывать вам, где вы служили. Я тоже, Бог бы вам рассказал, где я служил. Почему вас Виктор должен Николаевич прикрывать Черноморский флот? Я же пятый раз задаю вопрос.
2: Нет, я, может, неправильно вопрос поставил. Понимаете?
1: Молодец, готовьтесь, и давайте завтра поставите мне правильный вопрос. Я очень жду вашего звонка, вашего. Обязательно. Подготовьтесь, чтобы мы здесь не терзали друг друга, не уточняли, кто такие мы. Вообще-то про завод не надо было говорить. Вы просто дали сейчас наведение, наводку дали этим самым пчелам, о которых тут Луганец говорил. Сейчас у нас перерыв и переход в другую область. И поставь.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил

0: с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании Aqualife. И в этом выпуске мы поговорим с вами о правильной воде, сколько видов ее существует, как ее приготовить при помощи одного единственного прибора, а также вспомним с вами максимально полезные и необходимые для здоровья добавки, например, магний, и почему врачи рекомендуют его принимать практически постоянно, без перерывов. Итак, погнали, у нас с вами очень мало времени. Ну, например, давайте с вами вспомним, что в Японии врачи официально назначают ионизированную воду при диабете. Нет, это не магия, это молекулярная химия. Давайте только факты. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспалений и старения. В клиниках Токио ионизированную воду используют для реабилитации после инфаркта. Вот просто представьте, вы пьете простую воду, выпиваете целый литр, а усваивается одна единственная столовая ложка. А когда вы пьете воду ионизированную, то она буквально взрывает ваши токсины изнутри. Это не фантастика. Еще раз напомню такие важные факты, что в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, в ионизированной водородной воде. Единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, и нейтрализует там самые опасные свободные радикалы. То есть 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Оксидативный стресс – это накопление в большом количестве этих свободных радикалов. И нейтрализовать их может только молекулярный водород. А молекулярный водород может присутствовать только в свежеприготовленной ионизированной воде, будь то ионизированная щелочная или водородная. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Как это работает при диабете? Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс. Еще раз, оксидативный стресс – главная причина 90% всех заболеваний и главная причина инсулинорезистентности. Также уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений и защищает печень от жирового гепатоза. Это частый спутник диабета. Это не теория. В исследованиях 2008 года у пациентов, пивших ионизированную воду, холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Ну, смотрите, врач рассказывает на консультацию, к ней пришла женщина 58 лет, диабет второго типа, стаж 10 лет, сахар 12 ммоль, ноги отекают. К ее терапии, которую она уже принимала, но не помогала ей, добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль, отеки прошли, и врач снизил дозу лекарственных препаратов. Плюс ко всему, если мы с вами говорим про частого спутника диабета, в том числе это трофическая язва, да, так называемая диабетическая стопа, здесь тоже на помощь приходит ионизированная вода, но уже ионизированная кислотная. Ионизированную щелочную пьете внутрь, ионизированной кислотной делаете примочки. Кислотная поможет также с примочками, если у вас герпес, если у вас грибок ногтей, если у вас псориаз, если у вас вульгарная экзема, дерматит атопический, у детей дерматит, всем можно кислотную воду, никаких противопоказаний. Никаких. Просто надо пить внутрь ионизированную щелочную воду, водородную воду, делать примочки кислотной водой или же серебряной водой. И не надо вам покупать разные приборы для приготовления этой воды. Один единственный прибор, и он вам приготовит водородную воду, щелочную, кислотную, серебряную. 4 года гарантии, 7 лет гарантия на электроны, 15 лет срок службы. Никаких сменных элементов. Просто заливаете в него простую воду, никакого обслуживания сложного. То есть в смысле людей никаких для этого специальных вызывать не надо. Сами просто моете, как вот чайник же моете иногда. Точно так же и ионизатор воды надо иногда мыть. 4 вида воды. Один единственный прибор, который закрывает очень много потребностей и просто пить воду, и в плане исправлять здоровье, и внешне воздействовать на кожу, на волосы и так далее, и так далее. Один прибор. И плюс ко всему еще сегодня с ним подарок. В подарок термос. Термос, который сохраняет свойства ионизированной воды, ее отрицательный ОВП до 10 часов. Вы просто приготовили дома в ионизаторе воду, перелили в этот термос, он объемом 600 мл, и взяли его с собой. И где бы вы ни находились, вам не надо покупать воду, тратить на это дополнительные деньги. Вы уже взяли из дома с собой самую правильную воду для здоровья человека. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Я разговаривала с коллегами, сказали, что ионизаторов 4 в одном осталось мало, а термосов, увы, еще меньше. Но я уверена, вы успеете, если наберете прямо сейчас 8 800 505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Если вы хотите снизить сахар в крови, улучшить реологию крови, наладить сон, наладить работу желудочно-кишечного тракта, помочь своей печени, если вы хотите справиться с атопическим дерматитом, с экземой, с псориазом, с вульгарными акне, для всего для этого нужна вода. Правильная ионизированная. Ионизированная щелочная и водородная. Ионизатор вам приготовит и ту, и другую. Успейте по самой лучшей цене. 32 тысячи. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном. И в подарок для вас термос, чтобы вы всегда с собой брали воду. Но я обещала вам еще рассказать про магний. Знаете ли вы, что магний – один из важнейших элементов для фасциальной, то есть соединительной ткани организма? А это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Важен невероятно, потому что недостаток магния может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, артритам, артрозам, остеопорозам. Смотрите, сколько всего просто потому, что не хватает магния. А магний у нас с вами не накапливается. Выпили кофе? Потеряли магний. Выпили чай, потеряли магний. Психанули, стрессанули, потеряли магний. Сделали глоток вина, потеряли магний. То есть теряем мы его постоянно. Восстанавливать его из еды можно, но сложно. Сколько в день вы съедаете шпината, тыквенных семечек и миндаля? А надо есть и в очень большом количестве, чтобы восстанавливать магний, получать его из пищи. И вот, кстати, один из ведущих специалистов по воспалительным процессам считает, что каждому человеку необходимо даже до 600 миллиграммов магния в день. А обычная пища вам даст примерно 200. Большинству людей достаточно будет 300-400 магния в усвояемой форме. А самая усвояемая форма магния – это цитрат. И магний от Aqualife – это как раз-таки цитрат магния. Он у нас шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. Суточная доза, а именно 380 мг магния, упакована в отдельный стик. Вы берете этот стик с собой куда угодно, где угодно. Взяли, пересыпали в стакан порошочек, залили теплой водой, в идеале ионизированной щелочной, чтобы эффект был лучше, усвояемость была лучше. Он растворился, вы его выпили. Приятный, вкусный и прекрасно работает. Еще раз повторю, цитрат магния – одна из самых усвояемых форм. Теперь самый важный момент – цена. Цена 3000 за упаковку, в которой 120 стиков. 120 стиков – это 4 месяца приема для одного человека. Вы ищете такие цены, такое количество магния вы не найдете. Это однозначно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Одна упаковка магния, в которой 120 стиков. Сегодня 3000 рублей только для радиослушателей «Комсомольской правды». А если вы возьмете в комплекте магний плюс клеточный сок байкальской пихты, это будет не 6 тысяч, а 5 тысяч. Клеточный сок байкальской пихты, он в мелкодисперсной форме, в порошке. Там в упаковке сразу полкилограмма. И клеточный сок байкальской пихты такая... Клетка хвоя накапливает там невероятное количество минеральных и органических соединений. Там он, клеточный сок байкальской пихты, невероятно эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета, при проблемах с ЖКТ. И вы знаете, я редко чувствую такой вот прям вау-эффект, но от приема клеточного сока байкальской пихты я испытала настоящий вау-эффект. Это как будто дополнительно еще 3 батарейки ко мне вставили. Попробуйте. 8 800 505 0855. Но главная звезда эфира – это, конечно же, ионизатор воды «Аквалайф». 4 в одном по суперцене. 32 тысячи рублей в комплекте с термосом на 600 мл, который сохраняет свойства ионизированной воды, ее отрицательного ВП до 10 часов. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатная, оплата при получении. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин о разладе между Польшей и Украиной.
4: На самом деле отношения Польши и Украины изначально строились по принципу «пан холоп». Польше нужна Украина, но не нужны украинцы. Сейчас ситуация дошла до того даже, что несколько оставшихся МиГов-29, которые Польша собиралась передать киевскому режиму, было принято решение утилизировать. Так не достанешься ж ты никому, как писал русский классик. Действительно, та оголтелая нацификация, которую проводит режим Зеленского, носясь как со списанной торбой с этими гробами преступников, устраивая некий такой пантеон, как пародию на Арлингтонское кладбище в Соединенных Штатах, это очень сильный удар по польской национальной идентичности, которая во многом строится вокруг Волынской резни, с одной стороны, и доминирования Польши в Восточной Европе в 17 веке. И нужно понимать, что в отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом, инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбили великий польский народ, тот сразу набирает политические очки. Поэтому, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно, наверное, говорить, что отношения Украины и Польши сильно испорчены.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
6: В Кремле назвали невозможными гарантии безопасности Украины без России. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца исключить Москву из диалога по этому вопросу. Дмитрий Песков отметил, что формулировать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно, и намерение ЕС отстранить Россию от украинского вопроса абсолютно исключает возможность участия стран Европы в регулировании конфликта.
1: О терроризме.
6: ФСБ предотвратило атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракты против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. Как сообщает ведомство, в партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 FPV-дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. К организации теракта причастен Альберт Васильев, известный как украинский рэпер и блогер Киев Стонер, сообщили в ФСБ.
1: О конфликтах.
6: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действия меморандума с США, пишет агентство Фарс. Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. 13 июля президент США уведомил Конгресс о вступлении страны в очередную фазу боевых действий с Ираном. Страны обмениваются ударами с 8 июля, из-за чего ситуация с судоходством в Ормузском проливе остается напряженной. Цены на нефть на этом фоне продолжают расти. Стоимость Brent в моменте превысила $87 за баррель.
1: О космосе.
6: Уже менее чем через час «Союз МС-29» стартует с космодрома Байконур. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон отправились на стартовый комплекс. Полет пройдет по сверхбыстрой схеме сближения и займет чуть более 3 часов. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20:56 по московскому времени.
1: Обо всем.
6: В Амстердаме среди мусора нашли картину, которую, предположительно, похитили нацисты. Найденный диптих изображает интерьер церкви Ниевы Керк в Амстердаме. Эксперты полагают, что его авторство принадлежит нидерландскому художнику Хендрику ван де Бургу. Картина хранилась в коллекции известного арт-дилера Гудстикера, одного из крупнейших торговцев произведений искусства в довоенных Нидерландах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Все о политике и политиках. Политликбез.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. Это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов и гость сегодняшнего выпуска программы – депутат Государственной Думы от Псковской области, руководитель регионального отделения Псковской области партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Николаевич Козловский. Александр Николаевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
9: Александр Николаевич, предлагаю наш разговор сегодня начать с текущих недавних событий, связанных с экономикой, так или иначе. Вы недавно работали в Екатеринбурге, где состоялась промышленная выставка «Иннопром-2026». Я так понимаю, законодателя, ваши коллеги, комитет по промышленности и торговле проводил экспертный совет на тему региональной поддержки, региональной политики, связанной с развитием промышленности. Хотелось бы услышать ваши впечатления. Мы много говорили в рамках вашей деятельности о работе комитета. Удалось ли что-то увидеть на этой выставке? То есть, вот те меры поддержки, дают ли они какой-то результат? И насколько эффективны сами меры поддержки? То, что вы как депутаты издаете.
10: Да, но, несмотря на то, что созыв заканчивается, все равно работа продолжается. И здесь, конечно, очень важно все-таки планомерно двигаться по намеченным задачам. Просто этот экспертный совет был запланирован еще в феврале месяце. Именно в то время мы проводили экспертный совет, на котором было поднято несколько таких проблемных вопросов, и мы договорились вот и вернуться к ним как раз на Иннопроме 2026. Это выставка-форум, который проходит уже традиционно в Екатеринбурге каждый год в летний период. Ну и там такая достаточно удобная площадка как раз, чтобы обсудить вопросы или проблемы, связанные с развитием там промышленности. В экспертном совете присутствовало достаточно много региональных министров промышленности, поэтому как раз эта тема была актуальна. Одна из основных тем вот этого экспертного совета – это кластерное развитие экономики и промышленного производства. Опять мы подтвердили, что все-таки все-таки те кластеры, которые были созданы в предыдущий период, они достаточно были эффективны именно в то время, когда осуществлялась и государственная поддержка. И на сегодняшний день все-таки Министерство промышленности и торговли, мы проговорили, чтобы посмотреть, возобновить такие актуальные меры поддержки для того, чтобы предприятия могли развиваться и дальше. И мы не потеряли тот потенциал, который заработали в предыдущие годы. Программа импортного замещения, она начала где-то в районе 2014-2015-2016 годов. Она и, в принципе, продолжалась. Эта тема, она актуальна и сегодня. И это основной вопрос, который мы там обсуждали. Ну, конечно, мы обсуждали еще и конкурентоспособность наших предприятий на фоне предприятий или продукции, которые производятся, ну, конкретно в Китае. Здесь тоже были высказаны достаточно серьезные опасения в том, что изначально стартовые условия для наших, для компаний из Китая или для компаний Российской Федерации не совсем равные. И здесь мы предложили тоже с Минпромторгом все-таки поработать и посмотреть, каким образом поддержать именно российские предприятия и в дальнейшем оказывать им не только финансовую поддержку, но и поддержку в плане законодательных инициатив. Так что вот такие вопросы мы обсуждали. Ну, конечно, у меня получилось и пройтись по выставке. Мы посетили там несколько регионов, посмотрели продукцию, которая производится. Ну, за последние годы могу сказать, что такой уверенный шаг вперед наши промышленные предприятия сделали. На сегодняшний момент нам вот этот потенциал необходимо сохранить, потому что, к сожалению, да, и у нас там в городе, у нас там в регионе, и в других регионах чувствуется снижение объемов производства. Соответственно, загрузка предприятий падает на фоне того, что поставки с других стран, ну, таких как вот Китай, они каждый год растут. Поэтому здесь вот эти проблемы мы, в принципе, и обсуждали, ну и увидели, что это касается многих-многих регионов нашей страны.
9: Вот вы говорите, заканчивается работа нынешнего созыва Госдумы, но мы видим, как даже вот в эти дни Госдума принимает законы. Надо отметить, что часть законов, связанных с СВО, прежде всего с поддержкой участников СВО и их семей, и вы в передаче много об этом рассказывали, о разных мерах, но помимо категории участников СВО есть категория добровольцев, в том числе великолучане, жители Псковской области. И здесь, ну, на разных площадках, можно и в интернете, в соцсетях, много вопросов. Эта категория не провисала у людей в воздухе, поддержки и их семей, что немаловажно. Какие меры поддержки приняты вот в этот раз недавно?
10: Ну, вы правильно говорите, что у нас, в принципе, ни одного заседания не проходит без обсуждения какого-либо законопроекта, связанного со специальной военной операцией. Это именно, вот, именно такая социальная поддержка семей, самих бойцов. Да, сейчас вы коснулись добровольчества. У нас во многих регионах создаются отряды, добровольческие отряды. Вот, они также входят в систему Министерства обороны, ну и по ним мы тоже сейчас вот проводим такую законодательную работу для того, чтобы защитить и их права, права их семей. И то, что из последних законопроектов, это касается социальных гарантий семей, это поступление детей, обучение детей высших учебных заведений, ну а также такие льготы, связанные с дополнительными днями отдыха самих добровольцев по решению Министерства обороны. Вот, поэтому вот такие законопроекты, они у нас поступают практически еженедельно, и на каждом пленарном заседании мы их обсуждаем. Ну, без этого на сегодняшний день никак. Наша задача вот все-таки законодательно защитить участников специальной военной операции и их семей.
9: Александр Николаевич, главным политическим событием недавних дней, наверное, этого лета, безусловно, стал съезд партии «Единая Россия». Вы были на нем участником вместе с делегацией Псковской области. На съезде выступал президент России Владимир Путин, руководитель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы видели на съезде новую даже риторику, новые слова, которые определяют и будущее нашей страны, как было имя озвучено. Поделитесь своими впечатлениями о съезде.
10: Ну, съезд всегда это событие, тем более вот в такой год. У нас на съезде, конечно, основное событие – это было утверждение списка списков кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» в Государственную Думу. Поэтому Владимир Владимирович Якушев зачитывал. Но, конечно, в преддверии обязательных мероприятий было выступление президента, было выступление Дмитрия Анатольевича, которым, в принципе, еще раз подтвердили основные вот пути развития там нашей страны, движения нашей страны. Это наша безопасность, это поддержка экономики, это достижение целей специальной военной операции, защита военнослужащих, участников специальной операции и их семей, это обсуждение демографии в стране и национальное единство, патриотизм. Ну и, конечно, мы коснулись выборов, то, что выборы они осенью у нас состоятся, что они будут соответствовать действующему законодательству. Ну и, конечно, наша задача, приоритеты партийной работы тоже были затронуты. И Владимир Владимирович Путин, и как основатель партии «Единая Россия», понятно, что это принимает участие в ежегодном съезде. Ну и в год выборов он сказал слова поддержки нашим однопартийцам. Такое мероприятие проходило, оно достаточно интересное, динамичное было. Ну и у нас есть возможность и встретиться, и пообщаться с другими регионами. Существовало там различные площадки для общения. Ну и центральное мероприятие – это вот непосредственно само пленарное заседание.
9: Хорошо, Александр Николаевич, мы продолжим после небольшой рекламной паузы.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
13: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Все о политике и политиках. Политликбез.
9: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И напоминаю, гость сегодняшнего выпуска программы – депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, руководитель Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Николаевич Козловский. Александр Николаевич, в своем выступлении я все-таки хочу про лидеров поговорить. Угу. И как вы, как руководитель регионального отделения, объясните, Медведев назвал не просто тезисы, 7, да, пунктов, он назвал их вызовами. Почувствовали ли вы, и, может быть, слово «вызовы» — это, ну, что-то изменилось в нашей стране? Почему вызовы? Впервые говорится о вызовах. Значит, их нужно преодолевать, решать что-то?
10: Ну, это не впервые мы говорим о вызовах, да. В 2014 году, когда у нас после присоединения Крыма началась история с санкциями, помните, у нас был вызов, это программа импортозамещения, когда европейские страны и Америка, они ограничили поставки своей продукции на территорию там, России, да, и тогда вот у нас один из вызовов был, это программа программы импортозамещения, поиск новых рынков. Поэтому мы сейчас последние годы живем, в принципе, в вызовах. Пандемия – это тоже был вызов. Вызов для всего мира, в том числе и для нашей страны. Начало специальной военной операции – это как бы тоже вызов. И сегодня понятно, что, может быть, это вызовы не такого уровня, но это то, что, с чем сталкиваются люди, то, что мы чувствуем непосредственно на себе. И я хотел бы сказать, что они были определены благодаря нашей работе. Работе в регионах, сбор наказов, формирование народной программы. И как раз все это вот у нас вошло в народную программу. Ну, мы понимаем, что на сегодняшний день, да, демография в стране, ну, ее необходимо эту проблему решать. Потому что для такой большой страны нужны люди. Рождаемость на сегодняшний день не такая высокая, как, наверное, должна была быть. Это вызов для страны. Развитие регионов. Нет равномерности развития. То есть у нас большие города, такие как Москва, Санкт-Петербург, не знаю, города-миллионники, развиваются гораздо быстрее, чем развиваются регионы и даже, может быть, не региональные столицы, а непосредственно малые города. И этому тоже необходимо уделять внимание, потому что обязательный минимальный набор, то, что требуется для жителей городов, сел, он должен быть. То есть это должны быть дороги, это должна быть связь, это должно быть действующее жилищно-коммунальное хозяйство. И это на сегодняшний день, наверное, для нас тоже вызов. Поддержка учителей, те люди, которые сегодня учат и воспитывают наших детей, это будущее поколение России. И, конечно, здесь необходимо уделять им тоже особое внимание. На них возлагается такая большая работа и большие задачи, но, к сожалению, там и оплата труда, она, наверное, не всегда соответствует вот тому, что они делают в той работе. Поэтому этому тоже там уделяется определенное внимание. Кадры, рынок труда, то есть подготовка высококвалифицированных специалистов – это тоже то, что на сегодняшний день, наверное, без чего мы не поднимем нашу страну, не поднимем экономику. Можно закупить станки, оборудование, но кто на нем, на этом оборудовании будет работать, да? И сегодня, если меня там слышат там директора заводов или главные специалисты предприятия, они понимают, о чем я говорю. Вот, поэтому формирование идеологии, любви к стране, патриотизму, это тоже обязательно такое. Вот, без чего сегодня страна, ну, не освободится от каких-то угроз, внутренних угроз. Вот, поэтому об этом, обо всем говорилось, и Дмитрий Анатольевич уделил этому особое внимание.
9: Александр Николаевич, в последнее время, где-то с весны, звучит в информационном пространстве, связанное с партией «Единая Россия», фраза «Есть результат». Это такой символ уже партии.
10: Лозунг.
9: Вот да. Я вот хотел дальше продолжить. Ее смысл в том, что были обещания, и они выполнены. Как говорит партия «Единая Россия». И вот говоря о лозунгах, если уйти от лозунгов, расскажите, пожалуйста, подробнее, может быть, тезисно, что удалось в Псковской области, в Великих Луках в целом выполнить из обещанного в предыдущий раз.
10: Ну, смотрите, вообще народная программа, по которой мы работаем, она формируется у нас перед каждыми большими выборами в Государственную Думу. Ну, это, наверное, понятно, да, но она все время, это такой живой документ, который мы все время перерабатываем, дополняем. И здесь надо понимать, что он постоянно такой находится в изменении, дополнении. То, что мы принимали там 5 лет назад, он уже достаточно переработан. Из большого то, что нами было сделано, это запущена программа «Догодификация», которая, конечно, достаточно сложно начиналась. Большой объем работы необходимо было сделать, но эта программа запущена, и, в принципе, на сегодняшний день многие на себе ощутили эффект от этой программы. Конечно, когда я сейчас посещаю районы, то достаточно много жителей спрашивают, а когда все-таки придет газ к нам, да, то есть еще остается большое количество населенных пунктов, где программа догазификации, она не прошла. Но я могу сказать одно, что она, программа не останавливается, она продолжается, будет работать и дальше. Я надеюсь, что все-таки наш регион, ну, будет максимально газифицирован. Программа по ремонту школ. Эта программа продолжается сейчас. И тут, наверное, многие увидели эффект от этой программы. То есть наши школы преобразились в своем большинстве. И это касается не только наших городов, это касается и сельской местности, и там, где десятками лет, по 20, 30, 40 лет вообще, и даже речи не было о ремонтах, то на сегодняшний день многие-многие учебные заведения получилось преобразить. У нас действует, начала программа действовать по реконструкции профтехучилищ, ну так, по учреждениям СПО. Она тоже, это было сделано с инициативы «Единой России». Она не такая масштабная, но я надеюсь, что она будет развиваться и все больше учреждений профессионального образования.
9: Я помню, вы говорили в нашей программе, то есть она начала работать.
10: Да, да, да, да, да. Учреждения профессионального образования будут получать гранты на ремонт и реконструкцию, закупку оборудования для того, чтобы повышать качество выпускников. У нас действует программа такая федерального уровня, да, которая была тоже основана в свое время партией «Единая Россия», это ФКГС. Это формирование комфортной городской среды, которая была запущена вместе с Минстроем. Старт этой большой программы и, наверное, сегодня полюбившейся многим жителям Псковщины был сдан, напомню, в Пскове. И, конечно, на сегодняшний день ежегодно определяются территории, которые в дальнейшем благоустраиваются, выделяются на это деньги. И на сегодняшний день мало населенных пунктов, которого программа это не касалась. Ну, вот. Это такой яркий пример нашей работы и то, к чему мы вот...
9: А там сами жители вовлечены, они
10: голосуют. Конечно,
9: да.
10: То есть там проходит голосование, и мы видим эффект от этой программы. В свое время была большая программа по установке спортивных площадок открытого типа. И на сегодняшний день, наверное, они появились там в каждом районе, и не по одному. И это тоже вот благодаря нашей инициативе. Помните, вот есть у нас тоже партийная программа, такой проект, когда мы вот в нашем регионе мы установили там более 25 борцовских ковров в школах, да, и на сегодняшний день там проходят тренировки детей, и они занимаются спортом. Вот, и, ну, таких примеров достаточно много. Ну, а моя задача, как работа на территории, это плюс еще отработка, ну, каких-то малых дел, которые, с которыми обращаются к нам жители регионов, ко мне, там, жители, там, Псковской области. То есть я стараюсь помочь всем, оказать помощь, поддержку, ну, и благодаря, наверное, вот каким-то законодательным инициативам. Поэтому эта работа продолжается. Я стараюсь, чтобы как можно больший охват моей деятельности и был, и чтобы, то есть, использую каждую возможность для того, чтобы все-таки наказы наших жителей исполнить. Ну, с теми делами, которые мы сделали, можно ознакомиться непосредственно там на сайте партии, размещены отчеты, там, в принципе, можно подробно ознакомиться с этими отчетами.
9: Смотрите, вы говорите о народной программе, о ней говорилось и на съезде. Я так понимаю, увидим ее в целом в августе. Что-то уже понятно, что отличается сегодня, какие вот наказы, чем это будет отличаться? Вы говорите, что она все время живая за этот период.
10: Понятно, что эта народная программа, она все равно будет касаться каких-то таких основных направлений. Не знаю, будет ли она отличаться кардинально, но, наверное, появятся у нас какие-то инициативы, партийные проекты новые. Мы постараемся охватить как можно больше сфер нашей жизнедеятельности в России, и на этом мы, наверное, сконцентрируемся, то есть на внутренних проблемах, которые мы будем решать. Поэтому это будет касаться и социальной сферы, и здравоохранения, это будет касаться вот и наших педагогов, развития регионов, экономики, промышленности. Вот это основные направления, они все равно в программе останутся, но программы, название программ, наверное, будет, наверное, постепенно меняться. Ну и наша задача – закончить начатое. Вот. Ну и, наверное, основное сейчас у нас пока идет специальная военная операция, все равно законопроекты и работа в плане по поддержке бойцов СВО и их семей – это тоже, ну, будет у нас в приоритете.
9: Да. Александр Николаевич, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. До свидания, до новых встреч.
10: Всего доброго, до свидания.
9: Уважаемые радиослушатели, до свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
14: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
16: 80-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
6: Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от договоренности на Аляске. Это заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Дональд Трамп не комментирует эти попытки и не говорит о том, что Аляски больше не существует. А вот европейцы и украинская сторона публично заявили, что аляскинские договоренности мертвы, отметил министр. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Анкоридже 15 августа прошлого года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно, но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Власти Ростовской области ищут маршруты для экспорта зерна нового урожая. Меры принимаются на фоне возникших сложностей с судоходством в акватории Азовского моря, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко. По ее словам, работа ведется совместно с экспортерами. Ранее в Минтрансе сообщили, что принимают необходимые меры для обеспечения прохождения грузовых судов из-за участившихся атак со стороны Украины на гражданский флот в Азовском море.
1: О политике.
6: Новое правительство Венгрии намерено захлопнуть дверь перед Россией, заявил глава Минобороны Русин Сенди. По его словам, это необходимо, чтобы вернуть доверие союзников по НАТО и ЕС. Ранее его уволили с поста начальника генштаба после слишком активных высказываний в поддержку Киева на заседаниях НАТО, сообщали СМИ.
1: Об авиации.
6: Авиарегулятор ЕС рекомендовал избегать полетов над Бахрейном, Кувейтом, Катаром и Арабскими Эмиратами, а также водами Оманского залива. Причиной стал очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Непредсказуемые военные события в сочетании с возможным применением ракет, беспилотников, боевых самолетов и систем ПВО создают высокий риск для гражданских полетов, говорится в сообщении Европейского агентства по безопасности полетов. Рекомендация будет действовать до 29 июля.
1: О богатстве.
6: Богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. Это средний показатель из опросов ЦУМ. На местах он отличается. Например, в Москве и Петербурге богатым готовы считать человека с зарплатой от 547 тысяч рублей, а в сельской местности достаточно для этого зарабатывать от 294 тысяч. При этом большинство россиян сегодня, как и 20 лет назад, не грезят о миллионах, отмечают аналитики. 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть они себе не ставили.
1: О погоде.
6: В Москве завтра до плюс 26, облачно с прояснениями. По области местами возможен кратковременный дождь и гроза. В Петербурге завтра днем до плюс 25, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
18: Добрый вечер.
17: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
18: Добрый вечер.
17: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
19: Добрый вечер.
17: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованы профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
19: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
17: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
19: Да, да. Даже, может быть, меньше.
17: Да, это просто пип-пип-пип. Ирина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
20: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
17: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
19: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
17: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
19: конечно,
17: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
19: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
17: Согласна.
19: И мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
17: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращает внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
19: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило 7 рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
17: Это действительно так. Ирина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
20: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
17: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
19: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
17: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
19: Да, абсолютно
20: хантинг.
19: Верно.
17: Или
19: охотники
17: хантинг.
19: За головами.
17: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд-хантинг.
19: И за руками.
17: И за ногами, да, фуд-хантинг. Сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот, компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компании однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос?
19: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
17: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как ХХРУ, Авито.
19: Работа России.
17: Работа России. Не слышала раньше.
19: Ну и прекрасно работают соцсети.
17: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
20: Токарь.
17: Токарь.
20: Сварщик.
17: Сварщик.
19: Наладчик станков.
17: Наладчик станков ЧПУ.
19: Фрезеровщик,
17: фрезеровщик
19: тоже.
17: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19.

0: тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Lucky Park и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая – бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Итак, мы вернулись с рекламной паузы и... Мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
4: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
5: Электриках.
3: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит... конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токобаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
5: оператор
3: это...
5: ЧПУ.
3: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
4: Ну, ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
3: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
4: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе.
3: Так,
4: поэтому,
3: так, так.
4: Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами. Им очень нравится, когда их называют по имени.
3: Это однозначно.
4: В первую очередь обращаемся сразу по
3: персонализация.
4: Имени.
3: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть,

0: Даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать да или нет. Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
1: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
0: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
2: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
0: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, это белая, безусловно, зарплата.
1: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
0: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
1: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
0: Согласна. Элина, поддерживает?
2: Безусловно.
0: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, вот какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
1: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
0: Должен ли быть наставник?
1: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
2: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
0: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета», мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
2: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
0: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
5: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и в верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
4: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
8: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
9: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
10: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
9: Все подробности на сайте grillohota.rf.
10: «Мираторг».
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
13: Основные объекты при атаке БПЛА на нефтехимический комплекс в башкирском Салавате не пострадали, сообщил губернатор региона Радий Хабиров. По его словам, есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы и проходят электрические кабели. Восстановительные работы будут идти круглосуточно, и в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы, написал Хабиров в соцсетях. По его словам, нефтехимический комплекс подвергся самой массированной атаке беспилотников за все время. Погибших и пострадавших нет.
14: о космосе.
13: Ракета «Союз-21А» с кораблем «Союз МС-29» стартовала с Байконура к МКС. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. Полет должен пройти по сверхкороткой схеме и занять примерно 3 часа. Стыковка с МКС запланирована на 20:56 по Москве. Экипаж должен будет провести на Международной космической станции 261 день. Запланированы 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос.
14: Об Украине.
13: Верховная Рада отправила в отставку премьера Украины Юлию Свириденко и все правительство. Как пишут украинские СМИ, нового премьера планируют избрать 16 июля. И, как утверждает депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк, Свириденко займет должность главы офиса Зеленского, а нынешний его глава Кирилл Буданов, он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, станет министром обороны. Правительство Латвии одобрило законопроект о запрете на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России и Белоруссии, сообщают местные СМИ. Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров, так и на их ввоз из третьих стран. Транзит через территорию Латвии в другие государства, члены ЕС, ограничен не будет. Июньская волна жары в Западной Европе стала одной из самых смертоносных климатических катастроф на континенте. Жертвами аномального тепла стали не менее 14 тысяч человек, подсчитали в издании «Политика». Там сообщают, что экстремальная жара с температурой выше 40 градусов продолжалась с 18 июня по 1 июля и побила рекорды в нескольких странах. Больше всего пострадала Германия, там зафиксировано около 7 тысяч избыточных смертей.
14: Обо всем.
13: Пляжный отдых Грузии набирает популярность у россиян. Бронирования на лето значительно выросли, отмечают в РСТ. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми, но и другие курорты. Наиболее популярные современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Но главная новость дня вчерашнего-сегодняшнего – это, конечно, нормализация, судя по всему, полная нормализация отношений между Азербайджаном и Россией. Давайте вместе возрадуемся этой новости. Лучше, конечно, дружить, чем не дружить. Но вот это цитата от Ильхама Алиева, президента Азербайджана. «Мы, говорит, придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявление официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой. Да, есть определенные трудности, мы обо всех знаем, но главное заключается в том, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализовались». Вот цитата Ильхама Алиева. Еще раз давайте похлопаем в ладоши, порадуемся. Еще раз, лучше, конечно, нормализованные отношения, чем плохие, как вы понимаете. Потому что я, в принципе, задавался вопросом, к чему были те самые задержания, с которых, собственно, все и началось. Ну и дело же не только в эпизоде с самолетом, правда ведь? Но, тем не менее, моя позиция касательно Азербайджана, она остается прежней. Я скептически отношусь к этим самым отношениям. Вот просто мнение ведущего выражено очень скромно, несмотря на то, что официальные лица у нас говорят одно, при этом поругаться, допустим, с условной Арменией и назвать премьера Пашиняна всякими разными словами – это норма. А с Алиевым, что бы он ни говорил, или чтобы не говорили, скажем так, другие азербайджанские чиновники, то тут, конечно, мы куда более осторожны. И мне, честно говоря, такая позиция и такой подход просто немного непонятен. Вот и все. Ну, еще, конечно, скажу о том, что Алиев, кроме вот этих вот вежливых слов, которые, конечно же, безусловно, очень нам приятны, ну, доброе слово, оно и кошке приятно, как известно. Так вот, он еще сказал, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию, подчеркнув важность борьбы за независимость. Но это просто к слову, к сведению. И еще ключевое. Вы же помните все эти истории, когда год назад, что ли, да, на медиафоруме как раз съехались в том числе многие разные журналисты и политологи из разных стран, из Украины, из России, и там разное было сказано в адрес России, и очень лестные слова высказывались из уст наших политологов и медиа-менеджеров, в том числе от господина Гусмана, который имел отношение тогда к ТАСС, потом был уволен как раз за Лиза... Ну, вот это слово, наверное, оно некорректно может прозвучать в эфире, поэтому я его целиком говорить не буду. И вот потом его из ТАСС как раз уволили. Он был там, по-моему, вторым человеком в нашем государственном информагентстве. Ну и политолог Марков, ныне признанный иноагентом как раз, и сейчас Алиев вспоминал про этих людей и как раз обратил внимание на то, что в зале сейчас, уже год спустя, сидит российский политолог Алексей Наумов. И сказал ему быть осторожнее. Ну, скажем так, вот как сказал Ильхам Алиев. Значит, Михаил Гусман всегда поддерживал Азербайджан и был уволен с должности замгендиректора ТАСС. После позитивного вопроса, заданного азербайджанскому лидеру, Алиев также упомянул политолога Сергея Маркова, который сейчас находится в реестре иноагентов, и в шутку, а может и не в шутку, посоветовал российскому политологу Алексею Наумову быть осторожнее. Я бы, честно говоря, конечно, ну, Наумову видней. Если он захотел поехать туда и высказаться об этом, допустим, там, засветиться на этом медиафоруме сейчас, я уж не знаю, для нормализации или отношений, или по каким-то другим причинам туда поехал. Но вот если бы меня пригласили, я бы не поехал, к слову, допустим. Это просто мнение одного ведущего. Просто не хочу. Вот не хочу ехать туда. Хотя и вот если кто-то хочет, допустим, съездить отдохнуть, нынче сезон отпусков, многие высказывались про азербайджанские курорты в позитивном ключе. Можете обратить внимание. Но это так. Раз уж дружба, ну пусть будет дружба. Ладно, до какой только поры. Слава богу, Гном Гномыч, это который сын Плющенко, теперь будет участвовать в соревнованиях как раз под эгидой Азербайджана. Вроде как спортивное гражданство меняет. Ну вот они с нами помирились, а мы им Гном Гномыча. Ну и хорошо. Ладно. Теперь к другим темам. Это я так, как вы понимаете, очень осторожно, потому что все очень рады, поэтому... И я тоже рад. И я тоже рад. Лучше дружить, чем не дружить, как известно. Далее. Президент Владимир Путин вчера выступил на форуме Народного фронта «Все для победы». Сделал ряд любопытных заявлений. Ну, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Россию, безусловно, ждет победа. Опять не сказано. Победа, как она будет выглядеть. Просто мы, к сожалению, обходимся общими формулировками, общими словами. Россию ждет победа. А далее. Ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться. Тоже очень осторожно. Тут можно и целиком сказать, что именно, сказал президент. Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в принципе, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться. И далее очень важно для жителей Крыма. Россия работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться. Но будем надеяться, совсем скоро, да, в Крыму ситуация нормализуется. Ну и русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, пока Россия развивается. Ответ на удары по России, и это, наверное, ключевое и самое интересное, будут зеркальными и в несколько раз мощнее, сказал Владимир Путин. Давайте полностью цитату дам. «Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары на территорию России, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом». Мне не нравится слово «зеркальными». Это мы уже обсуждали много раз, почему мы действуем зеркально. Мы начали специальную военную операцию, но действуем зеркально. «Наши ответы», говорит даже президент. Какие ответы, если мы начали спецоперацию и должны ее закончить? Почему мы до сих пор отвечаем? Вот вопрос, который бы я с удовольствием задал, будь у меня такая возможность, Владимиру Владимировичу. Почему мы вообще вот в принципе в свете ответов говорим про СВО, если наша цель, ну вот сам президент не так давно обозначил, это Донбасс и Новороссия, то какие ответы? Причем тут ответы вообще, правда ведь? Да, наши удары. Ну ладно, президенту видней, чего мы его поправляем, кто мы такие в самом деле. Далее, Украина жалуется, в офисе президента этой страны определились с тем, что осенью никаких выборов не будет, а стране придется готовиться к... Возможно, самой тяжелой зиме за все время. Это цитата, так и пишут украинские СМИ. Забанковые считают, что Россия будет пытаться максимально добить украинскую энергетику, газодобычу и топливную инфраструктуру. Там, насколько я понимаю, ну, судя по тем отчетам Министерства обороны, которые мы видим, и не только, если читать украинскую прессу внимательно, чем я, к сожалению, вынужден иногда для вас заниматься, специально для вас, что называется, страдаю, читаю, изучаю, слушаю, смотрю, и ну, осталось добивать на самом деле немного, к сожалению, для украинцев, но Владимир Путин не даст соврать, не мы это начали, что называется, это все удары возмездия, это все ответы на действия вашего руководства. Далее, посла Германии вызвали в МИД России и заявили ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Ему указано на недопустимость поддержки киевского режима, включая соглашение военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России. Вчера Макрон сделал довольно любопытное заявление, и вот как раз его... Тут речь про Германию, но еще и Макрон, да, французский президент, сделал вчера интересное заявление, что, и это говорит о том, что Европа полностью включается в военный конфликт против России, будут переданы Украине лицензии на производство средств противовоздушной обороны и на производство ракет «Скальп», аналог «Штурм Шэдоу». Это довольно мощные штуковины, и вот этот момент с технической точки зрения надо уточнить. То есть, с одной стороны, Европа хитро включается в конфликт практически полностью, с другой стороны, заявляет о том, что, по сути, мы передали эти лицензии, а Украина все это создает сама. Хотя вот интересно, если это все будет по лицензии украинскими специалистами создаваться, например, где-то на базах на территории Европы, да, как действовать нам? И вот действительно поломать голову придется российскому руководству над тем, как отвечать. Пока вот вызвали посла Германии Александра Ламсдорфа, с ним поговорят, побеседуют, наверное, на очереди французский посол. Посмотрим, что из этого выйдет. Тем временем председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, фигура одиозная не только на Украине, но и у нас, заявил, что Германия стоит за террористическими ударами ВСУ по гражданским целям в России. По его словам, Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России. И, внимание, вот Медведчук говорит об этом, Россия может считать военной целью немецкие заводы, работающие на ВПК Украины, и это будет означать распространение украинского конфликта. Россия может считать военной целью, еще раз, друзья, немецкие заводы, которые работают на ВПК Украины. Не уточняется, что на Украине. Если немецкие заводы, которые работают на ВПК Украины, и пусть работают на территории, допустим, Германии, то знак вопроса. Перерыв у нас. Мы скоро вернемся и продолжим.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
16: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. На связи Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Иван, приветствую. Про украинскую энергетику, про нашу, конечно, тоже можно немножко, но давайте с украинской начнем. Как Украина, если переживет, конечно, зиму, вот как она это сделает, с учетом того, что и там заявляют о том, что их впереди ждет, ну, пожалуй, самая тяжелая зима за 5 лет военного конфликта?
21: Переживет в режиме «спасайся сам, спасайся, кто может».
15: Ну, понятно.
21: Сейчас там особо предпочитают... Сейчас там предпочитают об этом особо-то не говорить. Мы же не видим плотного потока новостей о том, как по Киеву ходят слесари и проводят опрессовки систем отопления в тех многоквартирных домах, где она была разморожена зимой. Этих новостей нет. Об этом предпочитают помалкивать. Изредка выступают какие-то эксперты и говорят, что вот извините, там вообще-то не так давно вовсю шел конфликт между киевской властью и собственно, городской вертикалью по поводу того, выделять деньги, не выделять, и кто ответственен за восстановление 3 разрушенных ТЭЦ. Честно признаются, что эти ТЭЦ восстановлены не будут, надеются на внешнюю помощь со стороны Европы, и она действительно очень активно передает различные оборудования. Генераторов только безумное количество передано. И все вот в таком вот режиме по принципу, ну что вы про эту зиму думаете, сейчас же лето, солнышко, тепло, не морочьте голову, нам есть заняться чем, ну вот, например, там, премьер-министра сменить. В других городах плюс-минус те же проблемы. Есть большая прифронтовая зона, где часто где и власти нет как таковой, она эвакуирована оттуда вместе со всеми коммунальными службами. Запасы газа худо-бедно делаются, закачивается он в подземное хранилище. Газ практически не импортируется, стараются обойтись тем, что добывают на своей территории. Мы им всячески этот процесс усложняем. Россия с января 25 года, как только вот Украина отказалась от продления контракта на прокачку газа и устроила энергетический апокалипсис в Приднестровье, бьет по газовым промыслам, бьет достаточно эффективно. Но опять же, данных с нашей стороны нет, а данные с той стороны, они всегда несколько тенденциозные, они очень любят сгущать краски, рассказывать о том, как у них выбито то 30, то 50, то 70% энергосистемы, и я их понимаю, логично так себя вести, они пытаются нашу бдительность усыпить, Европу разжалобить, чтобы она выделила больше денег и оборудования. Вот. Но в остальном готовность готовность у них к отопительному сезону будет сильно хуже, чем к прошлому. Тот факт, что им поставили генераторы и пока не гарантируют ничего. Во-первых, их нужно подключить, во-вторых, их нужно топливом обеспечить. Они инициировали вывод топливного противостояния на новый уровень и с помощью дронов сжигают нам НПЗ, повреждают их. А мы в силу того, что у них НПЗ уже давно никакой роли не играет в системе снабжения страны топливом, выжигаем им автозаправочные станции в прифронтовой зоне. Вот их там всего на подконтрольной киевской власти территории около 5 с небольшим тысяч штук, ну вот около 200 заправок сожгли. Относительно общего числа, кажется, цифра небольшая, но мы-то же сжигаем их в прифронтовой зоне. Соответственно, целые трассы и целые города оказываются без автозаправочных станций. Они на это отреагировать не успевают, потому что даже та же законодательная база к этому абсолютно не готова. Запрещена розничная продажа топлива населению с нестационарных объектов. Нормативку изменить не успели, да особо-то и не стремятся. Соответственно, мы живем, можно сказать, даже не в 26-м году, а в длинном 22-м году. Вот как наше вооруженное противостояние съехало в фазу борьбы на истощение, так мы в ней и живем. Просто каждый истощается с разной скоростью и по-разному. И забыл, есть еще отдельное направление, в принципе, масляные войны, oil wars. Сюда можно и нефтянку внести, а мы им еще и активно бьем по терминалам, по перевалке подсолнечного масла. Для них это очень важная статья экспорта, и эти терминалы давным-давно переписаны, известно, где они находятся. Соответственно, вот буквально вчера был выбит терминал Кернела, 9000 тонн подсолнечного масла утекло. Тонна подсолнечного масла сейчас около 1300 долларов. Ну вот, считайте, где-то на 11 с лишним миллионов долларов этого масла утекло. Если, опять же, верить их заявлениям, то мы выбили очень большое количество портовых мощностей по хранению всего и вся. У них к началу СВО было мощностей хранения примерно на 7,5 миллионов тонн зерна в портах. Вот осталось у них где-то на 4 миллиона тонн. То есть где-то на 2-2,5 миллиона тонн мощностей мы им выбили. Это для них тоже на самом деле чувствительно. Просто статистики с той стороны меньше. Те цифры, которые есть, приходится делить зачастую надвое, потому что мы не понимаем, они правду говорят или пытаются преувеличить. И есть такая особенность, они если решают что-то уничтожить, то они все силы на это бросают. Вот выбирают себе узкое количество целей и бьют по ним, пока они добьются результата. А мы часто прыгаем с цели на цель. Ну вот в последнее время те же удары, они стали более системными и более последовательными по портовой инфраструктуре.
15: Но вот прямо сейчас идут сообщения,
21: что Киев бьют дыму. Примерно с октября.
15: Прямо сейчас я вижу сообщение, что Киев дыму, значит, нанесен очередной удар, и, скорее всего, еще будут наноситься в ближайшее время. Тут ведь я вчера читал, некоторые публицисты обратили внимание, что мы наносим удары по АЗС, ну и по каким-то, соответственно, бензовозам. А АЗС можно быстро восстановить или заменить на мобильные заправки. А бить по бензоколонкам Украины, не концентрируясь на уничтожении нефтебаз и не минируя подход к портам, вот, допустим, в Черном море, но это, скажем так, не то чтобы выигрышно, скажем так, аккуратно. То есть правильная ли тактика, да? И сколько тогда, я так понимаю, важно задать вопрос, сколько вообще нефтебаз на Украине, в принципе, они работают или нет?
21: Большая часть нефтебаз выбита в ходе наших предыдущих атак. Это 24-25 годы.
15: А почему вот у них нет перебоев?
21: Как они повадились бить по нашим НПЗ, так мы им стали выжигать нефтебазы. Бить по их нефтеперерабатывающим заводам смысла не имеет. Они были закрыты к началу 10-х годов. Оставался только Кременчугский. Мы его каждый год бьем, добиваем. А он работает преимущественно в режиме как раз той самой нефтебазы. Мы вынуждены бить по АЗС ЧАЭС, потому что система поставки топлива там предельно упростилась. Она работает с колес, бензовозы едут из Европы и отвозят топливо непосредственно на АЗС, минуя разрушенные нефтебазы. Соответственно, единственный способ бороться с поставками топлива, это либо выжигать АЗС на дорогах Западной Украины и в Одесской области, когда они едут из Румынии, либо бить по автозаправочным станциям. Что касается замены стационарных АЗС на мобильные, у них к этому не готово ничего. Ни нормативно-правовая база, непонятно, как собирать акцизы, непонятно, где эти АЗС мобильные размещать. Очевидно, у них будет меньшая пропускная способность, но просто меньшее количество пистолетов. На следующем этапе, даже если они к этому делу перейдут, мы будем им выжигать просто эти бензовозы, и они не будут ехать в прифронтовую зону. Соответственно, в прифронтовой зоне все, что будет двигаться, будет автоматически считаться военной целью, подвергаться ударам с нашей стороны. Поэтому нет никакой простой формулы по их реагированию на наши удары. Это тоже сложно, и не нужно тут впадать в состояние, когда вот у нас проблема, мы не знаем, что с ней делать, а у них всегда есть какое-то легкое элементарное решение возникающих сложностей. Они примерно так же готовы, как и мы. Просто у нас от общественного мнения зависит значительно больше, чем у них. Там-то общественное мнение, в принципе, никого не интересует.
15: Ну, во Львове же вышли протестовать против ТЦК. Это плохо кончилось для вышедших, но тем не менее. Гражданское общество немножко...
21: Ничего нового не произошло. Эти локальные бунты были и в предыдущем году в центральной Украине, по-моему, в Черкасах тоже выходили целым домом. Точно так же запрессовали, и так будет со всеми. А если им понадобится, то они и пулеметы поставят и расстреляют. Вот, потому что контракт с Западом по отлову людей в обмен на деньги для них превыше всего. А ворота украинского концлагеря могут быть открыты только снаружи. Никакие бунты изнутри ничего не изменят до тех пор, пока к этому, ну, как минимум, не начнут подталкивать из Европейского Союза. А там пока настолько увлечены освоением денег и противостоянием с Россией, и, кстати, еще и уверены в том, что они смогут нас силой дожать и принудить к совершению нужных действий, что киевскую власть практически не давит.
15: Спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Благодарим за выход. Перерыв, друзья.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о планах стран Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.
1: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонией, Латвией, Россией, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
2: Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Педагоги Великих Лук приняли активное участие в региональном этапе форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие длилось 2 дня и включало в себя разнообразные акции. Презентацию образовательного проекта «Просвещение», марафон практик воспитания, а также секции по таким темам, как патриотическое эстетическое воспитание, профориентация, волонтерство и краеведение. Работали интерактивные площадки. 9-классница Софья Еремеева из Центра социального образования номер 3 города Великие Луки стала второй на межрегиональном этапе конкурса для волонтеров школьной службы премирования в номинации «Оценка юных медиаторов». Всего регион на межрегиональном этапе представили 3 школьницы из Псковской области. Чтобы пройти на этот этап, участницы представили свои восстановительные программы и писали эссе на тему «Как я стал миротворцем. История одного переломного момента». В Великих Луках проходит цикл пешеходных прогулок по памятным и значимым местам города. 23 июля в 18 часов состоится экскурсия площади Великих Лук с экскурсоводом Тамарой Никитиной. Это многоплановый маршрут продолжительностью 1,5 часа, включающий осмотр главных площадей и исторических памятников, а также достопримечательностей прилегающих набережных улиц города. Сбор 23 июля в 18 часов на площади Матросова около Краеведческого музея. Билеты необходимо приобрести заранее в мемориальном доме музея академика Виноградова.
23: О валютах.
22: Курс валют на сегодня. Доллар 76 рублей 62 копейки. Евро 87 рублей 58 копеек. Юань 11,29.
23: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
25: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
26: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
27: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Владимир Джарало, политический обозреватель из Крыма. Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте. 21-й пакет, который был анонсирован, принятие 21-го пакета санкций от ЕС против России, который был анонсирован как принятие не для нас, а для них вчера. И, в общем, должны были уже все подписать и выдать. Но пока что отложен. В связи с чем?
28: В связи с тем, что Европейская комиссия и сама госпожа Кая Каллас вызывают сильнейшее раздражение у большинства участников от национальных государств. И поэтому они все смелее и смелее выступают против общей линии. Второй момент – это давление экономическое, потому что американцы то, что называется, обнаглели до крайности, берегов не видят и диктуют условия, которые просто грабят европейскую промышленность. В связи с этим российские энергоносители, которые, конечно же, ай-яй-яй, покупать нельзя, тем не менее являются единственные альтернативы, которые они могут использовать. Кроме этого, целый ряд других связей, которые уже смелее отстаивают в своих интересах национальные представители.
15: Она признала, Кая Каллас, глава европейской дипломатии, что санкции против России наносят ущерб экономике Евросоюза, но призывает европейские правительства принять кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша. Ну, это ладно.
28: Интеллектуальные способности госпожи Каллас вполне позволяют охарактеризовать ее как дуру. Поэтому она может выступать со своими заявлениями и предложениями достаточно много, но достаточно заметить, что ее коллега из Эстонии, как известно, сказал о том, что ничего страшного, если у нас падают дроны, которые летят через нашу территорию. И только после того, когда российский МИД обратил внимание на то, что это превращает их в стороны прямых участников конфликта, они срочно выступили с заявлением, что свое воздушное пространство не предоставляют. Поэтому, особо обращая внимание на их высказывания, конечно же, стоит, но с точки зрения того, о том, что какие люди с какими способностями, оказывается, могут занимать такие высокие посты.
15: Я помню, как вот по поводу новости, которую я сейчас озвучу, мне многие говорили и в России, и в Европе, кстати, раздавались такие голоса, что это невозможно. Вот невозможно, не будет этого. Но ЕС больше не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Да, чтобы получить временную защиту, нужна будет справка освобождения от мобилизации. А такой справки не существует в природе. Вот. Вот. Соответственно. Я, ну, кстати, вот мы смеемся, да. А на самом деле, а что хорошего-то, не пойму, их всех на фронт отправят.
28: Ну, во-первых, сейчас начнется просто успешные попытки срочно переехать в другие места, еще дальше из Европы. Во-вторых, сначала еще поймайте, то есть тут такой вопрос достаточно любопытный, который здесь происходит. Тут же начнется, появится рынок бумаг из внутри самих стран о том, что можно это сделать. На самом деле, я думаю, что это тот случай, когда можно было бы обратиться за консультацией к российским олигархам, которые складировали свои гигантские богатства, украденные в России там, на Западе, и говорили, что там надежнее. И вдруг в один далеко для них не самый прекрасный день их просто всех ограбили. И оказалось, что эта страна со своими... Оказалось, что все эти великолепные Запад со своими принципами очень легко их пересматривать, когда ему нужно. Поэтому еще раз можно убедиться в том, что политика строится по старым принципам, которые существуют тысячелетиями, и здесь верить на слово вашему оппоненту, если у вас нет пистолета за спиной или чего-то другого, не стоит.
15: Ну и заявление от главы польского Минобороны Косиняк-Камыша в тему: «Все молодые украинцы призывного возраста, живущие в Польше, должны вернуться и вступить в ряды ВСУ. И, боюсь, в Польше никаких поблажек не будет». Есть у меня такое ощущение.
28: Знаете, в конечном итоге это тот случай, когда все, что... То есть тот случай, когда можно только лишь аплодировать и говорить больше ада. Потому что то, что сейчас происходит, как раз подпадает под эту категорию. Европа превращается в военный завод, задача которого... не только Украина, но и подготовиться к конфликту с Россией в 30-м году. Можно с юмором относиться к этим высказываниям, но, судя по всему, они взяли именно курс на то, чтобы вступить с нами в военный конфликт. Хотя удивительно, почему они сбрасывают со счетов то, что это будет ядерный конфликт. В этих условиях жалеть какую-то Украину, которая, по их мнению, является той фигурой, которой можно пожертвовать, чтобы вытянуть для себя время, хотя кто у них это время вообще забирает и кто на него покушается, сказать сложно. Ну, а уж и поэтому мы еще раз убеждаемся, что человеческие жизни, особенно других людей, для них никакого значения не имеют. Это общество высокомерных людей, расистов, которые стараются это лишь, и националистов, которые стараются это скрыть. Поэтому для украинцев, конечно же, плохие новости, и все, что можно им посоветовать, это побыстрее сдаваться, чтобы завершить этот конфликт.
15: И президент Франции Эммануэль Макрон призвал вооруженные силы Франции готовиться к грядущим войнам. Во время выступления перед военными он сказал, что успех в конфликтах будет зависеть от сегодняшней репутации страны. Укрепление боевой мощи происходит посредством совместных закупок и партнерства с союзниками по ЕС. Мы должны подготовиться к грядущим войнам. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть, сказал Макрон. И мы вызывали на ковер посла Германии здесь, в Министерстве иностранных дел. Да, за то, что, ну, Германия все активнее подключается к производству оружия для Украины, и, соответственно, наверняка посол Франции на очереди, и скоро тоже приедет МИД, и будет вызван там на ковер. Вопрос Слушайте, что нужно сделать, чтобы они все-таки остановились? Ну ладно, даже не что нужно сделать, все, что можем, делаем. Что должно случиться?
28: Когда они должны почувствовать опасность для себя, когда они увидят, что такое война на их территории. Мы просто назвали вещи своими именами. Производство за последний год полностью и целиком базируется на Западе, в Германии и во Франции. Известный своей пафосной болтовней господин Макрон лихорадочно пытается удержаться у власти хотя бы после того, когда он перестанет быть президентом. И поэтому для них всех, как показал саммит НАТО, это прежде всего Россия, это такая общая тема, которая позволяет всех объединить. И поэтому объявить общего врага – это идеальный вариант, чтобы самим удержаться. Напомню также, что буквально несколько дней назад произошел еще более вопиющий случай. Сотрудник немецкого посольства выступила из пресс-службы, выступила с наглым высказыванием по поводу того, что все проблемы, которые у нас есть в России, можно прекратить, если прекратить войну. Это нарушение всех дипломатических правил, и надеюсь, что мы услышим о том, что она объявлена персоной нон-грата. Поэтому хотя бы то, что уже стали вызывать и предупреждать их об этом, неплохой шаг, но только до тех пор, пока они не увидят дронов в своем небе, которые будут бомбить те самые заводы, которые производят вооружение для Украины. Напомню также, что буквально сейчас стало известно о том, что англичане и голландцы разработали то, что у украинцев нет. Это те самые приспособления для авиабомб, и также ракету около 500 километров дальности, которые будут поставлены Украине. Формально говорится, что разработали для нее. Ну, куда уже дальше?
15: Но лицензии вот эти самые, да, они передают действительно и самолеты передают?
28: Нет у них никакой лицензии. Нет у них никакой лицензии. Это просто прикрытие для того, чтобы не называть вещи своими именами. Вооружения, которыми атакуют Россию, производятся на Западе, производятся в Европе. Ну а формально они объявлены украинскими. И нас атакуют.

0: и массу терактов возможно предотвратить. Вот, ничего хорошего в этом нет. Но это вынужденная мера. Давайте закончим войну, и тогда всех достойных людей дадим им гражданство, извинимся, дадим какие-нибудь субсидии, не знаю, все что угодно. Но сегодня это сделать сложно. А мы продолжаем это делать. Это очень сложно, на мой взгляд. И, конечно, спецслужбам проверить всю эту массу. Ну, я не знаю, как они справляются. Дай бог, чтобы справились.
1: Алексеем Журавлевым, первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне. Мы говорим о, может быть, одной из главных тем сегодняшнего дня, предотвращенных терактах на территории Российской Федерации, о которых нам в последние несколько дней сообщала Федеральная служба безопасности России. Продолжим после небольшого перерыва.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор с Алексеем Александровичем Журавлевым, первым зампредом комитета Госдумы по обороне. Почему, Алексей Александрович, люди идут на такие тяжкие преступления? Какая у них может быть мотивация? Деньги, шантаж, ненависть к стране, желание страны уехать. Почему они идут на это?
0: Ну, вы практически все и перечислили. Но вот знаете, я все-таки рожденный в СССР, и нас воспитывали так, из нас делали личности. Вот с детства, я помню, даже с детского сада, не то, что даже со школы, с детского сада, когда говорили, вот ты нужен стране, ты обязательно, вот страна для тебя – это гордость, и ты обязательно должен быть личностью, сделать все возможное для его процветания. И даже когда мы учились там, я не в самой лучшей школе там учился, но не в передовой, как говорится, но тем не менее.
1: Вы про Воронеж?
0: Да, про Воронеж. Там в своей родной второй школе, ну, прекрасная школа, что и говорить. Учителя были правильные. Они и сейчас, видимо, там правильные, насколько я знаю, в моей родной школе. Но они, какой бы ты ни был, учился отличник, молодец, хорошист тоже хорошо. Да, троечник, ну, ты нужен стране.

0: А сегодня это предоставление услуги, понимаете, это не образование, а предоставление услуги. Вот как мы предоставляем услугу, соответственно, у него дальше мотивация чисто своя. Какая она может быть? Тогда было самое страшное, нам объясняли, предать страну. И вот это вот было ужасно.
1: То есть предатель было клеймо.
0: Да, ну вспомните, как «Бриллиантовая рука», то хотя бы, да, вот этот фильм, там, он же ведь не просто так там сделан. Там, когда он там, она подумала, что он предал страну и бросил его, ну, это, ну, вроде как смешно, а на самом деле в этом есть, он говорит, ты мать моих детей, как ты посмела вообще так подумать, да, вот, вот. А сегодня этого нет. Сегодня у него мотивация другая, у нас идеологии нет, она запрещена, понимаете? А если у тебя запрещена идеология, дальше он каждый сам по себе. Там один хочет денег, другой, там, не знаю, там, красивой жизни, третий, там, послушал басни, как там прекрасно на Западе. Вот и поехали дальше. Есть просто дураки вот эти подростки. Они просто не понимают, что они делают, на мой взгляд. Ну, понимаешь ты, не понимаешь, это же не освобождает от ответственности. Ну вот, а как бы, если даже не представляю, чтобы у нас там в школе, да, кто-то там какие-то специально какую-то подлость сделал, как теракты.
1: А их не учат примеру того, что вот человек, угнавший Ми-8, вертолет,
0: хороший пример,
1: который получил эти деньги и уехал в Испанию, он же кончил.
0: Хороший пример. Вот абсолютно правильно. Они же этим и кончат. Даже если у тебя получилось это сделать, и даже если ты уехал и решил там, понимаете, где-то, так сказать, спрятаться, неужели ты правда думаешь, что от наших спецслужб ты можешь спрятаться? Или мы настолько просто наивны? Правильно. А может, и не от наших, если ты не нужен никому, чтобы концы в воду. Что, скорее всего, кстати говоря. Вот. И все. Вот до сих пор же ведь не нашли, кто сделал. Мы же не знаем, наши спецслужбы или не наши, а, скорее всего, и не наши. Вот, вот и все, переехали дважды машиной после того, как расстреляли. Вот. Так и эти закончат. Надо просто понять, что любое предательство Родины, оно тебя до хорошего не доведет. В лучшем случае у тебя будет простое просто мучение совести, а в худшем случае, скорее всего, там ледоруб, понимаете, в голову.
1: В Мексике. А и романтическая, псевдоромантическая история 25-летней каменчанки, девушки, родившейся и выросшей на берегах прекрасной русской реки Северский Донец, которая жила в Москве и следила за генералом Минобороны. Она, даже приехав на Украину и даже встретившись с тем самым куратором от спецслужбы украинской, вряд ли бы имела какое-то счастье.
0: Это не просто вряд ли имела, использовали, скорее всего, закончила бы она в этом же Северском Донце на дне этой прекрасной реки.
1: Или как Анастасия Березовская с пулей в затылке под Киевом.
0: Да. И закопали
1: после,
0: бы,
1: после завершения теракта в Монако.
0: Это же очевидно, но неужели это непонятно? Если ты работаешь на какие-то спецслужбы чужие, и ты выполнил, собственно, неужели ты правда думаешь, что ты такой крутой, то теперь тебя будут там на руках носить, дадут тебе дом на побережье, так сказать, где-нибудь там какого-нибудь прекрасного моря, и ты будешь жить счастливо и гогоче. Ну, это настолько нужно быть наивным человеком, что мне даже не знаю, что по этому поводу говорить.
1: У нас есть положительный пример. Вот в череде этих случаев, о которых Федеральная служба безопасности сообщала, это ростовский пример, когда человек, которому Главное управление разведки Минобороны Украины поручило взорвать аэродром Ростов-Центральный, и там было 13 дронов с 13 килограммами взрывчатки, действительно не могли разнести в клочья этот аэродром, он пришел в контрразведку, сообщил об этом. И он был избавлен от уголовной ответственности. Причем это по нашим российским законам. Две статьи, 205 и 31, действительно освобождают от ответственности, если ты пришел и фактически своим сообщением предотвратил теракт, в итоге которого могли погибнуть люди.
0: Но это вот как раз прямо противоположное вот этому военному, который тоже был на СВО, прямо противоположное, так сказать, поступок. И он поступок правильный. И не потому, что он боялся. Если бы он очень боялся, что его там посадят, еще, он не пришел.
1: Ему... Просто бы куда-нибудь сбежал.
0: Конечно, он просто сбежал. Он именно хотел помочь государству. Он предотвратить этот теракт, что и сделал. Фактически он не то, что он там освобождается от ответственности, это главное. Он достоин всяческих поощрений, в том числе государственной награды, что вот поступил именно так. То есть он поступил правильно, как положено, понимаете?
1: Как положено. Как раньше говорили, как настоящий советский человек.
0: Правильно, вот абсолютно. Но это надо поощрять, это надо говорить, что государство, да, не просто там тебя освобождает от ответственности, если ты придешь. Ты настоящий пример для других. Вот, вот это так должно быть. Потому что пускай, да, ну раз, что-то тебя там пытаются завербовать, да-да-да-да, потом пошел, сообщил, куда надо, и дальше они уже сами решат, вывести тебя из этой игры, или ты в ней можешь поиграть и так далее. Но это предотвратит огромное количество жертв, что мы, собственно, и добиваемся, что наши спецслужбы с успехом сегодня делают и демонстрируют. Таких людей нужно поощрять.
1: То есть нам об этом надо говорить чаще, надо говорить громче. Ребята, если вам поступает подобное предложение, неважно где, в соцсетях, в личном каком-то общении, подумайте, прежде чем сделать неверный шаг, а лучше сделать шаг верный.
0: Да, это важно сделать именно верный шаг, потому что, понимаете, родину предать – это все. На твоей жизни окончательный крест, неважно, сколько тебе лет, 20 или 70. Но если ты решил предать родину, ты ее перечеркнул, свою жизнь окончательно и бесповоротно. Это надо понимать. То есть, либо тебя с пулей в затылке найдут и закопанные где-нибудь там на Украине, либо ты сбежишь, и там тебя все равно найдут.
1: Либо, и тоже с пулей, да.
0: Да, и, скорее всего, тоже с пулей. Либо, ты, понимаете, либо здесь посадят пожизненно. Вот этот выбор и быть героем просто для других примером. Потому что служение Родине – это всегда пример. И это очень важно. На мой взгляд, тут выбор очевидный.
1: А нам важно сейчас, учитывая, что документально подтверждено движение вот тех же самых дронов через конкретные страны, этим странам предъявлять претензии? Или это бессмысленно?
0: Вы знаете, здесь это отдельная вообще песня. То есть у нас уже столько накопилось информации по поводу их участия не только в террористических деятельностях, но и в прямой военной деятельности на стороне Украины, на стороне фактически нашего врага, что уже предъявлять им какие-то ультиматумы давно пора. Не просто предъявить ультиматум, но если они ее не выполнят, действовать. Понимаете?
1: То есть, каким образом действовать?
0: Понятным образом действовать. Понимаете? А вот эти все факты выложить, какие ракеты убивают наших граждан, куда они летят, что они делают, да, и так далее. И сказать, что если не прекратится в течение, ну, специалисты лучше меня знают, какие-то там стройки, будет уничтожена та же база в Жешеве. Или румынский завод, который снабжает нефтью, вернее, нефтепродуктами всю Украину. Хотите? Давайте. Что дальше будет
1: делать? Но это не война с НАТО.
0: Слушайте, вот в этом-то и вся и проблема. Сегодня, заметьте, они с нами воюют, и они об этом говорят, что они с нами воюют. Но за это они не получают ничего. Они воюют безнаказанно с нами. Вообще безнаказанно. Но они с нами воюют. И мы воюем с ними. Но вообще тоже их не наказывая никак. И долго мы так будем воевать? Да они так готовы воевать сколько хочешь. А мы должны им сказать, что вы имеете право воевать с нами, но воевать безнаказанно вы не имеете права. Вот и все. И, соответственно, надо наказывать. Другого варианта у нас нет. Иначе просто они добьются своего просто. Понимаете? То есть они просто заставят... Они уничтожают нашу экономику. Они уничтожают наших людей. Каждый день мирных граждан. Понимаете?
1: В студии радио «Комсомольская правда» Алексей Журавлев, за первый зампред комитета Госдумы по обороне. Мы благодарим его за эфир. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Постпредство России при ЕС обвинило Брюссель в публикации голословных заявлений о кибератаках. Дипломаты направили официальную ноту протеста в Европейскую внешнеполитическую службу. Посланники Москвы подчеркнули, что объединение уклоняется от честного диалога по кибербезопасности, хотя именно Россия инициировала создание профильной конвенции ООН. Встреча сторон состоялась после того, как Евросоюз ввел новые санкции против российских граждан за якобы вредоносную деятельность в сети.
2: О безопасности.
3: Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС после кратковременного сбоя. На объекте отключилось электричество из-за грозы, сообщила пресс-служба АЭС. Там отметили, что автоматика перевела системы безопасности на резервные генераторы. Сейчас станция работает штатно, радиационный фон остается в пределах нормы.
2: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп отказался от идеи взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Вместо этого Вашингтон планирует заключить масштабные торговые и инвестиционные сделки со странами Персидского залива, заявил американский президент. Он уточнил, что никто не должен брать деньги за проход через международные проливы. Ранее Белый дом планировал удерживать Ормузский пролив под своим контролем и требовать с торговых судов 20% от стоимости перевозимого груза.
2: О Москве.
3: Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Новопеределкине. Она рассчитана на 550 учащихся. По словам мэра столицы, современное здание площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров включает IT-полигон, медиатеку, залы для хореографии и спорта, а также адаптировано для детей с ограниченными возможностями. За последние годы удалось обновить большую часть социальной инфраструктуры Новопеределкина. Школы, детские сады, поликлиники, библиотеки, культурно досуговые и спортивные центры, добавил Сергей Собянин. Всего к 1 сентября в Москве откроют более 60 новых образовательных объектов.
2: Обо всем.
3: Разработчики Telegram представили масштабное обновление платформы. В него включили искусственный интеллект и редактор таблиц. Пользователи получили возможность генерировать тексты и формулы непосредственно внутри приложения. Кроме того, владельцы премиум подписки теперь могут создавать большие публикации, а также объединять несколько каналов в единое сообщество.
2: О валютах.
3: Доллар 77,49, евро 88,53, юань 11,38. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире, по сути дела, Николай Стариков по ту сторону экрана. Сегодня с нами Николай Викторович. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую вас из Волгограда, Сталинграда. Но хочу сказать, что мы все-таки по эту сторону экрана, потому что экран – это тоже определенные баррикады. Правда, Андрей?
4: Совершенно верно. И я, Андрей Зобов, тоже с вами. Обсудим мы сегодня очень-очень много тем и начнем с операции ФСБ. На протяжении последней недели предотвращена, ну, наверное, без всяких преувеличений, пафосных слов, можно сказать, что самая крупная серия терактов вообще, которую знала Россия. И все они, по счастью, нашими чекистами, как сказал господин Песков, были предотвращены. Сегодня было сообщение о том, что 35 беспилотников в итальянской, испанской, прошу прощения, плитке были завезены в Россию. С помощью этих беспилотников планировалось создать операцию, как была операция «Паутина», то есть ударить по военным аэродромам. На этот раз целью были два военных аэродрома и один военный завод, который находится в Московской области. Все это дело было пресечено, беспилотники в плитке обнаружили, и, собственно, один из крупнейших и крайне неприятных терактов был сорван, очередной, точнее, крупнейший и крайне неприятный теракт. Кроме этого, были сорваны покушения на командный состав Минобороны, естественно, речь о высокопоставленных генералах и так далее. В общем, действительно, огромную работу сейчас проделывает наша ФСБ. Что мы можем об этом сказать, Николай Викторович, вам слово.
5: Ну, дорогие друзья, я думаю, что мы должны начать нашу передачу с огромной благодарности Федеральной службе безопасности. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы так хорошо делаете свою работу. Если бы многим из наших граждан рассказывали о том, какую террористическую активность начнет Запад, вот давайте не забывать, что это Запад руками укронацистского режима ведет террористическую деятельность на нашей территории, многие бы не поверили. Но, слава богу, теракты раскрываются. И обратите внимание, что противник все время придумывает что-то новенькое, использует свои старые наработки. Но благодаря чекистам, давайте мы не будем стесняться говорить это слово, у наших противников получается мало что из того, что они планировали. Но пожелаем сотрудникам ФСБ еще больше и активнее разоблачать всевозможные западные сети. На что я хотел бы обратить внимание в этой ситуации?
4: Да, у нас же есть определенные тенденции. Вот, например, условно говоря, год и полтора назад мы к нашим, в общем-то, большой горечи вынуждены были констатировать, что один генерал погиб, второй генерал погиб. Сейчас мы этого не видим. Что-то изменилось?
5: Ну, смотрите, вот в каждой новости есть информация второго плана, которую, дорогие друзья, мы должны подчеркнуть и показать вам. Вот читаем информацию о разоблаченном сегодняшнем теракте, а вернее говоря, целой сети терактов, наверное, такой вот прям целом наборе терактов, который, слава богу, не случится. И там написано, что некие злодеи с паспортами Молдавии должны были сделать то-то и то-то. И мы говорили об этом в программе «По сути дела». Сразу задавайте себе вопрос, а почему в террористической активности теперь используются люди с паспортами Молдавии? Ответ есть. Потому что введена жесткая фильтрация граждан Украины на въезде в Россию. Многим это когда-то не нравилось. Говорили, что кого-то не пустили, кого-то завернули. Это такие случаи, я такие письма получаю. Я не могу оценить, естественно, почему это было сделано, но я вижу результаты. То есть сегодня западные разведки, в скобочках украинская разведка, понимая, что агент, будущий террорист, потенциальный убийца, не может проникнуть на территорию России с украинским паспортом, они начинают использовать людей с другими паспортами. В данном случае с молдавским. Поэтому перед нами результат четкой, жесткой работы Федеральной службы безопасности не только в разоблачении терактов, но предотвращении их на раннем этапе. Это усложняет логистику, это усложняет проведения этих терактов для наших противников. Вот, так сказать, новость вроде там мелкой строкой была написана в том, что нам рассказали. А смотрите, как много мы из этого узнали. На что еще хотел бы обратить внимание? Мы сейчас с вами удивляемся иногда поведению каких-то певцов, писателей, которые убежали из нашей страны, заслуженно получили термин иноагент. Вот в новости про разоблаченные теракты мы опять видим какого-то музыканта, который в России выступал. Я сразу хочу сказать, даже не будем повторять его имя и его псевдоним сценический, но запоминать его не надо. Ничего великого музыкального он не создал. Но просто многие вот наши доверчивые, наивные граждане, которым рассказывали о там, каких-нибудь троцкистско-зиновьевских шпионских бандах, которые устраивали террористические акты в 30-е годы, говорили, ну, конечно, этого не могло быть. Он же был музыкантом или он был еще кем-то. Когда идет жесткое противостояние, то многие себя проявляют так, как предположить невозможно. И какой-нибудь вот музыкант может оказаться организатором, вдохновителем террористического акта. И чтобы ни у кого не было сомнений, вот это важно, ФСБ выкладывает запись разговора, там, перехват, и сразу становится понятно, что это не музыкант, а самый настоящий террорист. Поэтому, ну, вот такое время, когда наши противники отбросили уже все всяческие маски, поэтому еще раз спасибо ребятам из ФСБ, которые сохраняют наши жизни. И уж давайте положим вишенку на этот информационный торт, дорогие друзья, еще раз расскажите своим знакомым, потому что те, кто слушает программу, по сути дела, люди просвещенные. Если кого-то шантажировать, мошенники, я бы назвал их уже не мошенники, а пособники террористов, потому что через мошенничество они дальше подталкивают к осуществлению там, преступлений, причем страшных преступлений. Если кого-то шантажируют, сразу идите в ФСБ. Вам ничего не будет, если вы расскажете о готовящемся преступлении. И, кстати, в этой новости тоже есть люди, которые это сделали, рассказали, и благодаря в том числе их позиции и деятельности ФСБ преступление было раскрыто. Поэтому приходите, рассказывайте, и тем самым вы спасете свою жизнь от слома, спасете жизни людей. Ни в коем случае не делайте то, к чему вас подталкивают различными способами бывшие мошенники, а ныне пособники террористов. Я думаю, что давайте и так их называть. Их цель уже не деньги. Их цель — взрывы, убийства, смерть и дестабилизация ситуации в стране.
4: Знаете, я бы хотел отметить еще две вещи. Во-первых, не только на въезде в Россию усилен контроль. Ведь, по сути, например, одна из пособниц террористов, об этом новость была на прошлой неделе, тоже входящая вот в эту огромную серию терактов, которые сейчас предотвращены, она следила за высокопоставленным чиновником Министерства обороны, и, собственно, она 25-летняя девушка, то есть вот эта система... Система поиска, система отслеживания, система борьбы с мошенниками, которая вводилась, частью этой системы является, собственно, тот самый мессенджер Макс, который поначалу очень сильно ругали, она, в общем-то, работает. И заметьте еще одну последовательность. У нас предотвращена серия терактов, и в Европе в тот же самый момент запретили мессенджер Макс. Может быть, это связанные вещи, может быть, нет. Но как факт это стоит отметить. И, естественно, наши спецслужбы ведут огромную работу еще по отслеживанию каких-то вот вещей, попыток взаимодействовать с подростками, с молодыми людьми, которые, в общем-то, наверное, наиболее уязвимая категория, люди, которым можно внушить не пойми что, люди, которые могут поверить там в то, что на самом деле они делают благое дело. Так что это очень, очень большая комплексная работа. Это не только работа на границе, это работа внутри, это работа по борьбе с мошенниками. Это все те меры, которые вводились на протяжении всего прошлого года по борьбе с мошенниками, а там было огромное количество их. В общем-то, они дают результат.
5: В каждой новости должна быть мораль. Я вот всегда прошу наших уважаемых журналистов об этом помнить. В данном случае мораль в ситуации с девушкой, которую задержали, она очень простая. Она идейная. Она знала, что она что-то делает. Она что-то делала. У нее были какие-то там романтические мысли. Это даже не важно. Вот если бы она пришла в ФСБ, ей бы ничего не было. Она не пошла туда. Ее взяли. и теперь ей вплоть до пожизненного. Вот мораль. Если ты хочешь жить долго, счастливо и на свободе, то не совершай преступлений, а если ты оказался втянутым, на раннем этапе пойди и расскажи. На самом деле, мне кажется, вот эту мораль нужно повторять, повторять, повторять, потому что, к сожалению, кто-то из наших граждан в силу различных причин оказывается втянутым. И вот опять в этой новости мы читаем, что подростков использовали для того, чтобы активировать симки для вот этого потенциального теракта, который был разоблачен. Так что, дорогие друзья, повторяйте своим знакомым, расскажите детям, это очень важно.
4: Да, это действительно так, и более того, как вообще девушка могла думать о какой-то романтике, о каком-то будущем, ни в коем случае не попадайтесь ни на какие вещи, потому что эмоции – это единственное, через что действуют эти отвратительные люди, эти террористы, в самом прямом смысле слова, и вот... Насколько нужно потерять ориентацию в пространстве, чтобы идти на совершение теракта, пособничать террористам и думать о какой-то романтике. Ее жизнь, к сожалению, закончена, наверное. А мы вернемся через несколько минут, продолжим разговаривать о самом важном.
2: По сути дела.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: По сути дела, Николай Стариков.
4: Возвращаемся в студию «По сути дела». Николай Стариков, Андрей Зобов. Продолжаем обсуждать самые главные события недели. Неслучайная смерть и адские санкции против России. CNN сообщает, что Трамп одобрил законопроект сенатора, террориста или экстремиста, но уже бывшего, Линдси Грэма, вводящий адские санкции против России. Если быть точнее, буквально недавно американские СМИ выпустили интервью с Трампом, где Дональд говорит, что он еще до конца не одобрил, но думает об этом, и вероятность того, что проект этих санкций будет принят, достаточно высока. Это прямая цитата. Он рассказывает о том, естественно, каким замечательным был этот сенатор, русофоб и террорист. Кроме того, заявляет, что туда, возможно, добавят и санкции против Хизбаллы и Ирана. Так что вот Россия в сознание Соединенных Штатов Америки приравнивается вот к чему, вот к кому. И если, ну, все-таки Иран это государство, то Хизбалла это просто террористическая группировка, абсолютно антидипломатический подход к решению этих вопросов. И вот мы видим действительно перемену в позиции США, о которой мы говорили, которая на самом деле не перемена. Ждать ли России все-таки принятия или непринятия, мы как раз и обсудим. Как вы думаете, Николай Викторович?
5: Да, вы знаете, я, честно говоря, предлагаю нам не гадать в то, что будет приниматься или не будет приниматься, потому что для нас важно достигнуть определенных целей и отстоять интересы России. То, что делает Трамп, все больше похоже на... я так по слову пытаюсь подобрать какое-то такое... качели, да, давайте назовем это качели. Эти качели все время качаются... Сейчас водички глотну, прошу прощения. Они пытаются сдвинуть нашу позицию. Ведь, по сути, разговоры я уже решил, но еще не до конца почти. Это значит, согласитесь на что-то, что они хотят. Я уверяю вас, дорогие друзья, требования, которые выставляются, никогда на 100% не озвучиваются. Точно так же, как мы не знаем до конца, что обсуждалось на встрече на Аляске. Мы получаем какие-то... часть информации, мозаика такая.
4: Ну, мы слышали, что одновременно... Соединенные Штаты передавали в последнее время России список каких-то требований от Украины к России. Там были совершенно неприемлемые вещи. Ну, вот примерно то, что Европа говорит, условно говоря. Если не капитулировать, то подписать по линии фронта и выплатить репарации и так далее и тому подобное. Вот, вполне возможно,
5: Андрей,
4: он давит сюда.
5: Андрей, мы многократно говорили, я предлагаю нам не считать Украину самостоятельным игроком. Сегодняшний режим. Нет никаких требований Украины.
4: Ну, понятно, есть что требования это якобы
5: глобалистов, требования. Да, требования англосаксов. И требования, по сути, у них, если вот все это свести к одному, требование одно. Подчинитесь. Они хотят сломать политическую волю русского народа и руководства России. Вообще, вся политика, мы еще раз должны это повторить, это... деятельность по подчинению чужой воле своим интересам. Для этого используются всевозможные способы. Способы могут быть убеждения, торговые преференции, подкуп, террористические акты, мы их тоже наблюдаем, давление, санкции. И как высшая степень этого – война. Вот на Россию давят войной, дополнение терактами, санкциями, и ничего не добиваются. Поэтому все высказывания западных лидеров надо рассматривать с этой точки зрения. Они давят, шантажируют и пытаются поменять нашу позицию. У них ничего не получится и не получается. Но они же стремятся к этому, они же стараются. Это цель их политических действий.
4: Поэтому здесь, высказывание Трампа нужно... надо... Здесь, наверное, все-таки нужно уточнить, что санкции, о которых говорится, это... 500% пошлины на товары всех стран, которые закупают энергоресурсы России. Именно этот закон мечтал протолкнуть Линдси Грэм, террорега и русофоб.
5: Но. Это уже третий заход на нашей памяти, когда этот законопроект якобы пытаются продвинуть. И сейчас... смерть скоропостижная или еще какая-то Линдси Грэма, террориста, экстремиста, является поводом для того, чтобы попытаться этот закон еще раз выдвинуть на первый план и пошантажировать им. Место и время не очень удачное, потому что недостаток углеводородов на мировом рынке есть. Но еще раз, позиция России никак не зависит от того, какие законопроекты вводятся или угрожают ввести в Соединенных Штатах Америки.
4: Ну и тем более для США очень страшно будет это сделать. Совершенно страшно, учитывая, что они только-только никак не могут выиграть вот в эту вот войну пошлин с Китаем. Они только-только договариваются с Китаем, и если вдруг на китайский товар ввести те самые 500% пошлины, во-первых, это нанесет огромный удар по рынку самих США, которые очень много что в Китае покупают, а во-вторых, ну, Китай пока эту, не знаю, дуэль пошлин у Трампа выигрывает подчастую, поэтому очень сложно будет это сделать. Даже в теории принять этот закон — это чуть ли не самоубийство для США.
5: Ну, посмотрите, в Америке сейчас очень удобный для глубинного государства президент. Знаете почему? Потому что он каждый день делает 2-3 противоречивых заявления, Он может заявить с утра одно, а вечером другое, и мы уже плавно переходим к ситуации в Ормузском проливе. Но это еще не все. Есть еще судебные органы, которые могут отменить то решение, которое Трамп принял, но которое в сути его реализации и по мере реализации начинает работать не так, как хотелось бы американцам. То есть очень удобно. Все свалят потом на Трампа. Ну а нам с вами, дорогие друзья, надо поменьше беспокоиться о Соединенных Штатах Америки. Ну, я понимаю, что мы не беспокоимся, но часто мы слышим такую реакцию. Вот Европа там замерзнет, потому что она выкачала сколько-то там объемов газа из своих хранилищ. Да, как говорится, фу на вас еще раз. Выкачайте хоть все эти хранилища. Нас это вообще не должно беспокоить ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому Дональд Трамп – это человек, который подвержен настроению, но не только настроению. Вот, ну, давайте уже перейдем к ситуации в Ормузском проливе, потому что сейчас, готовясь к программе, Андрей, прошу прощения, прочитал важную новость. Дональд Трамп заявил, что он не будет взимать 20% с грузов, которые идут по Ормузском проливе. Вот давайте от этого оттолкнемся. То есть еще с утра ему казалось, что это отличная, выгодная такой актив. Давайте сделаем вид, что Ормузский пролив не Ирана и не Омана, а Соединенных Штатов Америки. И будем брать целых 20%. Ну, вот сегодня президент Бразилии назвал это пиратством. На самом деле, дорогие друзья, это рэкет.
4: Ну, то это грабеж, да.
5: Ну, это такое старое, доброе взимание, только очень большой пошлины или очень большого процента. Дальше. Прав ли Трамп? Ну, конечно, не прав. То, что Турция взимает за какой-то пролив, за Босфор и Дарданеллы, это плод некого международного соглашения, а не то, что кто-то один захотел это сделать. Трамп прекрасен в том, что он открыто говорит то, что портит репутацию Соединенных Штатов Америки. И поэтому с утра он сказал, да будет 20%, потому что он мыслит деньгами, он мыслит как коммерсант, а не как политик. И к нему к вечеру пришли уважаемые люди, не знаю, кто-то из его там помощников, и сказал, видите ли, Дональд Фредович, ваша, так сказать, большевистская прямота вредит Соединенным Штатам Америки. Так нельзя. Мы будем делать то же самое, но только по-другому. Мы оставим базы, расширим присутствие, там сказать, вы прилетите в эти страны заливы и скажете, чтобы они еще несколько триллионов инвестировали. Но, пожалуйста, вот эту вот фразу про 20%, давайте уберем из информационного поля, потому что пусть Иран будет плохой, который хочет повзимать деньги, а мы добрые пушистые, которые защищаем всех, кто проходит в этом проливе и сами ничего не берем. Вот да, как это работает.
4: А то внезапно государства Ближнего Востока поймут, кто на самом деле здесь абсолютное зло. И ведь действительно, я думаю, что с Ближнего Востока и в Вашингтон могли прийти реакции некоторых государств, тех же самых Эмиратов, которые были наверняка в полном шоке, с чего это с них пытается взимать какие-то деньги Иран, и, собственно, он как минимум действительно хозяин Ормузского пролива, он там находится, а теперь еще и США 20%. Это им просто не переплатить, если честно.
5: Вот в чем разница между предыдущими президентами США и Дональдом Трампом? Предыдущие президенты США, ну, там, например, там, Теодор Рузвельт, захотелось им получить Панамский канал под свой контроль. Это не столько деньги, сколько геополитика. Они предложили Колумбии построить его. Колумбия отказалась. Тогда они дали деньги кое-каким продажным колумбийским политикам, и те провозгласили на территории Колумбии государство под названием Панама, которое через 5 минут после самопровозглашения было признано США. То есть США отторгли часть Колумбии и начали на этой территории строить канал, который получил название Панамский. Вообще-то он был колумбийским. А Трамп, он ничего не делает, канал не строит, но делает вид, что он построил Ормузский пролив. Вы знаете, раз появился Ормузский пролив, он ничейный, теперь он будет Трампа. Ну, а раз он Трампа, то Трамп ставит там шлагбаум и взимает плату. Ну, такую большую, потому что, знаете, пролив очень хороший, глубокий, как он говорит, beautiful, да, симпатичный. Но на самом деле он разрушает благородные одежды, благородный образ Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле Трамп молодец. Мы ему в этом смысле можем похвалить.
4: А вам
5: во
4: не кажется,
5: всех остальных
4: что все
5: смыслах?
4: Просто надеются, что наконец-таки безумец уйдет, и с такой радостью будут принимать следующего президента Соединенных Штатов, с какой не принимали еще никого. Мне кажется, здесь есть вот этот эффект, что очень многие начинают этого ждать. Но договорим на эту тему мы, наверное, уже после перерыва. Оставайтесь с нами, расскажем и о Трампе, и о том, почему времени у Киева до зимы.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о просчете НАТО в подготовке к войне с Россией.
10: НАТО сейчас находится, ну, в определенной степени на перепутье. НАТО сейчас, ну, в моем понимании, совершило стратегическую ошибку, из-за этого им придется потом расплачиваться. Они постоянно повторяют одну мантру, которая не соответствует реальности, что Украина воюет за нас, и пока она воюет, мы в безопасности от русских. То есть они сделали неправильное умозаключение в том, что русские нападут, нужно вкачивать деньги в Украину, а в итоге получается все ровно наоборот. Чем больше они вкачивают в Украину, тем сильнее становимся мы. Чем больше они милитаризируются и больше втягиваются в конфликт, тем больше вероятность, что мы в итоге по ним жахнем, потому что для нас это уже становится угрозой. То есть, знаете, как самосбывающее пророчество. При этом на самом деле проблема заключается для них в том, что они тратят реально много денег, но они не приблизились к способности вести сухопутную войну с русскими. Потому что русские настолько быстро адаптируются, по их же словам, настолько быстро мы меняем тактики, настолько быстро мы меняем и вводим новые вооружения в строй, а также новые военные производства совместно там с союзниками и так далее, что для них это становится прям серьезной проблемой.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Студенты третьего курса ПСКОВГУ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств проходят практику на ЗАО ЗЭТа. Практиканты становятся непосредственными участниками работы завода. В бюро механической обработки они осваивают разработку технологической документации, знакомятся с особенностями эксплуатации оборудования в цехах, изучают производственные задачи и способы их решения, применяя полученные теоретические знания. Такой подход позволяет будущим инженерам развивать технологическое мышление и понимать взаимосвязь всех этапов производственного цикла. Прием заявок на участие в областном конкурсе отбора инициативных проектов стартует в августе этого года. Они выдвигаются для получения в 2027 году финансированной поддержки. Инициаторами могут выступить группа граждан численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Представительные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования. С 23 по 26 июля Псковская область принимает гостей 7-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрители ждет более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Главное событие – международный конкурс полуметражных фильмов. Их оценивает авторитетное профессиональное жюри под руководством российского кинорежиссера, сценариста, продюсера Алексея Германа-младшего. А обладателя гран-при фестиваля определят сами зрители. По традиции победитель будет назван по результатам голосования. Также в программе конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино до 16 и старше. Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области.
2: О валютах.
11: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11,29.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко.
12: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
13: По сути дела, Николай Стариков.
4: Возвращаемся в эфир. Николай Викторович, мы обсуждали Иран. И последняя мысль была по поводу Трампа, что все вздохнут спокойно, все европейские государства вздохнут спокойно, когда он идет, все, весь Ближний Восток вздохнет спокойно, когда он идет. Что вы думаете, вы хотели что-то сказать?
5: Ну, я думаю, что не надо демонизировать Трампа. Кто-то вздохнет, кто-то, может, и слезу скупую уронит в связи с его уходом. Но то, что на него повесят всех собак, в этом как бы никаких сомнений нет. И опять-таки, мы будем говорить в данном случае не о рядовых людях, а о политической элите, которой Дональд Трамп не нравится тем, что он действует не так, как привычно действовать президенту Соединенных Штатов Америки. То есть, ну, вот выступать с инициативой, что США будут брать 20% за проезд, ну, это... не уровень Соединенных Штатов Америки. Они должны забрать такая с точки зрения американской элиты.
4: Как вы думаете, откуда
5: такая бесхитростность? Потому что он коммерсант, Андрей, он коммерсант. Понимаете, он нашел ничейный пролив или думает, что он сейчас сможет как-то продавить ситуацию. Его качает на эмоциональных качелях. Но здесь самое главное даже не это, дорогие друзья. Зрители и слушатели программы «По сути дела» знают о том, что главной целью американцев в ситуации вокруг Ирана, была блокировка Ормузского пролива. Когда мы это первый раз сказали в программе, кто-то, может, подумал, что мы ошибаемся. Прошло уже сколько там, с 28 февраля, много месяцев. И как только начинается судоходство, тут же американцы, в данном случае Трамп, говорит, а сделка не такая, Иран не такой, руководство не такое. И тут же наносит по Ирану удар. Что Иран в ответ? Удары Ирана ответные, и Иран заявляет о блокировке Ормузского пролива. Ровно то, что нужно американцам.
4: Чтобы вызвать мировой кризис.
5: Чтобы был мировой кризис. Но кризис никак не получается. Китай не дал развить этот мировой кризис тем, что он прекратил закупки углеводородов. И на некоторое время баланс спроса и предложения как-то в мире, несмотря на отсутствие углеводородов из залива, получился. Что сейчас? Сейчас расширение конфликта. Окончание, мне кажется, иллюзии у кого-то, что может быть какое-то мирное, спокойное решение и определенная новелла. Хуситы, которые уже начали блокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Чтобы, дорогие друзья, вы представили себе, это путь, который ведет дальше, товары из Азии могут попасть в Европу как раз и попадают через Баб-эль-Мандебский пролив. Посмотрите на карту, Красное море, если его перекрыть, то тогда нужно плыть вокруг Африки, это очень долго. Либо нужно пользоваться сухопутным путем, а здесь как раз военный конфликт на территории Украины, ради чего отчасти он и был, так сказать, задуман. Нужно пользоваться тогда северным морским путем России, но это требует определенной инфраструктуры и будущее за ним. То есть американцы разрезают логистику, причем логистику своих союзников. И речь, еще раз повторю, дорогие друзья, Китай продает в Европу на 360 миллиардов евро больше, чем закупает. Поэтому задача англосаксов сделать так, чтобы китайские товары не попали в Европу, и там тоже вот такой вот баланс каким-то образом выстроился. Тем более, что американцы, в свою очередь, закупают в Европе больше, и мы тоже это говорили, деньги глобалистов, американцев через Европу идут в Китай и подписывают
4: китайскую экономику. Да, они их печатают, закупают у Европы больше, чем продают. Европа закупает больше, чем продает у Китая. Деньги, которые напечатаны, оказываются в КНР. И им это не нравится.
5: Раньше Китай, смотрите, раньше Китай что делал? Раньше Китай был крупнейшим держателем американского госдолга. То есть пришли эти деньги через Европу в Китай, а Китай взял и вернул их в Соединенные Штаты Америки, купив американские трежери. Сейчас, дорогие друзья, возьмите список главных кредиторов США. На первом месте Япония, на втором Бельгия, на третьем там Каймановы острова. России там, естественно, нет, но и Китая нет практически в там, первых там, 15 и дальше странах. И вот здесь я предлагаю еще одну новость, так побочную взять, сегодня позабавился. Южная Корея, которая тоже нет в топ-15 крупнейших покупателей американского госдолга, вдруг решила создать некий фонд и инвестировать в свое будущее. Красиво, здорово, отлично. Только как это будет на практике сделано? Южная Корея создаст фонд, перечислит туда свои деньги государственные и не государственные, а потом на эти деньги купит американский госдолг. Ой. Так это сделал норвежский фонд. Вот. Собственно говоря, в этом смысл. Поэтому, как, возвращаясь к новостям, когда вы их читаете, слышите, смотрите, постарайтесь понимать, о чем идет речь. То есть речь идет не о детях, не о будущем, не о развитии Южной Кореи, а о том, что государство, на территории которого находятся американские базы, обязано покупать больше госдолга, потому что доллар сам себя не поддержит. И с этой точки зрения надо смотреть и на ситуацию на Ближнем Востоке. Это чтобы поддержать доллар. На ситуацию в Европе, которую мы тоже сейчас, Андрей, с вами обсудим.
4: Да. Кстати, к Европе. Времени у Киева до зимы, пишут европейские СМИ, обосновывая это тем, что Киеву нужно быстрее заключать соглашение, пока у него есть якобы некоторые преимущества. Об этом преимуществе мы уже много раз говорили, что это преимущество фейковое, но, естественно, в Европе оно продвигается. Тем временем 9 государств коалиции желающих, поддерживающих Украину, сообщили о создании антибаллистической коалиции. Это, в общем-то, самые такие ярые ребята там. Там первые Британия, дальше Франция, Германия, Италия и так далее. По списку там все самые ярые сторонники Киева.
5: Там нет Польши и нет Прибалтики. Вот что на себя обращает внимание.
4: Да, абсолютно. Польша сейчас вообще не очень хочет платить за украинский конфликт, но и голосует за них только там, где бесплатно, если мы хорошо заметим. Вот, тем временем Украина умоляет, пока создается антибаллистическая коалиция, там самое главное высказывание Зеленский говорит, что пафосно говорит, что баллистические ракеты это последнее преимущество России. Но, кстати, он как минимум не может соврать, что этого преимущества нет. Вот что поразительно, они уже обо всем врут, а тут не соврал почему-то. Так вот, Зеленский, который говорит, что это последнее преимущество России, одновременно, и оно будет нивелировано очень скоро, вот антибаллистическая коалиция, тем временем умоляет дать ему хоть немножечко ракет к Патриот, потому что за последние несколько ударов из баллистических ракет России, а там по-разному, вот последний удар 10, до этого удар 23 ракеты из вот этих всех баллистических ракет, сбито ровно 0. Как вам такая замечательная статистика? Тем временем, времени у Киева до зимы. Что мы обо всем этом думаем, Николай Викторович?
5: Ну, я бы здесь какие-то временные промежутки оставил бы для газет. Что касается Зеленского. Хорошо, что он сказал, что баллистические ракеты – это последнее, с его точки зрения, преимущество России. Потому что следующее преимущество России, вы помните какое, да? Ядерное оружие. И, значит, Зеленский не собирается его просить, не собирается его разрабатывать, или, наоборот, запускает информационный туман для того, чтобы мы как-то в этом смысле не следили за этим вопросом. Но думаю, что обязательно следить. Теперь дальше. Следите за руками, дорогие друзья. Антибаллистическая коалиция. До этого была стена дронов. До этого коалиция желающих. Всегда яркий, громкий заголовок. Вот давайте смотрим в суть. Если вы думаете, что антибаллистическая коалиция создается для того, чтобы помочь Зеленскому сбивать российские баллистические ракеты, вы глубоко ошибаетесь, прямо на 100%. Возьмите то, что сказали западные лидеры. И они собираются изучать технологии сбития баллистических ракет, используя опыт и наработки Украины. Вот я просто спрошу, а какие у Украины есть наработки, кроме Патриота, который из США, ИРИС-Т, который из Германии, или еще, значит, есть французская система тоже. Вот. Что у Украины есть для, так сказать, отпора баллистическим ракетам? Ответ. Ничего. Вопрос, зачем они создают тогда эту коалицию? Очень просто. Это варят лягушку, так сказать, но не по частям, а медленно повышая огонь. Это лягушка, европейский избиратель, это даже не Зеленский. Ему сначала сказали, что страшная опасность – это дроны, ужас, ужас. Вон один упал в Польше, вон еще один упал в Польше. Надо срочно выделить миллиарды евро и построить стену дронов. теперь они начинают говорить, что да ладно, самое страшное – это баллистические ракеты. Надо выделить миллиарды евро, только кому они их выделяют? Зеленскому? Нет, они выделят их сами себе. Дальше одновременно с этим они какие-то лицензии от Соединенных Штатов получают. Но это тоже лукавство, потому что отличить ракету, произведенную по лицензии, от непроизведенной по лицензии, вы вряд ли сможете. Там дело в маркировке, надо всего лишь маркировку не менять. Таким образом, нам пытаются объяснить, что кто-то будет где-то делать когда-то какие-то ракеты, а они могут их просто передавать от американцев или из каких-то своих запасов. И самое главное, они не об Украине думают, они думают о себе.
4: Это они способ... думают,

0: госдолг. Посмотрите, Великобритания, Бельгия, другие европейские страны среди крупнейших держателей. То есть все это, в том числе и для того, чтобы еще больше покупать американских долговых обязательств.
1: И чтобы укреплять доллар, потому что это главная валюта этой войны против России, если говорить о войне глобальной. Вот. А, собственно, мы, у нас впереди обсуждение детей и соцсетей, потому что в ЕС скоро запретят социальные сети до 13 лет. Хорошо это или плохо, вы можете нам написать, а мы вернемся после небольшой паузы.
2: По сути дела. Эрикласт. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Мы возвращаемся в эфир «По сути дела» и продолжаем обсуждать. Последний вопрос. Почему все-таки Европа говорит, что окно возможностей, так называемое, для Украины захлопнется к зиме? Ну, европейские СМИ-то сами аргументируют это достаточно просто. Говорят, что вот Россия страшно зимой может обесточить Украину, вызвать блэкаут, уничтожить всякие водостанции и так далее. В общем, лишить населения последних остатков комфорта, и вот тогда для Украины наступит коллапс, в частности, в отсутствии полной электроэнергии. Но на самом деле, мне кажется, дело совершенно в другом. Дело в том, что Европа, а точнее Соединенные Штаты Америки, даже если так говорить, глобалисты, дали Киеву оружие достаточно серьезное. Выдали полтора месяца назад, когда глава компании Palantir приезжал в Киев. В общем-то, Киеву выдали искусственный интеллект, который наводит его дроны, и из-за чего, собственно, последние удары такие болезненные для нас. И все прекрасно понимают, что окно возможностей закроется, что Россия просто найдет контраргументы, ответы, и Palantir перестанет быть эффективным, ну, как максимум, к зиме. Я думаю, что дело именно в этом. И поэтому они пытаются сейчас продавить какой-то мир, выставить условия, поэтому Трамп нагнетает по поводу санкций. Мне кажется, это все связано именно с тем, что есть такое окно Европы, и они, как минимум, они считают, что у них есть некоторое техническое преимущество. Как вы думаете?
0: Я думаю, что у Запада сегодня две цели. Первое, он готов согласиться на мир, но сугубо на своих условиях и не слыша озабоченности России. Это неприемлемо для нас. Второй вариант – продолжение войны. Что, собственно говоря, мы и видим. Статьи публикуются разные и создают

0: ну, такое ощущение хаоса, я бы не предлагал бы подробно изучать там, каждую статью, которая выходит на Западе, потому что это больше информационный шум. Вот это, мне кажется, очень важным. Что касается следующего вопроса, мне представляется более важным. Ограничения на Западе, которые уже где-то приняты, где-то обсуждаются на пользование социальными сетями детьми. Вот
1: Да-да.
0: здесь
1: С
0: опять
1: 13
0: нужно
1: лет
0: все
1: запретят
0: разложить.
1: в 27
0: Да.
1: странах ЕС.
0: Ну, наверное, я думаю, что хорошо, если бы наши дети, в целом человечество и наши, каждого конкретно, как можно меньше сидели бы в интернете. Да, вот это хорошо. Но дело в том, что сегодня на Западе под видом борьбы за права детей там идет совершенно иной процесс. Вот он идет как бы чуть тише, чем то, что вы сейчас, Андрей, сказали, но это две стороны одной медали. Смотрите, под предлогом того, что надо бороться с сексуальными преступлениями против детей, против чего ни один нормальный человек никогда не будет протестовать. Конечно, надо всех этих педофилов сажать, ловить и все. В Европе принят закон Европейским парламентом, который обязывает социальные сети сканировать почту, ну, то есть то, что люди пишут друг другу, прямо с экрана. При этом, обращаю на ваше внимание, большинство депутатов Европарламента проголосовали против него. Но там так хитро развернули процедурный вопрос, что меньшинством голосов все равно этот закон принят. Вот это, понимаете,
1: Вы имеете в виду
0: это...
1: какую-то тотальную слежку? О чем речь?
0: Ну, конечно, они же будут не экраны педофилов, так сказать, сканировать. Они будут сканировать тех жителей Европы, потом в перспективе и не Европы, потом, наверное, дойдет это до Соединенных Штатов Европы, Америки, прошу
1: Америки.
0: прощения, под предлогом красивой там, защиты прав детей. Ну, то есть это такое превращение, ну, вот как раньше говорили, в цифровой концлагерь. Вот оно происходит на наших глазах. Для этого придумывается красивая обертка. На Западе сейчас идет еще более глобальный процесс, который мы сейчас обсуждали. Отказ от общества потребления, когда те, кто живут на Западе, все время живут лучше и лучше. Все, этот период закончился. Вместо этого милитаризация, страшилки, стена дронов, антибаллистическая коалиция, потом какая-нибудь еще коалиция, а, так сказать, потребление уменьшается, уменьшается, уменьшается,
1: Ну
0: уменьшается.
1: да, на самом
0: И
1: деле вы заметили две очень важные вещи. С одной стороны, Европе действительно, с одной стороны, тот, кто владеет информацией, действительно владеет миром. С другой, Европе очень сложно сейчас поддерживать всю ту ложь, которую она создает вокруг России, вокруг происходящего на Украине. И действительно, рядовой потребитель видит, что его жизнь ухудшается, у других все окей, да, и он начинает задавать вопросы своей власти. То есть создание какой-то системы, которая будет управлять информацией, наверное, сейчас мечта политиков. И как мы видим, вот второй феномен — это Дональд Трамп, который говорит честно обо всем, что он хочет сделать. То есть, наверное, европейским политикам точно так же хочется делать все, что они хотят, ставить абсолютно любые условия, а их население будет жить в своем маленьком цифровом мире, в котором вот эти все слова, они будут исчезать куда-то. Они до людей не будут доходить. Они будут требовать 20%, а люди даже об этом не услышат. Они услышат то, что им надо услышать, чтобы они правильно платили за все военные проекты, за правильно беднели и были этим рады. Мне кажется, вот пример такая модель.
0: Ну, прекрасное вы сейчас словосочетание сказали, правильно беднели. Да, действительно, с точки зрения глобалистов, люди должны беднеть, потому что почему они должны жить хорошо, долго и счастливо? Если это не нужно глобалистам, а сейчас это не нужно, то они начинают сворачивать этот процесс. Но у нас, дорогие друзья, есть еще одна тема, которая для нас важная, и я
1: Маленький урок
0: предлагаю
1: истории.
0: остаток нашей программы, да, этому посвятить. Значит, дело в том, что сегодня исполнилось ровно 85 лет, когда впервые в истории были применены наши знаменитые системы залпового огня «Катюши» БМ-13 против нацистов. Вот в этой истории есть много интересного. Ну, во-первых, напомню вам, что запуск в серию БМ-13, как называлась «Катюша», был произведен и подписан правительством Советского Союза 21 июня 1941 года. То есть, ну, вы понимаете, ну, прям вот сделали, ну, прям под войну. Поэтому это был очень редкий вид оружия, и применили его через 3 недели после начала войны. Обязательно нам надо помнить имя офицера, который первым это сделал. Звали его Иван Флеров, или Флеров. Тут есть два прочтения его фамилии. Собственно говоря, офицер-артиллерист со своими солдатами и сослуживцами они применили на 7 установках сразу. Это было совершенно сверхсекретное оружие. И накрыли фашистов подоршей. Был феноменальный успех. Сколько там погибло нацистов, мы с вами не знаем, но есть информация, что они 2 дня вывозили убитых и раненых. Немцы прозвали сразу же нашу «Катюшу» сталинским органом, потому что завывание было страшнейшее. И всю войну немцы очень боялись этого вида оружия. И тут впору вспомнить, что вообще-то сами немцы ничего подобного не то что не изобрели, но в такой степени их оружие не сыграло роли. У них были тоже системы залпового огня, они назывались так романтично, немцы любят какие-то красивые названия, Небельверфер, я бы перевел это как метатель тумана, некоторые переводят как метатель дыма. Первоначально это должно быть либо распространение химического оружия, слава богу, они этого не сделали, либо дымовые завесы. Ну, тоже использовали, естественно, для нанесения ущерба противнику, то есть нам, но такого масштаба, такой народной любви и такого страха у противника немецкие, английские, американские, какие-либо еще аналоги «Катюши» во Второй мировой войне не сыграли. И здесь нужно вспомнить все-таки о том, что это была за война. Вот 14 июля Иван Флеров впервые применил «Катюшу». Не прошло и 3 месяцев, как его часть, те же самые его товарищи, попали в окружение в Вяземский котел. Иван Флеров взорвал «Катюшу» вместе с собой, потому что приказ был самый жесткий, чтобы все эти секретные образцы ни в коем случае не попали к нацистам. И вот Иван выполнил свой долг до конца вместе со своими солдатами. Поэтому давайте, так сказать, будем помнить его подвиг, будем помнить нашу армию конструкторов. Ну и, конечно, здесь нужно сказать, что «Катюша» название появилось, потому что в тот момент была популярнейшая песня «Катюша», которую мы тоже знаем и любим, и на первых машинах стояла буква «К». Машина-то называлась БМ-13, но буква «К» стояла. Это от того, что это была, так сказать, гравировка того завода, который производил тогда эти системы. Ну вот «Катюша», мне кажется, прекрасное название. Песня замечательная, но враг до сих пор «Катюшу» боится и ненавидит.
1: И тут, наверное, нужно добавить о том, что сейчас у нас тоже идет конфликт в соревновании. Ведь с начала Второй мировой мы видели, как обновляется наша армия, и мы прекрасно помним, что вначале это была совершенно одна Красная армия, в конце у нас было огромное количество «Катюш», были Т-34, и были аргументы, военные аргументы, которые позволили нам победить. И сейчас мы видим такое же какое-то соревнование технологическое, где то враг пытается что-то вырвать, как у немцев были «Тигры», сейчас появился «Палантир» у Украины, но мы в итоге придумаем свои Т-34, и нам сейчас очень нужны свои Т-34, свои новшества, которые помогут нам изменить ход конфликта. По сути, это
0: Андрей, одна из самых главных. И будет маленькая поправка. Т-34 были уже в самом начале войны, а вот в конце у нас были танки «Иосиф Сталин». Вот сегодня нам нужны «Иосиф Сталин».
1: Нужно. А мы встретимся через неделю.
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Американский журналист Джон Вароли о взаимоотношениях Америки и стран НАТО. куда Европа деться без США? Они полностью зависимы от США. Всегда так было. Это все то, что мы видим, это якобы раскол. Это театр, это цирк, это медийный цирк и больше ничего. Потому что за кулисами есть другие люди, которые решают серьезный вопрос. Пентагон работает независимо от того, что Трамп говорит или Макрон говорит. ЦРУ работает в Киеве. Независимо от того, что Трамп говорит сегодня или завтра, или то, что Макрон скажет, или Штаммер, или Мерц. У них уже есть указания от так называемого глубинного государства. Они работают беспрерывно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Средства ПВО сбили 252 украинских беспилотника за день над Россией. Как заявили в Минобороны, речь про период с 8 утра до 8 вечера. В том числе дроны уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Крыма, отметили там. Корабль «Союз МС-29» доставил экипаж на МКС. Речь о космонавтах Петре Дуброве, Анне Никитиной, а также астронавте НАСА Аниле Миноне. Это сообщает Роскосмос. Ранее корабль стартовал с космодрома Байконур. Глава МИДа России Сергей Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения со своим коллегой из Таджикистана. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на координацию позиций на международных площадках, сообщили в внешнеполитическом ведомстве страны. Как отмечается, собеседники также обменялись мнениями по региональной повестке дня в рамках ООН и ШОС.
2: О судебных делах.
1: Диана Шурыгина, обвиняемая по делу о распространении порнографии, останется в СИЗО как минимум до 19 августа. Суд Москвы удовлетворил ходатайство о следствии о продлении срока содержания под стражей.
2: О Москве.
1: Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Новопеределкине. Она рассчитана на 550 учащихся. По словам мэра столицы, современное здание площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров включает IT-полигон, медиатеку, залы для хореографии и спорта, а также адаптировано для детей с ограниченными возможностями. За последние годы удалось обновить большую часть социальной инфраструктуры Новопеределкина. Школы, детские сады, поликлиники, библиотеки, культурно-досуговые и спортивные центры, добавил Сергей Собянин. Всего к 1 сентября в Москве откроют более 60 новых образовательных объектов.
2: О спорте.
1: Французский нападающий Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира против сборной Испании. Форвард полностью восстановился после повреждения лодыжки, сообщили в Международной федерации футбола. Ранее главный тренер французов Дидье Дешам опроверг слухи о том, что лидер сборной пропустит важнейшую игру. Сейчас Мбаппе делит первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего турнира с аргентинцем Лионелем Месси. На счету обоих игроков по 8 забитых мячей. Больше новостей читайте на КП.ру.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
4: Дидье Дешам готовится провести два последних матча на посту главного тренера сборной Франции. Миллионы болельщиков восстали против Лионеля Месси. Ламин Ямаль отметил свое 19-летие на чемпионате мира и выбрал себе подарок. Это джентльмен из спорта, который находится в предвкушении полуфиналов чемпионата мира.
5: А в студии Андрей Вдовин, Павел Садков и наши чудесные гости. Руководитель ассоциации комментаторов Алексей Ефимов.
6: Всем здравствуйте.
5: Константин Выборнов, знаменитый комментатор, человек, голос которого мы все знаем, любим и всегда рады, мы всегда рады вас видеть в наших гостях. Алексей, Константин, спасибо, что пришли.
4: И видеть, и слышать.
5: И видеть, и слышать, конечно.
7: И спасибо вам.
4: Да, но мы еще не прощаемся, так что давайте.
7: Да вы вообще уникальная программа, на самом деле, по нынешним временам. Абсолютно уникальная, я вот только что это понял. У вас вот hydration break вот происходит перед началом матча, а не где-то там в середине. Вот сейчас водички попили, можем начинать, все в порядке. Поехали.
4: Да, но давайте общие впечатления вообще от этого чемпионата мира. Нравится, не нравится, бесит, не знаю, наоборот, как-то воодушевляет.
6: Мне очень нравится чемпионат. Совершенно новый формат, совершенно новое восприятие, необычное. В силу целого ряда причин, как, в общем, от нас зависящие, так и не очень. И я, конечно, в предвкушении феерических полуфиналов, но уже и сейчас до них есть о чем поговорить и что обсудить.
5: Константин?
7: Прекрасный чемпионат, спать вообще не мешает. У меня есть много знакомых, которые реально делают все, чтобы ночью не сидеть, не смотреть, но потом в течение дня пересматривают все матчи в записи целиком и просят им результаты не сообщать, что, конечно, порождает бурю троллинга с желанием как-то им помочь смотреть футбол с уже известным результатом. Это шутка. Чемпионат, на самом деле, очень интересный, прежде всего тем, что очень много споров же вокруг того, что много команд и так далее, и так далее. Я считаю, что все, кто футбол в глобальном мировом масштабе интересуется. Те, кто футболом в глобальном мировом масштабе интересуется, увидели, ведь чемпионат мира – это же витрина, когда каждый стремится себя показать в каждой сборной с наилучшей стороны, потому что большего стартапа для того, чтобы сделать следующий шаг к карьере, не существует. И поэтому много разных сборных, от Вазини до всех остальных, да, большое количество очень интересных футболистов, на которых будет не менее интересно посмотреть дальше, вообще они что-то из себя будут, вот того же Вазини купят, не купят, и если кто-то его приобретет, сможет ли он играть на высоком уровне, так же, как он сыграл на чемпионате мира, тем он интересен. Разные культуры, разные результаты, много неожиданностей. А когда неожиданностей много, это всегда интересно.
4: Алексей, ваш главный восторг, не знаю, про чемпионат мира. Какой-то матч, может быть, какой-то игрок, может быть, какое-то событие?
6: Нет, в целом, я на самом деле всегда любил чемпионаты мира вот пакетно. То есть, конечно, какие-то отдельные сегменты. Например, на все века для меня главный полуфинал чемпионата мира – это 82-й год ФРГ-Франция. Ничего не могу с собой поделать. Я думаю, что и, в общем, эти полуфиналы не изменят мое мнение. Но здесь, во-первых, меня приводит восторг, как изменился футбол за эти десятилетия. Все-таки я помню его еще, страшно выговорить, 70-х годов прошлого века. И даже с 80-х. Сумасшедший темп. И я, в общем, бывал в той главной стране, где проходит чемпионат мира, неоднократно, в том числе и летом. Там даже в Нью-Йорке, как правило, пекло в это время. И ходишь ты по Манхэттену, значит, от кондиционера к кондиционеру. Вот. Примерно такая же история сейчас в Европе, кстати говоря. И то, как команда держит темп, это потрясает. А на последних, в любой момент могут его взвинтить. Производит колоссальное впечатление. Ну, а дальше уже по ходу беседы мы с вами поговорим и про то, кто понравился больше, какие матчи, ВАР. Там есть о чем поговорить.
5: Константин, ваш лучший матч или лучший игрок, или, может, лучший момент, который тебе...
4: Самый ярчайший.
7: Да. У нас камера снимает, да?
5: Да.
7: То есть симулировать не получится, как у Имбало.
5: Нет, никак.
7: Я вот про него не случайно вспомнил. Это, наверное, просто из самых свежих. Но все-таки, ну вот что у человека щелкнуть должно в голове, чтобы, зная, понимая наличие камеры, наличие ВАРа, при счете 1-1, когда у твоей команды преимущество, зная, что у тебя еще есть желтая карточка, взять и совершить такое безумие, по-другому не назову, и просто похоронить свою сборную, потому что преимущество переходило и было после забитого мяча у Швейцарии, после этого просто отдали все козыри Аргентине, Аргентина дожала. Ну вот что это? Да, и таких эпизодов на чемпионате мира... А Испания, Бельгия, Куртуа. что меняют вратаря, я так и не понял.
4: Но потому, я так что понял, что это решение главного тренера.
7: Куртуа заявлял, что он готов был доиграть. Да, вот в чем дело. Решение главного тренера. Тут же выходит человек, который отбивает перед собой, команда едет домой. Таких моментов очень много в матчах, которые реально идут. Вот, ну, Аргентина достаточно одну сборную посмотреть. Плей-офф. 3-2. 3-2. Дополнительное. То есть, постоянно матчи практически, в которых там в два мяча кто-то выигрывает, да, уверенно за счет вот там класса, мастерства. Даже Франция, которая, казалось бы, да,

0: мучилась с тем же Парагваем и так далее. Очень много таких моментов, и я бы еще, вот Алексей сказал про темп, а я обращаю внимание, может быть, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что оружие, которым пользуется, оружие футбольное, естественно, которым пользуются сейчас практически все сборные, и чего не было раньше, вот если вспоминать чемпионаты 10 лет назад, вот эти обводящие удары, траектория полета мяча, когда просто закручивают сейчас, это один из самых прямыми ударами забивают гораздо реже, чем вот этими обводящими и так далее. Второе – это наступ. Ну, не помню я вот, чтобы лет 10 назад вообще наступ, как, вот, как факт, да,
1: тут
0: существовал в плане рассмотрения штрафных. Сейчас наступ за наступом отменяют, там, гол Египту за наступ.
2: Потому что ВАР работает.
0: Ну, вот были ли, то есть, раньше, когда артист Дуров рассказывал, как играли в советское время, говорит, вот били-били человека, били-били, он подкараулил человека, который его бил, и тот, когда выпрыгивал верховой мяч, он взял на ногу, наступил, и там разрыв связок, и все, и до свидания. То есть, наверное, это было, но на это такого никогда внимания не обращали, как сейчас.
1: У меня вопрос по поводу Эмбола, по поводу Куртуа, по поводу вообще того, о чем сейчас очень много говорят. Вообще существует вокруг этого чемпионата мира гигантское количество теорий заговора, что все это не просто так, и Куртуа не просто так поменяли, и этот чувак из Швейцарии не просто так прыгнул, изобразил нарушение.
2: И это... матч Аргентины и Египет тоже был не просто так.
1: Не просто так. Все это рассчитано, просчитано ФИФА, чтобы заработать по как можно больше денег, чтобы получить максимальную аудиторию, и самое главное сделать Месси чемпионом мира. Константин, Алексей, парируйте. Ну,
3: мне одно непонятно вообще, почему пранкеры остаются без работы, нет до сих пор еще звонка Инфантино по горячим следам.
2: Да был один звонок Инфантино.
3: Ну, вот я не в курсе, как бы, на вот что они...
0: Главный пранкер мира звонил.
3: Нет, но это был такой пранкер, у него это халтурка, у него другая должность, как мы знаем. А где вот настоящие пранкеры куда смотрят, мне непонятно в связи с этим. Теории заговоров существовали всегда. Более того, если мы заговорили про ВАР, то у меня сейчас инновационная идея появляется для обсуждения, друзья и коллеги. Я предлагаю рассмотреть вопрос о подаче комплексного иска к ФИФА от сборной СССР, правообладательницы которой, скорее всего, является РФС, начиная с 70-го года. Можно, конечно, 66-й год вспомнить удаление Численко, если я не ошибаюсь, но в 70-м году там видно, да, как мяч с Уругваем залетает, значит, оттуда забивается гол, а 82-й год там Кастильо, соответственно, в матче с Бразилией, а 86-й год все эти офсайды в матче с Бельгией, ну, а уж 90-й год, Константин Юрьевич, ваш любимый Диего, что сделал в матче с Советским Союзом, мы ему это при всем уважении и любви не простим же никогда. Поэтому,
2: вот так вот. Поэтому 40 лет прошло, 40 лет
3: поэтому
2: прошло.
3: Поэтому 36 я попросил бы. Но
1: а сколько народу нас поддержит? Та же сборная Англии, я думаю, да? У них есть к тому же Марадоне претензии.
3: Значит, сборная ФРГ может комплексный икс к Тофику Бахрамову тоже учинить за тот же самый 66-й год, где они сейчас компьютерно доказали, что азербайджанский и советский арбитр был не совсем прав.
0: Видимо. А Хёрст не согласится.
1: Ну, вообще, это, конечно, ящик Пандоры, так, по большому счету.
3: Да, потому что на месте... всей Норвегии Оланда, ну хорошо, гол не засчитали формально абсолютно верно, но тогда, дорогие друзья, уважаемые ВАР, свистите все, что происходит в штрафной во время стандартов, особенно угловых.
2: Это мы сейчас вспоминаем матч 1/4 финала Англия-Норвегия, когда действительно не засчитали гол после углового, когда Холланд там перед самим подачей углового оттолкнул руками соперника.
0: Кто-то помнит вообще, чтобы такое нарушение правил свистели за последние 5 лет, день, когда человек не держит руками, не держит за футболку, не толкает человека, но просто там, на самом деле, как мне кажется, толчок был чисто, ну, если такой толчок судят, Алексей, я вот полностью соглашусь, пенальти ставьте, пожалуйста, и будет 10-9 в основное время, потому что толчок подобного рода в штрафной площади при подаче любого стандарта, любого абсолютно, всегда присутствует, и не один. Просто человек нормально покатился, там, судья, ну, ошибки есть, что говорить.
2: Ну, смотрите, получается...
1: теорию заговора.
2: Да-да-да, я сейчас немножко по-другому перефразирую. Получилось, что в полуфинал вышли 4 лучших по рейтингу ФИФА сборных, да, то есть будут максимальные охваты, будут максимальные...
1: Едва ли не впервые за последние несколько чемпионатов, когда, не помню, когда такое было.
2: И как здесь не заподозрить?
3: Прошу прощения, ничего, тогда это называется немного, это не теория заговора, это называется ничего лишнего. него только бизнес.
2: Вот.
0: Я вообще в теорию заговора не верю от слова совсем, потому что я абсолютно уверен, если бы вышла не Англия, а Норвегия, интерес к полуфиналу Аргентина-Норвегия был бы никак не меньше просто по причине самой Норвегии и самого Холланда и так далее. Поэтому Аргентина-Англия, я понимаю, вывеска в связи в том числе с определенными взаимоотношениями между двумя странами. Ну вот, но если бы вышла Норвегия, то, я уверен, интерес был бы не меньше. Но, опять же, теория заговора. Я вот субъективно ни в какие теории заговора я абсолютно не верю. Вот, вот собственно, и все. Теория заговора.
1: Как скучно с вами. Просто в студии собрались психически здоровые люди, поэтому мы не можем никак дойти до теории заговора. Я напомню, это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. Андрей Вдовин, Павел Садков и два замечательных гостя, легенды комментаторского цеха Алексей Ефимов и Константин Выборнов. Мы вернемся буквально через 2 минуты.
4: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
5: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Комсомолка узнала, какой нож глава Якутии подарил президенту. ФСБ предотвратила удары по оборонному заводу. Дроны для терактов в Подмосковье везли в испанской плитке. Выращиваем на даче арбуз-гигант. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
8: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, не пойдет. Но в то же время как бы и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот и все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
1: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков и два великолепных, замечательных комментатора голоса нашего спорта, Константин Выборнов, Алексей Ефимов. Коллеги, спасибо еще раз, что пришли, и давайте продолжим обсуждать чемпионат мира.
2: Да, мы вернулись после этого гидрейшн брейка, да? Вообще, это один из трендов нынешнего чемпионата мира.
4: Реклама.
9: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
10: Ура! Идем в «Атмосферу»!
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5 27 94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Но вам не кажется, что ВАР превратился в инструмент, которым можно оправдать любое судейское решение?
3: Нет, ни в коем случае. Просто не все технологии еще выстроены, о чем совершенно справедливо говорил Константин Юрьевич. Все в процессе. Поступательное направление в большей объективности принятия решения налицо. Но вопросики остаются, безусловно, если возвращаться к тому же матчу Аргентины и Египет, насколько опять формально правильно отменен гол, который забил Египет. Но при этом я понимаю весь состав сборной Египта, который сказал: тогда секундочку, а давайте посмотрим с той же тщательностью на то, как начиналась, дорогие друзья, коллеги, друзья, соперники, ваша атака. А там показали все очень невнятно, во всяком случае, многомиллионные телеаудитории. И вопросики те самые к ВАРу в том числе остаются, конечно.
1: Еще много раз это аукнется, господин, но вообще все сборные Аргентины и этому чудесному судье из Германии в Египте. А у меня такой вопрос. Смотрите, первый раз, насколько я помню, ВАР по полной программе начали использовать на Кубке Конфедерации, который как раз проходил в нашей стране перед нашим чемпионатом мира. Тогда были первые отмененные голы, и вот так по полной программе с тех пор вообще, конечно, эволюция фантастическая. У меня, Константин, вопрос. Вот с той же самой водной паузой. В принципе, я понимаю минусы, но я, наверное, понимаю и плюсы. Действительно, люди немножко передыхают. Это рекламу можно показать. В чемпионате России такое будет, условно говоря, и в Лиге чемпионов, например.
0: Ребят, ну давайте смотреть на вещи прагматично, да. Ты правильно абсолютно, Паша, сказал. Две причины. Первая – прекрасная рекламоемкость. Возникает дополнительно 3 минуты рекламы на стадионе. Но с учетом того, о чем в том числе Алексей Евгеньевич сказал, матчи проходят днем. Реально почти во всех городах под 40. И объяснить подобную паузу заботой о здоровье там, игроков-футболистов, не дай бог у кого тепловой удар или так далее, это абсолютно резонно и логично. И огромное количество в последнее время мероприятий, не только футбольных, они подстраиваются под условия мест проведения. Вспомните чемпионат мира в Катаре, про Олимпийские игры я даже не говорю. Поэтому, ну, с моей точки зрения, вот эта пауза на водопой – это разовая акция в рамках данного чемпионата мира. Я как раз подумал про РПЛ. Ну, представьте себе октябрь, ноябрь и даже сентябрь. Но там не должна быть не пауза на воду, а пауза на чаек. Ну, реально, если у тебя за бортом там плюс 5, плюс 7 – ноль.
1: Какие вегетарианские времена? Далее. Чаек, да?
0: Чаек, глинтвейн. Кому глинтвейн, может быть, да, не запрещено и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, эта история разовая, она может быть использована как опыт в дальнейшем, но с учетом противодействия и возмущения подавляющего числа тренеров, для которых, для тренеров команд, которые представляют из собой вот этих андердогов, да, это прекрасно. Есть дополнительная возможность вот этот темп, ритм поменять, подсказки сделать. Ребята отдохнут, особенно которые обороняются. Это понятно. С точки зрения тренеров сильных команд, это безобразие, которое сбивает. Достаточно вспомнить без всякого брейка, да, водопой, как Мбаппе бил пенальти и не забил. Реально задергали, уже 3 раза посмотрели. Бей, нет, стоп, бей, еще раз стоп, бей. 4-й раз было понятно, что он сейчас куда-то пробьет, непонятно,
1: ну,
0: куда,
1: да, кстати, закрыл было глаза. Ощущение.
0: Это, конечно, сбивает. А что касается, мне вот, например, то, что очень сильно нравится, я 2 руками за был, об третий и третий проголосовал, это за все те меры, которые принимаются для того, чтобы как можно больше минимизировать, сократить количество времени на симуляцию, на вот эти падения. И очень весело и забавно смотреть, когда футболисты просто на поле падают, начинают и тут же вспоминают, стоп, вскакивают и бегут обратно, потому что свои же говорят: да хорош, давай возвращайся, отрабатывай. И это в каждом матче по 2-3 эпизода, когда люди, генетическая память, что надо время потянуть, сейчас я тут полежу, оп, ой, ай, встал, ланью побежал обратно, пока желтую не пока. Вот это сильно, я вот очень сильно за то, чтобы подобного рода симуляций и вот этих вот ненужных затяжек времени было как можно меньше. Это делает игру гораздо интереснее.
3: Ну, я хотел бы задать вопрос сакраментальной коллегии. Помним ли мы, слово «водопой» стало, в общем, одним из главных в комментарии на этом чемпионате мира. Как оно вообще появилось у нас? 40-50 лет назад, когда паузы были совсем другие, футбол был другой, до исторического материализма, когда вот так же падал кто-то из игроков, получал травму, возникала пауза, подбегал судья, и тут же, пользуясь этой паузой, к своей скамейке запасных подбегали игроки и своей команды, а иногда и чужой. Вот я всегда помню, что Тарханов, например, очень любил в этот момент подбежать к чужой, выхватить бутылочку тоже, попросить вежливо и начать пить. А с трибуны вот этот момент несло: «Хорош, играть давай! Чего это устроили тут? Водопой!» И его слово «водопой» стало таким нарицательным. Что касается...
1: Футбольным термином.
3: Безусловно. Пошло это от болельщиков. Что касается, значит, пауз, во-первых, нельзя не вспомнить чемпионат мира 94-го года, где уже тогда заокеанские наши коллеги стали говорить о том, что неплохо бы делать что-то такое, потому что они привыкли по маркетингу дробить. Таким образом, они вообще там... Тогда были идеи: давайте вообще 4 тайма по 20 минут чистого времени, и мы вас научим, как в футболе можно засчитывать именно чистое время. А давайте так, чтобы рекламные брейки были понятнее. И в МЛС еще там лет 10 назад я был на матче Нью-Йорк-Сити с Вашингтон Кардиналс в Нью-Йорке на легендарном Янки-стадиуме. Это негласно тоже внедрялось. Народу пришло немного на ту игру, всего-навсего 1035, по-моему. И вообще, с другой стороны, вот за эту эпоху, 30 лет, видно, как вообще там в этой стране изменилось к сокеру, к футболу отношения. Это стало по-настоящему культовая игра.
2: Есть еще несколько трендов на этом чемпионате мира. Один из самых заметных – это голы в компенсированное время. В чем дело? В количестве замен, в физической подготовке и еще в чем-то?
1: Или просто потому, да, что никому не хочется играть дополнительное время?
3: Это просто футбол. Это просто футбол, нормальный, современный, так и должно быть. Опять-таки, я все время, уж извините, у меня будут ретро-воспоминания одно за другим.
1: Мы только
3: рады. Кто клеймил позором и другими нехорошими словами каждый раз вот эти затяжки, когда судья добавлял к 45 минутам из наших коллег дополнительное так называемое время? Владимир Перетурин. Он ненавидел это. Он говорил: ну вот сейчас опять судья, вы знаете, добавит к тайму, а у нас, вы знаете, это нечистое время. Зачем добавлять еще 2-3 минуты? Я совершенно не понимаю, что происходит, какой кошмар. И самое главное... А дальше он еще очень любил рассуждать о том, когда же что убрали пиво из буфетов стадионов, и когда же это вопиющее нарушение прав болельщика и спортивного журналиста, и когда же это вернут на стадион.
2: Поэтому... Ничего не изменилось за последние 30 лет.
3: Поэтому, совершенно верно, поэтому это футбол, это нормально, это прекрасно. И я практически не сомневаюсь, что в одном из полуфиналов, которые мы с наслаждением будем наблюдать в самом недалеком будущем, мы обязательно увидим нечто подобное в то самое так называемое добавленное время. И хорошо, что его стало много. То есть добавляют уже там не пару минуток, а добавляют щедро, от всей глубины судейской и фифовской души, как следует, минут 7-8 хотя бы, а то и больше. В принципе, я считаю, так и должно быть. Зачем людей лишать этого наслаждения, особенно на чемпионатах мира? Давайте щедро дочерпывать полной ложкой это наслаждение.
1: Константин?
0: По факту тренд действительно есть, и он абсолютно заметен. Вот забитых мячей в последние минуты, секунды основного времени плюс добавленное, и действительно мячей очень много забивает в самых концовках. У этого совершенно точно должно быть какое-то объяснение. Мое субъективное в том, что на протяжении, еще раз говорю, очень много матчей, которые идут на равных, очень много матчей, в которых все решается за счет одного забитого мяча в итоге, и, ну, на самом деле, чем ближе к концу, тем больше вероятность той самой, вот это словосочетание, потери концентрации. Как можно было предусмотреть, предугадать, спрогнозировать замену вратаря у сборной? Ну как? Да, и все катилось абсолютно к ничьей. И тут вот добрый вечер для Испании, совсем не добрый вечер для Бельгии и так далее. Не знаю, сегодня, мне кажется, вот то, что мы увидим буквально через несколько минут...
1: Узнаем, будет ли этот вечер добрый для Испании снова. А это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. И у нас в гостях, не побоюсь этого слова, легенда комментаторского цеха Алексей Ефимов и Константин Выборнов. Вернемся.
4: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог-международник Елена Супонина о смене векторов в конфликте между Ираном и США.
13: Что касается перемены настроений, взглядов и так далее, всегда прогнозировали, что перемирие будет нарушаться, что срыв неизбежен, что ни о чем практически не договорились. И дело здесь не в психике Трампа, а в растущем недоверии, которое и так было на нуле, теперь оно ушло в минус. И этому недоверию неоткуда взяться. В Тегеране генералы многие посмотрели на народ, скандирующий смерть тем, другим, третьим, посмотрели на вот это миллионное море людей и еще раз осознали, что мандат-то они получили не на проведение переговоров, а на продолжение борьбы. И здесь тоже лежит одна из причин того, что последующие срывы, даже если сейчас чудом каким-то что-то восстановится, пойдут переговоры, посредники над этим активно работают, они-то в ужасе от произошедшего. А действия и Ирана, и США, и Израиля укладываются в такую четкую внутреннюю логику всех этих событий и явлений. Они не могут договориться.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О спецоперации.
15: Российские военные уничтожили 3 гражданских судна и резервуары с топливом в портах Одесской области. Ударные беспилотники и высокоточное оружие поразили 3 сухогруза на рейде Одессы, а также объекты инфраструктуры и 5 хранилищ с горючим в порту Южный. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что эти площадки и транспорт украинская сторона использовала для снабжения и обеспечения нужд своих вооруженных сил.
14: О расследованиях.
15: Следователи начали проверку после взрыва бытового газа в жилом доме под Тулой. Пятиэтажки города Щекино частично обрушились внутренние конструкции и межквартирная перегородка, заявили в региональном управлении СК. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины случившегося. Информация о пострадавших уточняется.
14: О космосе.
15: Российский корабль «Союз» с 3 космонавтами на борту успешно пристыковался к МКС. Экипаж добрался до объекта по сверхкороткой схеме всего за 3 часа. Об этом сообщили в Роскосмосе. Командир Петр Дубров, космонавт Анна Кикина и американский астронавт Анил Минон проведут на орбите более 260 суток. За это время специалисты выполнят около 40 научных экспериментов и дважды выйдут в открытый космос.
14: О Ближнем Востоке.
15: США наносят очередные мощные авиаудары по Ирану. Под бомбардировку попали стратегические объекты на юге и юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Пентагоне. Как отмечается, атака с воздуха продолжается уже несколько часов. Ранее Дональд Трамп официально объявил о завершении перемирия и возобновлении полномасштабной военной операции против Тегерана. В российском МИДе призвали стороны вернуться к переговорам. Турция объявила премьер-министра Израиля в международный розыск по линии Интерпола. Коллегия судей выписала красный бюллетень на арест Бениамина Нетаньяху по делу о задержании гуманитарного судна. Об этом сообщает турецкая газета «Сабах». Ранее прокуратура обвинила главу правительства еврейского государства и еще 36 чиновников в геноциде в секторе Газа и преступлениях против человечности.
14: Обо всем.
15: Британский пилот вывел в небе над Великобританией надпись «Мне скучно» во время 2-часового испытательного полета. Мужчина управлял легким самолетом и вместо обычных кругов решил развлечь себя и пользователей сервисов отслеживания авиарейсов. Об этом заявили в аэродроме Ливерпуля. Там уточнили, что никаких нарушений безопасности им допущено не было. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд
4: на Мундиале.
1: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта», Андрей Вдовин, Павел Садков и наши чудесные гости Константин Выборнов и Алексей Ефимов. И мы продолжаем говорить про чемпионат мира по футболу.
2: Да, и продолжаем обсуждать тренды этого чемпионата мира, которые он задает для всего грядущего четырехлетия. Еще есть одна такая закономерность. Много голов забивается в свои ворота. 13 голов. В 2018 году было 12 автоголов. Сейчас 13 и, возможно, будет еще. Есть этому объяснение какое-то логическое?
3: Футбол, безусловно, обрел совсем другой порядок темпа, если хотите. И, соответственно, очень многое решается на так называемых пресловутых эпизодах. В том числе и таким, к сожалению, невеселым, казалось бы, для логичного футбола образом, если, конечно, футбол можно назвать игрой логичной.
0: Коллеги, ну, давайте статистику вы сами озвучили, а матчей стало существенно больше. Поэтому даже по сравнению с предыдущим чемпионатом мира, мне кажется, здесь не имеет смысла искать какую-то подноготную. Ее просто нет. Обычное дело. Статистически даже обычное дело по количеству автоголов.
2: Тогда накидываю следующий тренд. Много мячей забивают лидеры. Мбаппе, Месси, Холланд, Кейн. Очень много, да? Потому что...
1: Ну, то есть, а их что, не держат? Ставка, да.
2: Да, да. И почему вот именно лидеры играют прям вот такую вот глобальную роль именно в результативности? Тоже есть объяснение?
0: Ну, потому что они лидеры, если помните.
2: Они настолько на голову выше?
0: Они не... Еще раз, да, мы с вами, когда перед самым началом чемпионата обсуждали возможные варианты развития событий, много говорили о том, что похоже, что будут решать суперзвезды. У Германии такой суперзвезды не нашлось. У Бразилии такой суперзвезды не нашлось. Единственная сборная, у которой суперзвезда была, поехала домой, это Норвегия с Холландом, но поехала домой, потому что у Англии нашлось две суперзвезды, Кейн и Беллингем. То же самое, две суперзвезды у Франции, это Мбаппе и, соответственно, Алиса. Вот, суперзвезда ну, есть еще... в Испании. Ну, я имею в виду прям... Поэтому мой прогноз, я вот сразу так скажу. Две суперзвезды у Франции против одной суперзвезды у Испании. Это очень так... общими мазками, поэтому Франция пройдет дальше, а в матче Англия-Аргентина дальше пройдет Англия, и будет финал Франции-Англия. Это вот так. Чтобы задать тренд сегодняшней нашей беседе.
1: Да, неплохо, Алексей.
3: Значит, всегда настоящих бомбардиров, настоящих лидеров команды отличало и потрясающее исполнительское мастерство, и максимально лидерские качества, которые сейчас эти самые бомбардиры, лидеры в полной мере проявляют. В нужный момент они свой шанс не упускают. Совершенно справедливо подчеркнул Константин Юрьевич, что вот эти удары, которые, ну, кажутся, на самом деле они просто ювелирно исполнены. И не оставляют даже для великолепных вратарей никакого шанса. Причем удары наносят с обеих ног, что не всегда отмечают наши коллеги, но о коллегах лучше или хорошо, или ничего. И это просто вот наглядно, я абсолютно согласен, показывает то, что мы видим, что называется на табло. Я как раз склонен считать, что у Испании больше шансов, и поставил бы на них в полуфинале. Ну, а полуфинал Англия-Аргентина исторически вещь настолько ломовая, что здесь от прогнозов, я думаю, любой оракул воздержался бы. Но я поставил бы на Англию, тем не менее, учитывая вот все исторические параллели, бэкграунды и так далее, невзирая, что называется, не побоюсь этого слова, на лиц.
2: Как раз первый полуфинал Франции-Испании состоится через несколько минут после окончания нашего эфира, и мы в самом концовке мы вот попросим дать вот прям вот четкие прогнозы, кто, что, зачем, чем, почему, и проверим как раз и себя, и гостей.
1: По поводу звезд, да, мне тоже есть мысль по поводу, почему это происходит. Мне прошлые два чемпионата, и 18-го, и 22-го года, мне показалось, что команды настолько научились играть равно, что вот эта вот история, почему мы говорили про звезд, что они должны решать, потому что большинство матчей, обратите внимание, в плей-офф были, заканчивались по серии пенальти. Сейчас такого нет. Сейчас есть серии пенальти, но их не так много, как мы привыкли на предыдущих двух чемпионатах. И мне кажется, что здесь как раз история, что, ну, может быть, научились использовать звезд. Может быть, как раз это становится решающим фактором в тот самый момент, когда все остальное, ну, примерно вот лоб-лоб.
2: А кто вообще для вас сейчас главный герой этого чемпионата? Вот прям вот фамилию можете назвать, Алексей? Вот прям.
3: Нет, Месси, Кейн, там... у нас впереди три замечательных.
2: Нет, вот сейчас, вот на сегодняшний момент, вот так вот, если отсечку сделать, да, там впереди еще четыре матча.
1: У нас Константином Вазинье, да, я так понимаю?
0: Нет, я другую фамилию.
3: Нет, я, вы знаете, опять-таки, мой на все времена любимый чемпионат мира, это чемпионат мира 82 в Испании, где, как вы помните, было созвездие легенд. Румениги, Платини, Росси, Зика. Я сейчас просто кого-то забуду наверняка. Причем это я из каждой команды говорю одного, а там в каждой команде было созвездие. И как раз каждый раз на протяжении вот этих десятилетий поднимается разговор о том, что класс выравнивается, звезды нивелируются, потом происходит еще один фантастический чемпионат, который показывает, нет, ребят, звезды поднимаются выше, все равно. Поэтому для меня сейчас все время хоть первым хочется назвать Холланда. Потом говоришь, нет, а что, Амбаппе нет, а там еще есть мой любимый Дембеле, потому что не знаю, как у кого, у меня Дембеле май 88, например. Да, и я с симпатией отношусь к этому парню по определению. И а как можно Харри Кейна выводить за скобки, совершенно непонятно. А Месси и так далее, и так далее. И поэтому ничего не могу. Вот, то есть назвать одного, но я просто буду лукавить, не хочу.
1: Константин?
16: У меня, коллеги, вопрос к вам. Вы хет-трик Месси ждете?
2: Непонятно когда, в каком матче. В матче за третье место? Нет, в ближайшем нет.
16: Не ждете?
2: Нет.
16: То есть вы считаете, что третий раз он пенальти не промажет?
2: То есть будет все-таки, да?
16: Я про такой хет-трик. Я почему про Месси? Потому что, ну, еще раз, да, ставлю его для себя лично, выше всех остальных, потому что, а, возраст, б, человек. Помните, была история, при которой Месси великий, но ни одного титула не выиграл со сборной Аргентины?
2: Да, было. Да, да, и уходил.
16: Человек, который уходил, приходил, выиграл в итоге все титулы, возможные со своей сборной. И в таком возрасте, при такой погоде, при такой плотности, то, что он показывает, для меня это фантастика. Потому что Мбаппе – зверь, Холланд – зверь. Ребята молодые, в расцвете сил. Месси годиков, и я не хочу его сравнивать там с Криштиану, но Месси для своей сборной сейчас на этом чемпионате, на котором его после 4 года назад никто уже и не чаял видеть, творит какие-то сумасшедшие вещи. И самое главное, что человек не забивает пенальти, не забивает пенальти, дважды уже не забивает. И в итоге сам лично исправляет то, что он не сделал в концовках матча, когда, казалось бы, уже в дополнительное время.
2: Сил не
16: дошло. Я не знаю, что с ним происходит, кто с ним занимается в плане физиотерапии и функциональной физической подготовки, но то, что Месси играет на уровне молодых 27-25-летних и является ярчайшей звездой этого чемпионата, не знаю, многие ли предсказывали, что именно так он будет выглядеть. И при всех прочих равных, ты спрашивал, Паш, для меня на данный момент и до конца чемпионата суперзвезда этого турнира все равно Месси. Можно там что угодно говорить, вот эти все теории, что Аргентину там куда-то тащат, никто ее не тащит, никто не просил симулировать швейцарцам, никто не, еще раз говорю, с Египтом все равно было непонятно, даже если бы этот гол не засчитали по причине возможного фола в штрафной со стороны аргентинцев, с которого атака началась. Но еще раз сказать, что Аргентина где-то незаслуженно выиграла, но это, мне кажется, чушь, потому что ситуации, при которой Аргентине поставили левый пенальти, или Аргентине засчитали гол, которого не было, или что-то в этом роде, этого нет. Дальше все это нежелание, наверное, давать объективную оценку тем, кто не болеет за сборную Аргентины. Аргентина с огромным трудом идет дальше. А что, Англия не без труда идет дальше?
2: Все правда.
1: А у тебя какой игрок?
2: У меня?
1: Вот для себя, отвечай себе.
2: Я все-таки, да, все-таки Месси – это главная звезда. Слушайте, это тот самый, если делать юбилейную монету этого чемпионата мира, да, там должен быть Месси.
17: Ну вот, ребят, Месси. Поверьте мое слово, вот звезда этого чемпионата – это, безусловно, Мбаппе, и это человек, который будет на монете в честь финала чемпионата. Мне кажется, что вот это его чемпионат. Если прошлый чемпионат был чемпионатом Месси, и весь мир за него болел, и сейчас мы все переживаем за Месси, я присоединяюсь, подписываюсь под каждым твоим словом, но настоящая звезда, чувак, который сделает эту сборную своим чемпионом, по-моему, это Мбаппе.
2: Лучший тренер чемпионата мира прямо сейчас. Не знаю, может быть, испанский там Де Ла Фуэнте, который выпускает игроков и забивает. Там,
17: неужели
2: может...
17: Тарханов, Александр Федорович?
2: Да.
3: К сожалению, нет. Дело в том, что примерно 30 лет назад на стадионе Парк де Пренс в Париже, уже в ложе даже, а не в микс-зоне, я, в общем, Дидье все объяснил, что он дальше должен делать.
2: Да,
3: он
2: уже
3: тогда,
2: так, да?
3: Да, уже тогда, да, он потрясающе тогда играл за Ювентус.
2: Справляется Дидье Дешам сейчас?
3: Это было после матча Суперкубка PSG-Ювентус, где Ювентус победил 6-1. 1. И мы с Геннадием Сергеевичем Орловым этот матч комментировали. А после, значит, мне посчастливилось беседовать вместе с камерой, микрофоном, и с Зиданом, и с Перуцци, и с Липпи, и, разумеется, с Дидье Дешам, который произвел на меня тогда сногсшибательное впечатление. Ну и, видимо, я на него, потому что я ему сказал: все, значит, дальше ты должен стать тренером сборной Франции и привести ее к самым выдающимся победам, что сейчас у него, я считаю, очень неплохо получается.
17: Мне кажется, Алексей прямо сейчас наговорил на орден почетного легиона. Прямо в эту секунду. Константин, ваш...
3: Или подвязки.
16: Лучший тренер чемпионата мира будет известен после финального матча. Ну, как вот сейчас сказать, кто на данный момент? На данный работает момент лучше их, те, кто вывел свои команды, довел до полуфиналов. Но бесполезно сейчас говорить Делла Фуэнте или Дешам, или

0: В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Мы вместе обсуждаем чемпионат мира и вернемся буквально через 2 минуты.
1: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на мундиаль. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте завтра. Комсомолка узнала, какой нож глава Якутии подарил президенту. ФСБ предотвратила удары по оборонному заводу. Дроны для терактов в Подмосковье везли в испанской плитке. Выращиваем на даче арбуз-гигант. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше. Для лиц старше 12
1: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор Центра политической информации Алексей Мухин об отказе Киева от мирного плана Трампа.
4: У Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока тот потеряет терпение. Почему это произошло, почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам? Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornet, они же марсиане, да, два, это американские дроны. Palantir – это американская компания, Starlink – это американская компания. Честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состоянии какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на мундиаль.
0: Радио «Комсомольская правда», Андрей Вдовин, Павел Садков. Программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. У нас сегодня два выдающихся комментатора, два великих совершенно человека. Константин Выборнов, Алексей Ефимов. Еще раз, коллеги, спасибо, что пришли. Спасибо за этот классный разговор.
5: Да, а перед тем, как перейти к прогнозам на грядущие полуфиналы, заключительный вопрос.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
9: То есть матчи там РПЛ или Еврокубков смотрят люди, которым интересен футбол. Матч чемпионата мира смотрят домохозяйки, смотрят дети и так далее. И всегда был формат комментирования. такой, что ты должен отвечать интересам разной аудитории, потому что люди, которые разбираются в футболе, им не надо объяснять определенные

0: вещь. Но большая аудитория, которая не так внимательно следит за этим видом спорта, им гораздо интереснее, а что такое офсайд, а почему так произошло, а расскажите нам про Кабо-Верде что-нибудь поподробнее, дайте фактуру, которая не имеет отношения к текущему матчу, при этом не переусердствуйте, когда матч действительно интересный, комментируйте события. То есть ты и комментатор, и эксперт, и человек, который должен в лицо узнавать всех селебрити и так далее, это огромный-огромный пласт работы. Поэтому уверен, что выбор у нас... нашего уважаемого жюри на премии, о которой вы сказали, лучший комментатор чемпионата мира, будет очень и очень тяжело, потому что ребята работают очень достойно.
1: Да, и слушай, я абсолютно согласен. То, что ты сказал, ребята действительно справляются, по-моему, блестяще. И то, что...
0: Это же еще ночь.
1: Да, еще ночь, и я вот, кстати, тоже вот этот момент, что непарные комментарии для меня тоже немножко смутило, потому что, ну, как раз это прекрасный же повод вывести всех вот наших легенд, о котором мы того же Тарханова сейчас вспомнили, не просто так, у нас куча людей, которых, ну, прекрасно разбираются в футболе, их чье мнение, на самом деле, реально интересно было бы послушать.
2: Да, ну, давайте... Мы не вполне знаем внутреннюю кухню, ну, конечно, почему принимались эти решения, и, опять-таки, по поводу попадания... не попадание в аудиторию, наши классические мэтры Маслаченко, Майоров, Перетурин, Озеров, Орлов из того цеха, они никогда об этом не думали. Они комментировали так, как считали нужным. Именно поэтому максимально попадая в аудиторию. Хотя одни не любили этого, другие того, а этого, наоборот, боготворили. Но прежде всего критиковать проще всегда, чем делать, чем работать.
3: Так, ну я все-таки к прогнозам всех гоню, так, потому что очень скоро, скоро стартует Франция-Испания. Так, кто выиграет, сколько будет голов забито, и почему Франция или почему Испания? Не знаю, с кого начинать?
1: Ты требуешь счет?
3: Ну, счет, исход, ход
1: игры. С себя начни.
3: Я себя начну?
1: Да.
3: Хорошо.
1: Вот ты сейчас ставишь неловкое
3: всех положение.
1: Хорошо,
3: Франция-Испания 1-1, все решится в серии пенальти. Да, я объясню, почему. Потому что и Франция-Испания очень мощная оборона, и там атака, конечно, тоже хороша, но мне кажется, что здесь будет очень такой европейский качественный футбол без каких-то провалов. Поэтому 1-1.
1: Ну, а по пенальти кто пройдет?
3: А дальше будет видно.
1: Ушел.
3: Кто пройдет? Франция.
1: Хорошо. Константин?
0: С языка снял. Две команды, которые за 12 матчей в совокупности пропустили 3 мяча, в принципе, да, я либо 0-0, либо 1-1, но ничья, я уверенно ставлю на ничью матч Франция-Испания, по пенальти выйдет Испания.
1: Красиво.
0: Такое. Я, кстати, сразу скажу, что я считаю, что серия пенальти будет или дополнительное время будет и в матче Аргентина-Англия.
3: А мы погодите.
0: Мы
1: хорошо. Алексей?
2: Дело в том, что у нас такие полуфинальные пары, что можно, выстраивая самую безупречную логическую цепь, приводя самые убедительные аргументы, топить за любой счет и за любого победителя. А потом также убедительно объяснять, почему прогноз не сбылся.
3: Это самое главное
0: когда в нашей профессии. Будет, когда счет будет 4-2 в пользу одной из команд.
3: Скажу, а вы же знаете, они там играли же там 5-4, по-моему, недавно?
2: Поэтому я скажу спокойно, что Испания победит 2-1, не знаю, в дополнительное или в основное время. А вообще еще напомню, что у нас на самом деле командный зачет. Вот мы сейчас представляем Российскую ассоциацию спортивных комментаторов. Константин за Францию, я за Испанию. В любом случае мы победим.
0: А вы заметили, как я грамотно в ходе разговора дал два разных прогноза?
3: Да.
0: Я сказал, что там Франция 2-1
3: поступит.
0: А так Испания выиграет.
3: Прямо
0: я вообще ничего не теряю.
1: Ребят, ну реально непредсказуемый совершенно полуфинал.
0: Абсолютно.
1: Да, но, честно говоря, у меня есть твердое убеждение, ни на чем не основанное, кроме как на моем уровне насмотренности футбола, что Франция победит со счетом 2-1. Я не знаю почему, хотя болеть я, наверное, буду за Испанию.
3: А как же Ламин Ямаль, которому исполнилось 19 лет вчера, у которого играет по 19-м номерам, у которого финал, если что, будет 19-го числа.
0: Затопчут его французы, да, просто вот мне затопчут. Тоже кажется, что там такие...
1: Я когда вспоминаю Дембеле и Мбаппе, я вообще не понимаю, кто сейчас в современном футболе может им противостоять. Это плюс еще Алиса, которая дает все, что надо давать.
2: Особенно, или даже Алиса. Особенно Дембеле.
1: Особенно
2: Дембеле. А еще я вам открою секрет, коллеги. Я тоже больше симпатизирую Франции, именно поэтому поставил на Испанию, как нередко делаю в матчах нашего, например, чемпионата, потому что будет не так обидно.
3: Так, тогда переходим к Англии, Аргентине, и скажите, вы в душе против Англии, как любой приличный человек, как мы знаем из киноклассики?
2: А Англия-то вам чем не угодила из той же киноклассики, боже мой. Вот. Я думаю, что они успеют, и я ставлю на победу Англии с тем же счетом 2-1. Так. А дальше будем посмотреть. Так,
3: Константин. Подождите. Сейчас добьем Алексея по прогнозам. Кто будет забивать? Кейн будет забивать, Беллингем будет забивать. Будет ли Месси забивать, не забивать пенальти?
2: Мой прогноз, что никто из тех имен, вот кто сейчас приходит, что называется, вот лежат на поверхности, никто из них не забьет.
1: Так, Константин.
3: Будет скрытый герой этого.
1: Ваша?
0: Я на ничью ставлю в основное время, на Англию в дополнительное. Что Англия выиграет дополнительное время, болеть будут за Аргентину.
2: Нет, а я не сказал, 2-1 может быть как в основное, так и в дополнительное.
0: Я считаю, что Англия выиграет 2-1. Дополнительное, но болеть буду за Аргентину.
1: Ассоциация комментаторов сейчас командно выступила за Англию.
2: Если бы мы последовательно лукаво себя вели и там, это было бы искусственно.
0: Я должен определиться все-таки, давайте, как это, умный или красивый. Финализирую свой прогноз относительно матча Франции, а то я тут наговорил в две стороны. Сначала про двух суперзвезд против одной, что в пользу Франции. Считаю, что Испания выиграет по пенальти, но я за... И выиграет Англия в дополнительное время. Но болеть буду за финал Франция-Аргентина. В силу исторических параллелей и всего прочего, потому что это будет сумасшествие мирового футбольного масштаба, когда ремейк финала 4-летней давности. Все те же на манеже. И так далее.
3: Так у тебя.
1: Все-таки я?
3: Да.
1: Ну, слушайте, давай. У меня есть прогноз, я объясню. Мне кажется, что матч, вот ты сказал, что матч ФРГ-Франция, великий совершенно матч 82-го года, безусловная легенда мирового футбола, но для меня суперлегенда – это матч Аргентина-Англия, тот самый с Марадонной рукой, потому что это уже масс-медиа, это уже чуть больше, чем футбол, значительно больше, чем футбол. И столько ожиданий от полуфинала, что это будет нуднейший матч со счетом 0-0, и по пенальти пройдет Аргентина, мой прогноз.
0: А представляешь, был бы в 86-м году ВАР.
1: Да-да-да-да-да.
0: Никакой бы руки бога, которую...
1: Да-да-да. 86-й, конечно, прошу прощения, конечно, 86-й.
3: Честно говоря, я жду финал, вообще финал я жду Франция-Англия. Ну, мне кажется, что вот такая классика была бы вот сейчас вот уместна.
1: Столетняя война.
3: Да-да, возможно. И, в принципе, я очень симпатизирую сборную Аргентины, я очень симпатизирую сборную Месси, назовем ее так. Но я думаю, что сейчас, на этот раз, ну, уже Аргентине так вести не смог. Ну, нельзя, чтобы так везло одной команде.
1: Слишком много везет.
3: Да-да-да, на одном чемпионате.
0: Какой-нибудь Лаутаро Мартинес забьет, и будет Месси, и я, скажет Лаутаро Мартинес, и будет он мессия для Аргентины. Ну, например.
3: Да, хорошо, ну, не Мартинес вратарь, а то могло быть и так случиться.
0: Это, кстати, будет прикольно. На последней минуте при счете 0-1 вратарь сравняет ударом головы 1-1 и доп. Время.
3: Вот, говорят, скриньте, да, теперь это записывайте, если что.
1: Слушайте, как это не ужасно, но мы подводим итог не только нашей программы, но этого чудесного чемпионата мира, который уже подарил нам кучу впечатлений и эмоций, и подарит еще буквально через несколько минут первый полуфинал, завтра второй, потом матч за третье место и финал. Программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира продолжается, но конкретно этот выпуск ее, к сожалению, заканчивается. Андрей Вдовин, Павел Садков были в студии, а у нас в гостях были прекрасные комментаторы, легенды цеха, руководители Российской ассоциации комментаторов Алексей Ефимов и Константин Выборнов. Коллеги, спасибо вам огромное за этот разговор.
4: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь, глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. а потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О политике.
5: Пресс-служба России при ЕС обвинила Брюссель в публикации голословных заявлений о кибератаках. Дипломаты направили официальную ноту протеста в Европейскую внешнеполитическую службу. Посланники Москвы подчеркнули, что объединение уклоняется от честного диалога по кибербезопасности, хотя именно Россия инициировала создание профильной конвенции ООН. Ранее Евросоюз ввел новые санкции против россиян за якобы вредоносную деятельность в сети. ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на оборонное предприятие в Подмосковье. Силовики задержали исполнителя, а его вооруженного пособника ликвидировали при сопротивлении. Об этом сообщили в ведомстве. По данным оперативников, беспилотники со взрывчаткой спрятали в партии керамической плитки. Координировал теракт украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Киев Стонер. В России он внесен в список террористов и экстремистов.
4: О санкциях.
5: США подготовили законопроект об ужесточении санкций против России. Документ позволит Дональду Трампу вводить 100% пошлины для стран, которые покупают российский нефть и газ. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их словам, ограничения могут затронуть 5 крупнейших импортеров энергоресурсов, прежде всего Китай и Индию, а также российский оборонный сектор и теневой флот.
4: О расследованиях.
5: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вербовки россиян в международную сеть перевозчиков нелегальных мигрантов. Подставные работодатели обещали молодым людям легальный заработок на турецких курортах, но забирали документы и силой заставляли управлять судами с нелегалами. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Пусть таких поездок по меньшей мере 40 граждан России получили огромные тюремные сроки в Греции.
4: О Ближнем Востоке.
5: Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне и Кувейте. Военные применили ракеты и ударные беспилотники. Также сбиты несколько дронов США, сообщили представители иранского корпуса стражи исламской революции. По их данным, целями стали объекты инфраструктуры и командные центры на американских базах. Это стало ответом на удары США по Ирану.
4: Обо всем.
5: Россияне оценили порог богатства почти в 400 тысяч рублей ежемесячного дохода. Такую среднюю сумму назвали участники опроса в ЦИОМ. Эксперты отметили, что финансовые запросы жителей мегаполисов оказались значительно выше сельских ожиданий. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 61. Глава 20.
6: Наконец, Таганка. Отношения между Любимовым и Высоцким развивались, укреплялись. По мере того, как Высоцкий становился личностью все более глубоким и большим поэтом, ценность его росла не только в народе, но и в глазах Любимова. Любимов, да и весь театр зависели от популярности Высоцкого. Не в абсолютной мере зависели, но в значительной. Потому ему прощалось и позволялось в театре такое, что больше никому с рук не сходило. Константин Худяков, актер по этому поводу. Юрий Петрович использовал его в хвост и в гриву. Как он мог его терпеть? Да просто Володя был ему нужен. Высоцкий был фирменным знаком театра. Так что нельзя говорить, что Юрий Петрович — эдакий страдалец, а Володя — его мучитель. Они служили друг другу.

0: Нелли Логинова вспоминает о таком случае. «Однажды Володя проспал репетицию у любимого. Сказал: «Все, он меня уволит». Я дал ему последнюю клятву. Уехал в театр подавленный, почти убитый. Вечером прилетел. Любимов — это человек. Не угадай, что он мне сейчас сказал». Юрий Петрович завел его в кабинет, запер дверь и спросил: «Володя, что я могу для тебя сделать? Назови любое свое желание, доступное мне». «Володя, я чуть не заплакал. Он мог бы мне морду набить и был бы прав. А мы стали вспоминать роли, которые я мог бы сыграть. Представляешь, что он за человек? Я его страшно подвел, а он мне Гамлета обещал». «И это еще не все. Покончили с ролями, он спрашивает, что еще мне надо? Денег? Поехать куда-нибудь?» Я обнаглел и прошу Люську послушать. Вдруг возьмут на работу. Он говорит: «Давай, веди». Любимов понимал бунтующую натуру Высоцкого. Прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Отношения между ними были непростые. А они, отношения, то есть, в любом театре, другими, то есть, простыми, быть не могут. Это же не общество взаимного восхищения, как заметила Людмила Максакова. Театр всегда содержит в себе конфликт. Природа конфликта может быть разная, но она существует всегда. И самые конфликтные взаимоотношения по линии режиссер-режиссер. Как и всякий режиссер-диктатор, Любимов не терпел рядом любой талант из режиссеров. Дупак смотрит на те ситуации из наших дней и делает вывод. Большая несправедливость, что Любимова считают единственным создателем театра. Да, он талантлив и своеобразен, но «Павших и живых» и «Антимиры» он ставил с Петром Фоменко. «Преступление и наказание» — с Юрием Погребничко, Пугачева — с Раевским. А их имена не значатся в истории театра. Любимова, кроме его собственного таланта, сделали знаменитым Демидова, Высоцкий, Филатов, Смехов, Золотухин, Ранинсон, Хмельницкий. Любимов, безусловно, внес наибольший вклад в постановку «Преступления и наказания» или Пугачева. И Погребничко, и Раевский были на правах подмастерьев. Тут не возникает разночтений, кто автор спектакля. Впрочем, как и у Антимиров. А вот Петру Фоменко Любимов ходу не давал. Не терпел Любимов рядом ярких личностей. При нем никакой другой режиссер не имел права на известность. Что он с Фоменко вытворял? Ревнив был к чужому успеху, ревнив и несправедлив. Считал театр его и только его. С Эфросом, который поставил на Таганке «Вишневый сад», он, конечно, не мог так нагло поступить, как с Фоменко или с Погребничко. Но неприятие постановки выразил. Роман Виктюк вспоминает: «Я видел, как Высоцкий репетирует. Я видел весь, от начала до конца, процесс постановки «Вишневого сада». Володя боготворил Эфроса. Он был в нем растворен, и это было фантастически интересно. Фантастически! Помню, был прогон. Пришел Любимов с товарищами. Они мерзко это смотрели. Отрицательно, резко отрицательно. Потом я тоже ставил на Таганке, так что я это отношение Любимова испытал на себе. Дело доходило до смешного. Лев Дуров был на премьере «Вишневого сада» и зашел за кулисы поздравить Высоцкого с ролью Лопахина. Сказал: «Володя, ты замечательно играешь». Высоцкий вдруг ни с того ни с сего прыгает в гримуборную и дверь захлопнул. Дуров ничего не понимает. Оглядывается, идет Любимов. Дуров говорит: «Юрий Петрович, поздравляю с замечательным спектаклем». Любимов долго молча смотрел на наглеца, осмелившегося похвалить не его постановку. И, не сказав ни слова, величественно удалился. Высоцкий выглядывает: «Ушел?» «Ушел», — говорит Дуров. «А что такое?» «Да если бы он услыхал, что ты меня хвалишь, мне не жить». Ну, это, конечно, Высоцкий гиперболизировал «мне не жить». Но Высоцкий близок к истине, когда сказал: «Шеф — гений, а Эфрос — большой талант». Любимов пренебрежительно относился к постановке. В интервью скажет: «Актеры играли средне, а спектакль — сплошная невротика». Доброго слова не нашел о труде коллеги по цеху. Эфрос высоко ставил Высоцкого. Мечтал поставить с ним живой труп. Я представляю, как рассказал бы Высоцкий о том, что с ним бывает, когда он слушает музыку, но не Бетховена, а песни цыган. Федя Протасов пытается объяснить, что в цыганских песнях не свобода даже, а воля. Для него воля — это что-то еще более близкое, более родственное, чем свобода. Эфросу, когда на Таганке ставил «Вишневый сад», легко работалось с Высоцким. Помните, как негромко, буднично произносит Высоцкий в «Вишневом саде» первую реплику? «Пришел поезд, слава богу», и от негромкого голоса замер зал. Нет, не от голоса замер зал, от магической силы актерской индивидуальности, от силы характера актера и человека Высоцкого. Но и Любимову доставалось больше, чем кому-либо из режиссеров в Москве. Смехов анализирует ситуацию. Таганка казалась контрреволюционным и антисоветским театром. А на самом деле многие наши недоброжелатели не без основания говорили, что у Любимова есть надежная рука в ЦК. В этом есть и правда, и неправда. Правда такова, что если бы не было защиты, то театр вообще не появился бы или был бы уничтожен. Более того, нас бы посадили. И это уже подходило к черте исполнения в 68-69 годах. Трем-четырем людям, в том числе Любимову и мне, как автору спектакля «Послушайте», откровенно угрожали. Ольга Ширяева запишет в дневнике 28 мая 1967 года. «Третий звонок. Я спешу в зал. Актеры стараются выровнять спектакль, но им это плохо удается. А самое ужасное — это публика. Непробиваемо. Разговор в антракте. Что меня раздражает, так это кубики и этот сиплый актер. Сиплый актер, надо понимать, Высоцкий». А в зале была, что называется, номенклатурная публика. Иногда спектакли на Таганке игрались для избранных, разного рода начальства. Театр Любимова был у него начальство не в чести, точнее, на подозрении. Отсюда и непробиваемость, отмеченная Ширяевой. Тогдашняя власть гайки закручивала по всему фронту, не только Таганку давили. Закрывали лучшие работы других московских театров. Теркина «На том свете» в театре «Сатиры», «Случай в Виши» в «Современнике», «Доходное место» в той же «Сатире» поставил Марк Захаров. Бульдозеры смяли выставку молодых художников. Без работы в кино Тарковский, Ясселяне, Шипитько, Асанова, Климов, Герман. На полке длинный список фильмов. Добили Твардовского, отобрали у него «Новый мир». В Ленинграде запрещена «Мистерия Буф», поставленная Петром Фоменко. В Москве ему запрещают ставить «Смерть Тарелкина». У Эфроса чуть ли не каждый спектакль на грани запрета. На Таганке запретили спектакль «Живой» по Борису Можаеву. Бесконечные придирки к павшим и живым, пристегните ремни. Театр постоянно на грани закрытия, но выжил. Живой. И Высоцкий выжил в театре. Высоцкий умер, и Таганка кончилась.
1: Любовь, надежда, Зина тоже штучка. Вся труппа на подбор, одна к одной. И мать их Софья, золотая ручка. Скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, им пьющим лучше б транспорт гужевой. Подумаешь, один упал со сцены. Скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы, зажали праздник полувековой. 13 лет театра, как зачеты, один за три. Спасибо, что живой. 160 при медицине этой. Путву не сглазить, только вот седой. По временам на седину не сетуй. Скажи еще спасибо, что живой. Лиха беда, настырно и глазаста. Устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит заста. И мы споем «Спасибо, что живой». Пей, атаман, здоровье позволяет. Пей, куриной, когда-то кошевой. Таганское казачество желает добра тебе, спасибо, что живой.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
4: Сказано реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
8: Часть 62. Глава 21.
0: Жить с чудом – непростое испытание. И песни Высоцкий запел другие. «Таганка» повлияла. А может, как заметил Кахановский, блатная тема элементарно надоела. Однообразие возникает, если из песни в песню эксплуатировать тему «Я в деле, а со мною нож», да «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги». Тема приелась, наскучила, да и не было уже смешно, а потому и неинтересно. Скорее всего, прав композитор Юрий Буцко. Высоцкий очень быстро и сильно рос. Начав с городского фольклора, скоморошин, ерничество, он шел к высотам русского правдоискательства и взял трагические ноты человеческой обреченности. А Кахановский развивает мысль дальше. Володя не был готов к неожиданной свалившейся на него славе, которую он воспринял очень уж по-мальчишески. Но почти одновременно со славой пришло и критическое осознание того, что он делает. Он понял, что у него почти ничего нет. Вот строчки из письма, присланного мне в Магадан 20 декабря 1965 года. «Моя популярность песенная возросла неимоверно. Приглашают в Куйбышев на телевидение как барда, менестреля и рапсода. Не поехал. Что я им спою? Разве только про подводную лодку? Новое пока не сочиняется. И в письме к Людмиле о том же. Не могу писать о том, что знаю. Слишком уж много навалилось». Нужно или не знать, или знать так, чтобы это стало обыденным, само собой разумеющимся, а это трудно. Я и английскую речь имитирую от того, что не знаю языка, а французскую, например, не могу. Вот. Это меня удручает. Впрочем, все равно попробую, может, что и получится. А не получится, займем у альпинистов. У них куча дурацких, но лирических песен. Переработаю и спою. Не сочиняется, но вот-вот прорвет плотину. Кахановский не совсем прав. Слава на Высоцкого не свалилась, он сам ее причина и движущая сила. И она, слава, поднималась волна за волной, все более мощной. И, как казалось Людмиле, достигла она немыслимого масштаба. Она и представить тогда не могла, что на самом деле только-только накатывала первая, еще невысокая волна, настоящая, океанская, впереди. Она слышала Володин голос то из чужих окон, то из транзисторов на улице. В соседнем от ее дома магазине культтоваров висел его фотопортрет. Было щемяще радостно, особенно в театре на Галилее и Пугачеве. Людмила ходила на все спектакли, в которых был занят Высоцкий. Обычно сидела в первом ряду. Боялась, что он забудет текст, да и он этого опасался. Сидела и проговаривала губами текст, помнила все его роли. И он, если забывал слова, косился на нее и по шевелению ее губ угадывал. Как шутил Борис Хмельницкий, брызгала слезами на коленке. Она очень эмоциональный зритель. Обожала жизнь Галилея, и до сих пор ей обидно, что спектакль не был по достоинству оценен. Поначалу ей казалось, что в театре на нее странно посматривают. Чует, она таскается с ним. Только позже поняла, относились к ней замечательно. Но Людмила чувствовала и неуют. Боялась, что такому таланту, такому уровню его успеха она не соответствует. Боялась, что Володя будет ее стесняться. Дети, кухня. Он, разумеется, не стеснялся, но трещина, тонкая, с волосок, в отношениях уже прорезалась. Нина Максимовна, однако, ничего не замечала. Жили дружно. К своим невесткам я всегда относилась с уважением, в их семейную жизнь не вмешивалась. Ссор между Володей и Люсей я не наблюдала. Подрастали и радовали нас мальчики, они были очаровательны. В то время Володя уже много и серьезно работал над песнями, росла его популярность. Люся подбирала исписанные им листочки, ее знакомая перепечатывала их на машинке. Ночами я слышала звук гитары и приглушенный голос Володи. Он сочинял песни, ему нужен был первый слушатель, и он будил Людмилу. С сыновьями у него забавные отношения. Людмила утверждает, что Аркашу и Никиту Высоцкий немного побаивался. И уважал их. Уважал даже в возрасте грудных, говорит она. Звучит смешно, но это так. Уважал. Это похоже на то, как мы робеем перед высшим судом, перед высшим авторитетом. И не потому, что он чувствовал какую-то вину, нет, но детей стеснялся. Он боялся им не понравиться, честное слово, причем с первого дня, как они появились на свет, но никогда к ним не подлизывался. Немного про детей. Любимая игра у маленьких Аркаши и Никиты — «Вигвам». Они строили индейские жилища из всего, что было в доме. Стульев, матрасов, одеял, туристского снаряжения бабушки. Иногда и засыпали, укрывшись в убежище. Никита в 7 лет освоил роль хоккейного комментатора. На хоккейном поле сражались шахматные фигуры. Ложился на пол, двигал руками фигуры и при этом комментировал игру, где участвовали и братья Майоровы, и Мальцев, и Харламов, знаменитые в те времена хоккеисты. То были потрясающие репортажи. Эмоциональные, со знанием нюансов игры. Все слушали маленького комментатора, разинув рты. Но слушать надо было незаметно. Никита замолкал, если замечал, что за ним наблюдают. Любил все, связанное со спортом. Став постарше, увлекся баскетболом. Выезжал на международные соревнования. 5-летний Аркадий поразил Золотухина вопросом. «Надо же, наконец, выяснить, кто ведет поезд. Машинист или коммунист?» Судя по рассказам о маленьком Аркадии, он обладал грандиозным чувством юмора. Скажет подруге матери, «Тетя Карина, мне исполнилось 5 лет. Читать перестал, начал писать». Едут в электричке. Встает громким голосом. «Дорогие товарищи, я буду объявлять остановки. Станция «Звезда Альтаир». Следующая столица Амстердам». Написал фантастическую повесть о межзвездных путешествиях. Он увлекался астрономией. Ходил в планетарий. Проявил себя там как знаток звездного неба. Ему поручали вести экскурсии с младшими школьниками. Высоцкий однажды пришел послушать его лекцию. Кажется, был восхищен. В театр маленькие Никита и Аркадий тоже играли. Как без этого, при отце-артисте? Сюжет выбрали неожиданный для своего возраста. Разыгрывали сцены из жизни Ломоносова. Никита с его серьезностью и вкусом к трагедии играл роль Георга Вильгельма Рихмана, друга Ломоносова. Действительно трагедия. Рихмана сразила насмерть молния.

0: и когда он проводил научный опыт. Аркаша наряжался Ломоносовым, натягивал на ноги белые чулки матери, надевал бархатную курточку, получался вылитый франт середины XVIII века. Для представления специально изготовляли астрономические таблицы. Аркаша выстраивал их на картоне, тщательно нанося на него тонкие слои цветного пластилина. Таблицы были произведением искусства, хоть на стенку вешай. Людмила купила глобус, на котором они делали великие географические открытия. Высоцкий водил сыновей в свой театр. На Таганке детских спектаклей не было. Они смотрели более-менее приемлемые для их возраста «Десять дней» и «Галилео Галилей». Они переживали за отца в фильмах, в которых он играл. Большое впечатление на них произвели опасные гастроли. Нина Максимовна вспоминала: «Я даже не предполагала, что они будут так волноваться. Они сидели возбужденные, щеки красные. Когда вышли из кинотеатра, дети очень переживали. Но зачем они его убили?» А потом попросили меня: «Давай поедем к папе». Будто хотели удостовериться, что он жив. Людмила неотразимо красивая и недоступная. Андрей Першин, артист эстрады, рассказывает: «Я подал документы во ВГИК. Секретарем приемной комиссии была Люда Абрамова. Она была красоты неописуемой. Я начал сразу к ней клеиться, хотя она была старше меня и училась на четвертом курсе. Она говорит: «Вы же не знаете меня». Я говорю: «Не знаю. Я жена Володи Высоцкого». Я его прекрасно знал. Жил на Беговой улице, а Володя часто приходил к нашим соседям Кривилевым. Интеллигентная еврейская семья. Пел у них. Кривилевы жили через балкон, и я перелезал через загородку балкона и слушал Володю. Считал его великим человеком. Когда Люда сказала, что она жена Высоцкого, я, конечно, прекратил бессмысленные поползновения. Иногда жили на Беговой, в квартире дедушки Людмилы. Квартира двухкомнатная, тесно жили. Дедушка с бабушкой, сестра бабушки, мать Абрамовой и она с Высоцким. Жили и у Нины Максимовны, но и там теснотища. Крошечную квартиру в Черемушках Нина Максимовна, помните, выменила на полторы комнаты по Первой Мещанской, когда Аркаше исполнился год. Район Черемушки считался экспериментальным. Его заложил лично Хрущев. Он мечтал сделать его прообразом коммунистического жилого района для трудового класса, строителя коммунизма, чтобы ему, пролетариату, все было доступно. Кинотеатры, магазины, прачечные, кафе, книжные магазины. Тогда это была особая территория. Там, между прочим, получил свою первую квартиру и Геннадий Шпаликов, сын Нагулая, через два дома от Высоцких. Родители им помогали как могли. Без их подмоги элементарно не выжили бы. У Нины Максимовны оклад работницы архива мизерный. На себя едва хватало. Но выкраивала на внуков. «Сколько же она делала!» — восклицает Абрамова. «С какой любовью, с какой тщательностью она готовила Аркашина приданое, Никитина приданое!» В те годы трудно было с детским бельишком. Не то что импортную. Советскую распашонку невозможно было найти. Нина Максимовна ухитрялась при всей своей занятости где-то все находить. Помогал Семен Владимирович, чаще деньгами.
1: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
3: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провал, а клиент уезжает, гипс снимает. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своей своих силах противник, обеспеченный специалистами соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот.

0: Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Российские военные сбили на подлете к Москве более 50 украинских беспилотников. Всего за последние сутки в направлении столичного региона летело 340 дронов, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, ПВО уничтожили большую часть из них на дальних подступах.
1: О политике.
2: Леонид Слуцкий обвинил президента Франции в превращении национального праздника в политическое шоу. По мнению российского парламентария, Эммануэль Макрон использовал день взятия Бастилии для поддержки руководства Украины. Глава комитета Госдумы по международным делам добавил, что историческая дата символизирует победу народной воли. Политик выразил сомнение, что французы готовы жертвовать своим благополучием ради чужих интересов. Ранее в Париже прошел праздничный парад, в котором по приглашению французских властей приняли участие украинские военнослужащие.
1: О спецоперации.
2: Российские военные уничтожили 3 гражданских судна и резервуары с топливом в портах Одесской области. Ударные беспилотники и высокоточное оружие поразили 3 сухогруза на рейде Одессы, а также объекты инфраструктуры и хранилища с горючим в порту Южный, заявили в Минобороны. Там уточнили, что эти площадки и транспорт украинская сторона использовала для снабжения и обеспечения нужд ВСУ.
1: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп призвал Бениамина Нетаньяху вывести израильские войска из Сирии и Ливана. Президент США заявил, что нахождение армейских подразделений на этих территориях провоцирует излишнюю напряженность и повышает риски нового конфликта. По данным СМИ, премьер-министр Израиля отказался. Он подчеркнул, что военные создают необходимые зоны безопасности вдоль госграниц.
1: О футболе.
2: Сборная Испании по футболу забила первый мяч в полуфинале чемпионата мира. Встреча с командой Франции проходит на американском стадионе в штате Техас. По сообщению спортивных СМИ, на 22-й минуте первого тайма отличился нападающий Микель Айарсабль, который успешно реализовал пенальти. На прошлых стадиях турнира французские футболисты под руководством Дидье Дешама пропустили меньше всех голов, а испанцы выиграли все матчи на турнире.
1: Обо всем.
2: Советы искусственного интеллекта завели туристов в ловушку в горах Польши. Спасатели эвакуировали на вертолете жителей Литвы, которые заблудились в Татрах, сообщает портал CyberNews. Путешественники решили сократить путь до долины Пяти озер и построили маршрут с помощью чат-бота. Ранее аналогичный случай произошел в Канаде.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 77.49, евро 88.53, юаня 11.38. Больше новостей читайте в российском мессенджере Max в официальном канале Комсомолки. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 63. Глава 21.
3: Жить с чудом – непростое испытание. Когда Высоцкий регулярно стал получать на Таганке зарплату, это было 70 рублей в месяц, то почти все деньги уходили на няню, чтобы Людмила постоянно могла быть с ним. А в чем необходимость быть при нем? «Во-первых, я сама хотела постоянно быть рядом», — объясняет она. «А во-вторых, Володя в этом нуждался. Иногда в этом был смысл и для театра. Я хоть как-то гарантировала, что Володя будет на спектакле, не опоздает и не пропадет». «Пропадет» — понятно, что речь о запоях. Случалось, срывался в страшное. Людмила считает, что этого не нужно скрывать. Если уж говорить, то говорить обо всем. Исчезал. Исчезал на 2 дня, на 3. Я внутренне чувствовала его жизненный ритм. Чувствовала даже, когда он начинает...

0: обратный путь. Бывало так, что я шла открывать дверь, когда он только начинал подниматься по лестнице. К окну подходила, когда он шел по противоположной стороне улицы. Он возвращался. А когда Володя пропадал, то первое, чего она боялась, угодил под машину. В пьяной драке налетел на чей-то нож. Боялась милицейских протоколов. Позже у Людмилы Владимировны смещение в памяти. Годы, в которые Высоцкий пил, этого времени было очень немного. А то время, когда Володя вообще не пил, это было очень долго. Это была целая жизнь. Хотя, если вспомнить хронологически, то получается как раз наоборот. Мужеству и терпению русских женщин поражаешься. Высоцкий был страшно общительным, легко сходился с людьми. Но и любил просто побыть дома, поболтать о какой-нибудь ерунде. Врезался Людмиле в память случай. Поздно ночью они вернулись в Черемушки после выступления в Доме ученых. Легли. Призрачный рассвет. Покосилась на него, а у него не хватило сил раздеться. Устал. Так и лег в белой сорочке, накрахмаленная, почти не помятая. Она косится на него и видит. Сорочка с левой стороны ходуном ходит. Сердце. Все время боялась, что он перетрудится, и сердце у него взорвется. И от ужаса холодеет. Его грудь чуть ли не разрывает рубашку. Вдруг он резко встает, идет к столу, нащупывает гитару и шелестящий звук по ладам. Отложил гитару, сел писать. Утром спел ей «Их восемь нас двое».
1: «Их восемь нас двое, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он на

они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно,

0: друга нельзя.
1: Запомнилось выступление в Институте русского языка Академии наук. Запомнилось прежде всего потому, что первое публичное, и тем, что публика квалифицированная, понимающая красоту языка, глубину поэзии. Культорг института, правда, предварительно позвонил Смехову разузнать, а нужно ли это самому Высоцкому. Смехов тоже в некотором сомнении. Выступление перед академической публикой, а как она, серьезная, научная, отнесется к репертуару Высоцкого? Но культорг уверил его, что в институте есть и молодежь. На выступлении был весь коллектив. Как свидетельствует очевидец, народу набилось, как сельди в бочку. И филологи его приняли. Как вспоминает Людмила, ему сделали царский подарок. Только что вышедший сборник стихов Ахматовой «Бег времени» с рисунком Модильяни на обложке. В книжку языковеды и языкознаи вложили открытку, на которой написали: «Кому же еще дарить Ахматову, как не Высоцкому?» То есть знатоки языка, знатоки поэзии поставили Высоцкого где-то близко к уровню Анны Андреевны, что, будем объективны, сильное преувеличение. И такой момент. Выступление в Институте русского языка записывалось на магнитофон. Высоцкого это насторожило. А они не отнесут ее кое-куда? Меня сейчас поприжали с песнями. Его горячо уверяли, что этого не случится, что стукачей в коллективе нет. Высоцкого и Людмилу окружала масса друзей. Трудно вообразить, но в тогдашних компаниях не только пели и пили, но играли в шарады, одно из любимейших занятий. Людмила припоминает. Тогда Володя в первый раз сыграл Гамлета. Было задумано слово «принцип».

0: Я не помню, как мы делали ИП, но принца изображал Володя. Он был в заветном и знаменитом буклетистом пиджаке. Пиджак закололи как мантию. Володя встал в каноническую позу принца Гамлета, и все моментально поняли, что перед ними принц. Всю шараду нам испортил. Высоцкий мог бы зарабатывать песнями, да кто бы допустил его до подмостков, да еще осмелился бы платить за «Парус, порвали парус». Пытался продать свои песни популярным в те годы певцам. А как продашь, если не можешь положить мелодию на ноты? Он приходил с гитарой на концерты и в антракте исполнял свои вещи участникам программы. Можно представить, как тогдашние звезды эстрады Вадим Мулерман, к примеру, или Эдуард Хиль реагировали на подобные предложения со снисходительной улыбкой. Правда, Мулерман уже после смерти Высоцкого вспомнил. Он просил петь его песни, но я сказал: «Володя, так как ты поешь, так как ты передаешь, никто не сможет. Я считаю, что после тебя даже самым лучшим артистом браться за твои песни нельзя». Его напористые песни звучали для неподготовленного уха варварски и дико. Майе Кристалинской он предлагал колыбельную. Она с негодованием отвергла: «Я не пою блатных песен». Колыбельная не сохранилась, запись нет. Слова Аркадий Высоцкий помнит, а мелодия канула в небытие. Колыбельную Высоцкий рассчитывал продать и в какой-то фильм, и на радио. Не взяли. Кобзон проявил интерес к молодому творцу, внимательно его выслушал и честно сказал: «Володя, ты очень способный, но вряд ли кто осмелится петь твои песни. Вот, возьми». И протягивает солидную для тех годов сумму рублей. «Отдашь, когда разбогатеешь». Отец Высоцкого, Семен Владимирович, скажет на поминках сына историческую фразу: «Видимо, в Володе что-то было, если его сам Кобзон любил». Действительно, что-то было. Давид Карапетян помнит Высоцкого тех времен таким. Как же он был не уверен в себе, как жаждал самоутвердиться. Боялась ли Людмила, что у него есть другая? Нет, абсолютно нет. У нее и тени ревнивой мысли не блеснуло. Боялась ли, что он может уйти навсегда? Начинала этого бояться, когда он возвращался. Вот тогда она боялась, что он резко скажет «все». А так нет, страха, что бросит ее, бросит сыновей, не было. Позже Людмилу страшно поразит открытие. Они муж и жена, а у него и другие женщины были. Она не подозревала о его связях, да и вообразить такое не смогла бы. Если б тогда ей об этом сказали, не поверила бы. Присутствие другой женщины никак не отражалось на ее личности, на поведении. Но когда Людмила узнала о Марине Владе, это стало для нее потрясением. Оценила ситуацию трезво. Я ясно представила себе, кто камнем гирей на шее у него повиснет, мерзавец. Это была любовь, а как можно любви лишать? И во имя чего? Во имя советской или даже христианской морали? Ведь по-настоящему Володя, думаю, был влюблен один раз. В Марину. И добавила: «Когда пришел конец всему, я сразу поняла, что надо уйти. Просто надо было и с силами собраться, и сориентироваться. Кроме всего прочего, еще и куда уходить? Как сказать родителям? Как сказать знакомым? Это же был ужас. Я не просто должна была им сказать, что буду жить одна, без мужа. Его уже все любили, он уже был Высоцким. Я должна была у всех его отнять. Но если бы я знала раньше все, я бы ушла раньше. Но это все потом, потом». А пока она мечтала, что Володя вылечится от алкогольной зависимости и разрывающих ее сердце исчезновений не будет. Свято верила, что стоит обратиться к врачам, и они вылечат, не могут не вылечить. И обращались. В 1964 году, в мае, с помощью Семена Владимировича устроили Володю на лечение. Не помогло. В 65-м году Любимов убедил Высоцкого лечь в клинику на излечение. Помогло на какое-то время. А потом снова исчезает, появляется, исчезает.
1: Продолжение через несколько минут. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение.

0: наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Алтайское село Белеши своим названием обязано нежаренным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах».
4: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио.
5: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 64. Глава 21.
7: Жить с чудом – непростое испытание. Сдружились со Стругацкими. Обожали братьев. Читали и бесконечно перечитывали все, что выходило из-под их перьев. Как-то Аркадий Стругацкий привез своему крестнику Аркаше подарок – зеленый пулемет. Людмила содрогнулась. Военных игрушек в доме не водилось. Они с Володей были пацифистами. У него и в детстве не было военных игрушек. Нина Максимовна в воспоминаниях это подчеркивает. Аркаше и Никите дарили вполне мирные игрушки. Плюшевых медведей, кубометры цветных деревянных кубиков, луноходы с дистанционным управлением. Технически сложные игрушки приносил Семен Владимирович, где-то доставал. И вдруг пулемет. Но промолчали. Не обижать же кумира. Другой подарок Аркадия Стругацкого был намного приятнее. Он принес только что оконченную повесть «Отель у погибшего альпиниста». Сказал, что сочинил безделицу и тут же всю прочел вслух. Да как читал! Уж на что Людмила бесподобный чтец, любила это и умела, но Стругацкий своим неожиданным талантом привел ее в восторг. Кстати, она почти все книги Стругацких прочитала Высоцкому, даже такие объемные, как «Гадкие лебеди» и «Обитаемый остров». Никогда потом у нее не было такого благодарного слушателя. Она могла читать ему по 10 часов подряд. Читали вслух по необходимости. Дадут на один день раковый корпус или документы процесса Синявского Даниэля, не будешь же читать по очереди. Знакомством с фантастами Высоцкий дорожил. Он верил в летающие тарелки, на полном серьезе ждал пришельцев. Как-то он и Людмила возвращаются поздно ночью домой. Зимняя оттепель, на небе что-то светлое мерцает. Они застыли и гадали, тарелка это или не тарелка. Оказалось, фонарь на стреле подъемного крана у строящегося дома. Высоцкий, в свою очередь, песнями «В далеком созвездии Тау-Кита» и «Маршем космических негодяев» поверг братьев в состояние сладостного восторга.
8: «Вы мне не поверите и просто не поймете, в космосе страшнее, чем даже в Дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон, не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ухлипли как, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочём.

0: планеты 8 дён, но до планеты Эпсилон не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечности доска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма.
1: Переживала ли Людмила, что собственная артистическая судьба не сложилась? Конечно, переживала. Но как строить эту самую судьбу, когда двое детей, когда муж непутевый? Она размышляет на эту тему. «Я много радости получила от учения во ВГИКе, потому актерство не стало тем несбывшимся, о чем я сожалею. Скорее, несбывшееся — это школа. Я это поняла, когда стали подрастать дети, хотя еще в додетские времена каждый год 1 сентября что-то меня будоражило. Вот наступает это утро. Хлопают двери, стучит лифт в подъезде, под окошком вереница детей с букетами. У меня нет обиды на судьбу». Людмила Володю обожала, формировала его, разыскивала для него серьезные книги, вспоминает Борис Диадоров. А у Володи уже началась бурная киногастрольная жизнь. И рядом с Володей Люся мне представляется глубоко трагическим человеком. Какое это уже далекое время. Но все было в первый раз, и все было интересно. Тогда Володя обожал приходить к друзьям и петь новые песни. Я часто оказывался свидетелем того, как он вечерами сидит в маленькой кухоньке, что-то пишет, а в руках гитара. Тут же показывал какие-то новые куски, пробовал варианты. Но менялось что-то в отношениях Высоцкого и Людмилы, относило их друг от друга. Он все чаще исчезал. Случалось на неделю, на две, и уже не по причине запоев. Как-то сами собой прекратились ее посещения Таганки. Она уже не сидела на первом ряду, не проговаривала губами текст роли. И он стал не то чтобы чужим, отдалился. Меньше стало задушевных разговоров, как раньше, когда часами, а то и всю ночь обо всем на свете. И он уже не будил ее: «Послушай, я тут сочинил». Семья была, но вроде как и не было. Может, быт заел? Вот страстный монолог Высоцкого Золотухину. «Я рублей по 200 ей отдаю. Я не позволю, чтобы мои дети были плохо одеты, обуты. Но она ведет себя, ну, это катастрофа. Я звоню, говорю, что я в такое-то время приду повидать детей. Полтора часа жду на улице, оставляю все у соседа. Она даже не извинилась. Для нее это в порядке вещей. Шантажирует детьми. Жалко батю. Он безумно любит внуков, а она все делает, чтобы они меньше встречались. Ну что это? Говорит, что я разбил ей жизнь. Ну чем, Валера? Детей она хотела сама. На работу? Даже не пыталась никуда устроиться. Да и по дому ничего не делала. Ни разу не было, чтобы я пришел домой, а она меня накормила горячим. Она выросла в такой семье. Ее мать всю жизнь спала в лыжном костюме, до сих пор не признает простыней. Я зарабатывал такие деньги, а в доме нет лишнего полотенца. Ну что это за... твою мать? Вот ты гораздо меньше имеешь доходов, но у тебя все есть. Как бы ты ни обижался на Нинку, но я-то вижу, она хозяйка. А та профукала сберкнижку, профукала другую. Я дал теще деньги на кооператив. Через 3 дня узнаю, что их уже нет. Открыла у себя салон. Приходят какие-то люди, пьют кофе. А ребятишки бегают засранные, никому не нужные. Мне их не показывают, старикам не показывают. И все ее хорошие качества обернулись противоположной стороной. А у людей посторонних, а родных Людмилы другие впечатления, благоприятные. Тубеншляк оставила такие воспоминания. «Люсин дом показался мне чрезвычайно интересным. Мама преподавала, а бабушка осталась в памяти как поразительный представитель петербургской интеллигенции. Мама, мы ведь с Люсей приехали неожиданно, встретила меня в спортивном костюме, небольшого росточка женщина, крепко сколоченная. Я бы сказала по внешнему виду, что она занимается штангой, гирями или чем-то в этом роде. Она кандидат филологических наук, занималась многими видами спорта, была чемпионом страны по стрельбе, до сих пор выступает на соревнованиях. Мне показывали грамоты, из которых следует, что она в 70 с лишним лет выиграла первенство МФТИ. С ума сойти!» Забыл он, что ли, про тяжелые времена, когда появился Аркаша? Забыл про нищету, когда Никита родился? Впечатление, что я и не подозревал, сколько тогда настрадалась Людмила. Трудно с первым ребенком, с Аркашей. потому что она ничего не умела. Постоянная тревога, спешка, смертельная усталость. Но привыкла, научилась пеленать, кормить, стирать, купать. И успевала при этом читать, и много читала. Читала бесконечные справочники по детским болезням, по детскому питанию. Но и «Анну Каренину» перечитала, и «Попытку к бегству» Стругацких, и «Солярис», и «Платонова». Спал Аркаша мало, а плакал громко. Она боялась, что ночью он перебудет всю семью. Размещались в квартире так. Одна комната — Людмила, Высоцкий, Аркадий плюс ее мать за ситцевой занавеской. За стеной в другой комнате — бабушка с дедушкой. На кухне на сундуке — тетя Алла, бабушкина сестра. Аркаша беспокойный, спал не больше часа подряд. Людмила, качая его на руках, бродила по комнате в темноте. С ужасом глядела на гору грязных пеленок и эгоистически мечтала, чтобы проснулась мама. И она просыпалась, забирала Аркашу на руки и решительным спортивным шагом, разворачиваясь от двери к окну и обратно, носила его на руках и пела военно-строевым голосом на слова Игоря Северянина «Далеко-далеко, за льяносами, где цветы ядовитее змей» или «Споемте, друзья, ведь завтра в поход». А утром, не выспавшись, едет утренней электричкой в Долгопрудный, в знаменитый физтех, где преподавала английский язык. А на нешироком полуторном диване у окна спал тревожным похмельным сном будущий автор «Охоты на волков» и романа о девочках, будущий Гамлет. Спал его высочество, молодой, гениальный, никому еще неведомый, абсолютно безработный. Все было впереди.
2: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о тактике США в отношении других стран.
6: Америка всегда играет в долгую. При помощи Израиля, без Израиля, вот в данном случае с Израилем как главной движущей силой. Ведь они же, в том числе через политические элиты Израиля, говорят о том, что главным врагом является Иран. Подразумевая Китай, подразумевая Российскую Федерацию, они всегда действуют по периферии для того, чтобы насколько возможно ослабить государство в экономическом, политическом, военном плане. Это, я думаю, что стратегическая задача Соединенных Штатов, потому что они хотят быть на вершине пищевой цепочки. И только военным путем, ослабляя другие государства, они в состоянии это сделать. И вот эту пищевую цепочку, оставаясь во главе ее, обеспечивая своих людей, ну, точнее, даже не своих людей, а политическую элиту, они и будут играть в долгую. Так что это стратегия Соединенных Штатов по собственному обеспечению. И это игра надолго. Это не игра только против Ирана. Это против Китая и нас. Это 100%.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом
7: по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О космосе.
8: Россия и США продлили срок эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом договорились глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель НАСА Джаред Айзекман. Стороны также условились продолжить взаимные перекрестные полеты. Кроме того, космические ведомства двух стран будут согласовывать траектории движения спутников, чтобы не допустить их столкновения на орбите.
7: О конфликтах.
8: Сергей Лавров назвал действия Украины в Азовском и Черном морях терроризмом. Киев пытается запугать людей и нанести ущерб, заявил министр иностранных дел. По его словам, Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия странам Африки. Ранее при ударах ВСУ по гражданским судам в регионе погибли 2 моряка, 12 были ранены.
7: О политике.
8: Постпредство России при ЕС отвергло обвинение Брюсселя в причастности к кибератакам. Российские дипломаты на встрече в Европейской внешнеполитической службе подчеркнули, что Москва готова совместно расследовать подобные инциденты. Там также призвали мирно использовать киберпространство. Ранее страны Евросоюза обвинили нашу страну в хакерских атаках на свои госструктуры и ввели санкции.
7: О Ближнем Востоке.
8: Йеменские хуситы запретили международным авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Повстанцы потребовали полностью снять блокаду со столичного аэропорта Саны. Накануне саудовские военные нанесли ракетный удар по этой воздушной гавани, что резко обострило обстановку в регионе.
7: О судебных делах.
8: Краснодарские полицейские задержали двух местных жителей за провокационную видеосъемку на фоне храма. Молодые люди записали ролик, на котором один из них сидит на шпагате между двумя движущимися автомобилями. Об этом сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю. Сейчас оперативники проводят проверку и останавливают все обстоятельства инцидента. Нарушителям грозит наказание за мелкое хулиганство.
7: О футболе.
8: Дидье Дешам установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди главных тренеров. Наставник сборной Франции провел свою 26-ю игру на мировых первенствах. Историческое достижение покорилось французскому специалисту во время полуфинала против команды Испании. Счет игры пока 0-1 в пользу испанцев по итогам первого тайма. Ранее рекорд принадлежал немецкому тренеру Хельмуту Шону. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максим. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Из прекрасного сегодня поговорим про портал ВАД, в смысле про домовой чат. Общаетесь ли вы в домовых чатах и что вас там раздражает? Так звучит тема сегодняшнего эфира. Ну и про конфликты вы прекрасно знаете, что периодически там в домовых чатах случаются какие-то конфликты, которые перерастают иногда и в поножовщину даже в реальности. То есть из онлайн перетекают в офлайн. Ну и вот есть свежий, относительно свежий опрос. Каждый пятый, 19% россиянин, сообщил, что в домовых чатах часто возникают конфликты. 7% респондентов раздражаются из-за сообщений в таких чатах. Еще 7% предпочитают просто читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. При этом 17% опрошенных считают, что домовой чат помогает решать бытовые вопросы, а у 11% нет домового чата, хотя они хотели бы его иметь. Ну и вот еще какое-то количество людей уверены, что такой формат общения ему вообще не нужен. Надо удалить этот домовой чат к чертовой бабушке и все, жить своей жизнью. Ничего там хорошего не происходит все равно. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, друзья, звоните. Вопрос я уже озвучил, можно повторить. Общаетесь ли вы в домовых чатах и что вас там раздражает? Он у вас вообще есть? Вы бы хотели его удалить наоборот? Становились ли вы свидетелем или участником конфликтов в домовых чатах, которые еще и переросли в жизнь, вышли за пределы этого самого чатика? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
10: Ой!

0: Сергей Суновский, в эфире радио «Комсомольская правда», песенка в тему. Так вопрос и звучит, собственно. Общаетесь ли вы в домовых чатах, что вас там раздражает? Ну и про конфликты, конечно, куда же без них. Были ли вы свидетелем подобных конфликтов, которые из онлайн перетекли в офлайн, или, может быть, сами участники этих самых конфликтов? Звоните, рассказывайте. Все про домовые чаты. Ну и, в принципе, нравится ли вам такой формат. Может быть, вы хотите выйти, но не можете. Забыли, какую кнопку надо нажать. 8-800-200-97-02. Мы вам подскажем, звоните, пожалуйста, рассказывайте. Владимир из Москвы, начинаем с вас, здравствуйте.
1: Состоял я в домовом чате, была у меня недвижимость и хороший ЖК. Хочу рассказать позитивную историю на счет домового чата. Понятно, что были там и конфликты, и в офлайн перетекали, но это как бы такие мелкие были вещи. У нас в домовом чате при содействии сотрудников ППС было устроено и сотрудников охраны ЖК было устроено наблюдение за наркоманами и те, кто раскладывает закладки и так далее. То есть отслеживалось, оперативно сопровождалось, отфотографировалось и задерживались лица. То есть был вот такой опыт, чтобы как-то оградить жилищный комплекс от засилия контингента. Как вам такой опыт?
0: Да, прекрасный опыт. А как конкретно это работало-то, я не совсем понимаю. В домовом чатике сложно договориться даже до того, чтобы встретиться всем и решить какой-то вопрос. В реальности. А вы говорите, что вы там наркоманов ловили через него. Потрясающе.
1: Были активисты, которые выделились в отдельную ветку общения. И, соответственно, я, допустим, проходил и видел, что кто-то копался где-то там в кустах, осуществлял наблюдение, писал в чат, и, соответственно, сотрудники уже были в пути, а моя задача была как-то сопровождать и направлять ППСников, и там сообщить там по дороге, там что-то он там поднял, не поднял, то есть какие-то такие моменты.
0: Ну, это потрясающе, да. Это вы большие молодцы, все в этом самом чате. И вы тоже.
1: К нам еще подсоединилась служба охраны, у которой были камеры видеонаблюдения и так далее, которые также подействовали. То есть это была прям такая некоторая оперативная работа. Достаточно интересно, отвлекало не так сильно, но при этом помогало очистить просто детей, там площадки детские и так далее, то есть от этого всего.
0: Скажите, пожалуйста, это обычный ЖК или, может быть, какой-то элитный? Просто интересно.
1: Нет, это обыкновенный ЖК, свежепостройка.
0: Это ЖК или все-таки старый дом советский еще?
1: Нет, именно ЖК.
0: ЖК.
1: Там 5 этажей, да, и такой среднего класса, очень комфортный. Немного за МКАДом.
0: Понятно, отлично. Вы большие молодцы, что тут еще сказать. Вот это я понимаю, гражданское общество. А не вот это вот все. Как бы поругаться, лишь бы выяснить отношения. У меня тоже есть чатик домовой. И, это прямо, скажем, такое себе. Никакие вопросы там не решаются. Периодически кто-то что-то там пишет. Дай бог, если ему кто-то на это ответит. И в основном какой вопрос задается? Кто-то забыл доставку. Кто-то забыл забрать доставку. В общем-то, и все. Все вопросы, которые там решаются. Иногда какое-то обсуждение, поговорят, да и бросят, который, как правило, даже ничем не заканчивается. Но это и мой, скажем так, не очень позитивный, не столько отрицательный, сколько не очень позитивный опыт. У вас, возможно, другой. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. В принципе, про домовые чаты, как вы знаете, огромное количество разных новостей. Вот и юристы рассказывают, как наказать обидчика за оскорбление в домовом чате, например. Ведь за грубость и мат в домовом чате можно получить штраф, а в отдельных случаях даже уголовное наказание. Помните об этом, друзья. Вот объяснение. Как правило, как правильно зафиксировать оскорбление и добиться компенсации. Домовые чаты стали, я читаю новости на РБК, привычным способом общения соседей, но конфликты там нередко переходят в личные нападки. И некоторые адвокаты говорят, что оскорблением считается унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, например, нецензурная брань или унизительные эпитеты, при этом оценочные суждения без мата. В смысле, вы поступили неправильно, допустим, такое. Под это определение не подпадают. Но это корректно. Вы поступили неправильно. Вы, на мой взгляд, еще важно добавлять, неправы. И тогда к вам никаких претензий не будет. А если вы, ты дурак, что-нибудь в этом стиле, в этом роде, то, конечно, прилетит. Вполне человек, видите, может пойти куда следует и привлечь вас. За оскорбление предусмотрена административная ответственность. Публикация грубых высказываний в общедомовом чате может повлечь штраф для граждан от 5000 рублей. Кроме того, пострадавший вправе обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и потребовать компенсацию морального вреда. На практике сумма выплат по таким делам составляет от 10 до 50 тысяч рублей. А если речь о клевете, распространении заведомо ложных сведений, порочащих репутацию, может наступить уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. Отлично, да, друзья? Так что будьте корректны, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте свои истории. Очень ждем, очень интересно. Касательно этих самых домовых чатов. Ну, насколько я знаю, вообще максимально популярный способ общения среди жильцов. В силу того, что я живу в небольшом домике, там у меня соседей немного, поэтому еще раз говорю, мой домовой чат не особенно активен. Если у вас какой-то огромный ЖК или, может быть, человейник какой-нибудь, то там наверняка реально периодически открывается портал в ад, и кто-то с кем-то спорит, потому что люди, ну, по какой-то загадочной причине не умеют друг с другом, особенно в чатах, общаться корректно. Вот это самая большая загадка. Человек, который вживую ведет себя одним образом, может подбирать правильные слова и разговаривать нормально, почему-то, когда он, ну, либо в автомобиле едет, да, в домике, как бы, либо где-то там по ту сторону телефона, он превращается в другого, это какой-то альтер-эго уже возникает. Интересно, с чем это связано, да, тоже интересный феномен. 8 800 200 ровно 9702, друзья, звоните, пожалуйста, давайте поговорим про домовой чат, если тема вам интересна. Про конфликты я, в принципе, вам уже рассказал, что каждый пятый россиянин сообщил, что в домовых чатах часто возникают конфликты. Через какого рода? Вот какие, с какими конфликтами сталкивались вы, допустим, да, вот из-за чего вы ругались в домовом чате? Вот просто интересно. Я переношу это на себя и думаю, ну как можно с кем-то вообще в принципе вступать в полемику, с чем бы она ни была связана, в домовом чате? Зачем? Ну зачем отвечать? Мне, ладно, мне не понравился. Человек там, допустим, меня оскорбил по какой-то, хотя я был корректен. Зачем мне ему отвечать? Если он перешел к оскорблениям, в принципе, зачем вступать в какую-то дискуссию с человеком, который подобным образом общается? Я даже не могу себе представить, чтобы я вот начал о чем-то с ним разговаривать, дискутировать, тем более говорить: «Эй, давай выйдем, пообщаемся». Не, ну это вообще какое-то прям безумие, откровенно говоря. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю номер телефона. Может быть, чуть попозже поменяем тему, если, допустим, рассказывать про конфликты в домовых чатах вам неинтересно. Ну, такое тоже периодически случается. Да, сейчас мы, мне сообщают, идем на перерыв уже. Новости, рекламы, анонсы. Коллеги, сколько... ну вот как раз 10 секунд. Новости, рекламы, анонсы, они пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Марат Баширов о глобальном переделе в геополитике.
4: Все то, что сейчас происходит, это война на истощение. То есть Европа истощает нас, мы истощаем Украину, Соединенные Штаты пытаются истощить Китай и Европу. Вот эти процессы, они предваряют на самом деле реальный серьезный разговор о мире, о мироустройстве. Вот когда игроки должны сесть и сказать: а у меня вот такие карты, и тогда станет понятно, где этот баланс можно достичь. Но в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой. Ну и мы как та гиря, которая всем абсолютно необходима для того, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону по определенным вопросам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Общаетесь ли вы в домовых чатах или что вас там раздражает? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Виталий из Новосибирска. Здравствуйте.
5: Ну, я в двух чатах состою. Это первый, это как бы домовой чат, да, где мы проживаем. И второй, это садовой чат, где мы отдыхаем.
0: Садовой чат еще есть у вас?
5: Ну да, ну, садоводческое общество, есть чат, то есть, где мы там как бы общаемся, решаем какие-то свои проблемы там и так далее, и так далее. То есть такое тоже есть, по крайней мере, у нас в Новосибирске это точно. Вот, но что хочу сказать, то есть и там очень много мусора, очень много дискуссий всяких разных, и там хватает неадекватных людей.
0: Даже в садовом чате есть неадекватные люди, да?
5: Потрясающе. А, люди, они везде одинаковые. То есть просто
0: одинаково неадекватные.
5: Да. Часть они живут в городе, часть они живут, переезжают, там, скажем, на дачу, и туда несут свой неадекват. А, что мы сделали, да? То есть мы, по большому счету, разделили чат на несколько групп. То есть первое – это информационный раздел, где мы получаем информацию от руководства, скажем, ТСЖ, и так далее. Или там, скажем, от председателя в садовом. Потом есть там барахолка, есть просто, скажем так, чат общения. Вот я для себя выбрал просто информационный чат. Я получал бы, скажем, информацию, сколько заплатить, когда заплатить и так далее. Какие ремонтные работы проводятся и все остальное. А во всех остальных группах я не участвую. Ну, как бы, берегу свои нервы.
0: А вы вот говорите, что много мусора периодически. Есть желание сделать замечание? Ребят, ну давайте, пожалуйста, без флоуда, давайте конкретику кидайте, пишите по делу, пожалуйста.
5: А то да, ну, конечно, я очень много раз писал по этому поводу и, скажем так, впрягался в эти все дискуссии. Ну, блин, да не бы мне мои дороже, наверное. Вот донести человеку, скажем так, как-то свою мысль, ну, это прям достаточно тяжело. То есть потом я решил, что я буду свои нервы тратить. Вот вы сказали, почему человек в твоем общении, как бы, ну, один на один общается так, а по телефону или в чате совсем по-другому. Да мне кажется, есть безнаказанность.
0: Ну да, если вы с ним общались, в автомобиле едет, он же в машине, ему кажется, что он там в домике, ну, закрыт, да, в безопасности.
5: Никто не приходит к нему, да, никто не приходит к нему за уши, не дергает, как бы, и он думают, что он может позволить все, что угодно там, и отматерить, и оскорбить, и как в мою, скажем, в мою бытность за такие вещи наказывали. Просто, не знаю, там, не буду говорить в эфире. А сейчас, как бы, люди так вот думают, а я сейчас отматерю там женщину, там, или старика, или просто нахамлю в чате, и мне ничего за это не будет.
0: Да, особенность нашего времени. Спасибо большое, благодарю вас за звонок. Далее. Михаил из Екатеринбурга. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
6: Я являюсь членом правления ТСЖ и волей-неволей участвую вот в дискуссиях в нашем чате.
0: Несчастный вы человек. Так, ну да, рассказывайте.
6: Согласен с вами. Много счастья это не приносит. И свое ощущение могу выразить в том, что чат – это очень короткие информационные сообщения. И порой вот эти информационные сообщения короткие, они бывают пишутся либо в эмоциональном состоянии, либо человек не может сформулировать точно, ну, что ему нужно. И это создает множество непониманий. Потому что каждый ведь читает то, что он как бы прочитал. А ведь фактически может быть так, что гражданин там или наш сосед, он совсем другое хотел выразить, другую мысль. И тут начинается из-за этого непонимание и некие разногласия, споры. Ну, в нашем чате домовом бывает такое, что люди ругаются. Ну, быстренько это прерываем, мы делаем ограничения по времени на ответ. Собственно говоря, вот у нас вот есть кто-то забросил какой-то, и второй раз он там только может в течение там 30 минут продолжить дискуссию, чтобы было время на остыть.
0: Интересно, вот у вас правило. А какие-то конфликты случались по итогам разговора в домовом чате?
6: Вы знаете, конфликтов таких явных там не было, чтобы у нас... Ну, у каждого же свое мнение, я к этому спокойно отношусь. Кто-то там выражает недовольство ТСЖ правлением, там что-то свое мнение высказывает. Это нормально, и я к этому совершенно спокойно отношусь. Где-то конструктив, где-то деструктив. Ну, в общем-то, соседи воспринимают вполне себе адекватно. Каждый имеет право высказаться. Но, конечно... всякие вот такие хамские высказывания мы просто отключаем. Если начинает реально хам, ну, реально вот такой.
0: Ну, то есть к оскорблениям люди частенько переходят. Почему вы, дебилы, там не додумались?
6: Нет, знаете, вот такое есть. Вот в нашем доме к оскорблениям не переходят часто. Ну, эмоциональные бывают выплески, но вот чтобы вот так вот, чтобы потом руки чесались выйти и вызвать на мужской разговор, такого у нас. На дуэль, да, дуэль. Вот надо во дворе придумать зону дуэльную.
0: Давайте, да.
6: Купить рапиры и маску
0: защиты. Рапиры не надо, можно просто с пластиковыми пульками пистолетики купить. Вот.
6: Можно.
0: Да, в район.
6: Поэтому
0: груди.
6: Я еще раз говорю, я к чату отношусь и как обратная информация, это тоже, ну, достаточно важно. Но и с другой стороны, ну, соседи разные люди, по-доброму.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона, чтобы поучаствовать в нашем разговоре. Ирина из Ульяновска. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
7: Я хотела поделиться своей историей. Я участвовала в чате домовом. Да, хочу сказать, добавить, как вот и было уже сказано, много было хамства порой. И, конечно, это неприятно, когда люди, особенно обезличенные, начинают распускать язык. Неприятно. В конце концов, в общем-то, я при создании вот нового чата уже в Максе там, я просто не стала вступать. Вот. Но чат вообще, конечно, помогает организоваться, решать какие-то вопросы. И хочу немножко уйти в тему чата, но не домового, а чата СНТ. Если интересно.
0: О, да, просто... ну, конечно, да, дачные вот эти вот, да?
7: Да, дачные. Так. Там настоящая идет война.
0: Почему?
7: И вот в данном случае, ну, скажем, есть... Ну, в общем, чат практически разбился на две коалиции. Та, которая за правление, за его действия, и другая, которая против, скажем так, действий правления. Ну, вот я, в частности, была в той, которая... добивалась своей правды, это против правления, скажем, мы выставляли свои цифры, то, что вот там неправильный расход денежных средств идет, например, незаконное, скажем, несогласованное с общим собранием действия руководства СНТ. Ну, как итогом, устроили, скажем так, демонстративную порку, мне сожгли дом. Вот. С тех пор, в общем-то, я поняла, что, скажем, в чате очень даже небезопасно свою гражданскую позицию, скажем, писать. Хотя я писала очень корректно, никого никогда не обзывала. То есть меня, ну, вот из-под тишка, так скажем, организовали и подожгли. Сейчас заведено уголовное дело, оно второй год расследуется, и оно плохо расследуется, на мой взгляд.
0: Но зафиксировали поджог же.
7: Да, зафиксировали, есть две пожарно-технические экспертизы, что да, это действительно поджог.
0: Только я сразу теперь поняла, понять, кто это сделал, да, осталось?
7: Ну да, ну в чате вообще сразу, вот, когда горело даже дача, мы приехали, уже в чате писали открыто, люди, всем понятно, кто это сделал, понимаете? Ну, одному следствию, честно говоря, до сих пор непонятно. Они сомневаются, и вот дело передают то одному следователю, то другому. В общем, я хочу сказать, что участие в таких чатах совершенно небезопасно. То есть, если ты хочешь свою позицию изложить открыто, ну, у каждого своя правда, но она может обернуться для тебя боком, потому что ты не знаешь, кто там на другой стороне, и вот у меня впечатление такое, что у нас там прям бандитская группа, понимаете?
0: Понятно, спасибо. Ну, удачи вам в вашем деле. Будем надеяться, что преступник будет установлен следствием и наказан. Благодарим вас за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Звоните далее. Юрий из Москвы. Приветствуем вас.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Иван, рад был услышать, первый раз вам звоню. Ну, у меня такое мнение, на самом деле. Все эти чаты, все это ерунда. Почему? Потому что это как в школе. Родительское собрание приходит, из 30 человек приходит 2 человека. Вот. И пообсуждать-то можно, а решить ничего нельзя. Вот и все. Потому что у всех мнений, договориться, как о праздниках, там еще что-то, бесполезно. У всех много очень мнений, и, так скажем, к общему решению подойти, прийти, не видя друг друга, а через чат писать можно все, что угодно, бесполезно. Так что...
0: Короче, вы вообще против чатов, никогда в них не вступаете, правильно я понимаю?
8: Да, даже я преподаватель, я даже не хочу в группах стоять, ну, состоять, нас заставляют.
0: Ну, вы же в родительских состоите.
8: Ну, да, делаю, но всегда звоню, всегда лично звоню, вот в чем дело. Если какие-то проблемы есть, всегда лично общаюсь с родителями, все.
0: То есть в чатике коммуникации избегаете?
8: Да, бесполезно это все равно.
0: Понятно,
8: потому
0: спасибо.
8: Что есть какие-то вопросы, и все равно не решаются они. Только болтовня и трата времени.
0: Понятно. Больше. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон, чтобы поучаствовать в нашем разговоре. Общаетесь ли вы в домовых чатах? И что вас там раздражает, в принципе, можно обобщить до всех чатов. Звоните, перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Российские военные сбили на подлете к Москве более 50 украинских беспилотников. Всего за сутки в направлении столичного региона летело 340 дронов, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, ПВО уничтожили большую часть из них на дальних подступах.
2: О безопасности.
10: Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС после кратковременного сбоя. На объекте отключилось электричество из-за грозы, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Там отметили, что автоматика мгновенно перевела систему безопасности на резервные генераторы.
2: о космосе.
10: Роскосмос и НАСА договорились детально координировать работу спутников ради предотвращения аварий на орбите. Специалисты обеих стран согласуют траектории движения аппаратов, чтобы исключить угрозу их столкновения в космосе. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он уточнил, что об этом попросили американские коллеги, поскольку сейчас на орбите работают сотни российских и тысячи зарубежных спутников.
2: О Ближнем Востоке.
10: США возобновили военно-морскую блокаду Ирана. Американские корабли закрыли порт республики и установили контроль в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. Ранее президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Исламской республики. В Вашингтоне пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности судоходства в регионе.
2: Об образовании.
10: Минобрнауки предложило открыть университетские гостиницы для студентов. Новый тип жилья с качественным ремонтом и хорошей мебелью планируют запустить в качестве эксперимента. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Как отмечают авторы инициативы, статус гостиниц предоставят только новым или капитально отремонтированным общежитиям при сохранении доступной стоимости проживания.
2: О футболе.
10: Сборная Испании забила второй мяч в ворота команды Франции в полуфинале чемпионата мира. Защитник Педро Порро увеличил преимущество испанцев точным ударом в левый угол ворот. Первый гол с пенальти ранее забил нападающий Микель Эрсабль. Встреча проходит на американском стадионе в штате Техас.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юаня 11 рублей 38 копеек.
2: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 20, завтра до 25 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, в среду также плюс 25 и малооблачно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Общаетесь ли вы в домовых чатах? Что вас там раздражает или не раздражает? Конфликты? Вы участник этого конфликта или свидетель? Пожалуйста, звоните. Можно, в принципе, обобщить до всех чатов. Чатов, которые вообще существуют, и школьные чатики тоже туда же, вот из чатов СНТ, тут про один нам конфликт рассказали, так что, пожалуйста, видите, сколько всего, 8 800 200 ровно 9702, звоните Марии из Ставрополя, пожалуйста.
11: Значит, это Ставрополь, у нас есть такой СНТ импульс, я тут живу, вот наш председатель, незабвенный Владимир Витальевич Стрижат, знаете, что делает? Во-первых, вначале люди стали, ну, если какие-то проблемы, неполадки, он, ну, в чатах писать, он вначале просто отрезал им свет. Ну, то где этот свет, придумывают какие-то там проблемы, потом человеку понимается, вот ты много в чатах, типа того, что лишнего говоришь, и вообще, типа, ты плохой человек, или в суд подавал на них. Ну, вот такой беспредел, люди вызывали прокуратуру. Доходило даже до губернатора, обращение там, видеообращение было. Но, представляете, все по нулям. Оказалось, элементарно, у его друг, это сын нашего мэра Ульянченко.
0: Ну, Максим, давайте вот эти нюансы оставим.
11: Это абсолютно все точно, потому что я
0: понятно,
11: знаю,
0: что наверняка. Это абсолютно точно, абсолютно наверняка, но это сведение счетов, согласитесь. И все это дело через площадку радио «Комсомольская правда». И я понимаю, что это возможно, чистая правда. И, кстати, но тут у нас одна сторона. Спасибо. Но тут в эфире одна сторона, что неприемлемо. А потом нам и с этим мэром, и с его другом разбираться. А вдруг он нам еще свет, вот этот вот глава дачного СНТ, нам свет перережет. Представьте себе, да? Ну, короче, дорогие друзья, желательно без фамилий, потому что ответственность переходит на нас, просто юридически. Имейте это в виду. Ничего сделать не можем. А отвечать нам и участвовать в ваших судебных разбирательствах совсем не хочется. У нас своих хватает. Далее. Максим из Кемерово, пожалуйста.
12: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Иван, ну я вот что хочу сказать. У нас как бы была попытка создания чата, но мы, в принципе, и без него хорошо общались. Дом не очень большой по количеству квартир. Ну и люди такие здесь, в принципе, дружелюбные. попались, ну, когда заселились, мы все друг друга знали. Я что хочу сказать, понимаете, ну, у нас жилищный кодекс в 2005 году, по-моему, вышел. Вот, а потом было очень много экспертных мнений и статей о том, что сфера ЖКХ, управляющие компании, ТСН и прочее, это переходит в основном в криминальную сферу. Ну, то есть речь о том, что криминал под себя, ну, естественно, законными методами, под себя подминает эту сферу. Ну, я о чем? Мы тут, да, как-то пытались бороться. Одна интересная вещь, когда поняли, что наша управляющая компания переходит под, ну, людей, с которыми мы не хотим иметь дело, мы попытались ее сменить. Вы знаете, сколько судов мы прошли? Ну, то есть, мы прошли очень много судов. Это было очень страшно. Там, в общем, не буду вдаваться в подробности, что там без судов творилось. Вот, прошли много судов, и мы просто убедились, что и закон тоже не на нашей стороне, в том плане, что он дает очень много лазеек для людей, которым это очень сильно надо. Вот. Ну, но мы все равно, казалось бы, победили. Потом, как выяснилось, ну, то есть мы свою ТСН создали, все. Потом, как выяснилось, наш председатель, а ей некуда было деваться, и в итоге она связалась с другими людьми, но которые тоже из такой же сферы, да, о которой я говорил. Вот. И в итоге, в общем, все закончилось тем, что она тоже вынуждена была уйти, ну, я имею в виду отказаться от председательствования. Вот. И сейчас мы как бы мы сложили лапки, спокойно живем с этой управляющей компанией. Ну как спокойно? Мы больше не рыпаемся, и чата у нас никакого нет. Мы просто, они работают. Мы живем. Но мы живем в полном разочаровании вот именно во всей этой системе. И чат, вот есть, вы знаете, там через госуслуги сейчас чат такой создается.
0: Через мессенджер Макс, имейте в виду.
12: Нет, есть через мессенджер Макс, но там, короче, даже не Макс.
0: У меня обычный чатик в телеге и в WhatsApp.
12: Есть дом, есть приложение, дом, по-моему, называется.
0: Так.
12: Да, вот, который через госуслуги работает оно. То есть там Макс не обязательно, но можно через него. Вот. И что интересно, то есть, по-моему, их все управляющие компании заставляют в этот чат ходить, вот там создавать. Создан чат. Ну, как бы, если честно, я вот общаюсь с управляющей компанией через этот чат. Каким образом? Ну, мне надо что-то заказать. Ну, как не заказать, а сделать заявку, да, на поломку. Вот, я делаю заявку. Ну, могу сказать, блин, реагируют, нормально реагируют, и прям приходит сообщение, очень удобно, вот. Но дальше этого в нашем чате не идет. У меня такое ощущение, что со всего дома я один так заявки делаю.
0: Понятно.
12: Остальные, там даже людей добавляют, но они уходят. Ну, поняли, да, почему? Ну, потому что во всем разочарованы, понимают, что говорить не о чем.
0: Ясно, спасибо. Далее. Илья из Мурома потрясающий вообще. Здрасте.
13: Алло.
0: Здравствуйте.
13: Алло, я из Мурома. Здравствуйте.
0: Да, говорите.
13: Здравствуйте, добрый день. По поводу, нужен ли чат или нет. Конечно, чат нужен. Если создав чат, мы смогли хоть одну проблему, один вопрос решить, это уже полезно и для управляющей компании, и для жильцов. Но основная проблема заключается... Основная проблема в том, что люди обсуждают не имеющие отношения к дому, к СНТ, вопросы в чате. То есть загружают чат, и люди перестают обращать внимание на СМС-сообщения, которые поступают, и перестают реагировать, потому что там обсуждают вопросы несерьезного характера. Очень удобно, не дай бог, даже если СНТ где-нибудь случится возгорание, если даже 5 человек увидят это сообщение, прибегут на помощь, в том числе жилой дом, потоп, заливает. Если даже управляющая компания сама заинтересована, чтобы оперативно найти собственника, перекрыть воду, отопление и так далее. Если грамотно управлять чатом, именно со стороны администратора грамотная работа, и блокировать все ненужные, не имеющие отношения к общему имуществу или же там делам СНТ, незамедлительно блокировать. В этом случае, да, конечно, это будет очень полезно, очень нужный чат, и я абсолютно полностью поддерживаю. Просто нужно навести порядок. Не обсуждать цветы, у кого какого цвета кошка, а непосредственно серьезные, очень важные вопросы для оперативного реагирования. В чем заинтересованы и жильцы, собственники, и управляющая компания, и так далее.
0: Спасибо. Далее. Рамазан из Подмосковья. Здравствуйте.
14: Доброе утро.
0: Доброе.
14: Доброе утро всем. Доброе утро, страна. Вот я как-то с этими чатами не связан. Я связан с поставкой пиломатериалов, стройматериалов в эти все СНТ, да? Ну, в Подмосковье много, очень езжу.
0: Так. Вот.
14: Воруют везде.
0: Что везде?
14: Везде, во всех СНТ воруют. И по-страшному.
0: Вот. Ну, вот, это да. Одно. Пьют и воруют, это понятно, да.
14: Да, а... Воруете это кто? Ну, я имею в виду вот это управление СНТ. А еще одно. Заброшено, ну вот, имеет ли право человек посадить деревья вдоль дорог за, ну, снаружи забора? Вот эти ветки обрастают так, что он и не хочет за этими ветками обслуживать их, ухаживать, а она уже дорогу закрывает.
0: В общем, вот проблема это... понятна, вы указали на действительно важную проблему, но тема немножко про другое. Алексей из Калуги, давайте вас послушаем.
15: У нас есть в общественной сети ВК, так называемая, ВКонтакте.
0: Ну, конечно, да.
15: Чат губернатора Калужской области.
0: Так.
15: У нас есть... Дороги,
0: Шапша, который... кажется, да, Калужской области. Шапша.
15: Да, Шапша.
0: Ага, да.
15: Вот.
0: У нас, есть у нас минута. Область. Коротко, пожалуйста. Владислав Шапша. Так.
15: Дороги, которые просто разбиты весь. Я, собственно, сам отправлял туда видео, написал. Прошла неделя, ни ответа, ни привета, как говорится.
0: Реакция, ну, в общем, я понял вас. Тема не про домовой чат, но Владислав Валерьевич, если вы слышите, обратите внимание, видите, люди жалуются на дороги. Я с ним как записывал интервью с Владиславом Шапшой, и, в общем, неплохое интервью получилось. Душевный человек, как мне кажется, ну, делает все, что может, на мой взгляд. Я, конечно, не знаю, я не живу в Калужской области. 8-800-200-97-02, все-таки про домовые чаты, да и про чаты вообще. Будь то какие-то школьные чатики, мы сегодня общаемся с вами. Друзья, не уходите от темы, пожалуйста. 8-800-200-97-02, еще раз номер телефона. Перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Артур Демчук о новых европейских санкциях против России.
16: Поскольку уже 21-й пакет обсуждается, это, конечно, показывает прямо или косвенно, что все предыдущие 20 пакетов не достигли поставленных целей. То, что трудности с обсуждением новых санкций...

0: развивать или расширять те санкции, которые были приняты раньше. Например, включать какие-то новые банки, новые предприятия, новые суда, так называемого теневого флота. И, например, увеличивать вторичные санкции против тех компаний зарубежных, там, китайских или компаний других стран, которые сотрудничают с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Итак, друзья, сегодня мы с вами обсуждаем домовые, да и разные другие чатики. Как они вам нравятся, нет, пользуетесь или нет, были ли конфликты, вы участник или свидетель, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. И вообще, что вас там раздражает в этих самых чатиках, тоже, пожалуйста, рассказывайте. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Пятигорска, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, да, пожалуйста.
3: Я расскажу про нашу ситуацию. У нас во дворе тоже, вот, ну, как бы в доме создан групповой чат. И вот недавно устанавливали шлагбаум. И вот я была ответственна за это все. Вы знаете, столкнулась с тем, что люди такой негатив посылали в мой адрес ни за что. Вот просто так. Соседи очень открылись с другой стороны. Очень было, конечно, это все неприятно. Вот, и даже были такие нюансы, что кто-то там друг друга вызывал на разборки во двор. Ну, в общем, очень неприятная была ситуация. Мужчины сталкивались. В общем, я считаю,
2: что... А претензии в связи с чем в ваш адрес были?
3: Ну, претензии с тем, что якобы я превышаю какие-то полномочия, что я неграмотно это все делал, хотя все это было решено собранием общим домовым. Вот. Кто-то не присутствовал на собрании, а потом вот решил всю эту грязь вылить в общедомовой чат на меня. Вот.
2: И если меня были оскорбления, фиксируйте. Видите, вон, фиксируйте, можно привлечь к ответственности.
3: Да, да, это все понятно, но не хотелось же ругаться с соседями и заниматься этим всем какими-то там разборками. Хотелось все мирным путем.
2: Ну как, мирным путем получилось решить по итогу-то?
3: Нет. Все-таки ребята вот вышли, начали разбираться там между собой.
2: Ну, подрались, я надеюсь.
3: До драки не дошло.
2: Очень плохо, что не дошло. Плохо. Дошло бы до драки, вот, а зачем? Зачем их? Пусть дерутся, если хотят, взрослые люди же. Но спасибо вам, что позвонили, спасибо. Вот идиоты, а. Екатерина из Москвы, здравствуйте.
4: Ой, у нас есть дымовой. Значит, в нем у нас самое любимое, это обсуждение, где тележка. Любой вопрос может решаться, но все заканчивается тележкой.
2: А что за тележка-то?
4: Ну вот, суки, такие вот большие тележки, которые продукты вот кладем и по магазину ходим, вот эти
2: так,
4: большие.
2: Так.
4: Постоянно в поисках этих тележек. На каком этаже, у кого, когда последний раз видели. Обсуждаем какую-то задачу там непосильную, нет, а все возвращается к этой тележке. Конечно, чат на рабочий, чат с хирургами, с анестезиологами, чат с сестрами.
2: Вы врач, я так понимаю, да?
4: Да, да. Чат такой, между, ну, наш такой какой-то там.
2: Во врачебном чате, наверное, тоже часто про тележку спрашивают, 100%. Нет?
4: Бывает, да.
2: Или про каталки.
4: А потом чат...
2: Если нет тележки, давайте хотя бы каталку.
4: Да-да-да. Да-да. Потом, кто не хочет зарегистрироваться в Максе, этот чат в телеге, такой же параллельный чат в WhatsApp, такой же параллельный чат в Максе. Этот просто вот дурдом целый день. А еще же детский сад, а впереди первый класс. И порой просто хочется...

0: господи, забери мне этот телефон, дай мне кнопочный. Ну, правда, вот иногда до абсурда доходит.
1: Пожалуйста, никто не запрещает так-то купить себе кнопочный, да и все, и ходить с ним.
0: Да, прям.
1: Есть аргумент.
0: Попробуй не ответь. Попробуй увидеть. Нет, не прокатит.
1: Думаете, предъявят, да? Ну. Почему вы не сказали, где тележка?
0: А вдруг?
1: Ну да.
0: Вот-вот.
1: Спасибо. Да, про тележки это прекрасно, конечно, да. В принципе, эта ситуация мне знакома. Далее. Оксана, Петропавловск-Камчатский. Петропавл уже, да, Оксана? Сказали из Камчатки.
2: Да, Петропавловск. Камчатка, да. Привет с ветреной Камчатки вам.
1: Да. Подожди, там же у вас жара, говорят.
2: Да, 24 и ветер.
1: Ничего. А, жара. Ветер все-таки. Просто это вчера есть, звонили, и говорили, это, да. Жара невыносимая.
2: Вчера не было ветра.
1: А, вчера
2: да,
1: не было ветра.
2: Вчера не
1: ясненько.
2: Было.
1: Все, какая у вас погода переменчивая. Ну ладно, рассказывайте.
2: Да, да. Переменчивая. Ну, вы знаете, на мой взгляд, любое явление всегда, в общем-то, зависит от того, кто его организует, кто за ним следит. И все, что угодно, можно перевернуть как в хорошую, так и в плохую сторону. Что касается нашего чата домового, то у нас хороший модератор. Ерунды в чате не пишут, в общем-то, все вполне по существу. И на настоящий момент, ну, дом достаточно новый, за последние 5 лет как-то все устоялось, и поэтому информация нужная. Если отключили свет, то об этом информируют, если какие-то плановые работы, отключение горячей воды. Опять же, меньше стало случаев таких, как испражняться в лифте или нечто подобное, потому что все на виду, стоят камеры, люди обращают внимание. То есть все зависит от того, как этим пользоваться, как регулировать, вот и все.
1: Неужто у вас такие эпизоды были?
2: Проблем.
1: Я с 90-х не помню.
2: Были, к сожалению.
1: Потрясающе.
2: Вот есть неблагополучные квартиры, да. Но как только это выходит в общественное пространство и порицание, то...
1: Понятно. А вы же сказали новый дом. Меньше. Вы же сказали новый дом у вас.
2: Да, да.
1: А откуда тогда там неблагополучные
2: люди? По программе реновации.
1: А, по реновации.
2: А, потому что туда переселили, да. Да.
1: Все понятно. И малоэтажные наверняка,
2: которые...
1: да? Малоэтажный, наверное.
2: А нет, у нас сейчас в основном строят 9-12 этажей.
1: Ничего себе.
2: Но тоже сейсмоустойчивым.
1: Ничего себе.
2: Вы же знаете, мы испытали на себе 8 баллов в июле прошлого года.
1: И как, кстати говоря...
2: Это был потрясающий опыт.
1: Да, и как...
2: Все прекрасно.
1: Да? Трещин нет, хорошо построили, да?
2: Нет, у нас, вы понимаете, очень строго с этим, во всех этапах строительства, все аспекты очень сильно регулируются. Мы же здесь живем. А люди, которые здесь дают добро на проект, они тоже живут здесь, у них здесь семьи. Поэтому мы не Турция. Если тряханет, мы хотим быть уверены, и строители местные хотят быть уверены, что все останутся в безопасности. Поэтому да, были трещины, но тут никто не пострадал,
1: ну, слава
2: не
1: Богу.
2: Были разрушены.
1: А, трещины все-таки да. Были, да? Все-таки были трещины.
2: Есть, там в основном в старом фонде, не в новом.
1: А, вот, новым, ну понятно, старый он уже давно стоит, да, вот эти там 4-5-этажечки.
2: Ну, конечно, да, в основном 60-е, года 70-е, это был бум строительства и развития Петропавловска на тот момент.
1: Все понятно, спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Мурат, Махачкала, пожалуйста, здравствуйте.
3: По поводу домового чата, мне кажется, это очень нужная и полезная вещь, потому что очень часто бывает, кто-то там, ну, бывает непорядочные там соседи или кто-нибудь, может пакет мусорный оставить на выходе, либо еще что-то сделать, либо кто-то там где-то что-то испортит. Или, например, у какого-то из соседа наверху где-то там протечка, там идет вниз вода, там нижний заливает. Оперативное вмешательство, оно помогает хоть как-то решить. И когда, если даже попадаются люди, которые в чате там ругаются, хотят подраться, пусть ничего страшного, пусть идут дерутся.
1: Пусть подерутся, я согласен.
3: Да, да, пусть идут. Либо подерутся, либо потолкаются там и потом по рукам дадут, либо подерутся и по рукам дадут. Это уже их личное дело. А общий домовой чат, он нужен, потому что, опять-таки, если какая-то проблема возникает, там, допустим, кто-то будет по фасаду какую-то работу делать. Сообщения дадут, как бы, да, перед окнами, под окнами не парковаться. Все уже, все проинформированы, все знают, и все спокойно идут, занимаются своими делами, все знают, что там машину ставить нельзя. Если машину кто-то поставил, пусть не удивляется, что там что-то прилетело. И когда люди говорят, что кто-то говорит, это не нужно там или что-то, ну, это немножко неправильно, потому что, опять-таки, информация, и чтобы быть проинформированным, иногда нужно, чтобы был ресурс. А каждому индивидуально звонить, писать, это, ну, не получается.
1: Спасибо. Спасибо всем, спасибо, кто звонил. Перерыв.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о разорении Европы из-за поддержки Украины.
2: Денег просто нет. Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военно-морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то есть естественно, с финансированием приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.